0: Я напоминаю, сегодня в гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники.
1: При всей озабоченности теми цифрами, которые мы видим, и, может быть, не очень выраженной динамикой, тем не менее, у нас у целого ряда дилеров есть свои собственные хозяйства, и они, конечно, в рамках вот этой дискуссии ищут себя, ну, для сравнения с тем, что у нас есть в стране, и те цели, которые вот мы сами себе рисуем, выглядят в их глазах, как мне кажется, немножко завышенными, потому что довольно эффективные, пусть и не очень большие, то есть там по пару тысяч гектаров проекты, довольно неплохо, а местами хорошо обходятся вот теми цифрами, которые мы видим на слайдах Минсельхоза. То есть это говорит о том, что критического какого-то отставания, вот значимого, который не позволяет работать, скорее всего, нет. Есть, наверное, вот сама цифра, которой тяжело верить. Да, если бы мы ее пересчитали более правильно, она бы показала вот тот самый недостаточный уровень. Но сами значения, которые нам показывают, в целом, можно сказать, более-менее удовлетворяют текущие потребности. Но это же опять мы видим из того, что сами работа осуществляется. Работа в полях идет, правильно же?
0: Конечно.
1: Не в те сроки, может быть, да, может быть, не с тем качеством, но в целом вот этих лошадиных сил более-менее хватает.
0: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
2: Этот красавец с колесами в рост человека выделяется на весеннем поле, как знаменитая красная корка на сыре Эдам. Фермер и сыродел из Ближнего Подмосковья Валерий Ройгас приобрел кировец К-735 в лизинг и сейчас распахивает поля под люцерну для своих коров.
3: Ну, подожди к трактору, давайте.
4: Если раньше у нас были белорусы и маленькие трактора, ну, до 160 лошадиных сил, то сейчас мы взяли 300+, 350 лошадиных сил. В принципе, один механизатор может агрегатировать разного вида агрегаты, некоторые до 12 метров захвата.
3: Большой поле, большой трактор, да.
4: Значит, это, можно сказать, вынужденная мера. Почему? Потому что, к сожалению, мы не можем себе позволить накопить эти деньги для того, чтобы купить в свободном обороте. Ну, я вам скажу, Land Cruiser стоит в магазине 16 миллионов, и наш трактор стоит по 16 миллионов. Приоритет мы отдаем, конечно, нашему трактору, понимаете? А ездим на своих старых машинах.
3: То есть вы фактически берете вещь, которая нужна вам в разгар сезона только?
4: Да, 4 месяца. Но зато у нас очень быстрая подготовка, быстрая. Климатическая зона не самая из лучших в Московской области. И нам важно быстро посеять и также быстро убрать. Чем быстрее мы заготовим, от этого зависит и качество посева, и качество убранного урожая.
3: И как пошел, да?
4: Очень важный момент. То есть нам нужна та техника, которая быстро заготавливает.
3: И вот эта техника, этот трактор как раз и позволяет за счет своей
4: мощности. Ну, конечно, он заменяет два механизатора, два трактора сразу. Не совсем другая работа.

0: В гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Китайцы очень активно занимаются реинжинирингом. Они берут какие-то машины выдающиеся, улучшают их, переделывают, копируют и, в общем, не стыдятся этого дела. А у нас каким-то образом идет реинжиниринг? В принципе, он был одобрен, насколько я знаю, правительством.
1: Да, конечно. Ну, сам по себе путь, он на самом деле очень понятный и очень хороший. И прежде чем мы начнем мечтать о каком-то технологическом лидерстве и топовой инновационности, а у нас такая задача, я так понимаю, стоит, да, нам, естественно, сначала нужно догнать по целому ряду сложных узлов и компонентов, а для этого нам нужно, естественно, довольно глубоко погрузиться, ну, хотя бы в то очевидно работающее, что создали другие инженерные руки и головы. И мы видим, что те же самые наши китайские коллеги в автопроме буквально там за 15-20 лет достигли очень высокого уровня. Сначала просто копируя, да, потом покупая специалистов из Европы там, и Америки, оснащая производство современными станками, пробуя, ошибаясь, это тоже нормально. Пришли к продукту, который вполне конкурентоспособен и теснит ключевые автобренды по всему миру. Поэтому нормальный путь, который сильно сокращает свой собственный поиск ответов на годы и который позволяет набрать тот самый опыт, чтобы шагнуть дальше, уже оптимизируя свое повторенное, ничего страшного, да, в будущем.
2: Свое дело.
3: Можно ли превратить китайский трактор в российский? Можно. И нужно. По договоренности с партнерами из Поднебесной, на заранее подготовленной технической площадке с подключением российских партнеров китайские детали поэтапно заменяются на российские, уровень локализации постепенно повышается с 5 до 80%. И получается российский трактор. По словам директора компании «Владимирский трактор» Бориса Голева, на это уйдет 8 лет.
4: Модельный ряд Владимирского трактора – это машины с мощностью от 70 до 260 лошадиных сил, то есть относительно свободная ниша тракторов, ну, скажем так, младших классов, да, относительно крупных производителей в России. Это компактная, удобная техника, которая применима и в коммунальных службах, востребована в мелких подворьях фермеров, может быть использована для таких видов сельхозпроизводства, как виноградарство, да, вот в южных регионах у нас активно эта тоже тема развивается. Ну и, скажем так, более мощные тракторы для агрохолдингов, крупных сельхозпроизводителей, животноводческих хозяйств. Тракторы могут быть использованы для всего спектра, скажем так, полевых работ, да и транспортных операций, и применяются активно вот в различных почвенно-климатических условиях. То есть это трактора класса 1.4, если так говорить, классифицировать его 2, 3 и 4. Вот заканчивается как раз таки 260 лошадиных сил.
3: Вы как-то определяли примерный объем, когда выйдет на проектную мощность, сколько там будет поставляться таких вот тракторов? Они будут типа под заказ предприятий или же вы будете как бы их в магазин выставлять и приходи покупать?
4: Минимально требуемое количество тракторов с выпуском через 8 лет составляет 3500. То есть это не говорит о том, что вот мы должны вот выполнить и остановиться на этом. Наша идея и задача, конечно же, выйти на большие значения, потому что рынок просит большее количество тракторов. Исходя из этого, планы по нашему заводу, планирование площадей предполагает выход на большее количество. Но минимально требуемое – это 3500 тракторов.
3: Это за год?
4: Да, это в год.
3: То есть, получается, там, если поделить 35 на 10 тракторов в день, получается, с конвейера, да?
4: Ну, приблизительно, да.
3: Ну, сейчас трудно говорить о ценовом диапазоне, за 8 лет все меняется, и курсы меняются. Но в целом, вы надеетесь, что это будет более дешевый трактор, чем образцы китайского производства, например, или белорусских коллег?
4: Ну, здесь, конечно же, мы затрагиваем вопросы различные, и инфляция, да, и качество продукции, да, и партионность, то есть, какое количество. То есть, понятное дело, что с ростом объемов тракторов всегда стоимость трактора меняется. Здесь мы, скажу так, планируем, ну, оставаться где-то в горизонте текущих цен на технику, да, но вот я опять же повторюсь о том, что локализация, она, ну, в нашем случае может привести к тому, что незначительный рост может появиться.
3: Что ж, спасибо вам большое, удачи в этом деле, мы будем очень рады, что будет у нас свой тракторный Владимирский завод, тем более, что у вас богатая история, да, бренд известен нашим людям прошлого поколения, Владимирский тракторный известный предприятие. Будем ждать, а пока мы скажем, что уже сейчас тракторы под маркой «Аполло» тоже существуют в продаже, можно купить их сейчас, да? Просто локализации минимальные пока.
4: Да, уже тракторы хорошо себя зарекомендовали, как надежные, качественные машины. То есть с 2022 года присутствие в России по данным брендам. Вот, поэтому трактор знаком с сельхозтоваропроизводителем.

0: В гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. А что с ценами происходит сейчас на рынке? Почему такая дорогая? Почему, понятно, металлургия подорожала, электричество подорожало. Что со стороны государства может быть для стабилизации цен? Я не говорю о снижении, я говорю о стабилизации и стимулировании покупок тракторов и комбайнов.
1: Ну, здесь надо, наверное, два момента отметить. Основной всплеск цен на машины, причем не только в России, но и в мире, он произошел вот во время ковида, ну и эхом, наверное, протянулся на пару лет, когда техника действительно подорожала и на 50, и на 70, и даже более процентов. И потом не вернулась на прежние уровни. Конечно, это определенный шок инвестиционный для тех аграриев, которые особенно слабо оснащены сельхозтехникой, да, или у которых, может быть, старые парки машин. И никто, наверное, и не ожидает, вы правильно говорите, я согласен, что цены будут снижаться. Тем не менее, вот этот слабый спрос, в котором мы живем в последние там, два, может быть, с небольшим года, конечно, он никак не способствует тому, чтобы цены продолжали расти. Вот мы за этим моментом тоже наблюдаем, по крайней мере, по таким ключевым моделям. Вот они стоят, я бы так сказал. Да, то есть кое-где иногда мы видим, что, ну, может быть, для значимых клиентов, каких-то больших сделках, да, цены могут быть и ниже, чем годом ранее. Такое случается. Но вот то, что в публичном пространстве существует, на тех же самых веб-ресурсах, куда мы тоже все чаще ходим, в 2025 году я бы сказал, что прироста цен на отечественную технику практически и не было. Импорт, понятное дело, зависит у нас и от курса валют, по которым покупается, но и от утиль сбора, куда же без него. Поэтому там прирост определенный был, но это никак не те цифры, к которым мы привыкли там, в 2020, 2022 и 2023 годах. Поэтому, с одной стороны, это можно сказать как некая адаптивность к текущим рыночным условиям. С другой стороны, вот если слушать наших производителей, да и, наверное, в это легко можно верить, это не значит, что их не поддавливают снизу по линии затрат. Да? Тот же самый металл, энергия, зарплаты и так далее. Угу. Чем дольше они отстаиваются, тем, наверное, выше ожидание того, что они пойдут вверх в довольно обозримом будущем.
2: Из первых рук.
3: Адаптивно-ландшафтная система земледелия для нашей страны пока еще в новинку. Если коротко, это что-то вроде индивидуальной медицины, только применительно к почве. Высокоточный анализ конкретного участка с подбором персональных сельхозмероприятий для получения максимального урожая. И, разумеется, с применением самой современной техники. Мы стоим перед странного вида стальной дугой, в которую вмонтирован шланг, соединенный с щупом. На конце щупа блестят кнопки и стеклышки. Такого навесного оборудования я, признаться, еще не видел. С новинкой нас познакомит директор по маркетингу компании «Когнитив Пилот» Айрат Зарипов.
4: По сути, это робот-агроном, сельскохозяйственное орудие, как вы сказали, которое закрепляется у нас на навеску трактора и анализирует почву, собирает данные о почве. Ну, например, сейчас как агроном работает? То есть он выходит в поле, собирает там с краю обычно, берет пробы грунта, отправляет их в лабораторию и проходит недели две, а то может и месяц, и ему приходят данные о том, что у него там в почве. Какая влажность, химический состав и прочее, прочее. И дальше он уже на основе этой информации принимает решение, что ему там вносить. Какие удобрения ему нужно внести, чтобы получить определенный урожай. Это очень долго, дорого и неэффективно, потому что поскольку он собирал данные только где-то с краю поля, в лучшем случае, если он там зашел, ну, метров 10-50 туда внутрь зашел поле, там собрал данные, получил. А здесь у нас робот-агроном, который моментально выдает эти анализы.
3: За счет чего он опережает человека? Как получается? Он тоже должен в разных местах забрать пробы?
4: Да, совершенно верно.
3: Решает тракторист или робот, когда остановиться и начать вгрызаться в землю?
4: Решает робот, то есть мы с помощью нашего автопилота ему даем программу, в которой можно задать, агроном может задать, например, насколько ему нужно часто проводить эти пробы, то есть через 100 метров, через 50 метров, через километр, например, да. И дальше мы строим уже тепловую карту, на которой уже отображены все элементы.
3: То есть робот подсказывает тракториста, стой, я сейчас буду работать, только
4: да,
3: я слушаюсь.
4: Да. Он ему говорит, остановись. И дальше у нас что? Вот здесь вот, если вы посмотрите, у нас есть такой зонт, который заглубляется в почву. то есть вот такой черный. Да. На конце зонда много датчиков. Робот оборудован различными спектрометрами, которые собирают с этого зонда всю информацию и передают ее в мозг нашего робота. И картинка передается непосредственно в облако, где агроном уже может получить все данные сразу с нашего приложения. То есть здесь уже экономия не только на пробах этого грунта, на самом деле, да, а уже непосредственно и на самих удобрениях. То есть, например, у него с краю поля более там...
5: Бедная почва.
4: Более бедная почва, да, а в глубине где-то надо меньше внести. И он дает задачу на автопилот, сколько нужно внести удобрений.
5: Уже. А вносит уже другой прибор, да, нет?
4: А вносит уже автопилот, который мы разрабатываем. Может, например, наш робот трактором носить. Едет и, собственно, вносит именно столько, сколько нужно.
5: Но технически это понятно. То есть щуп, который входит в землю на полметра, там чуть больше, но его чувствительность, как он собирает информацию, чем он там сканирует?
4: А вот здесь как раз уже начинается работа робота. Мы, когда вот этого робота проектировали, собрали несколько тысяч проб грунта по всей стране. И дальше, когда мы его уже обучали, мы проводили сравнение с эталонными значениями и с значениями, полученными данным роботом. И когда наш робот уже сейчас проводит свои измерения, он эти данные сравнивает с эталонными, и искусственный интеллект принимает решение и выдает непосредственно дальше уже значения, там, то есть состав почвы, то есть у нас здесь и влажность, и кислотность, и какая твердость, и калий, фосфор, то есть полный рабочий, скажем так, робот, который может измерить все, что угодно.

0: Мне приходилось работать, не бывать, а работать на ферме в Голландии. Когда еще только фермерство развивалось, я поехал посмотреть, что же это такое на самом деле. Своими руками, что называется. И я посмотрел, для того, чтобы подоить 50 коров, фермер с утра запускает не менее 10 двигателей. Поднять тюк сена, разрезать этот тюк, размельчить его. Это все я три разных операции, это три разных мотора. Доставить, раздать, подмести. Это все разные машины. Я спросил, почему тебе что, трудно тюк сена вручной поднять? Он говорит, а нам запрещено. Запрещено положением о нашем профсоюзе. Потому что профсоюз мне не будет платить страховку, если у меня будет грыжа. Вот эти вот ограничения, они стимулируют развитие промышленности, то есть спрос на средства малой механизации. Как у нас это развивается? Я смотрю, сейчас появляется значительное количество всякого рода погрузчиков. Четырехколесные, как правило, с гидроприводом. Они все как бобкет такие. Вот все примерно одинаковые по схеме, но разные по изготовителям. Уже я насчитал порядка 6 изготовителей. Это значит, спрос на них есть, я так понимаю.
1: Безусловно, у нас вообще все средства вот этой малой механизации, даже средней механизации, они по уровню оснащенности очень сильно отстают от той же Голландии или любых там европейских стран. То есть мы очень много внимания уделяем прямой необходимости производственной работы в поле, но вот все, что поддерживает и обеспечивает дополнительную эффективность, ну вот как упомянуты уже те же самые бункеры-перегрузчики, которая помогает комбайну безостановочно практически убирать урожай. Вот в этом месте я бы сказал, что у нас кратный потенциал для роста этой ниши. То есть 3-4 раза абсолютно легко. И вот на это бы, в том числе и государству, обратить пристальное внимание, потому что если мы говорим не только о необходимости сделать что-то...
0: То есть экономически стимулировать нужно производство таких видов техники, да?
1: Безусловно. И приобретение, не только производство, конечно, да.
0: Это запустит промышленность.
1: В том числе.
0: Промышленность, смежников.
1: Да, это большой кусок, на самом деле, вот, в общем рынке сельхозмашин. Все, что способствует получению результата от основной вот этой цепочки машин в поле.
0: То есть состоятельный крестьянин, если у него есть деньги, он, в принципе, запускает всю промышленность. Я спрашивал на Россельмаше, сколько у них поставщиков. Они назвали цифру более 3000. То есть 3000 производств, в которых тоже работают люди, у которых есть семьи, которые хотят зарабатывать, и не купленный комбайн, не купленный, так сказать, трактор, вызывает остановку этих 3000 поставщиков, верно?
1: Конечно, безусловно. Угу.
0: Очень-очень много вопросов возникает, когда мы говорим о рынке сельхозтехники в России. И мы очень благодарны, что на часть ответил Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Спасибо вам большое, Александр Александрович.
1: Спасибо большое.
0: Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжу рассказ об удивительном человеке – враче Александре Святославовиче Самоходском. В середине 20 века, работая в Одесском медицинском институте, он придумал уникальный, удивительный метод лечения. Он создал некие таинственные растворы, инъекции которых ставили на ноги, казалось бы, безнадежных больных. А если этими растворами обрабатывали гнойные раны и даже гангрены, они устраняли их практически без следа и отменяли назначение на ампутацию. Его метод опирался на теорию нервизма, которая признает ведущую роль нервной системы в регуляции функций всех органов и тканей организма животных и человека. Иными словами, нервная система – это дирижер большого оркестра под названием организм. А сейчас я расскажу о сути метода Самоходского и о том, как дальше сложилась жизнь Александра Святославовича. Самохоцкий продолжал работать. И в 1946 году он с блеском защитил кандидатскую диссертацию. Ее название подходило бы скорее для обобщающей монографии. Оно звучало так. «Это был опыт жизни. Диссертанту давно перевалило за 50». Наверное, пора уже объяснить, а в чем суть идеи Самохоцкого. В основе работы Самохоцкого лежат положения теории нервизма. Нервизм в физиологии – это концепция, которая признает ведущую роль нервной системы в регуляции функций всех органов и тканей организма животных и человека. Иными словами, нервная система – это дирижер большого оркестра под названием организм. Понятие «нервизм» ввел в физиологию Иван Петрович Павлов в 1883 году в своей докторской диссертации. Но на самом деле первым о принципе нервизма заговорил древнегреческий ученый и врач Алкмеон Кротонский еще 2500 лет назад. Он первым связал поведение человека с работой его нервной системы и мозга. В 17 веке Фридрих Гофман сформулировал гипотезу о влиянии нервов на все перемены в здоровом и больном состоянии. В 18 веке Уильям Каллен, шотландский врач и химик, развивал идею о том, что все процессы в здоровом и больном организме регулируют нервный принцип, который проявляет свое действие через головной мозг при посредстве нервов. В 19 веке Иван Михайлович Сеченов и Сергей Петрович Боткин рассматривали организм как целостную систему, регулируемую нервной системой. А затем Иван Петрович Павлов, первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, основательно развил концепцию нервизма и создал науку о высшей нервной деятельности. Александр Святославович Самохоцкий был деятельным сторонником теории нервизма. Он был уверен, что болезнь – это результат реакции центральной нервной системы на раздражитель. Каверну в легких, гной в воспаленном очаге создает не инфекция, а сам организм, процессы в котором изменились под воздействием раздражителя. И многие факты это подтверждают. Например, у спящего кролика, которому во сне привили бациллы чумы, болезнь проявляется лишь после того, как он проснется вместе с нервной системой. Если есть некая универсальная реакция нервной системы на раздражитель, который формирует болезнь, то, значит, должен быть и другой универсальный инструмент, который, воздействуя на нервную систему, возвращает организм в состояние равновесия. Какого же сигнала ждет нервная система? По Самохоцкому универсальный индикатор, сигнализирующий о любой болезни, о всяком нарушении в работе организма, это электролитный состав крови, то есть количество и соотношение ионов калия, натрия, кальция и магния, которые, собственно, и обеспечивают прохождение электрических импульсов в нервной системе. Отклонение элементов от нормы, то есть их количество, служит оценкой болезни, количественной оценкой болезни. Задача врача – указать центральной нервной системе, каких микроэлементов недостает, восполнить недостачу и выровнять их соотношение. Собственно, этим и занимался Самохоцкий. Сложные растворы недостающих элементов он вводил в кровь. Они раздражали хеморецепторы в стенках кровеносных сосудов. Сигнал поступал в центральную нервную систему, и организм сам начинал нормализовывать электролитный состав крови и возвращаться в здоровое равновесие. Порой для исцеления больного хватало 1-2 инъекций. Кстати, вот буквально вчера общалась со своей знакомой, у которой начало скакать давление. Она оказалась в больнице, ее посмотрели все врачи, кто должен посмотреть, терапевт, кардиолог, невролог, наверное, кто-то еще, и каждый назначил свои препараты. В результате она принимала в день 12 лекарств. «Знаешь, — сказала она, — не кажется, что от этого я чувствовала себя хуже». Подход Самохоцкого к лечению был шагом на пути к теории терапии и, судя по практическим результатам, удачным шагом. Академик Спиранский тогда писал, что у нас действительно нет теории терапии, поэтому наша фармакология до сей поры развивается добивается лишь по частному поводу. На каждую болячку свои таблетки. Работы доктора Самоходского способны пролить свет на давно уже существующие трудности. На защите диссертации Самоходскому устроили овацию. Аплодисменты отгремели, и что же? В жизни Самоходского ничего не изменилось. Он по-прежнему оставался врачом-одиночкой, который вылечивал тяжелых больных, от которых отказался его шеф. Официальная медицина не собиралась включать Самоходскому зеленый свет, но он продолжал лечить всех, кто к нему обращался. Он ушел из мединститута, однако его день по-прежнему был расписан по минутам. Работа, пациенты, изучение литературы, занятия спортом, гимнастика. Все, что представлялось ему значимым и важным, он выписывал в пухлые тетради. Память, ясность ума, физическое здоровье – все это он сохранил до последних лет, напомню, до 96. Себя лечил теми же средствами, что и своих больных. Сегодня наши представления о регуляции процессов в организме расширились, и специалисты признают, что в организме два дирижера – нервная система и гуморально-гормональная, которые регулируют процессы в организме с помощью органических веществ, тех же гормонов, выделяемых в кровь. То есть, дорогие друзья, нами управляют две химии – неорганическая и органическая. Однако Самоходский это прекрасно понимал и говорил, что его метод бесполезно применять в эндокринологии и иммунологии. Но это поле для органической химии. Самоходский никогда не брал с пациентов денег. Когда друзья спрашивали его, почему он так поступает, он раздраженно отвечал: «Какое они имеют право оценивать то, что я делаю?» Была, правда, и другая причина. Он многого требовал от пациентов. Диета, режим дня, не курить, не пить, не принимать лекарства, вести дневник с подробным описанием самочувствия. Малейшее нарушение, и он отказывал в лечении. Деньги не позволили бы таких отношений. Пациент для него всякий раз становился объектом исследования, а ему нужен был только чистый эксперимент. В семейном архиве сохранились письма пациентов. Помню, я читала их и брала жуть. Тысячи спасенных и полная безвестность их спасителя. Как это возможно? Да, это был человек неудобный, независимый, с сильным чувством собственного достоинства. Он не умел и не желал приспосабливаться, никогда не шел на компромиссы, потому что знал, за первой уступкой последуют другие, с каждым разом все большие. Впрочем, что толку теперь отыскивать причину? Такие истории в науке были и будут. Ученый-одиночка, опередивший время. Врач-одиночка.
2: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
5: А что случилось, Ной?
2: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
5: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
6: Ты в этом уверен?
2: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
7: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
8: Вы способны вызывать дождь.
7: Каждый человек способен вызвать дождь.
2: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным.
10: путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
11: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Сегодня нужно поговорить о большом стиле места. Большой стиль, как и осевое время, это понятие, которое обычно относят к группам стран, то есть к цивилизации, или к отдельным странам, если это национальный стиль. Гораздо реже относят к какому-нибудь локусу, к какому-нибудь месту. Все-таки стиль – понятие широкое. Есть целая линия больших стилей, которые можно назвать общеевропейскими, иногда даже общемировыми. Понятно, что все северное полушарие было охвачено искусством барокко. В 17 или 18 веках было охвачено искусством классицизма, искусством модерна, а между ними еще помещается романтизм, который они называют стилем, но называют некой художественной эпохой, некоторым все-таки настроением, которое может выражать себя в разных исторических стилях. Есть стили, которые нужно признать национальными. Например, большой русский стиль 17 века, стиль первых Романовых, который поначалу не имел никакого названия. В 19 веке назывался московским или русским, собственно, а с некоторых пор называется и очень точно русским узорочьем. Русская традиция, традиция русского искусствоведения, начинает применять термин «стиль», строго говоря, с конца 16 столетия. Возникает так называемый «годуновский стиль». Это царский стиль времен царя Федора и смутного времени, насколько возможно было строить что-либо в смутное время, и первых лет Михаила Романова, когда старый стиль был подхвачен, а новый еще не возник. Почему так? Скорее всего, до этого русское искусствоведение предпочитает пользоваться понятиями «школа». И пока не закончились местные школы, например, Новгородская или Псковская, которые еще обладали собственными чертами в 16 столетии, русское искусствознание не применяет термин «стиль» применительно к общенациональному искусству. Впрочем, все это немного субъективно и как будто в стороне от нашей темы. Важно понять, что такое стиль и что такое большой стиль. Я бы сказал, что стиль – это вообще согласие художеств на повтор. Прежде всего, повторение приемов. Когда говорят «стиль – это человек», говорят совсем о другом. Здесь, применительно к большому стилю, нужно говорить, во-первых, о согласии художников, в широком смысле, творцов всех искусств, на повтор, а вовсе не на индивидуальность. И, во-вторых, если это стиль большой, о согласии общества повторять за художником. Когда само общество, скажем, повторяет формы стиля в меблировке, в военной форме, в церемониале, в шрифтах, в быту, в чем угодно, в том, что называлось когда-то художественной промышленностью, в бытовых предметах. В этих случаях стиль становится по-настоящему большим. Мы ведь всегда можем сказать, например, вот это стул модерн, а вот это стул ампир. Это Александровский ампир из карельской березы. То есть, чем больше стиль, тем больше сфер жизни он охватывает. Причем не только каких-то мертвых форм, но и самой жизни. Например, можно представить себе военную форму в том или ином стиле. Само наличие или отсутствие на портретах усов, бороды, париков может свидетельствовать о том, что перед нами человек того или другого стиля. Вот человек барокко. У него бритое сизое лицо и определенной формы парик. А вот человек романтизма, он уже позволил себе отрастить усы. Что же такое большой стиль места? Можно ли применять это понятие к сравнительно небольшим пространствам? К историческим землям, к историческим княжениям, скажем, в новое время? Уездам, к губерниям, к городам. На мой взгляд, можно и нужно говорить о большом стиле места. Удобно размышлять об этом на примере уже упоминавшегося стиля барокко. Барокко – это стиль, который почти достиг границ христианского мира, отчасти охватил даже те страны, которые были совершенно несуверенны, лежали под турками или персами. Даже на Кавказе, где-нибудь в Грузии, можно увидеть вполне барочных царей, которые были поэтами, историками, географами своих стран, мыслителями, типографами. И мы видим, что это их творчество барочно. Мы можем видеть такое барокко в Молдове и Валахии, нынешней Румынии. Мы можем сказать, что господа Дмитрий Константинович Кантемир, который был поначалу вассалом турецкого султана, это барочный человек. И уж тем более барокко процвело повсюду, где христианские страны обладали суверенитетом. Но также важно, что это барокко оказывается повсюду очень местным. Все-таки охватить северное полушарие от океана до океана единым стилем – это значит создать множество вариаций этого стиля. Но если первый импульс этого стиля выходил из Рима и был связан с контрреформацией, то есть с католическим контрнаступлением на протестантизм, то, конечно, импульсы национального барокко, тем более импульсы регионального барокко, они всегда разные. Скажем, мы знаем так называемое казацкое барокко, то есть барокко, которое возникло на территориях войска Запорожского царского величества, на землях, приведенных Богданом Хмельницким под руку московского государя. Само это название не всегда точно, но тем не менее действительно среди произведений вот этой казацкой архитектуры второй половины XVII века есть вещи, которые можно назвать вполне барочными. Хотя первая из этих построек обладает декорацией московского узорыча, это храм в городе Нежине. Мы понимаем, что такое барокко имеет собственный импульс, собственную природу, собственную идейную программу, связанную с православной реконкистой, с освобождением территорий от польского завоевания, то есть, собственно, от католиков. Это импульс совсем не римский, он совсем другой, противоположный ему. Мы можем обнаружить в Великороссии огромное множество школ барокко. Для нас важно, что они маркируют, окрашивают территории. Территории большие и малые. Есть, например, устюжское барокко, то есть барокко, выходящее из Великого Устюга, со своими собственными импульсами, со своей собственной природой, со своей собственной программой. Соседнее с ним тотемское барокко. И хотя города соседние, но это разные школы в традиции русского искусствознания. Дальше располагается вятское барокко, и оно будет каким-то третьим, хотя провести связь между устюжским и вятским барокко – это очень важно, и это очень плодотворная связь. И, конечно, это движение большого стиля по сибирской дороге в третьем часе восток-северо-восток. Развитие этого стиля приведет нас на Байкал и даже за Байкал. Мы обнаружим там иркутское барокко, мы обнаружим забайкальское барокко и найдем в нем, как ни странно, некоторые черты тотемского барокко. Напомню, Тотьма – город Вологодской губернии. Мы найдем сибирское барокко, которое будет отличаться от иркутского, а иркутское можно считать его частью. Мы найдем уральское барокко, которое будет отличаться от сибирского, хотя оно тоже располагается за Уралом. Есть изумительная школа Осташковско-Торопецкого барокко. Здесь мы переходим с северо-востока на северо-запад, в границы нынешней Тверской губернии, исторически в Северную Смоленщину, где на истоках Волги в окрестностях Осташкова и на истоках Западной Двины в окрестностях Торопца в разных епархиях под руководством разных епископов, у которых могли быть собственные артели, возникает, как ни удивительно, вполне единая барочная школа. Очень интересно заметить, что эта Осташковско-Торопецкая барокко развивается довольно долго и заканчивается уже так поздно, когда в соседнем Новоторжском уезде, сейчас его называют Торжокским районом, в ареале города Торжка возникает совершенно столичный петербурго-московский палладианский классицизм. То есть именно местная школа высокого классицизма во главе с великим архитектором и местным помещиком Николаем Александровичем Львовым. И вот эти два стиля, новоторжский или торжокский палладианский классицизм Львова и осташковско-торопецкое барокко, существуют одновременно, потому что барокко имеет обыкновение зажиться, жить долго, заступать в чужое время. Кроме того, осташковско-торопецкое барокко, оно еще артельное, беспроектное. Это мужицкая архитектура строительства по образцам, а новоторжский палладианский классицизм – проектный, чертежный, обученный. И тем не менее, эти два времени и эти два больших стиля соседствуют в пространстве в пределах нынешней Тверской губернии. Вот так разговор о больших стилях выходит на разговор о лице пространства. Именно местные своды большого стиля так или иначе оформляют землю. И поэтому мы можем говорить, что существует не просто большой стиль, а именно большой стиль места, не всякого места. До сих пор существуют места, у которых нет своего большого стиля, которые все еще ожидают своего большого стиля. А есть места, чей большой стиль давно плодотворно сложился. Мы продолжим русскую экспедицию в следующий раз.
2: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.

0: новости. Что делать, если ребенок...
1: Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
3: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Напоминаем, что у нас есть мессенджеры, и можно писать, если вам захочется обсудить темы, которые мы, в свою очередь, тоже будем обсуждать в эфире с лучшими экспертами нашей страны. Пожалуйста, вот наши мессенджеры 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем вас, и давайте расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
4: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы поговорим сегодня о Киргизии, в которой происходят какие-то странные, непонятные дела с русским языком. Видимо, им надоел русский язык, но начать они решили со своего киргизского, который имеет непосредственное отношение к кириллице. Ладно, пускай об этом говорят специалисты, будем дальше с этим разбираться уже по ходу. 1 июля в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел премьерный показ документального фильма «Святые предприниматели», и, как всегда, наш коллега, журналист Радио России Иван Волонихин, побывал в кино. На этот раз это был Храм Христа Спасителя, да, зал церковных соборов, и первыми впечатлениями он поделиться с вами об этом фильме. Будем говорить сегодня о Турции, которая нам не безинтересна, потому что Россия имеет довольно-таки плотные отношения с этим государством. НАТО, кстати, напомню, да? Так вот, США вновь захотели продать Турции истребители F-35, но вроде Турция ведет сейчас так себя, как хочет Трамп, но при этом Турция не нравится другому другу Соединенных Штатов, Израилю, и в пику Турции Израиль вдруг, неожиданно, сколько лет прошло с тех пор, как эта тема вообще возникла, признал геноцид армян в турецкой Османской империи. Ну, это явный такой удар по политическим отношениям с Турцией. Всякие там нехорошие про Турцию нашептывают Трампу его израильские друзья слова. Как отреагируют США? С кем будут дружить больше, с Турцией или с Израилем? Израиль, кстати, обещает, что с будущего года денег не будет просить у Соединенных Штатов, ведь Соединенные Штаты, как мы знаем, помогают этому своему сателлиту. Ну, а начнем мы с налетов на Киев, которые были беспрецедентными. Налеты на Киев, да, наконец-то. Наконец-то, в очередной раз, правда, но все-таки так мощно мы никогда не отвечали на удары по нашим гражданским объектам. Мощнейшие удары были нанесены, об этом подробно поговорим, о том, как российские вооруженные силы отвечают на теракты вооруженных сил Украины. Прямо сейчас об этом и поговорим.
2: Наше время.
3: Минобороны сегодня рассказывали о целях ночного удара по Киеву и Киевской области. Вот что попало под удар, давайте расскажем. Предприятие «Радионикс», которое выпускает систему управления ракет «Фламинго», ФП-7, ФП-9, «Нептун», МД зенитных ракет по проекту «Клон». Предприятие научно-производственной компании «Атлон Авиа», обеспечивающее ВСУ беспилотниками «Лютой», ну и прочими, а также баражирующими боеприпасами. Предприятие «Антонов», основная на Украине база производственная, которая разрабатывает и выпускает пилотируемые летательные аппараты военного назначения и собирающие дроны «Лютый». Киевский радиозавод модернизирует и производит прицелы и приборы наведения, комплектующие практически для всех разведывательных и ударных дронов ВСУ, а также электронику для авиации, зенитных комплексов и систем РЭП. Предприятие «Киев-25», где производят средства комплекса «РЭП-Лима». Транспортно-логистический центр МЛП «Чайка», где хранят беспилотники, боевые части, боеприпасы к ним, а также поступающие из-за рубежа комплектующие. Склад ГСМ «Киев-3», обеспечивающий поставки дизеля военным киевского гарнизона в зоне боевых действий. Газораспределительные станции, обеспечивающие работу военных предприятий. Российские военные наносили также удар

0: Удары по инфраструктуре военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. И это первый массированный удар по Украине с 15 июня, когда были атакованы предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске, военные аэродромы и ТЦК. Решили мы обсудить эту тему, ну, потому что действительно это очень плодотворное, скажем так, мероприятие было проведено, и вот хотелось бы поговорить о дальнейших каких-то еще ожиданиях и о том, почему это вот сегодня произошло, ну и, соответственно, до 15 июня хотелось бы тоже уточнить, мы, ну, наверное, почему, да, мы не решались вот на такие жесткие шаги.
1: А может, и решались, Юля, просто.
0: Может, и решались. Да. Мы сейчас уточним у нашего военного корреспондента Романа Спанькова. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
2: Ольга, Игорь, здравствуйте.
1: Ну вот все обсуждают удар по Киеву. Киев приходит в себя, еще до сих пор не пришел. Карта, которая была опубликована, ну, собрана на, не нами даже, да, собрана и на, во многих телеграм-каналах украинских она опубликована, но она показывает, конечно, весь ужас, который ночью свалился на Киев. Это просто вся территория. Я понимаю, что там такое белое пятно внутри. Все-таки мне почему-то мы не трогаем Банковую, да? Кстати, тоже вопрос, почему? Вот давайте мы прокомментируем все это. Как вы оцениваете этот удар? Это системная работа или это разовая акция? Давайте об этом.
2: Любые удары — это системная работа, потому что перед тем, как наносить удар, эти цели выявляются, систематизируются, перепроверяются, в том числе, не попали ли системы, кто наводит цели под дезинформацию, чтобы там нанести удар по гражданскому, сугубо гражданскому объекту. Дальше выявляется, рассчитывается схема обходов, прорыва районов ПВО. Все это сводится к спутниковой группировке для фиксации последствий. Дальше, соответственно, разрабатываются схемы прорыва ПВО, разгрузки ПВО, ложные цели и так далее и тому подобное, снятие телеметрии. Поэтому любой удар, к нему готовится на длительное время, особенно если речь идет о Киеве, который по таким горделивым заявкам противника была самая прикрытая точка на территории Украины. И даже там было время, когда заявляли, что туда вообще ни одна ракета не долетит. И вот как раз в июне тоже второй массовый удар, когда ПВО эшелоны прекраснейшие прорываются, не только прорываются, но и достигается хороших результатов в результате этих ударов.
1: Роман, а вот у меня, кстати, вот какой вопрос возник, когда я начал мониторить украинские паблики. Если честно, они, в общем-то, признаются в мощь, в серьезной результативности российских вооруженных сил. И мне, например, понравилось, ну как понравилось, обратил я внимание на то, что, например, официальные заявления их Министерства обороны, что, например, ни один российский кинжал не был поражен ответным огнем. Ну, они там что-то рассказывают о большом количестве пораженных якобы беспилотников. Ну, похоже, они, если и поражались, то падали потом не туда, куда хотелось бы, чтобы они падали. Вот. А вот скажите, Роман, а что изменилось? Почему они стали признавать, что у нас есть эффективное оружие?
0: И более того, между прочим, западные СМИ тоже публиковали результативность ударов, и это тоже достаточно странно, потому что там обычно в СМИ подсвечивалось только то, что выгодно для их риторики.
2: Коллеги, ну я думаю, что в первую очередь это необходимость хоть какого-то информационного сопровождение, потому что стороны Киева в свое время были полностью перекрыты каналы выкладывания, ну или максимально перекрыты выкладывания в сеть последствий ударов, там и были преследования тем, кто это выкладывает, и, соответственно, местные СМИ, конечно же, тоже перестали фиксировать. Но, тем не менее, когда население на себе ощущает, что там полночи или всю ночь идут мощнейшие перелеты, бомбардировка, пожары, все горит. Но тут невозможно скрыть, сказать, что никуда не попали, все хорошо, прекрасно маркиза. Поэтому хоть что-то приходится говорить. И, соответственно, вот это эмоциональное выражение эмоций, впечатлений, оно попадает сначала в благосферу, а потом неминуемо попадает и в СМИ. Ну а дальше, естественно, это подхватывает и зарубежные СМИ. Поэтому, естественно, если это уже не удалось скрыть, замять, и об этом говорит сначала весь Киев, потом вся Украина, потом половина западного мира, ну, значит, действительно, это лишнее свидетельство того, что прилетело очень-очень.
0: Роман, а вот еще, знаете, такой вопрос. Вот сейчас говорят о том, что нет, говорят, точнее, мы много раз уже рассказывали о том, что наше ПВО очень эффективно работает, что 63 тысячи дронов было сбито, что долетают только единицы. Но все-таки сейчас очень многие эксперты говорят о том, что нам нужно быть готовым к тому, что Киев тоже будет присылать нам все-таки рано или поздно пробовать баллистику. Вот что вы скажете по этому поводу, ваша точка зрения?
2: Да, Ольга, действительно, это так. Ну, в плане того, что вооружение стремительно развивается, и мы стоим не только на, точнее, уже находимся и проходим не только революцию дронов, но и революцию беспилотных систем. И она, одна из их последствий, то, что любых беспилотных систем становится очень много за счет их легкости сборки и удешевления. Поэтому постоянно количество и качество будет расти. И вот мы видим также, что со стороны противника активно идут пробы, тесты, установки реактивных двигателей. Да, конечно, после этого летящих на нас этих изделий станет несколько меньше, но вырастет скорость и трудность перехвата. Поэтому, естественно, что противник не будет сидеть сложа руки, но тут скорее вот эта вот вся система обкатки новых вооружений, она завязана не на интенсивность наших ударов, наоборот, чем больше и эффективнее, тем меньше становится дронов и меньше замедляется темп их разработки, а на то, что вот эти программы, они ведутся и заложены давно, нет, там, как минимум, еще даже с начала 20-х годов, и заложены на десятилетия вперед. И в массе своей эти программы разработки вот этого смертоносного оружия, они инициированы Западом и блоком,
1: да.
2: Смысле, блоком НАТО.
1: Да, Роман, а вот еще такой практический вопрос. Судя по последним ударам, мы готовимся к созданию такой зоны отчуждения, килл-зоны, так называемой, в приграничных украинских областях, судя по тем ударам, которые мы по этим регионам наносим. Сумская область, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская. Ну, Запорожскую мы освобождаем, Оль, поэтому, по большому счету, она нашей будет. Вот. Что вы думаете по этому поводу, Роман?
2: Да, конечно, это, к сожалению, логика войны, при том, что позиция нашего высшего руководства была максимально, ну, насколько это возможно, рационально гуманизировать, в первую очередь, для по отношению к местному населению, которое живет вот в этой килл-зоне, так называемой. Но мы видим, что из-за вот нашего вот этого гуманного отношения во многом мы отвечаем на эскалацию со стороны киевского режима. Поэтому мы видим, что подобная эскалация в связи с расширением килл-зоны наблюдается в наших на освобожденных территориях и вдоль линии фронта. Ну, естественно, мы адекватно, пропорционально отвечаем. Но опять-таки, то, что мы идем одновременно в паритете с противником, ну, говорит о том, что наши интеллектуальные производственные возможности, они находятся на адекватном уровне. Ну, понятно, что там можно долго спорить, но на абсолютно. Ну, и то, что, вот, как я говорю, что, так как Украине помогает действительно
1: мы помогаем себе только сами. Даже Белоруссию не просим. Военный корреспондент Роман Сапаньков был с нами на связи, и мы говорили о последней тяжелой ночи в Киеве. А к следующей теме переходим.
3: Наше время.
0: Поговорим о Турции, потому что США вновь захотели продать Турции истребители F-35. Напомню, что сейчас они до нынешнего момента отказывались из-за того, что Анкара закупила комплексы российских ПВО. Ну и Трамп, как обычно, очень высокомерно сказал, чтобы очень обрадовать президента республики Реджепа Тайпа Эрдогана. Он решился на это. И в этой связи мы решили обсудить вот что. Дело в том, что Нетаньяху, ну вообще Израиль, ближайший партнер США, как раз нарывается на конфликт с Турцией, даже объявил о том, что признал геноцид армян. И при этом США заигрывают с Турцией и хотят дружить. Вот, соответственно, нам стало очень интересно, зачем США заигрывают и кого в итоге выберут. Хотя Нетаньяху сегодня заявил, что хочет отказаться от финансовой помощи США уже в этом году. Давайте поинтересуемся у политолога-американиста, эксперта Российского совета по международным делам Алексея Наумова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Как такой сложный выбор, как этот сложный выбор сделают США, в чью пользу?
4: Ну, вы знаете, конечно, Израиль – это такой любимый ребенок, который, кажется, повзрослел и ведет себя не так, как хочет его уважаемый родитель. Сейчас отношения США и Израиля переживают, пожалуй, самый крупный кризис с Ну, за последние десятилетия буквально, поскольку мы видим, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху хочет, грубо говоря, использовать американцев для достижения своих внешнеполитических целей. Мы уже видим, как Джей Ди Венс, вице-президент, буквально одергивает Нетаньяху и говорит ему, что вообще-то как бы помни, да, кто помогает тебе больше всего, кто спасает тебя чаще всего. А Турция — это очень понятный Дональду Трампу политический режим. Это такой автократ, да, сильный лидер, как у нас говорят, суверенист, человек, который отстаивает свою политику, проводит политику, не оглядываясь ни на кого, к тому же обладает развитым военно-промышленным комплексом, не сосет из американцев деньги, а наоборот хочет быть таким вполне, что называется, важным игроком на мировой арене. Член НАТО, к тому же, что тут уж особо говорить-то. Поэтому, да, я думаю, что сейчас крен в сторону Турции будет, это будет балансировка очень уж перекошенных отношений с Израилем, потому что Израиль буквально чувствовал себя как 51-й штат США. Вы знаете, есть очень хорошая историческая аналогия. Да? Вот, вы знаете, в мире, в истории было всего два случая, когда маленькая страна полностью была на обеспечении страны большой, но не ставила ее ни в грош, не следовала ее указаниям, не подчинялась ей. Это Сербия в отношениях с Российской империей и, соответственно, Израиль в отношениях с США. Поэтому, да, это балансировка.
1: Ну что ж, я думаю, что этот сложный выбор все равно придется делать, а тогда вот буквально, может быть, у нас 30 секунд прогноз на ближайшие, там, не знаю, полгода. Все-таки Израиль послушается США и не спровоцирует продолжение иранского кризиса или нет?
4: Израиль послушается США и не продолжит иранский кризис, но отношениям США и Израиля нанесен огромный и непоправимый урон во многом из-за Бенямина Нетаньяху и его политики.
1: Ну что ж, я думаю, что это такой интересная сейчас тема для наблюдения. Мы будем за этим постоянно следить, потому что так накачали эту вот повестку отношениями между Израилем и США, потому что явно, ну, все было в интересах Израиля. То есть Соединенные Штаты пошли фактически на создание мирового кризиса глобального уровня. Вот просто
0: ради себе того, чтобы сохранить карьеру, да, Нетаньяху.
1: Это вот удивительно.
0: А он как непотопляемый авианосец. Вот интересно вообще, что, да, дальше-то будет происходить.
1: Просто вот как это все в итоге закончится?
0: С его политической карьерой, потому что, ну, ставить просто мир на грани исчезновения ради своих амбиций и необходимости спасать свою фактически жизнь, да?
1: Ну, просто напомним, что у него может начаться большие проблемы с уголовным кодексом, как только он уйдет с поста, у Нетаньяху.
0: Вот ради всего этого устраивать такие заварушки, это, конечно же, мощно. Благодарим нашего эксперта, политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов был с нами. Ну а далее в нашей программе наш коллега, журналист Радио России Иван Волонихин, будет рассказывать нам о святых предпринимателях. Кто это такие? Вот об этом ровно через минуту.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы приветствуем нашего коллегу, журналиста Радио России Ивана Волонихина, который уже здесь, в эфирной студии.
8: Здравствуй, Иван.
0: Здравствуй, Иван.
8: Здравствуйте, коллеги. Ольга, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Накануне удалось мне побывать на премьере фильма, И должен сказать, что достаточно часто прихожу я в эту студию рассказывать о каких-то новинках нашего кинематографа, как художественного, так и документального. Ну, вот за долгое время первый раз я столкнулся с тем, что премьеру предварял молебен. Это неудивительно, поскольку проходила премьера этого фильма не где-нибудь, а в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Первоначально место было другое, но выяснилось, что столько желающих прийти посмотреть этот фильм, что только огромный вот этот зал, где 1500 зрителей могут поместиться, смог, так сказать, вместить всех желающих. Фильм называется «Святые предприниматели». Знаете, ну, на первый взгляд, особенно учитывая, значит, наш бэкграунд, особенно 90-х, да, вот словосочетание «святые» и «предприниматели», ну, за исключением там нашего, знаешь, такого карикатурного образа братков, которые там с котлетой денег заносили куда-то там в храмы на помин своих убиенных товарищей, да, вот, вот сейчас это совершенно по-другому раскрывается, особенно после просмотра этого фильма. Игорь, сразу к тебе вопрос. Ты как уроженец Петербурга, Ленинграда, который пережил страшную блокаду, наверняка тебе известно такое имя, как Серафим Вырицкий, святой, который на протяжении тысячи дней блокады стоял на камне и молился за освобождение России от недруга, и проходило все это в оккупированной Вырице. А кто он такой в миру-то до этого был? Он был из крестьянской семьи, потом приехал в Петербург, сделался рассыльным, потом основал свое собственное производство, он был пушным королем России, с совершенно потрясающим количеством денег, и он это все тратил на благотворительность. Дальше. Берем историю с абрикосовыми. Известные предприниматели, которые занимались сладостями. Тоже, как американцы говорят, self-made, ну, вот это известное
0: выражение. Person.
8: Да. То есть они человек, который сделал себя сам. И в итоге, понимаете, у него супруга родила 22 ребенка. Он построил первый в Москве роддом и сделал еще очень много других благотворительных, так сказать, вот вещей, благодаря которым вот все эти люди, вот что называется, знаете, ну вот соль земли русской, да, и поэтому вот этот вот фильм, который посвящен как прошлому, так и нынешнему, произвел очень большое впечатление. Прямо сейчас предлагаю посмотреть небольшой трейлер.
9: Господи, спаси Россию!
10: Они владели заводами, фабриками, магазинами, мировыми торговыми марками и землями.
11: Я понял, что бизнес должен быть человеческим лицом.
10: Но сумели прославить Бога.
12: Я напротив святого Спиридона. Получается, мы вдвоем с ним управляем.
10: Своей жизнью.
13: Чувствуете его?
14: Чувствую.
15: И он вас приветствует тоже.
10: Своим делом.
16: Предприниматели, что там с них взять?
17: Богатый честным быть не может. Это же купи-продай, это же не украдешь, значит, не проживешь.
18: Господи, помилуй. Я просто что-то непотребное делаю.
10: А часто и своей смертью.
19: Они были предпринимателями, но своей жизнью засвидетельствовали любовь ко Христу.
10: Святые предприниматели.
20: А могу ли я, будучи предпринимателем, стать святым?
21: Ну, это просто взрыв мозга, понимаете?
10: 33 только известных имени святых.
21: Меня прям как током ударило. Ну, как так? Святые предприниматели.
22: Невозможно строить свою... какой-то бизнес просто ради обогащения. Это тупик.
23: Forbes недостойных – это то сословие, на котором держалось, ну, почти что все.
10: Имена их и их семей остались на больницах, роддомах, приютах, богадельнях, ночлежках, домах трудолюбия и презрения.
24: Рано или поздно каждый из предпринимателей приходит к тому, что единственный способ не уничтожить себя – помогать другим.
25: Мы взяли оцифрованные иконы, и в каждый праздник мы их транслировали. Представляете, какая возможность?
26: Когда Господь людей к вере приводит. Вокруг меня одни верующие оказались. Из Щелкова. Раз ты можешь, значит, ты должен. Раз ты должен, значит, тебя спросится.
10: Главное, премьера этого лета.
24: Хочется верить, что смотрит так на нас сверху и молится за современных бизнесменов.
10: Святые предприниматели.
21: Цель любого предприятия – это созидание с любовью во славу Божию.
8: Ну и вы услышали очень известный голос, конечно, Борис Корчевников, да, это телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас», продюсер этого фильма, к которому я, конечно же, подошел и спросил, а вот нынешнее предпринимательское сословие может быть таким же, как тогда, дореволюционное?
1: нашем фильме, один из героев нашего фильма произносит потрясающую фразу. Он говорит: рано или поздно любой предприниматель приходит к тому, что жить только ради денег, ради наживы, ради того, чтобы каждый раз увеличивать эту цифру. Невозможно, это тупик. Чтобы не сойти с ума, ты просто вдруг начинаешь задавать себе, что с этим делать. Ты понимаешь, что в себя богатеть невозможно, это тупик, это сумасшествие. Рано или поздно любой нормальный думающий предприниматель к этому вопросу приходит. Если он честно ищет, он придет и к этому ответу. И тогда ответ только в одном – отдавать. А когда начинаешь отдавать, знаете, это как ты уже не можешь остановиться. Вот многие из тех, кто за моей спиной, здесь святые предприниматели, они отдали все, до последней своей копейки. Они вообще жили так, что они ни одну копейку свою, своей не считали. Деньги тебе не принадлежат, тебе это Бог дал, и с тебя потом спросится, как ты этим распорядился. На благо себя, своего чрева или на благо человека. Они так жили. Это не было позерством, это невозможно сыграть. Ты либо так живешь, либо не живешь. Играть в это невозможно. Они так жили. И неизбежно сегодняшние предприниматели, кто честно спрашивает себя, зачем вот это все со мной, они неизбежно придут к такому же пути. Неизбежно. Либо можно сойти с ума, если заниматься только обогащением себя. Это путь в тупик. В центре иконы новомучеников храм, похожий на храм Христа Спасителя. Они вообще очень любили Россию. Они в мирное это время, занимаясь бизнесом своим, для России это делали. Они были большими патриотами. Офшоры, за рубежом держать деньги, куда-то что-то немыслимо для них было. Просто немыслимо. Санкции им были не страшны совершенно. Вот этим людям, для них это был смешной разговор. Какие санкции? Да хоть все на свете санкции. Им это, у них все было здесь. Они были крепко связаны со своей родной землей. И это для нас, конечно, колоссальный урок для сегодняшнего бизнеса тоже.
8: Знаете, коллеги, после просмотра фильма вот просто непреходящее чувство уважения и восхищения теми, кто создавал промышленность России до госпереворота 17-го года. Это же ведь все, мы, вот меня в детстве, да, тоже учили, что вот какие-то там купцы, вот эти вот широкомордые, да, которые, держиморды, которые там угнетали всех. А на самом деле выясняется, что дело было, мягко говоря, не совсем так. Что касается нынешнего, да, возвращаемся в наши дни, что касается нынешнего предпринимательского сословия. Вот очень важно, конечно, не подражать, не слепо копировать, чтобы это не выглядело карикатурно, да. И вот об этом нам рассказал Сергей Рудов, член Общественной палаты России, заместитель главы Русского народного собора и сам успешный предприниматель.
2: Взять надо суть, принцип отношения предпринимателей к Богу, к людям, к своему бизнесу. Вот эти 10 заповедей, которые были в фильме, их надо, скажем так, осознать тем людям, которые являются предпринимателями, либо планируют быть предпринимателями. То есть, конечно же, слепое копирование, это будет смешно, как бы, если все оденут кафтаны, отрастят бороды. Но вот суть, принцип должен быть такой, потому что предприниматель часто, когда он ныряет в свою отрасль, он обо всем забывает. И вот эти ориентиры, куда он смотрит, этот фильм как раз он об этом говорит. К сожалению, в 90-е годы ориентиры были яхты, вот дачи, черная икра, шампанское, острова или полуострова где-то как бы. И люди реально, многие, вот сейчас я даже встречаю крупных предпринимателей, говорят, слушай, говорит, мы как проснулись. Нам бы кто-нибудь сказал в 90-е годы, что это глупо и неправильно. Вот я знаю одного предпринимателя, а я, говорит, там инвестировал такое количество глупых денег там за границу, вместо того, чтобы развивать все вокруг себя. Примеров хватает. Как бы сегодня я вот сколько знаю, езжу по регионам. Это скромные люди, обращенные к людям, к Богу, и надо с них брать пример, либо хотя бы стремиться как бы в этом направлении думать и размышлять.
8: Ну, если перефразировать известные строчки Пастернака, быть знаменитым некрасиво, то действительно быть слишком богатым некрасиво. Вот это такая заповедь православных предпринимателей. Один из представителей, вот, представитель Союза православных предпринимателей Санкт-Петербурга, вице-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса «Опора России» Владислав Жукович поговорил на эту тему со мной и также поговорили мы с ним о том, как развивать взаимодействие с государственными структурами для изменения имиджа предпринимателя, который действительно занимается благотворительностью.
4: Мы в любом случае будем делать то, что мы делаем, вне зависимости от того, будет обращать на это государство внимание или нет. Но на самом деле, мне кажется, что есть такой посыл. И Владимир Владимирович говорил о созидательном труде, и мы видим то, что появляются различные, скажем так, формы социальной ответственности, да, которые настраивают предпринимателей на определенную планку, да, там, своей деятельности. И, наверное, это правильно, да, если будет как-то, я не скажу, даже поддерживаться, может быть, как-то отмечаться предпринимательство, в котором верхней целью является не просто заработок денег, а нечто большее, да, какие-то более высокие цели, которые предприниматели проявляют через построение самой организации, да, которая, может быть, работает, входя в какие-то долгосрочные проекты, которые, может быть, сейчас не приносят сиюминутной прибыли, да, но которые требуются для государства, возрождая какие-то отрасли, там, например, легкой промышленности. И вот такие, конечно, предприниматели заслуживают внимания, заслуживают поддержки, и об этом надо говорить, потому что образ предпринимателя до сих пор в России не является позитивным. И если раньше в дореволюционной России было уникальным, если человек просто не участвует в благотворительной деятельности, казалось, что, ну, что-то не так с ним, то сегодня наоборот, да, если человек начинает заниматься благотворительной деятельностью, в обществе может бытовать такое мнение, что, ну, понятно, наворовал, теперь карму чистит. На мой взгляд, это как раз то, что требует внимания государства, потому что, формируя общественное мнение через средства массовой информации, можно было бы через такие примеры как раз-таки показывать, что предприниматель бизнесмену, может быть, рознь. После одного остается выжженная земля и мешки заработанных денег, а после другого остается цветущий, благоухающий сад и счастливые люди, которые у него работают или получают от этого предпринимателя услуги.
0: Ты знаешь, как будто вот ты специально, этот фильм сняли специально после поездки одной в один российский регион. Я сейчас не буду детали рассказывать, не буду никого рекламировать, но неделю назад фактически я познакомился с таким человеком.
3: Вот, а их все больше.
0: Да, мы с ним общались много. Знаешь, русский миллиардер,
3: да?
0: Который вкладывает деньги во все, что угодно, но только не в какую-то яхту личную. То есть он строит школы, институты, храмы, восстанавливает архитектурные памятники, создает возможности для отдыха детей, лагеря и так далее. И все вот на это тратит деньги.
3: Да,
0: и,
3: кстати, на образование многие сейчас
0: очень много жертвуют. Активно гранты, создают гранты, да, вот эти образовательные проекты. И что очень интересно, вот как раз возник спор как раз на тему, прав ли был Карл Маркс, который говорил о том, что любой там за 300% прибыли любой предприниматель...
3: О, готов... отличная мысль. А ты меня прямо вот... вот слушай, Василий Иванович Прохоров начинал как пивоваренный магнат. И потом он, осознав, что это губит людей, действительно, он был верующим человеком, что он сделал? Он ситца набивным делом занялся. Впервые не только в Москве, в России. Трехгорная мануфактура, знаменитая, да, которая прогремела на весь мир. Вот тебе, пожалуйста.
0: А ну вот
3: тебе.
0: Таких примеров на самом деле много. Мы почему-то эту тему не особо изучали. Так получилось. В советской школе не изучали, потому что были, в принципе, против капитализма.
3: Ну, естественно,
0: да? Конечно. А сейчас уже как-то даже уже это ушло куда-то. Да, потом 90-е нам повредили наш рассудок немножко. Мы опять увидели, вот, а, вот были правы коммунисты-то, да.
3: Но с другой стороны, пришли, а какие пришли? Ну, помимо там олигархов, да, ведь все-таки давай вспомним те же самые челночные, да, челночники, они же всю страну одели, обули, по сути дела, вот. Да, вот это тоже было зарождение
0: предпринимательского класса.
3: Да, да, да, да. Ну и вот последнее, о чем я успею сказать, буквально несколько секунд, что вот та самая икона «Святые предприниматели», которая была создана при участии вот музея предпринимательства, вот это действительно там и новомученики, которые тоже сложили голову за веру.
0: Спасибо, Иван.
5: Спасибо. С нами был наш коллега, журналист Радио России Иван Волонихин. А мы вернемся через минуту, будем говорить о Киргизии.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Наше время.
5: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, давайте теперь о Киргизии поговорим. Дело в том, что там предложили отказаться от русских букв из-за пагубного влияния на национальные ценности. Ученые предлагали избавиться от лишних букв кириллицы и оставить их лишь в словах не киргизского происхождения. И таким образом там могли бы, ну, ряд букв исчезнуть, такие как «э», «ц», «ща», твердый знак, «ё», «я», «ю».
0: Ну, все те буквы, которые кириллицу отличают от латиницы, потому что ряд букв у нас совпадает с латиницей, да, и вроде бы они на это не обращают внимания. Но кириллические исключительно буквы, ну, вроде буквы «я», например, да.
5: Ну, «л», между прочим, тоже.
0: Ну,
5: «л».
0: Ну, нет, «л», «л» и «л», они же пишутся по-другому в латинице.
5: Ну, они не совпадают с латинскими буквами.
0: Те, которые не совпадают.
5: Ну, давай не будем сейчас в лингвистическую сторону уходить, потому что тут, наверное, все-таки идеологическая составляющая на первом месте, тем более, что на научной конференции в Киргизии академик Сырдбай Мусаев отметил, что интенсивная русификация киргизского языка началась еще в 1939 году и якобы оказала пагубное влияние на национальные ценности. Особенно сильно, по его мнению, слияние культур с Россией затронуло язык, и Кыргызстан не принимал решений, не давал никаких инициатив по изменению алфавита. Это уже сегодня последовал комментарий, потому что вчера, конечно, очень это активно обсуждали. Он по-прежнему будет состоять из 36 букв, об этом заявил глава пресс-службы президента Казахстана.
0: Слушай, ну как бы вот ты сейчас не захотела двигаться в сторону темы латиницы, но как бы они там не говорили о национальных ценностях, в итоге у них вот этих в государствах некоторых, которые начинают вспоминать о своих национальных ценностях, потом возникает желание почему-то перейти на латинский алфавит. Потому что в Казахстане также поступили же в итоге, да, с 17-го года там латинская графика. А кто ближе-то? То есть, получается, латинская графика ближе оказывается степным народом.
5: Но оказывается также, что все-таки раздувают, кто-то поддувает в эти угли, которые тлеют, для того, чтобы все это раздуть настоящий огонь и пожар. А те знания, которые существуют только на русском языке, которых не может существовать на киргизском, и что за традиционные ценности, как сказал наш коллега, это кочевой феодализм, вот эти ценности они хотят преследовать. Если цели какие-то другие, то очень странное решение. Давай вообще обсудим вот происходящее и попытаемся понять, для чего это все. Ведь это же нельзя говорить о том, что это какая-то случайность, нет, какой-то там дурак ляпнул. Но все-таки это академик.
0: Академик, если человек в определенном возрасте, он уже давным-давно эту идею пестует и решил, пользуясь своим авторитетом, ее почему-то именно в это время вбросить в информационное пространство. Это все не случайно. Политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов с нами. Фархад, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, рад вас слышать.
0: Взаимно. Что происходит? Почему в Киргизии такие разговоры, ну, начались или они никогда не прекращались?
7: Ну, вы знаете, не только в Киргизии. К сожалению, некоторые бывшие советские республики любят вдаваться в тонкости и нюансы своей языковой политики. Когда, извините меня, нечем заполнить реальную научную повестку, начинают проблемы искать в буквах. Что очень печально на самом деле, потому что все-таки мы уже не впервые за последние несколько месяцев слышим из Кыргызстана или из Киргизии разного рода заявлений. Например, было некоторыми там чиновниками сказано о том, что они выдвигают инициативу о переименовании русских сел. Потом администрации президента Киргизии приходилось оправдываться, говорить о том, что это неправда. И вот сейчас вот этот академик господин Мусаев, который, ну скажем, несколько, я бы не хотел сказать, лжет, но говорит на самом деле неправду. Я хотел бы отметить, что именно в советский период как раз-таки кыргызский язык не просто не уничтожали буквами, да, в кавычках, а институционально оформляли. Создавали письменную норму, создавали школы, учебники, литературу, издательства, научные институты, терминологию. То есть в Советском Союзе как раз-таки придали кыргызскому языку, как и другим языкам бывших советских республик, институциональность. До советского периода у нее не было просто-напросто, чтобы вы понимали. И на самом-то деле просто-напросто хотят сейчас, как это модное слово есть такое, не очень люблю его использовать в русском языке, хайповать.
9: решили вот опять-таки на этой языковой теме, значит, устроить себе определенную пиар, что вот они на самом деле так задумываются о значимости киргизского языка. И мы прекрасно сами понимаем, коллеги, откуда ноги растут. Ноги растут от западных НКО, коих в Киргизии хватает. Конечно же, так или иначе, они проникаются идеей того, чтобы отрывать Киргизию и киргизский язык в данном случае от евразийской цивилизации, в данном случае от норм русского языка. Потому что через русский язык практически все бывшие советские республики получили самое главное – доступ к миру. Доступ в научном смысле этого слова, в академическом смысле слова и так далее. И что, получается, в той же самой Турции, или, например, в Иране, или значит, в Китае и других странах, да даже на Западе, дураки, что ли, сидят, получается, когда, если знают, что человек, какой-нибудь кадр знает, владеет русским языком, его моментально берут к себе на работу и еще добавляют к зарплате определенную сумму денег, потому что русский язык — это огромное количество возможностей, это литература, это искусство и так далее, потому что русский язык сам по себе язык цивилизации. А говорить о том, что русские, видите ли, звуки так или иначе чуть ли не уничтожают киргизский язык, или как там он там выразился, я не знаю, это такой абсурд, даже стыдно, что человек, который вроде как является академиком, ну, да, вообще так размышляет. Фархад, это, я бы сказал, позор.
0: Фархад,
9: сказал.
0: А мои вот размышления по поводу того, что в итоге, ведь если так вот, если спустить это дело на самотек и не обращать внимания, следующим этапом будет переход на латиницу, и все. И там уже не соответствует ли это киргизскому произношению латиницы или нет, никто и задаваться вопросов не будет. Скажут, а нам удобнее так. Ну так вот, как в Казахстане поступили. Извините, но на латиницу ведь перешли. Где Казахстан, а где Западная Европа, извините, да?
9: Или... Вы знаете, вот что самое интересное, во всей Центральной Азии единственный пример этот эксперимент с переходом на латиницу, где успешно удался, это Туркменистан, где они перешли в 96-м году еще на латиницу довольно очень строго, и у них это получилось. А знаете почему? Только лишь потому, что население небольшое, 4 миллиона человек от силы. Вот Узбекистан, который тоже решил последовать примеру своих туркменских собратьев, перешли на латиницу. В результате люди не смогли в полном смысле слова на эту самую латиницу перейти. И сейчас, если вы откроете любой узбекский сайт, какой-нибудь ваших коллег из средств массовой информации, то вы увидите, что у них узбекский язык представлен в двух вариантах – латиница и кириллица. Ну, это же с ума сойти можно, это просто, потому что все путаница просто-напросто. Значит, кириллический вариант узбекского языка и латиница.
0: Ну, вот вы добавили.
9: Да,
0: вы добавили как раз к моему примеру казахскому еще пример других соседей. То есть это какая-то тенденция, да, все-таки?
9: Это политический вопрос, не всякого сомнения. То есть здесь не надо искать каких-то, знаете, черных кошек в темной комнате исключительно языкового вопроса. Это просто-напросто пытаются прикрыть все под соусом, знаете, языкового нюанса и удобства для того, чтобы у нас сами языки были покороче. А на самом-то деле это целенаправленно идет история со стороны западного вектора, я даже догадываюсь откуда. Для того, чтобы просто-напросто с помощью сначала языка, ну, здесь просто они делают хитрее и умнее, я вам скажу, последователей. Не как на Украине. Взяли, решили просто, когда на Украине еще в 90-х годах начали выяснять отношения с русским языком, хотя он никак не мешал русский язык Украины и украинской государственности. Наоборот, благодаря русскому языку Украина получала гораздо больше, чем с помощью украинского. А начались конфликты, начались кризисы и так далее. Здесь другая история, понимаете, немножечко. Показать, что вот есть такие некоторые буковки, которые на самом деле просто-напросто мешают киргизскому языку. Ну, вы же понимаете, прекрасно, это абсурд. Нет. Что никакого здесь никто никому ничего не мешает, никакого дискомфорта нет.
0: Конечно, я не удивлюсь, если бы Украина осталась в своей вот этой нынешней ипостаси, то и там тоже, кстати, тоже в итоге к латинице перешли, потому что да, они унифицируют мир под себя. Только под себя. И это вот,
9: именно.
0: К сожалению, в Киргизии, боюсь, что не все это понимают. Поэтому, конечно, надо внимательно следить за этими процессами и напоминать. Может быть, умные люди нас услышат и своим властям не дадут такие глупости совершить.
5: Благодарим за комментарии политолога, востоковеда, преподавателя экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова. Ну, а сами вас собираемся ненадолго покинуть. Про следующий час, его начало будет уже... на наши внутренние темы и не безинтересные для родителей как школьников, так и студентов. Дипломные работы, прецедент, будет теперь устный экзамен и новый предмет в школе. Ольга Максимова, Игорь Шатров, скоро вернемся.
11: Наше время. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
12: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
11: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями.

0: межрелигиозном диалоге.
1: Шатров и Ольга Максим.
2: Соответствующую переподготовку, ну, точнее, повышение квалификации, там, курсы переподготовки, и дальше ведет этот курс. Это не вообще, на самом деле, это никакой не новый курс, это, ну, как бы такая, какая-то заплатка, непонятно зачем нужная, потому что, на самом деле, никакой нормальный курс, вот столько часов, не изучается. Ну, чего можно за 17 часов? Да ничего.
3: Ну, может быть, поэтому благодаря тому, что выкинули слово «основы» и напишут новые учебники, может быть, тогда вот посыл нашего министра избудется, что не будет все сводиться к формальному изучению материала.
4: Михаил Юрьевич и Ольга, я просто думаю, вот как вообще такая миссия теперь учителя истории? Уже он отвечает и за духовность, и за нравственность. Тогда это уже, конечно, ну, практически священник.
2: Ну, вот как-то, ну, так. Вообще, я так из предыстории вопроса вам открою. На самом деле, изначально этот курс, ну, именно этот, вот, собственно, ОДКНР, как который это назывался, да, «Основы духовно-нравственной культуры», он включал в себе там 5 или 6 модулей. И в частности, это была история про выбор этого модуля в соответствии с религиозными предпочтениями, и, возможно, было изучение значит, культуры, соответствующей религии.
4: То есть, вот, ну, знаю, там, условно... я помню, что такая история ведь была.
2: Да, да. И это началось-то с чего? Вспомните, значит, если кто-то даже визуально, может, помнит эту картинку, когда сидели, значит, на подмосковной даче, ну, какой-то правительственной даче, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда будучи президентом, и все главы, значит, наших основных конфессий.
4: Конфессии, ну, вот, да,
2: там.
4: Было такое.
2: Да, и они, собственно, вот договорились тогда, вот прям вот под телевизором, под камерой, что такой курс у нас появится, потому что вот, собственно, должны дети изучать различные религиозные, ну, как бы, традиции. И, соответственно, оттуда пошла вот эта вся история. Тогда было объявлено, что появится такой курс. Он очень кривой, косой был. Отняли, кстати говоря, часы у литературы на это еще тогда. И, соответственно, ну, тот час, который был нужен. И сделали его вот таким годовым курсом, который, причем, его изучали отчасти в 3-4 классе полгода и полгода в 5.
4: Спасибо, Михаил Юрьевич.
2: Все-таки...
4: Время,
2: да.
4: К сожалению, да.
2: Да,
4: не,
2: да,
4: зря,
2: да.
4: Не зря мне показалось,
2: поэтому
4: что...
2: ничего нового.
4: Не зря мне показалось, что речь идет о священниках все-таки здесь.
3: Михаил Богданов, автор телеграм-канала «Богданов» о школе «Не только», учитель информатики школы номер 564 был с нами.
1: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
5: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым к нам пришел Андрей Кудряшов.
4: Привет, Андрей.
8: Здравствуйте. Да, действительно, я дошел.
4: Это хорошо, что ты дошел, значит, ты мог.
3: Значит, ты готов к труду и обороне.
8: Я всегда готов к труду. Слушайте, но к своему позору я ни разу не участвовал вообще. Даже не заходил на желание поучаствовать в готовке.
3: А у меня были значки.
4: Как тебя взяли в спортивный обозреватель, а ты почему не там, Оля? Ты должна
3: узнать. Я прыгал через козла.
8: Спортивный обозреватель не равно участник турнира по турниру.
3: Лазала по канату.
8: Да, так, так.
3: И прыгала через перекладину, а также были забеги, по-моему, на 60 метров. Но не говоря о том, что у меня в пионерском лагере я привезла целую связку медалей, в том числе за метание гранаты.
8: А, ну, нет, в школе метание гранаты было, да, вот это я помню.
3: Нет, это в лагере только в пионерском было.
8: Не,
3: в школе гранаты.
4: На
3: НВП я быстрее всех собирал и разбирал автомат Калашникова.
8: А это было, по-моему, да.
4: Это точно было.
8: Ну, ты же про Советский Союз говоришь, да?
4: Ну, нет, но она училась. Да, все-таки в Советском Союзе они.
8: Слушайте, ну,
4: не в Российской империи.
8: Ну, нет, это все у всех было, да, и на НВП было, действительно, калаши разбирали.

0: и противогаз отбивали, надевали, но вот гранаты я
1: помню... ОЗК даже надевали.
2: Я помню, что после школы я должна была идти в консерваторию, и я подготовилась, прическу приготовила, потом я надела противогаз и...
0: Консерватория пошла. Нет, ну послушайте, но сейчас действительно.
1: А вот теперь новых спортивных обозревателей без значка ГТО уже не будет. Я знаю, это у меня.
0: Какой-то инсайт какой-то страшный. Мне надо сейчас срочно готовиться.
1: Конечно, иначе тебя выгонят сразу.
0: Выгонят, да? Ну, на самом деле, мы почему об этом заговорили, потому что 4 июля, буквально вот в эту субботу, на стадионе Южный спортивный центр в Лужниках пройдут масштабные соревнования по многоборью, народные игры «Готов к труду и обороне», «Герой ГТО», и это такая флагманская часть празднования Дня московского спорта будет, участие в соревнованиях полностью бесплатное, но для основных забегов некоторых требуется предварительная все-таки регистрация на официальном сайте проекта. Ну и давайте послушаем нашего сегодняшнего эксперта, и потом пообсуждаем это все. Мы сегодня пообщались с Владимиром Войтыховским, генеральным секретарем Федерации многоборья «Готов к труду и обороне», и вот что он, собственно говоря, рассказал нам.
3: Герой ГТО – это направление спортивного состязания, которое разработала Федерация многоборья ГТО. Мы сделали пару экспериментальных таких соревнований и поняли, что очень большой ажиотаж среди участников и огромное количество желающих участвовать в нем, потому что это самый доступный и понятный на сегодняшний день спорт, либо физическая активность для всего населения любых возрастов и групп. То есть принцип заключается в том, что человек пробегает дистанцию, потом он делает 5 упражнений: подтягивания, отжимания, приседания, заходы на короб и пресс. Уникальность данного соревнования, что оно сосредоточено на все возрастные группы и уровень подготовки. То есть у нас есть герои ГТО первой степени, второй, третий, четвертый, пятый. Именно на Москве герои ГТО самый сложный – это конкретно вторая степень, где спортсмены будут бежать 10 километров, подтягиваться 50 раз, а потом все упражнения по 100. Но также у нас будет и первая попытка, где совсем другой комплекс упражнений, и любители, которые бегут другую дистанцию, подтягиваются 5 раз и все остальное по 25. И профессионалы, продвинутые, а потом уже профессионалы.
0: Собственно говоря, да, как вы поняли, что любой абсолютно желающий может участвовать в этой истории, в народных играх ГТО. И главный секрет, на самом деле, это уникальный онлайн-формат соревнований, потому что организаторы убрали главный барьер массового спорта географически, то есть вся страна теперь может в этом участвовать. И это всероссийский такой онлайн-чемпионат. Как это работает и работало? То есть, грубо говоря, если вы, например, живете во Владивостоке или Севастополе, не нужно было никуда лететь, да, чтобы там пробежать, потянуться, ну и так далее и тому подобное.
1: Бежишь у себя.
0: Да. Достаточно было записать видео своего выступления, выполнение комплекса упражнений на телефон и отправить через специальный бот в мессенджере. Система судейства оценивала видео, и участник попадал в общенациональный рейтинг, и уже лучшие из них получали приглашение на очный финал в Москву или в Сириус. То есть это такая история продуманная, то есть это не там не с бухты-барахты, да, вот сделали. А давайте вот как вот, а вот давайте, да. Нет, это действительно все было продумано, и можно было поучаствовать.
1: Самое
0: и,
1: интересное, говоря, что я там буду проезжать 4 июля. Я люблю проезжать по Лужникам.
0: На другой стороне, да?
1: Нет, наверное? я с этой стороны
0: поеду. Ну, хорошо.
2: Надо уже по Вил-1 кататься.
0: Да. Смотрите, Владимир Войтыховский говорит, что ГТО это не просто вот старая придумка, да, из советских времен. Это вот на равне с популярными западными форматами. Давайте послушаем, с чем это можно сравнить.
3: То есть мы это делаем уже третий год. И вот в этот раз на Москве 4 июля мы открыли регистрацию конкретно за месяц до мероприятия. И все слоты были разобраны. То есть у нас будет участвовать 2000 человек, 300 из которых будут военные. И также отдельно в комплексе «Герой ГТО» у нас будет зона «Иду на рекорд». То есть несколько тысяч человек поставят рекорды, ну, поучаствуют в «Иду на рекорд». Наверное, мы будем ожидать там 100 или 50 рекордов новых по ГТОшным упражнениям. Ну, а также преодолеют люди дистанцию и получит медали Героя ГТО в какой-то степени. В словах, это такой наш российский придуманно разработанный спорт, это вызов, это конкурент другим мировым трендам, которые сейчас в мире, как физические активности, как Хайрах там и так далее и тому подобное, как Iron Man. Это наш российский вызов, который формирует гибридного атлета, где человек может долго бежать и потом сразу после бега выполнять комплекс функциональных упражнений. Такого практически, ну, встретишь редко где. Люди делают, либо соревнуются в силовых своих качествах, либо соревнуются в беговых, скажем, циклических своих качествах. То есть, там, например, лыжи, бег, плавание. Это все циклические виды спорта. А у нас идет совмещение. И принцип тот, показать, насколько тело функционирует, именно после циклических нагрузок выполнять силовую работу.
1: Вот только не надо ничего сравнивать. Слушай, если мы предлагаем какой-то свой формат, ну давай мы его предлагаем, продвигаем, пускай они у нас там учатся. А тут что начинается, как будто у них там все было, а мы под что-то подстроились, не мы придумали ГТО. Я вот это от тебя услышал.
0: Нет. Андрей, давайте это, если вы так услышали, давайте я немножко подправлюсь, потому что посмотреть и там, например, там, что другие форматы, да, такого рода предлагают. Мы же ничего сами не придумывали и не копировали, просто что уже формат. ГТО у нас всегда было. Вот
1: вы, да, я все, об этом говорил.
0: То есть мы, собственно говоря, ничего не выдумали. Да? Мы посмотрим, насколько можно сделать конкурентоспособным свою программу, а не брать, не делать кальку с
1: других. Принимается твоя версия.
0: Вот, так что здесь я с тобой не согласен. Кто участвует? Слушаем Владимира Войтыховского.
3: На Герой ГТО в Москве приедут сильнейшие атлеты из разных видов спорта, тяжелой атлетики, кроссфита, триатлона, легкоатлеты. То есть это площадка, где могут соревноваться между собой люди из других видов спорта. То есть это, по сути, сам Герой ГТО, это базовая формула, которая показывает все твои физические кондиции, связанные не только с цикликой, но и с гимнастикой и силой. Так, у нас каждый человек примет участие, все зарегистрируются через сайт «Народные игры ГТО». Каждый человек, регистрация бесплатно, получит стартовый набор, футболку и грандиозную невероятную медаль. Ну а также первые места, лучшие, которые займут первые места, лучшие участники, мы их командируем, наверное, на следующий нашего Героя ГТО, который пройдет во Владивостоке. И будет называться мероприятие «Мосты Владивостока».
0: Вот, приезжайте во Владивосток, это очень хорошее место, и там
1: спасибо
0: тоже.
1: Спасибо.
0: Да, там можно.
2: Прямо сейчас. Я там была. Тоже прекрасный город.
0: Да, смотрите, если вы вдруг куда-то не попали, да, или не успели зарегистрироваться, или не хотите какую-то полную дистанцию бежать на стадионе или участвовать там в каком-то соревновании, ну не в каком-то соревновании, а в основном соревновании, которое будет продолжаться с утра до вечера, будет открытая зона «Иду на рекорд». Здесь никакие медицинские справки, никакая регистрация не требуется, и там проходили вы в шлепанцах, в шлепках и в джинсах, вы можете прийти и сказать там, эй, и попробовать силу там в каких-то отдельных точечных дисциплинах, например, гирю поднять, прыгнуть в длину, или максимальное количество пресса за минуту, да, или подтягивание какое-то сделать. То есть там вам там в 10 номинациях не надо участвовать, то есть выбрали что-то свое, где вы чувствуете, что
2: точно,
0: вы...
2: Точно, я в длину вот тоже прыгаю.
1: Я представляю, вот, что будет твориться в Лужниках, конечно, 4-го, потому что там и без того люди постоянно сами занимаются, им для этого ничего не надо, там эти вот...
0: Не, ну это безусловно как-то будет организовано.
1: Да, это да, я говорю, и без того они так занимаются, да. А если это еще будет организовано, вот хочется...
0: Ну, смотрите, в прошлом году посчитали, что более 4000 человек вот в этом во всем принимало участие в народных играх ГТО. Если говорить в целом про масштабность праздника День московского спорта, частью которого как раз является игры ГТО, то Лужники тогда посетили 200 тысяч человек. Владимир Войтыховский, генсек Федерации многоборья ГТО, как раз рассказывает о том, сколько народу ожидается сейчас и кто может участвовать.
3: Мы конкретно придумали соревнования, чтобы точка входа была максимально простая даже для людей, которые никогда в жизни не занимались спортом. Эта категория называется «первая попытка». То есть человек даже, который пришел в Лужники на праздник морского спорта, условно говоря, в шлепанцах, там, в джинсах, и не планировал даже участвовать, для него будет разработан уже комплекс упражнений, где они выполняют маленькую циклическую работу, вместо подтягивания идут джим-гантели, либо идут, например, подтягивания на низкой перекладине, То есть это упражнение, которое может выполнить вообще каждый человек. Ну и потом люди зарождаются, и таких участников на первую попытку у нас самое большое, массовое самое количество. Потом люди смотрят на категорию героя ГТО 4 степени, и это уже категория называется любители. Ты уже бежишь дистанцию подлиннее, подтягиваешься уже 5 раз, вот, и все по 25. Потом идет продвинутый. То есть у нас идет к уровню более высокого профессионализма меньшее количество участников, потому что профессионалов у нас как бы меньшее количество участников, любителей и первой попытки самое большое массовое количество участников. Но вот эти массы, это концепция героя ГТО, людей в спорт, они пробуют себя, они экспериментируют, им нравится, и они хотят повышать свой уровень и повышая категорию. То есть люди, которые начали с первой попытки, они потом начинают тренироваться и готовиться уже к соревнованиям более серьезно. Они уже хотят побеждать в любителях, они уже хотят двигаться дальше и дальше. То есть концепция, чтобы дать возможность выступить на Дне московского спорта каждому. И также на Дне московского спорта, конечно, у нас будут такие амбассадоры, как Кирилл Бельский, победитель «Титанов». Там будет организована на нашей площадке отдельная фан-зона. Много людей, которые придут за его подписью, за какой-то мастер-класс, семинар, фановая встреча пройдет именно на нашей площадке. То есть мы планируем 4 числа на Дне московского спорта, что у нас будет самая активная, самая массовая площадка по вовлечению людей в спорт, так как вход в наш спорт не имеет никаких специальных сложностей в виде там коньков, ракеток, сеток и чего-то еще, перчаток, как в любом виде спорта. Этот спорт, он доступен каждому, каждый человек может бежать, каждый человек может отжиматься, каждый человек может приседать. И поэтому у нас очень такое большое массовое вовлечение, людям нравится.
0: Вот я думаю, куда приседать или все-таки или подтягивание.
2: Если Игорь Владимирович будет лазать по канату, то 4 июля я тоже обязательно буду в Лужниках.
1: Канат оборвется, Олечка. Есть еще какие-то новости?
0: Да. Александр Овечкин только что, буквально час назад, пришла новость, что он переподписался с Вашингтоном еще на 1 год. Почему это сделал? Он должен побить рекорд Уэйна Гретзки по числу голов за карьеру.
1: Уже самый последний.
2: А потом еще поставит себе задачу. А как же родненькая Динамо?
0: Приедет, не
2: А как же дворец?
1: А мы его так хвалили.
0: Все будет,
2: не переживайте. 4,25 миллионов долларов на дороге не валяются.
0: 50%
2: еще. Спасибо, налогу. Андрей Кудряшов был с нами. Вернемся к москвичам через минуту.
4: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
9: Говорят, что большинство хитов обязаны своим рождением любви, даже если нет взаимности. Одна из лучших песен в истории кино – «The Shadow of Your Smile» – именно такой случай. В 1964 году композитор Джонни Мандель получил от своего приятеля, режиссера Винсента Минелли, предложение написать музыку к его новому фильму «The Sandpiper – Кулик». Главные роли в этой психологической драме о бурной запретной страсти эксцентричной молодой художницы и священника должны были сыграть Элизабет Тейлор и ее пятый муж Ричард Бертон. Они только что поженились и приехали на съемки сразу после медового месяца. Джонни Мандель вспоминал, что 31-летняя актриса была в самом расцвете своей поразительной красоты. Не влюбиться было невозможно, как и рассчитывать на взаимность. Лиз была увлечена Бертоном, к тому же они все время были на съемках вместе. В результате свое чувство композитор обратил в творчество. Так Джонни Мандель, до того звезд с неба не хватавший, сочинил очень красивую мелодию, а поэт Пол Фрэнсис Вебстер слова. Песня получила название «The Shadow of Your Smile. Тень твоей улыбки.

0: Люди и песни.
1: В разное время The Shadow of Your Smile исполняли Барбара Стрейзанд, Ширли Бейси, Энди Вильямс, Перри Комо, Сэмми Дэвис, Астру Джильберто, Дайана Росс, Фрэнк Синатра, его дочка Нэнси, наши Эмиль Горовец и Игорь Николаев, ну а короли джаза Стэн Гетц и Кенни Джи предложили инструментальные версии. В 1966 году песня получила награду Американской киноакадемии, опередив другой шедевр, композицию Мишеля Леграна и Жака Деми «I Will Wait For You» из фильма «Шербурские зонтики». Когда актриса Натали Вуд вручала ему Оскара, Джонни Мандель поблагодарил Каунта Бейси, который дал ему первую работу в своем оркестре, но не решился сказать Алис Тейлор, подарившей ему вдохновение для сочинения песни «The Shadow of Your Smile». Ричард Бёртон был чудовищно ревнив, да и жена композитора вряд ли пришла бы от этого в восторг. The shadow of your smile.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. По прогнозам аналитиков из консалтинговой компании Gartner, уже к 2028 году каждое четвертое резюме будет фейком, созданным искусственным интеллектом. Это не только у нас, это в мировом масштабе. Мошенники везде мошенники, но даже и без них сейчас в мире сложилась парадоксальная ситуация, когда соискатели, те, кто ищут работу, чтобы повысить свою привлекательность, доверяют написать свое резюме алгоритму, и рекрутеры, те, кто отбирает подходящих работников для работодателей, тоже используют ИИ, искусственный интеллект, для упрощения и ускорения своей работы. И в итоге алгоритмы либо игнорируют резюме, которые написали другие алгоритмы, думая, что они фальшивки и пустышки, или наоборот, выбирают именно пустышки. Для эксперимента уже запускали специалисты вместо резюме инструкцию к холодильнику или к пылесосу. Просто в них добавляют слова и словосочетания, на которые реагируют алгоритмы, вроде глаголов действия «запустил», «оптимизировал», «достиг» и так далее. Так инструкции побеждают в этом искусственном отборе людей. А мошенники заманивают к себе в ловушки сотни и тысячи тех, кто не может достучаться до работодателя, используя JobScam. В основном вам пишут письмо приглашения на работу мечты, учитывая ваш опыт и ваши пожелания. Если раньше мошенник успевал за день написать и отправить десятков 5 поддельных персонализированных писем, то теперь с помощью искусственного интеллекта он отправляет тысячи таких персонифицированных предложений. И написано на ней логично, без ошибок, заманчиво. Потом поддельное собеседование с дипфейком. Мошенники используют визуальные ИИ-модели, чтобы провести интервью. На экране сидит якобы руководитель отдела, улыбается, кивает, отвечает на ваши вопросы. Если есть подозрение на дипфейк или бота, задайте неожиданный вопрос. Попросите повернуть голову и помахать рукой перед лицом. Алгоритмы пока еще сбиваются, могут задуматься дольше обычного, и фальшивая картинка может ломаться. Но это уже не панацея. После вы можете получить оффер. Это предложение о работе с описанием условий. Или вас попросят оплатить оборудование, проверку службы безопасности или обучение. А могут попросить документы для оформления в штат, фотопаспорта и СНИЛС. Эти документы немедленно используются для оформления микрозаймов. И помните, что нормальный работодатель не просит и не требует денег ни за какие услуги. В нормальной реальности деньги должны идти от работодателя к работнику, а не наоборот. Так что ни на какое платное обучение не соглашайтесь. Заманчивое предложение проверяйте тщательно. Мошенникам сейчас стоит пару минут создать красивый сайт под любую свою выдуманную контору. Паре энтузиастов удалось создать и зарегистрировать на одном крупном портале, где размещают вакансии, ООО «Банкрот». Сайт и его вакансии были полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Вымышленному ООО удалось получить галочку верификации и даже стать лидером в топе за счет использования ботов и массовой накрутки отзывов. Так что проверяйте компанию через независимые источники. Проверьте ее ИНН в реестре юридических лиц. Не переходите по ссылкам из электронных писем и не соглашайтесь на оплату чего бы там ни было. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. МИД России ответил на переговорное предложение Киева к Москве. В Венесуэле продолжится поиск людей, оказавшихся под завалами. И повышенная пожарная опасность прогнозируется в 15 регионах страны. Все подробности далее. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделения ВСУ на окраине Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны. Опубликовав кадры объективного контроля, на них прямые попадания FPV-дронов и уничтожение пикапов и квадроциклов противника, которые использовались для подвоза личного состава и материальных средств. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» ликвидировал пункт управления беспилотной авиацией и живую силу ВСУ. Уничтожение пункта обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки на Краснолиманском направлении. Накануне подразделения Южной группировки войск установили контроль над селом Пискуновка в ДНР, а военнослужащие Восточной группировки нанесли удары по позициям 8 бригад и 2 штурмовых полков в районах 7 населенных пунктов. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Покровская, Гавриловка, Коломийцы, Егоровка, Любицкая, Подгавриловка и Барвиновка. Противник потерял более 465 военнослужащих, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: По данным Минобороны, средства ПВО сбили 11 авиабомб и 631 беспилотник. Потери украинских войск за сутки составили около 1465 военных. Обращенные к России слова главы МИД Украины Андрея Сибиги «сесть за стол переговоров» являются откровенно абсурдными, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью РИА Новости. По его словам, парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России. Замминистра напомнил, что прямые контакты между представителями двух стран велись в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце прошлого года сам Сибига объявил об одностороннем выходе Киева из переговоров. Сегодня киевский министр иностранных дел утверждает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. «Но мы оттуда и не выходили», – подчеркнул Галузин. Ранее Сибига заявил, что дух Анкориджа точно мертв. Москве и Киеву пора садиться за стол переговоров. Банки России готовы к массовому внедрению

0: цифрового рубля, но регулятор решил дать им больше времени. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, масштабы эксперимента будут поэтапно расширяться, чтобы люди могли присмотреться к цифровому рублю и его возможностям. Глава ЦБ заверила, что для граждан использование цифрового рубля будет добровольным.
1: Действительно, вокруг цифрового рубля очень много мифов и страшилок. И, наверное, такая настороженность, она существует всегда, когда появляется что-то новое, особенно связанное с финансами. Я помню, такие же мифы были вокруг карты МИР, вокруг системы быстрых платежей. Но мне кажется, сейчас люди ценят эти системы. Но, уверяю вас, у вас будет выбор, пользоваться или не пользоваться цифровым рублем. Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Ну, это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии, в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль. Мы хотим сделать, чтобы он был интересен и выгоден и людям, и бизнесу.
0: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, отметила председатель Центробанка. Спасательные работы после землетрясений, произошедших в Венесуэле, будут продолжены. Об этом сообщила уполномоченный президент Боливарианской республики Делси Родригес. По ее словам, под завалами еще могут быть живые люди. Она также исключила захоронение жертв землетрясения в общих могилах, отметив, что все тела проходят процедуру идентификации. Всего за эти дни были спасены 6462 человека. По мнению Родригес, помощь тех государств, с которыми у Венесуэлы сейчас нет дипломатических отношений, открывает пути для новых возможностей в сотрудничестве с ними. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2295 человек. Правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам Евро-3 до конца 2026 года отдельными нефтеперерабатывающими заводами. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Разрешение распространяется на заводы, которые заключили соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с Минэнерго. Ведомство также будет следить за реализацией механизма и ежемесячно представлять правительству доклады. В них Минэнерго будет указывать производителей, объемы, технологии получения такого топлива. Как подчеркнул представитель Минэнерго, топливо с характеристиками в соответствии со стандартами Евро-3 не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в ближайшие три дня в 15 регионах России, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Предупреждение касается Мурманской области, юго-востока Архангельской области, Коми, востока Центрального федерального округа, Южного федерального округа, Херсонской и Запорожской областей, Донецкой народной республики, Западо-Приволжья, Томской области, Алтайского края, Северо-Красноярского края, Юго-Иркутской области, Хабаровского края, Якутии, Приморского, Камчатского краев, а также Чукотки. Синоптик уточнила, что речь идет об оценке состояния атмосферы, способствующей возгораниям, а не о мониторинге самих возникших пожаров. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпитал сроком на один сезон. Зарплата Овечкина составит 1 миллион долларов. Также он получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч. Еще 4 миллиона 750 тысяч долларов Овечкин получит, если проведет как минимум 10 матчей. Напомню, на данный момент Александр в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф занимает второе место. На его счету 1006 заброшенных шайб. Уэйна Грецки всего на 10 шайб больше. Московский «Спартак» объявил о заключении контракта на 2 года с 29-летним вратарем Иваном Федотовым, который будет выступать за красно-белых под номером 28. Зарплата Федотова составит 20 миллионов рублей в год и еще 25 миллионов рублей. Вратарь может получить бонусами. Об этом сообщает инсайдер Михаил Зислес. Теннис. На Уимблдоне в четверг состоялись матчи второго раунда. Во встрече двух россиянок Людмила Самсонова победила Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Далее Самсонова сыграет с Марией Бусковой. Ранее в третий раунд уже вышли россиянки Екатерина Александрова и Анна Калинская, которые сыграют с Ивой Йович и Белиндой Бенчич, соответственно. В мужском турнире Карен Хачанов победил Яника Хантмана 6-3, 6-4, 6-4 и вышел в третий раунд. Ранее туда пробился Даниил Медведев. Он сыграет с Яном Ленардом Штруфом. Роман Сафиулин за выход в 1/8 сразится с Жоао Фонсекой. В завершении смешанное единоборство российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой с китайцем Сун Едуном на турнире UFC Fight Night в Шанхае 29 августа. Изначально Нурмагомедов должен был подраться с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби 25 июля, но Мартинес снялся с этого боя. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов без осадков, в Архангельске плюс 18-20 градусов, дождь, местами сильный. В Петрозаводске плюс 17-19 градусов, дождь, в Вологде плюс 22-24, облачно с прояснениями и дождь, в Великом Новгороде плюс 20-22, дождь, в Калининграде дождь, плюс 23-25, в Перми без осадков плюс 23-25 градусов, в Кирове и Уфе плюс 24-26, в Оренбурге плюс 25-27 градусов, в Казани и Самаре плюс 27-29. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 20-22 градуса. В Москве преимущественно без осадков и плюс 25-27. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Чорні та Сиктивкар, Бурасов, Талун Соратилыч, Коймедлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 3 июля, пятница. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В западных районах кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26, местами при дожде плюс 16-21 градус тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: Бурасов, студия Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторияс.
2: Республикасы Юрал еще Ростислав Гольштейн аджишлис общественники аскады регионан вещкадлыш пасия стая котыр ясла кола туявны власть петкадлыш яслыш возъемяс. Сбульваласы ная оцаласны язлы. Каналан дума абыри еще гантакад едадын общественный котыр яслан ло у науч.
3: Сегодня легитимность выборов – это информальность. Доверие к выборам – это доверие к государству. Оно начинается здесь, на региональном уровне, с конкретных людей и конкретных действий. И нам крайне необходима ваша помощь и поддержка. Именно общественная палата является одним из ключевых инструментов общественного наблюдения и контроля. Вы можете показать избирателям, что все прозрачно и честно.
2: Нышта общественная палата ЛНМОК, туяны республикан мычадья, шуам школа СНЧ лядя с вердом, пассажирия сосновладлан транспорт лыщ удж.
4: Мы будем продолжать мониторинг, будем работать с общественными палатами муниципалитета, и хотелось бы, чтобы муниципалитеты точно так же, как и вот нас, основную палату, слышали и мониторинг, и брали их в основу своей деятельности.
2: Асфала уджал исчезлен ло пожарлон жадедны больничный оланын да коммунальный могмадам ясы шиличат яс, а бать маам вермасны мучат яс так тыдмавны. Банкын виджан челят чыт елыш ставсы. Тайда мукад вылепортам яс юль тылыщань. Юрта Елена Золотарева.
5: Юль Медведжалунчин челядя химия изданы башиманеслы пособия индыгын кудасны артамны шемиян стаманныш нажитка тыдвыла бочтымын. Учтык пожас овны сымын олама морд довермытымы асвидишеслы. Тадыри виджем кудасны артамны сымын мортыска матыры дружиш. Сущет да тыцаясыз бырча виджедым озлыдищу нажиткан. Коммунальный могуна месяч компенсация, куда сновештено оз виджем вада, бичерте, а у тимортвала шерпадя индам лык пасыщ. Виджанытка нормаюш унжик, вевтертам сакумас мантына аз жептыщ. А сокод яслан счетчик ясвынло нормаюш и чаджик лык пас, шададасны соттад урчитамыщ. Аскежеш уджал исчезла на опожанун шедетны больничной, там огыш комас воштаны страховка социальный фондан давештаны щем, но мантына больничной кутасны пас ищем жань вожен мысти. Ас челядлен бан сатшыт елыш бать мам да сия свежеща свермасны бочтны юор. Он и версия сымын шетыны сыглас карта бочтым было, но кымын сын ищем, да мы ищ мын тыща тырарлытыма банкеслы ос пожвичтамны олан пасшерте. Он ищ антай мучыдыс абу. Улыга ев госын вылыга шумас ясла кома свештыны уджиджик вод. Он и таыш бочтыны дас процент, а юльшень откуделасна мукат вузыскат и вот слово кышкык процент. Пальмовай выян чуянан донас тытчыман содас.
2: Вопан Чимчань, санатория санвермесный ён матчинатория военной операции са пышти еще ветеран. Путевка яса социальный фонд чита медицина ан вызовем документ я щерти. На ешеда да мэн чыч верма социальный фонд. Быт ветеранлы индама ашер куратору санаторий да кур ортия сын бое час вермасный ён матчины кыш эти лун. Роща са герой яслы путевка сочетаны чырыттык. Эти от группа вермы тамалы инданы тория мортес. Сылы чыч юхасны ту еще ламыжда. Сыктывкарса каналан университет ищ медицина институт помал ищ яслы кыпы дащет исны диплом яс. Того вела чанинца помал ищ щек ищ ыкмы сморт лэджисны медики ясы с лечебное дело да педиатрия специалитет чарти. Гыр диплом яс вич писны вид выпускниклы кызвын вела чищы скосей кольчины республика анда вочмасчины комила медицина учреждения сын.
6: Дальше я иду в ординатуру по хирургии, по направлению хирургии в Сыктывкарском государственном университете, потому что здесь много возможностей, большое количество баз практики, в том числе та, куда я дальше планирую идти работать, это Эжвинская больница. Считаю, что здесь очень сильный преподавательский состав, и именно поэтому я решила остаться здесь, в родной республике.
2: Тылышын тырыдан бұдманы вот аскуст язда град ерпук тас яз. Джори жалым барын уна тұрбоши снин воны. Бұрыд штай кады, вывтяшыны лёгга гяз чыкыдыны да вишмадыны бұдман гясыз. Тыш качны накыт зэв шыкыд, но пожан луныз эм сымын колы вычны стасы ас кады. Виштал Ольга Макарова.
7: Нина истоминалан юрын мы из сымынос бұдмы. Ним кодедыны пион яз, гырдыдыны медваджа яблок яз. Но бур хурожай вермасвошны пуа умы чесненен кодю кот язда гаг. Вечиштам гышт яс с агроном да вечмом с министерством юканан вечкадлыш Ольга Гласенкова аджис пыржа.
8: там уже стали закручиваться листики, вам нужно будет обязательно провести обработку яблони, потому что она дальше будет и поражаться тлей еще больше.
7: Що цитер хурчанчу школа міздини льолі ящика денекор, а є джитбак, вірмасич медник будмикса став нас.
8: Це перші признаки, якраз мучні страси. Видимо, які йдуть, який нальот на поверхності листів. Да? Він такий білий, потім становиться сірим, і потім растіння починає угнітатися, але листя становиться коричневі, ну, це все може передаватися також і на ягоди. Ягоди потім употребляти взагалі не можна.
7: Яблуня колорі Різне далматський качащин вилин біопрепарат ясен, а ситер лоцаласнисомен фунгіцид яс. Арнас льоквуж яс битьков маски равне. Торіяди жирене картопель борща. Талуня кичовтиген паракуст, кодивіще різактаніозен, вили пір'єма мощ, ознін будме. Йоркутич лечок тима воді щуща віджедне будме яс, да відчичне нешта фітофторозищ.
8: Фитофтора тоже проявляется вот как раз вот во влажную погоду. И опять же, как бы тут надо смотреть, если клубни были поражены фитофторы, соответственно, в любом случае себя проявит в вегетации. Надо провести обработку. Это уже где-то в период, где-то в первой декаде июля, для того, чтобы себя обезопасить от развития этого и распространения этого заболевания.
7: Капуста видітимеш, Ніна Істоміна дікачка з Йодорчини. Йона, що я не галгіас. Сойони, ти дала капуста гуд. Отчі дрізамен, що експерт, Ніна Монвєж. Кума свачні та ізгожумен, нікумене, що й бит пір'є, торія препаратен. Медиме звілав.
1: Став бурса, тій кивзинит вильторіас.
0: Вести Комігор. Радио России Комигор. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В западных районах кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26, местами при дожде плюс 16-21 градус тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.
10: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Эфирин Миянкат.
12: Видео Ланы Тиянкат, Галина Ведерникова. Дмитрий Анатольевич Тавленин, Коми Республика Саним Езапоэт, Александра Мишарина, Лещеем Гажгилыч. Уже ведь сейчас пыть депукта мэнси и скачты лысны. Почешуны щиктыну лыщасыч, уна на отца лысны дачтыны тэлунца. Намечай уже душу тычна заводь мэсчичнас, вылетачи школан комиков да литература вилэдыч Эльвира Александровна Старцева. И ну что эти петка, чем было с щелом было, куем школы анвилочи сейчас, шойна ты уже дочь до вечера щелять, лютисны ящины сгижатес, и Александра Мишарина лыщку бурьяс да не жит вещтес. Кажалан куча моторьяла на людям щертес челядес. Дерт кыны абы на бюро мащорны тана комиков ес, кыны вилы да на сиес кюдя чужанкыв и челядес буджиха петка чесны. Ваяков зам школы ангежем конкурс, сэкину кэс да зон кэс, петкадлэсны шамсы кубыр людямэн.
13: Там ещё кэд луны свэлэ, но та ещё кэд лунцэ, ми кольялам кухнэда, сэлэсамы ставэсхэма Александра Петровна Мишарина.
14: Ну и что я чуть булу, но на кэштэк.
15: И вот я наводам Александра Петровна Мишарина лэсхэм, кастула на лун.
14: Помимуэмэн, жэник божэмэн, но и сэмэн, сэхтэм божэмэн. Помимуемена вежморозлица, но и сеемена мечокозлица.
15: Коми моемен, зера арьяс, но и семена, пайдектарьяса. Коми моемен, зубучнюрьяса, но и семена, чела урьяса.
14: Коми моемена, хочу твой дела. Шуда да бедуджишь, повтор бой дела.
13: Да, сбыль. Коми моемен, шуда да бедуджишь, повтор бой дела. И мой стат питке, че не сече мой дела, среди ангоджен. Залу, упады сейчас ангоджен, даже мой ангоджен. Александра Петровна Мишавна, Кыбур Ясова. Так, че буран, шо и наты сарчеля дес?
16: Ай, нюлит класса Венгачища, ужасанен мия витет класса, и мы готлим Александра Петровна Мишавна лыш нюмшер яс. Заводита с мия Лошикова Елизавета. Ты лоб ты дач.
17: Александра Мишавна, под вышена под долоз. Ваня Волкет, ми радикам бурашим, почит бурашим пошти орчим. Все кенши мы птицомин, лептали и лептали, а мы не можем. Скоро мы до пора вешим на место надо. И бара, все лошаде, а мы не можем. Бара вещи, все лошаде, а мы не можем. Скоро мы все боеч, платьем бозги шивата, став через оповжиды. Никит, Ваня Меном, Джойник, Косо, Чуди и Зорен. Йой, пете, нечего сути ос, шоры ты спасал на вугу раз, а вугар юд, ашин куча ты дала, черед апу ты кыд ей, будь и сулы боджик, и спочь бич там на тайну. Вет, мичу
18: чак,
17: мичик, пезгуешь, чак, вот не муна.
13: Ты мед, мича чак, я сывот, мед, мича, я сывот.
17: Мама, отарек был гадас муна, а ми модертес. Видже да, ко, еды чучьеса, чуманы одетрыс. Кота ты, мама, дорога.
13: Ну, о, да это не будку, ванчак, я ты на, другой.
17: Дэзэ, дэд, ниже же, чоптым окну.
13: Ай-яй-яй, то вот кушаем из пола, так гордко. Это я борови, это ли то масле, вот та я со своего пола окнуты. Виден султан, так я не танцу шутить. Ми у нам поїне, веля не поїне, та не зембіча в окно, та не зембіча в ручка. І, конечно же, дома я смыла сачек, що ма шик сачелєте, і в окно та се ручка. Мила. Зубас там ви Александра Петровна Рішарнова, і ми течем грибур. Ми зірад, ми ті мій поїн, шетелі, та я панете. Зубас нам ми кор, так що може дуже нуго там, то буд, іче ту. Меча дома. Иче тут, че сашта, уже здесь. Аке пляну хаешь.
16: Аке землю жит, аке, Эдин Александровна, мы мена с чукуртым, так что лучше на румба, землю жит, аке. Мене с землю на даже сис, Александра Петровна, верка, то он кукушка, крузышка, щуганца, пихтаванца, тау, кукса, пьянли. Спасибо.
12: Свой аппетитный вечер сочеля сына была, и чутик зонка Максим Гарипов, с этим щелом чань людис, мы ставим пуктисны мед ше уджит бал, а слас юка нанселуис мед буран.
17: Катша, кижеш Александра Мишарина, лыдище Гарипов Максим. Маяк елын катша кичка, мы не конер сыя вишка, но раще мы тэлы своис, чё ян юан эшалоис. Туши клыш солы торгуис, пывщан выла эдвануис, кача издерта в туре, сылый тела нур торшура.
13: Где ты начала? Молодец.
15: Покадова Анна.
17: Чужи скайпы, сынча мича, щедрым сылы кузьманим, как ты нейку там да видя, выдмыш, шым ты кутанин, Пашка гына меча зонка, эго дэдэ бэзэщань, гэбэч лэ бит пивай, смиян, кузьма, лоис ма. Кузьма не вина сэ дэдэ, будем сэлэ, он ищет. Огнен вэнэ сычка мэдэй, кузьма кэй, кузьма мэд.
15: Петка чэнэ поймэд, за нёлэ тратсэн вэлэ чэща, чуща плузам, да гора тэкэ на чэшам.
17: Вечер шоса, нёлит бакса белычиш, мекуша бигор, кэв бур мука. Кэм тэм кок нас, лым бас и бэгдэ, и дэд нырыс, кэн на манин гэрдэч,
18: вже дяді Муни сушулися. Кусань, подніти не шубутима кушань. Та там тьотя, ви натіскайся, роти мене тпе, дось мене смеянься. А ми бошти, де їбає гопта. Дядже, мам, ви ще ось тигнін кортин. М'ян мурка, ось стоє з бунад, к'яшур і кань пібає обна.
15: Ano, Lučan, vítejte, pojďte, pojďte, pojďte, pojďte, pojďte, pojďte, pojďte, pojďte, pojďte,
18: pojďte, pojďte, pojďte, pojďte, Мы считаем, что там пембас, миян кальнен, урьян шемер. Лучше все равно не оспор, что джип буду айнер. Вор санторе, сылыш куре, зажим бубен там сантюре. Самый дур та сей швич, лишь в мене сукулич. Карандаш я сворка шеме, шер пасачный лоис неме. Глобочина, наш сакан, киркатыры с юлас гон. Ичет надо, челят шема, текот же пошуа мама. Как на недой колоняр, кирканы мед ожопыр. Уже ганы цемен шанеш. Ом, тай вид цик ты не канес. Боча шема шуа мур, а мы кла ставы сбур.
19: Вихер шерш скола саведанчи, хватит класса. Габа Ольга, кыпур, гортен пон. Полук тыр ежмичи кенка берде, чайте, пара котка кушка шчу. Кажете смен, хоть я сбудешь бёрда, чук да горта полни стая с дух. Ну что, будь я сыр, сядь там было. Кер касаешь петис, мича, ём, том кушайка молоды с дом юлын. Юг тут кына, бёрда са, бур пон. Гыртлющий сык мэн нам сыджи горшей. Будь я луны с лолы с мэнным бой. Лов я лолы, конер гортом полни, мыть та шура тэны чылым дой.
6: Сидиме так кемсат класен велочиш.
15: Рамканче и вашего Алиса.
19: И вашего Алиса. Сидиме класса велочиш. Учит ми са шир школа. Александра Петровна Кшерина. Почтен дишт. Ты вся шон дис, а шон ты. Лун ширкат, но кыджи цев. Мой метал бутылок в пондис. Как чинко сад мы чекаем. Лун не сода, час я свода. Шон ты рыбы со спишт. Дурек ты отлета чанрота. Боче, а наши смешти. Важен был, кып зачала. Так же, хочу далась дуру. Но мену на цинья тылась. Муса, память еще сбыл. Секи были был томно. Гильче содет бутячик, кай я спырас, чолым домна. Шо остринем кисла сгир, киня облаш шамычаем. Картам буде твоє пюр. Перш война уснула жаліс, езіоми та ще тир. Коні з мене і чек п'єс, шань да удавили морд. Медим нікор война білис, езні паза чужан горд. Том єс, віче чужан муте, оломіше циншим шань. Замінули п'єс буде, ложіться і чоски в ній.
15: Панікова Яна.
20: Панікова Яна, Ожедвіця, Шерш школа. Олександра Петровна Мішальна, Вильма.
19: Бурас, мама клас ясне пить. І джори джесу зіни шонди смоз. Сентябрь, первий лук, дискавили шмілуття. Оскорвеші гула і сміяли з оз. Езуші таймен, та насе не здирсе. Вочечі да сумка, як учіші пир. А шом ти сверсаєш мучене нирсе, мам шуваме школа, а мунтаж не дир. На кич та шома словужі не мен позже, а школа іш все шома перемагаш. І важен не дач тема, мирам буркочен, зев'ярні ча джори джес, гажет не клас. І союа ще вела дичбара, кич голялим кожа, і велим мікон, зевунаєн вели маєш сиктивкара, а ми курти турон, данечки мейон. Де вічвалиш впили, я скискали вили, де зориду вталяли, де боти мечот. А ми там уяли, юм одлапили, де мен пересуна, ходи осет.
6: Ану Кора Вільчукова Дар'я.
21: Руклана.
6: І Панькова.
22: Олександра Петровна Мишерна, я почала. Що ми кажете, Рину Джентала, сіям люфти, віжа да Єлова.
23: Юк до даски пета, Рину Цуя. Парабочка, в тиген, яртик шуа.
22: Луна сына Кузьма, а чи Белла? Рыбе доска бужна, веще ктола.
23: Озочка да. Мата джика пыра. Муча яна, лола джика 4.
22: Ты одно и что на энна нярка, а была та и кузея, а варка.
23: Джам виджалун, воя сынан мурта. А чем мыжа, мыла отба джурта.
22: А кашка же, вылечь меня на ванну. Утайга, а шмы мыш мы полы.
23: Мы должны смыла тен тколы, отба каты витчищен до полы.
22: Кучам волвы, урьяна на шане, ворот там на вас, Петерсон.
3: Віддан підключене отмеса 20-20 кат класу вилучить. Там сумоно Тимор. Та шимпель в Арсені 10 класу вилучить. Тут нам.
15: Шимпель в Арсені 10 класу вилучить. Учит вичся що школа. Олександра Петровна Мішаліна. Праздника. Бурбойте. Ас як ю абирща, ю кут шом дубе. Май бере йдай тулисе. Ми та радлен щетен. Шом дубе тан кадли. Щодо ми дилоли. Кипала да каче. Втирає воли. Око та сакшилі, шоки збиті, або стави зміанолами, турбура далада. Бур'я зісло окота, ужидаття шум. Бош наші дмусата, кія зладнули, кавя ясли челядли, радли недоворсли. Мічаю витомлену, аж і спився корішно. Теж тіли да перейшли, джон віджали чіє. Бедин будем вилені, зіль да шудакіє. Медин будем пуктисни, ота мецепитті. Уна она бурсена, щелом жень мелодді. Юг то собун яса, шут мед ставли щура. Мой ден мажолен, ома щасно бура.
12: Арчині чимпелів да Оксана Макарова, кад і оцелесни ну одна став гарця медвач Олександра Петровна Керкавичен, а сича і школан. Аж не ткачали над кучем мастерочне, якому ми ковні медамен. Журі качали стави слід зілямця, да ще ти скочен яс чилядле. А ми каравовим бурен, коли віщтав на тих конкурсів щас Альона Старцева. Сей уже двідіч же Унеола, Німале, Кучегіжич, журналіст, коми Войте Рутманам водьмасчич. Медвач ми сикад мов палим, ми ляда кучілові стави вже чогас, щік тясен коміків чинам давунатам, і ми коловочне сіє словщадам могич.
4: Бурлон, радіо кузи щасли. Збуль арт-меседжі ми, мі йона кокнічам, мі шуамся батьмами сіже, да, ліба ашне з чилядіс. Сивосна ми кор рочки все, да, мі будла ашкула, і сі м'янли, будь тяка каже, че кокніджі, кенко тічка рочки в'їз, збуль влас м'яча, що куд я слудин, віле дан,
12: кузи
4: да. Комі стаяли да соспир, і комі се позже віле дне кокні, да, но вік же ми лака поте туй се бур'єни, чужан кивсе, віжене каналан кивила, да, школа се віле дегас. І єрт мечери стане батьма мин, і школа ін вішкад лишяс, саєн чуджа. Се весна ми позже вед, кучка ушедне, сієже батьмам се, да, шорнітне нака, метода ми учитвіся школа ін, да, моднога учисмуна Ельвіра Снасарцева, сія відлилевіші батьмам собрання у нас, і щорніте, отепер є відлисне, що медведжа класа вуджуші асес, батьмами за корбур їсне, віле данки усе, кокнічини кос їсне, баража бур'єни комісе кач государственний, но будинка мами щорнітис, Ельвіра Снасарцева сія чочимена мам, сія будинка чорнітис, і тая дірте зло. Учиться школа, він виведений комісія, коді чужанків.
12: Ми, Альона, пам'ята, кормі та я студнула, ми ян юрщином сутис. Ми се чома шенжім, ми юджі дуджін косіне, вучне каналанки виведен була. Но вік же вот я було ма, і от ми на миті куч юрт, вишік шувис. Кормі вічтали Олександра Мішаріна лишєм гажгілич, сі шувис. Ми дводжі оласне, ми цумасне, ми домніма ласне, та чим юзис, куджі Ельвіра Старцева. От тоді шувис, куджі учит мортгілич, а ми людями чужанки вели дещі, сі кучкуни, кучкучом республіканці, сів, пидді пуктана юз. Зевжаль ми, м'ян таць це зло. М'ян не кучунка рочкола я сас ізгої я скодяч. А, позже вилетне, позже нєт. Не обязательне предмети січ воча. Куті комі, муон тачам торі звер маслоне. Ми людям вікше та я муна і влащеніс, влащі словишкодь. Не згогарвона ми республіка звер мазбурне. Комі войтирського злоне стави скороче в ужасне. Озло миля це кола. Кодли розстави сорочіш. Отаєш мен був ти шок. Торін мен шок. Свесна ми кагаскавіли до оті час.
2: канала программа черти. Все озверме литература веледне. Все оз людиш. Корсели людишне. Все удва веледешам. Грамматика са да морфология са. А людишне скоро. А вот коми литература, мы досчайтнемы се, сетрым и чето объема литература. Що вона дикук, що вона двільніну на гижема. То вже коли си великат. Та є чік коми література, що дорчимест. Та є вивти льоктор. Мила література си м'ян олем леподу, м'ян культура леподу. Гиже да кивкабу, гиже да література, кучим не си от нація.
4: Джік сиджі, да, і м'я чорчай там, коли влашті кутиші я слетай лише мив пишне, си весна ми отіка та м'я ще м'я кормі чорні там, а скотирин, да, та м'я ще такі вомгора чорні вік же. А корсадіка скагає смуна, сикика, сика чорні дни комі нас, кагульнічає, скаща люді щасні сили комі нас, все ще школа адму нас, да, пара же чужанки все ся віле дас, і ось оті час, куджі вони ліба кук час, а куїм нюль від час, м'я...
2: Куджі мі віле дрим, да.
4: Ми веледлим и миян всякие сибирти, вермим лоны, гижищен, котка журналисты, котка съежи комику веледыш нас, да, коми интеллигенция, стача много, вермы овнысы, вермы воджа нуэдны, вот тая нырвишся, комику все сэумэдны виджны, герт оти час над, а как час над, кагай свящик все художество, гижицы, оска кутыдны, сэлэн кыворос, оску цэвмэны, и кучам сэвиш верма спитны гижищ, кор сэлэн словарный запасы сабу. И ми ашным йона гульмыдам челядным и сие кола гугрвоны и влашку тушеслы. Школа бырындертая должен лоны и шыр да вылыз чупы да величанын ясын. Комик ивсы зумы да веледымыз. Сывысынавад ми мывпала маския олым юлыш. И аския том юсы бұттам. И дерт кор шуам сиежі кучамка учреждения сын, да, либо министерство я сын, коми мортка вешкадлы, сэки йона кокниджі катая нырвежі смунас. А ын кызвыны спукала нырочьез, и дерт кор ми надары шыычам, коми морты гыгырва, сарочы дозна и гыгырво. Мыйн тая колан луныс, мы кувьес буреч видже войтерса, а коми республика, да, подулыс, коми войтерс, коми кувьес, и дерт бураска кувьес, куджим се шармам шушины коми республика, дерта йона шог, мы они сбылись йона рочмены челядед, та я паража мян отув я кучамка мог, медышка вылыс чупадын, виджны кывса. Миша, мы с Сыктывкарса коми войтерн, мы туда мы уна представительство сыджа, ком республика пашта. Ветлам школа яса шорнитны, батьма мыскад, тая колан нун юлыш, медем коми кывсы бур ясны классас, да? Медвойча класса мунуш яс, да, витет класса мунуш яс воджин, шорнитам батьма воджас. И миян кад утвылыш чуч ветлены, и съежи журналист яса сгижиш яса, с комику веледыш яса зашны шорнитаны, артист яс, коми артист яс, аз пример вылаз петкадланы куджи налы коми кывьес отсала ыны ужас и олымас и кучамка творчество ында таджи тача много ын выляющ выляющ оска миян лыщет пожан лунса лаштыс ми шыычам батьмам дораз да медым найе мы впыш частны и вот надеча мы кылыны. Но дерт карата я мян еще куджи квочнеса сывасна мы таны мян коми среда из йонаса ябу. А колешка вот а шикте са с йона зумыт мене тая учса. Медем шикте с коми шикте с коляс. Ми ставнем оны коть карен шуам уджалам, да, но петем шикте ясыш, шик грезд ясыш. И сене медуджит подулыс коми кывьеслан. И озыр луны сене. Сывасна мы, ме беквылы шуам спас поробок, ведь ламинам сын бабой, Нина баб спас поробуеш, и ме сылыш вылы кывьеса, гижиш таласлым блокноты, озыр кывьес, шо так и шикт ясад. Либо таны уджи мам дорын, да, Августа Александра наминам уджи двитса, ань, сылыш чуджи кывьеса, мысия шуала, медым аслам вот тая лоас словарный запас из пачки джик, озыр джик, и мед гижит яса, наэс шуйны чуджи, так уж он кашущий гез за сыч водя. И сам он сыч, ми вермам виджины кывса.
2: И вот дал он мне чернит Елена Евгеньевна, когда нужно на утик лёктор или чернитым. Все равно мне дал он чернит с горче, коми литература гыгар. Артмы мы, мне або социальная тучана литература личим проект бурдамеш кучсич позже рочеса сконкавермас на юзачине а конкомики же ще юзачас силикуне силон мишумем медом книга личинашис даже кубуране бексон лич огненшу прозане бегилич кучи позже республика чубаден бурдне тачум сосичнин мен издательство сабо коми войтерли мика колота илич чукорчим наторген кускене тая шорняс и журналисты ясасы виледич ясасы вишкадлич яса медумшлен мыне вычене
4: Тайлыш ми шорни там, юнанин, и вещик резолюция гижлым. Но я б нас вели коми войтерлен конференция, и помшуам, а сметая, что че пасилым медым. Тая шумса, воджа кутасны щетны. Республика бюджет вещта медым питас коми небогыс. Но оскывны пока, и воджа мечайта гашка лёгджик нашир пасыслоа. Сывыснамый, он ими аджамый страна пашта. Жеп яста вуралысны. И шумса йоначин тысны. И оскогорван небогыс ищ тутчан лунса. Сывыснамый векат бурьянны. Мыйка, аскостаны сорчаданы, да, мый позже убэртнысы, а мый оспож. Адер тая вежера мортлы небогыс. Тая меча чёскыдыс, да меча куланайс. Сывмы мас. Но гашка мянлы талун ялуна осков вежера мортыс. Да я вошса юалам. Медышка эчаджик лыгишасны.
2: Да, ты не сомневаюсь, вошса юалам, еще поучадана юалам. Так что мы сорезы верма слона. Мед мян вишка длыш эскоси щетны таблышем. Уже дышем дас не бег булад. Дас кукышон же кезличлене. Абынен сочем ручем мед спасительный республика лыш щем куца. Шила ми дойме теж. От ми туди ми Сыктывкарса комі гімназіян. Англія кувіла дене куїм час. А коміків, сен чужан кувіла дене куча, да? Коміків віла дене кук час. Куч та я поча. Віла дене Китай кувіне, школа сен поча віла дене. Ми шинчі мен тут мали оту визиш. Ми оне косіне пуртне. Програма з арабків. Коди косі бітє віла дене, да коне поча віла дене. И пур мен лишене. Комик вила часа сабу. Мен бо сечем программа часа сабу. А китайка вила, арабка вила, англияка вила им. На сечка мен программа с Режиновой. Позже сечем мы косян шуйне. На сам не чужанка. Завлек так уча серпаса с мен республикан. Горка вила чиган мен бараксану шулыс. Комик вид мен узбыр. Кучеч комищик ты дола. Мені корега думаєш, що мій комі шіктен, дук дасен чорнит на комі. І мен пуршене, а силен мами сроч? Причом тут мам? Силеним бач, силеним баб, дід, орче гасуша дія, школа ан вилечі щас. Сеща мій, мами скороч, сеща силоска в чорнит на комі. Так ми де мами свилече. Ми лава татаджі йозаслен, а спиді пуктамис, чинис. Кося вот каштишна Альона Тияна стая конкурса. Мы Тияна смечаю на нимко делас тая конкурсас. Ногашка и шенджедес.
4: Шенджедес мы отика ащина скубурьяса лудисна. Мед корсулалым лудвылас Александра Петровна Мишарнан керка юрас. Мед вочтая челядис ащина скубурьяса лудисна. И мы каштила корме и четан наш колайн велочиган, витет классен, заводит кубурса гижны, и тая бути кашулым кулымыс локты саслым. Первой гижан кубурьяса саща конка петка чан, саща гажет журналы устан, и налыш туйвишся, бути ка воджа аджанда, тотчи скор кагай сачи сгижама, герт тотчи сесие кор абачи сгижама, да, мы кор отсащенны батьмам, либо веладыш яс, мёны удара районын вылыкоми книга «Гаждырьи», сыны чочку карталым увлечённый чтением конкурс, и мукот кагай свящи эскуш каштышны мы юлыш сылын виштыс, либо кубурыс, куджи герой сасылышуаны, онны тая йона пашкалыма бутика отсащамыз, но тотчис и мы мукот кагай с ашнецки жымаш, и шиям налы медная воджа кутасны гижны, месен чочу медышка котка тиян пиш, Александра Петровна Мишарналыш туйсы воджа талялас. Колян чупада паскажлас, учудвиджен петлыс Александра Мишарна коктуед небыг, и сэны баражывылы челядислен кыл бурвичтыс, И та я каждый раз вместе не бег с разодым, буду кокитись, бочтись и пузаны свой лукуш.
2: Ути секунду, вичу за забынин,
4: да,
2: пузаны не бегали.
4: От я кушмыц. И сыны же миян вылыны шир пасясыс. Петр Санилан гижет я ширки, челяди шир пасащисны. И та я сына вла скорса ща лудисны кывбур яса, баража кучамка шоныд, сдук вылы. Це весна мы челядис, аслы спылысыш, котка яндышаджы, котка сбойджык. Но ставны щулым шанис лудисны и ичит ясыз. Вещик мукоды свылы пашташа маш. Герой ясас. Сыны кача, дамы да, котка вотчис, чуманын веттедлыс, сына вытыс. И тая держа зевнимкой купыд лолан, тая конкурс дорас бошча маш. И челядныса дашта маш. Челядис лантавыс на чуджа вылы шин мысызе. Мисаны пукалым журиин, дон ялым. Герт дон ялым баража вылы, рад пырыш. Сывысна мы кор комик ивье соло, кор лыдены. Александра Петровна Мишарнас, либо мы да авторы тая и щете баража коми ислы, комик ивье слы, воджа юргыны, воджа петкачыны, наевад лыдесны утамыд воджас. И баража тая кыпады комик ивса. Сывысна мы сбылиш костас рочаща началяне, да? И атаны аджаны мы утамыдыс комиеш. И тача много налы гашка воджа ококитас шорнитнеса утамыдыскад. Мед тая воджа ная сышыдас шорнитнеса, гижнеса и петкачынеса. Шия челядлы став бурса. Комик ивьен лола лада ола, комик ивьен мама дына вола, комик ивьен шивны мойдны кужа, комик ивьен уна вылык вуджа, комик ивсы корща ёлищ, виджищ, комик ивсы лельку и тада виджа, комик ивсы юлам яслы щета, меча-меча кывсы, вольны шветас.

0: Вести Комигор.
1: Бурасов, студия Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторияс.
2: Республика Саюрал еще Ростислав Гольштейн, аджишлис, общественники аскады регионан, вещь кадлыш пас, естая, котыр ясла кола туявны, власть, пет кадлыш яслыш возьем яс, сбыль власы ная, оцаласны езлы. Каналан дума абы, рещиган так адъед адын общественный котыр яслан, ло унауч.
3: Сегодня легитимность выборов – это неформальность. Доверие к выборам – это доверие к государству. Оно начинается здесь, на региональном уровне, с конкретных людей и конкретных действий. И нам крайне необходима ваша помощь и поддержка. Именно общественная палата является одним из ключевых инструментов общественного наблюдения и контроля. Вы можете показать избирателям, что все прозрачно и честно.
2: Нышта общественная палата ланымок, туяны республикан мычад я шуам школа СНЧ ляде с вердом, пассажири я сосно владлан транспорт лыщ уч.
4: Мы будем продолжать мониторинг, будем работать с общественными палатами муниципалитета, и хотелось бы, чтобы муниципалитеты точно так же, как и вот нас, основную палату, слышали и мониторинг, и брали в основу своей деятельности.
2: Асфала уджал исчезлен лоу пожарлон, жаден больничный, оланин, да коммунальный могмадам я слышали чад яс, а бать мам вермасны мучад яс так тыдмавны, банкын виджан челя чад елыш ставсы. Тайда мукад выльпортам яс юль тылыщань. Юрта Елена Золотарева.
5: Юль Медведжалунчин чередя химия изданы башиманеслы пособие индиген кудасны артавны шемиян стаманныш нажитка тадвыла бочтымын. Учтык пожас овны сымын олама морда вермытыма свидетельствы. Тадырье виджем кудасны артавны сымын мортыска матыры дружищ. Сущет датыция сызбырча виджедым озлыдищу нажиткан. Коммунальный могуна месяч компенсация, куда сновештено оз виджем вада бичерти, а у тимортвала шерпадя индам лык пасыщ. Виджанетка нормаюш унжик, вефтертам сакомас мантына аз жептыщ. А сокод яслан счетчик ясвынло нормаюш и чаджик лык пас, шададасны соттад урчитамыщ. Аскежич ужал исчезлен лоу пожан он шедет на больничной. Там огощ кома освоштена страховка социальная фонда ндавештена на щем, но мантына больничной кутасны пас ищем чань вожен мысти. Аз челядлен банс отшет елыч, бать мам да сие свежеща свермасны бочтны юор. Он и версия сымын читаны сыглас карта бочтам было, но кымын сэн ищем, да мы ищ мын тыща тыр арлатыма, банк ясла ос почвичтавны оан пас шерти. Он ищен тайму чудыс абу. Улыга ев госын вылыга, шумас ясла кома свештыны уджиджик вод. Он и талыч бочтыны дас процент, а юльшень откуделасна мукат вузыскат и вод слово кычкык процент. Пальмовай выян чуянан донас тытчиман содас.
2: Вопан Чимчань, санатория санвермисный ён матчинатория военной операции са пышти еще ветеран, путевка са социальный фонд чита, медицина ан вызовем документ я черти. На ешеде да мэн чыч верва социальный фонд. Быт ветеранлы индема ашер куратору санаторий да кур ортия сын бое час вермасный ён матчины кыш эти лун. Роща са герой ясла путевка са щетаны чырыттык. Эти от группа вермы тамалы индены тория мортес. Сылы чыч юхасны ту еще ламыжда. Сыктывкарса каналан университет ищ медицина институт помал ищ яслы кыпы дащетесны диплом яс. Того вела чаненца помал ищ щё кыщ ыкмы сморт лэджесны медики ясыс лечебное дело да педиатрия специалитет шарти. Гыр диплом яс вичписны вид выпускниклы кызвын вела чешеска сейкольчыны республика андаводжмасчыны комила медицина учреждения ясын.
6: Дальше я иду в ординатуру по хирургии, по направлению хирургии в Сыктывкарском государственном университете, потому что здесь много возможностей, большое количество баз практики, в том числе та, куда я дальше планирую идти работать, это Эжвинская больница. Считаю, что здесь очень сильный преподавательский состав, и именно поэтому я решила остаться здесь, в родной республике.
2: Тылшын тырыдан бұдманы вот аскуст язда град ерпук тас яз. Джори жалым барын уна турбоши снин воны. Бұрыд штай кады, вывте ашыны лёгга гяз чыкыдыны да вишмадыны бұдман гясыз. Тышкашны накыды зэв шыкыд, но позжан луныз эм сымын колы вычны ставсы аз кады. Виштал Ольга Макарова.
7: Нина истоминалан юрын мы из сымынос бұдмы. Ним кодедыны пион яз, гырдыдыны медводжа яблок яз. Но бур хурожай вермасвошны пуа умы чеснынен кодю кот яздагаг. Вечиштам гышт яса с агроном Давидж Мовмас Министерство, он юканан вечкадлыш Ольга Лысенкова, аджис пыржа.
8: уже стали закручиваться листики, вам нужно будет обязательно провести обработку яблони, потому что она дальше будет и поражаться тлей еще больше.
7: Ще цитер хурченчу школа міздене льолі ящика дене корга є джитбак вірмасич медник будмикса став нас.
8: Это первые признаки, как раз мучні страсы. Видим, какие идут, какой налет на поверхности листьев. Да? Он такой белый, потом становится серым, и потом растение начинает угнетаться, но листья становятся коричневые, но это все может передаваться также и на ягоды. Ягоды потом употреблять вообще нельзя.
7: Яблоня колорит Різне далматський качащин вилин біопрепарат ясен, а ситер лоца власне самин фунгіцид яс. Арнас льок вуж яс бідько маски равне. Торія дежірини картопіль борща. Талуня кичовтиген паракуст, кодивіще різактаніозен, вили пір'єма мощ, ознін бидме. Єркутич лечок тима воді щуща віджені бидме яс, да відчичні нешта фітофторозищ.
8: Фитофтора тоже проявляется вот как раз во влажную погоду. И опять же, как бы тут надо смотреть, если клубни были поражены фитофторой, соответственно, в любом случае себя проявит в вегетации. Надо провести обработку. Это уже где-то в период, где-то в первой декаде июля, для того, чтобы себя обезопасить от развития этого и распространения этого заболевания.
7: Капуста видітимеш, Ніна Істоміна дікачка з Йодорчини. Йона, що я не гагіас. Сойони, ти дала капуста гуд. Очі дрізамен, шо експерт, Ніна Монвєж. Кума свачнута я згожумен, нікому не ще й бути.

0: В отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 6-11. Местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26. Местами при дожде плюс 16-21 градус тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.
1: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном, заявил Трамп. И число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 2500 человек. Все подробности далее. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны. А накануне подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. Подробности рассказал начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
5: В результате решительных действий подразделения южной группировки войск освобожден населенный пункт Пескуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой и аэромобильных бригад в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Сенатор», 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
4: Тем временем расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили за ночь около 100 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Город Приморско-Ахтарск был атакован беспилотниками. Обломки дронов упали в 9 местах. Повреждены частные дома, газовая труба и опора линии электропередач, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадавших нет. На местах работают экстренные службы. ВСУ накануне ударили по автобусу в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. 9 пострадавших госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, это был городской транспорт. Люди возвращались домой с работы. В четверг украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск-Гомель-Анапа в Брянской области. Ранения получили 2 водителя и пассажир. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственно близости от транспортного средства. Возбуждено дело о теракте. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились, заявил РИА Новости замглавы МИДа Михаил Галузин. Однако, по его словам, для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса. Дипломат также раскритиковал позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который утверждает, что Москва якобы не хочет садиться за стол переговоров. «Мы оттуда и не выходили. Вышла Украина. Украинская сторона, причем не единожды», – заключил Галузин. В этом году Россия и Украина провели 3 раунда встреч с участием

0: участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля. Взрыв в жилом доме в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, могла устроить 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии. Как пишет газета «Фигаро», после взрыва женщина направилась в коммуну Басалей на юг Франции, после чего скрылась, предположительно, в Италии. 29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Один из троих раненых – Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 киевские власти ввели против него санкции. Прокуратура Монако сейчас ведет расследование в связи с покушением на убийство. Следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит служба безопасности Украины. Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики. «Это лишение Ирана ядерного оружия», – подчеркнул президент США. По его мнению, конфликт продолжительностью около 4 месяцев – это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей. «И чего я добился?» «Я разгромил их в военном плане», – подчеркнул американский лидер. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Об этом сообщила уполномоченный президента страны Делсил Родригес. По ее словам, число пострадавших превысило 12400 человек. Вся система здравоохранения страны задействована для оказания помощи раненым, которые проходят лечение как в государственных, так и в частных клиниках за счет государства. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Были зафиксированы 2 серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Во время ЧП, по данным властей, погибли большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра. При землетрясениях полностью обрушились 189 зданий. Вчера в столице был самый жаркий день текущего лета. Это подтвердил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня же, по его словам, в мегаполисе жара спадет.
1: Столица нашей Родины вчера действительно был самый жаркий день текущего лета. На опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30,4 градуса. И за все лето это второй случай с 30-градусным значением. 10 июня было ровно плюс 30. Днем постепенно фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метра в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба. Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4. В женской части турнира Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдер 6-4, 4, 6, 6, 2. А Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк 7-6, 3-6, 3-6. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals сроком на 1 сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. Зарплата игрока составит 1 миллион долларов. Также 40-летний форвард получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч и бонус в размере 4 миллионов 750 тысяч долларов за 10 и более проведенных игр. Сборная Португалии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Португальцы в первом раунде плей-офф были сильнее хорватов со счетом 2-1 благодаря реализованному Криштиану Роналду пенальти и голу Гонсалу Рамуша. У проигравших отличился Иван Перишич. В другой встрече дня испанцы взяли верх над австрийцами 3-0. Московский футбольный «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что предложение российского клуба превышает 4 миллиона евро, а сам 24-летний испанец открыт к переходу в «Спартак». Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Второе место занял Савелий Съедин. Бронзовую медаль завоевал Иван Куляк. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 28-30 градусов, малооблачная погода. В Пензе плюс 30-32, в Ярославле плюс 26-28, небольшой дождь. Во Владимире плюс 28-30 градусов, преимущественно без осадков. В Туле плюс 28-30 и кратковременные дожди. В Воронеже без осадков плюс 29-31 градус. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 33-35. В Краснодаре плюс 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, кратковременный дождь. В Москве без осадков плюс 25-27. Сейчас столица плюс 19. Без осадков ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В западных районах кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26, местами при дожде плюс 16-21 градус тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Комигор.
2: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Республика вновь стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион для молодых», получив федеральную поддержку в размере 79 миллионов рублей. Финансирование направят на 26 крупных мероприятий и создание современных пространств. Среди них республиканский конкурс «Лучший призывник имени первого героя Коми Анатолия Хлобыстова», республиканский форум молодых семей «Медовый месяц» и творческий лагерь СНГ. Федеральная поддержка поможет запустить в Коми 16 новых проектов для самой разной аудитории. Среди них школа медиа-волонтеров «Медиа-цех-11», форум рабочей молодежи «Ночная смена» и акселератор для будущих фермеров «Агрокоми». Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить юридическую помощь не только в форме консультации, подготовки исков, запросов, но и путем представления их интересов в суде. Соответствующий законопроект разработал Минюст Коми, сообщил на прямой линии Центра управления регионом министр ведомства Александр Печенин.
3: Такие категории могут обратиться непосредственно по телефону Госюрбюро 206-155, это город Сыктывкар, код 88212. На территориях Республики Коми также государственная система бесплатной юридической помощи принимает участие адвокатская палата, нотариальная палата. Они также помогают гражданам в части оказания бесплатной юридической помощи по определенным законам вопросам. Информация об адвокатах, принимающих участие, размещена на адвокатской палате на их сайте и на сайте Министерства юстиции Республики Коми.
2: В республике стартовал 4-й сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Призовой фонд достиг рекордных сумм. За лучшее видео можно получить 3 миллиона рублей. Важно соблюсти ряд условий. Короткометражный фильм о путешествии в Арктику или на Дальний Восток не должен превышать 8 минут. Появление автора в кадре обязательно. Загрузить свою работу можно на сайт путешественникдв.рф до 15 января 2027 года. Студенты вузов республики успешно выступили на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Красноярске. Обучающиеся в Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина Егор Никишин и Данил Демин стали лауреатами первой степени в номинации «Видеорепортаж». Виктория Терентьева и Никита Филиппов получили благодарственное письмо за участие в концерте, посвященном Году единства народов России. Исполнили песню «Дорогой язык» на ижемском диалекте. Максим Карпухин из воркутинского филиала УГТУ получил специальный приз номинации «Рэп-соло». Команда проекта «Северный ковчег» отправляется во вторую экспедицию в деревню Вёздино Усть-Вымского района. Поездка направлена на сохранение храма святителя Николая Чудотворца. Сейчас волонтеры собирают единомышленников и средства, чтобы выполнить работы в полном объеме. Экспедиция пройдет с 26 июля по 9 августа, рассказала командир проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» Елена Бердяга.
4: Мы запланировали очень большой объем работ, и подготовка этих запланированных противоаварийных консервационных работ уже ведется у нас полным ходом. Соответственно, что уже сделано? Идет сбор средств, идет сбор команды. Нам необходимо собрать 35 человек, и на сегодня нам еще требуется 6 мужчин в нашу команду. Есть необходимые работы, которые мы по проекту запланировали сделать. Это проведение фундаментных работ, выравнивание церкви, проведение земляных работ, всего – объема фундамента и замена трех сгнивших нижних венцов. На ярусе звона мы хотим восстановить перила. Также сейчас мы покупаем 6 колоколов и, соответственно, будет монтаж 6 колоколов на звоннице. Далее мы завершим работы на иконостасе. Это установка иконы, двери и нижней панели. А также во время экспедиции пройдет освящение иконостаса отцом Василием. Далее в этом году у нас запланированы полный объем работ в трапезной части церкви. Это полное восстановление стен, кровли, пола и монтаж примыканий. А далее полностью будут восстановлены полы внутри церкви. Мы сейчас уже изготовили 22 рамы, будет проведен монтаж. Также мы восстановим крыльцо, входную дверь, нам необходимо ее укрепить, а также водоотвод. Вот такие работы ждут нас в этом году.
2: Новости культуры. Сегодня в 12 часов в Национальной библиотеке Коми состоится презентация книги «Созвучие». В сборник вошли стихи современных писателей, представителей финно-угорских народов в переводе на коми пермяцкий и русский. Поэтические произведения посвящены малой родине, любви, природе, теме дружбы и взаимопомощи, сердечной радости и печальным раздумьям. Академический театр драмы имени Виктора Савина получил грант на создание спектакля «Стефан. Венец земли Пермской». Премьера запланирована на 24 сентября. В основе история духовного становления Стефана Пермского от юности, наполненной стремлением к знаниям, до осознанного выбора миссии просветителя. Авторы стремятся не только воссоздать исторические события, но и осмыслить их значение для современного зрителя. Предлагаю увидеть в судьбе героя пример созидательного пути, основанного на уважении, знании и духовной ответственности. С 21 августа по 18 сентября в Доме дружбы народов Коми пройдет экспозиция «Всяк мастер на свой лад». Выставка станет площадкой для диалога художников, педагогов и коллективов, работающих в сфере декоративно-прикладного искусства. К участию приглашаются творческие студии, центры народных промыслов, индивидуальные предприниматели, учащиеся и преподаватели профильных учебных заведений. Каждый мастер может представить не более 3 работ. Изделия должны содержать национальный акцент, элементы, отражающие культуру и традиции разных народов. Заявки принимаются по 3 августа. Завтра в селе Куратово Сысельского района состоится республиканский праздник поэзии и народного творчества «Мена-муза», посвященный 187-й годовщине со дня рождения первого коми-поэта Ивана Куратова. В программе «Литературная гостиная», торжественная церемония награждения образцовых семей и вручение общественной награды «За любовь и верность», а также турнир по мини-футболу. В течение всего дня гостей ждут тематические площадки «Время читать», мастер-классы, игры, выставка декоративно-прикладного искусства, ярмарка. Завершит вечер этнодискотека на Центральной площади. Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Налимовой приглашает 5 июля на уникальный туристский маршрут «Пастур», ставший победителем всероссийского конкурса «Молодые стратеги России». О программе мероприятия директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев.
5: Пастур начинается в селе Вульгард возле Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой. Ровно в 9:00 мы выезжаем. Первым у нас на пути будет дом-музей Прометея Ионовича Чистолева в Нюхчиме. Мы побываем в самом этом доме, уникальном, с знаменитой гамской мебелью. Потом мы побываем возле Нюхчимского чугунолитейного завода. Здесь вас встретят кухой и накормят нюхчимскими калачами. А потом мы едем в старинное село Выбский, историко-краеведческий музей, где нас встречает известный краевед, экскурсовод Светлана Андреевна Тюрнина, которая покажет вам особо охраняемую природную территорию Каргарский, Каргарскую беседку. Спустимся к реке Каргарской излучине. Очень красивые места. Рем Николаевич Ермолин называл это 7-м чудом света. Потом мы поедем к Святой Еле по Пасхевой пятницы. Затем мы пойдем к святым источникам, выпьем святой воды. Затем мы пойдем в Ипский историко-краеведческий музей. И там вот накормят шангами, вкусным ипским чаем. Так что, можно сказать, небольшой такой гастрономический тур.
2: Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В западных районах кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26, местами при дожде плюс 16-21 градус тепла. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.
6: Знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Диапазон.
10: Утренняя информационная программа.
11: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Татьяна Мельхер. 503 выпускника Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Павловича Морозова недавно получили дипломы. Среди них будущие медицинские сестры, братья, фельдшеры, акушеры и лаборанты. Больше половины выпускников освоили специальность «сестринское дело». Уже этим летом многие из них начнут работать в учреждениях здравоохранения республики. Руслана Кузьма с детства знала, что помогать людям – ее призвание. Учеба в медколледже была непростой, но упорство и поддержка семьи всегда помогали, делится сама выпускница и ее мама. Следующая ступень – поступить в университет и стать психотерапевтом.
12: Я ждала, я знала, что она у меня очень умная, такая грамотная, и что она дойдет именно до красного диплома.
13: Я очень рада была получить красный диплом. Я считаю, что я этого заслужила за свою учебу трудную и упорную.
11: Для Виктории Шудловской медицина – семейное дело. Родители работают в этой сфере. По словам девушки, во время учебы самыми сложными дисциплинами стали фармакология и анатомия. Но трудности не помешали окончить колледж с красным дипломом.
14: Я бы очень хотела работать в инфекционной больнице, если из стационара смотреть, потому что, не знаю, после практик меня прям туда тянет. Я знаю, опасная зона, все это, но мне там очень нравится.
11: Среди выпускников не только медсестры, но и медбратья. Захар Глуханьков уже определился с местом работы.
15: Я планирую работать в центре переливания крови какое-то время с наставником, чтобы аккредитацию можно было следующую сдать и поступать дальше.
11: На сегодняшний день молодые специалисты особенно востребованы в системе здравоохранения региона. Большинство выпускников восполнят кадровый дефицит в больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах. Слово заместителю министра здравоохранения Республики Коми Вадиму Мечетину.
16: Ребята, которые выпускаются из нашего медицинского колледжа, они обладают очень высоким уровнем знаний, высоким уровнем практических навыков. И любой главный врач хочет таких ребят оставить у себя. Это очень ценно, и мы стараемся их удержать.
11: Совсем скоро вчерашние выпускники сменят праздничные наряды на медицинскую форму. Для пациентов они станут медицинскими сестрами и братьями, а для системы здравоохранения – долгожданным пополнением. Выпускникам дорогу, но уже в другом направлении. Стоять на страже правопорядка может не каждый. Об этом и о том, как стать сотрудником полиции, на прямой линии в общественной приемной главы Коми рассказала временно исполняющая обязанности заместителя начальника МВД России по городу Сыктывкару, начальник отдела по работе с личным составом Светлана Буцова.
17: Управление МВД России по городу Сыктывкару сообщает, что открыт набор граждан для замещения вакантных должностей. У нас есть вакансии полицейский патрульно-постовой службы, полицейские роты охраны объектов, участковые уполномоченные полиции, а также следователи-дознаватели. Требования к кандидатам – это возраст от 18 лет до 50 лет. Обязательно наличие гражданства Российской Федерации. Аттестат о полном среднем образовании или диплом о среднем специальном образовании. Для сотрудников, желающих заместить должность следователя, это должен быть диплом о высшем юридическом образовании. Физическая подготовка на должном уровне, а также способность по личным и морально-деловым качествам проходить службу в органах внутренних дел. Социальные гарантии у нас. Денежное довольствие от 45 тысяч – это минимальный. Обеспечение форменным обмундированием. Бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение. Увеличенная продолжительность отпуска. Отпуск у нас у сотрудников от 55 дней. Льготное исчисление выслуги для назначения пенсии, а также страхование жизни и здоровья. Если вы хотите попробовать себя как сотрудник органов внутренних дел, хотите проконсультироваться по данному вопросу, пожалуйста, обращайтесь по адресу улица Первомайская, дом 21, кабинет 410, или телефон запишите, пожалуйста, 28 26 56 28 27 07. Допустим, к нам обратился гражданин, хочет трудоустроиться на службу. Неважно, это мужчина или женщина, у нас гендерных различий нет. Мы кандидату сначала выдаем комплект документов, которые он должен заполнить, и список документов, которые он должен принести. После этого кандидат проходит медицинское освидетельствование по месту жительства. То есть это набор минимальных требований. Анализы крови, медицинские исследования. Естественно, кандидат не должен стоять ни на каких учетах, ни психических, ни наркологических, ни кожвен. Естественно, в спид-центре не должно быть у него никаких обращений. Военно-врачебная комиссия, она обращает внимание, конечно, на наличие у кандидата каких-либо состояний на диспансерном учете, на какие-то хронические заболевания, то есть это могут быть разные, могут быть у офтальмолога заболевания, то есть у нас есть ограничения по зрению.
9: По зрению.
17: Оно не должно быть идеальным единица, но какое-то ограничение, какой-то порог существует. Ну, естественно, это должен быть человек физически здоровый внешне, то есть инвалидность у нас пока граждане с ограниченными способностями, возможностями, у нас пока на службу не принимают. Естественно, не должно быть никаких привлечений к административной уголовной ответственности. Это ограничение. Ну, административная ответственность может быть по некоторым статьям, которые у нас допускаются, а есть такие, которые категорически нет. Например, управление транспортным средством в состоянии опьянения – это сразу же отказ от приема на службу в органы внутренних дел. Мы ограничены федеральным законом. Сроки у нас изучения кандидата установлены федеральным законом 342, и они составляют 3 месяца. Да? В исключительных случаях мы можем продлить проверку кандидата еще на 1 месяц. То есть максимально это 4 месяца. 4 После месяца. Этого будет отказ в приеме гражданина на службу. Но по моему опыту, граждане у нас проходят в среднем за 2-2,5 месяца эту проверку пройти успевают и трудоустроиться на службу. И ведомственное жилье у нас предоставляется. У нас есть ведомственный дом на Южной 24. Если там квартир свободных нету, то у нас предусмотрена компенсация за найм жилья. Она разная в зависимости от количества членов семьи. Да. Но минимум это 16 тысяч на одного человека. А если гражданин, придя к нам на службу, имея, допустим, 11 классов образования или среднее профессиональное образование, хочет получить его, увеличить свой уровень профессионального образования, то это возможно. Каждый год мы направляем своих сотрудников для получения высшего образования заочно в наши ведомственные вузы. Как правило, это Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Это ближайшие к нам вузы, где готовят профессионалов.
9: Необходимых в вашей области.
17: Все верно. Если это должности младшего начальствующего состава, то есть которым минимальные требования – это 11 классов образования, то присваивается первое звание «младший сержант полиции». Младший сержант внутренней службы. Или юстиции. У нас их 3 разных категории. Полиция, внутренняя служба и юстиция. Если это офицерское звание, то первоначально присваивается младший лейтенант. И, соответственно, от сроков выслуги это звание растет с каждым годом.
9: Выслуга как считается?
17: Льготно. У нас идет год службы за 1,5 года. То есть, если вы отслужили 10 лет, то эта выслуга уже 15 лет составляет. Чтобы выйти на пенсию, то есть минимум нам нужно отслужить 14-13 лет, в зависимости от еще от уровня образования, от наличия армии или ее отсутствия. И гражданин может уже претендовать на минимальную пенсию.
11: Сегодня День государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Также в общественной приемной главы накануне прошла прямая линия на тему «Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил использования двухколесной техники подростками?». Начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции МВД России по городу Сыктывкару Артем Станкевич рассказал подробнее.
18: Хотелось бы, как всегда, начать с цифр статистики, которая, к сожалению, с каждым годом у нас все растет. проблема у нас есть с водителями двухколесной мототехники. Так, допустим, в 2024 году за весь год у нас произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, где 3 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести при управлении мототехникой. В 2025 году у нас произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, где 8 несовершеннолетних получили травмы также при управлении мототехникой. И с начала этого года, да, то есть у нас идет первый месяц лета, и у нас уже 4 дорожно-транспортных происшествия, где 4 несовершеннолетних также получили травмы, и травмы получили очень серьезные. Все это при управлении именно этой так называемой мототехникой. Значит, поэтому хотелось бы, наверное, сразу отметить, да, что никто, да, не имеет права управлять механическими транспортными средствами, не имея определенной категории водительского удостоверения. И все мы понимаем, что несовершеннолетние дети до 16 лет физически не могут получить эту, естественно, водительскую категорию водительского удостоверения. Значит, поэтому тут, наверное, хотелось бы обратиться к родителям всех несовершеннолетних о том, что законный представитель, да, как главный воспитатель, естественно, напоминали про правила и ни в коем случае не разрешали управлять транспортными средствами лицам, не достигшими определенного возраста и не получившими водительского удостоверения соответствующей категории. То есть родители ни в коем случае не должны покупать всю эту всевозможную мототехнику, передавать деньги на покупку этой техники. Родители должны следить за финансовым потоком своих несовершеннолетних и, естественно, ни в коем случае не разрешать управлять механическими транспортными средствами. Напомню, что если водитель управляет транспортным средством, не имея определенной категории водительского удостоверения, то здесь предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, да, то есть возраст привлечения к административной ответственности 16 лет. Если мы устанавливаем, что родители знали, да, и передавали эту мототранспортную технику для управления несовершеннолетним, также к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, законные представители привлекаются также к административной ответственности, штраф здесь уже составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, хотелось бы отметить, что сейчас, в настоящее время, по двум нашим дорожно-транспортным происшествиям у нас находятся материалы проверки в Следственном комитете для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 151 прим. 2. Да? Поэтому, еще раз, уважаемые родители, ни в коем случае не передавайте мототехнику, не разрешайте, следите за детьми, следите за их времяпрепровождением, да, особенно сейчас в летний период. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что самое главное – это жизнь и здоровье детей. То есть от этого зависит, в том числе и от ваших действий, зависит жизнь и здоровье ваших детей.
11: Помощник прокурора города Сыктывкара прокуратуры Республики Коми Артем Мартынов отметил, что данный вопрос касается не только мототехники, но и так называемых СИМов – средств индивидуальной мобильности.
19: Хотелось бы отметить, что данный вопрос касается не только мототехники, в том числе велосипедов. У нас правила дорожного движения даже для велосипедистов предусматривают обязанность спешиться в случае прохождения тротуаров, там иных вопросов, когда пересечение дороги. И, соответственно, данные требования несовершеннолетним также в обязательном порядке необходимо соблюдать. Мы, гуляя по улицам города, видим, что часто несовершеннолетние, управляя и различными скутерами, либо велосипедами, проезжают мимо пешеходов достаточно высокой скорости, в том числе мимо других детей, поведение которых часто может быть хаотичным, то есть ребенок может побежать, и на него можно случайно наехать, совершить дорожно-транспортное происшествие, соответственно, причинить вред. И, соответственно, в случаях причинения вреда, в зависимости от возраста виновника, может ставиться вопрос и от категории вреда уже об уголовной ответственности такого виновника. Кроме того, также стоит отметить, что помимо уже обозначенных вопросов уголовной и административной ответственности, у нас имеется и гражданско-правовая ответственность, как виновников от 16 лет, которые самостоятельно могут нести ответственность за свои действия, так и родителей детей более младшего возраста, то есть являясь участником дорожно-транспортного происшествия и причиняя кому-то вред, это влечет обязанность этот вред возместить. И возмещается либо как детьми от 16 лет за счет собственных средств, если они имеются, либо их родителями, если таких средств не имеется. Для детей более младшего возраста такая обязанность целиком ложится на плечи родителей. То есть, соответственно, причинив кому-то вред здоровью, это может вылететь достаточно большую копеечку для семьи на достаточно длительное время. Поэтому об этом тоже стоит помнить.
0: Диапазон.
10: Утренняя информационная программа.
11: В столице Республики Коми побывал мастер перевоплощений, выступавший на сцене с самыми известными юмористами страны – заслуженный артист России Святослав Ещенко. Имея огромный опыт работы на сцене с такими мэтрами эстрады, как Михаил Задорнов и Евгений Петросян, артист рассказал, что считает идеальным рецептом удачной шутки, откуда черпает вдохновение, на ком проверяет свои авторские постановки и как относится к молодым комикам. Также ответил на вопросы моей коллеги Анастасии Янчуковой о том, правда ли смех продлевает жизнь и насколько верно суждение, что юмористы в душе грустные люди.
20: Я бы хотела начать наше интервью с вашей цитаты. Вы однажды сказали, что чем больше смеяться, значит, ты быстрее выздоровеешь. Правильно?
21: Важно еще дольше и громче. Это упражнение на чистку легких.
20: Да. Чем громче смеешься, тем быстрее поправишься.
21: Важно это минимум 5 минут это делать. То есть вот... То есть легкие должны очищаться таким образом. Тогда да. Тогда это реально, это как йога, оздоравливающий эффект такой.
20: Это вот и есть ваш лайфхак, как быстрее, быстро прийти.
21: Ну, на самом деле, если бы мы на каждую проблему, на каждый стресс реагировали именно вот этим, то мгновенно бы все улетучивалось плохое. Как против судьбы, против чего-то рока какого-то, то есть хохот. У Михаила Евдокимова, помните, был такой номер,
20: конечно,
21: когда он старичок про свою старушку рассказывал, говорит, о, это у ней против судьбы, что ли? Дом горит, она ржет, стоит.
20: А вот получается, это неправда, то, что бытует такое мнение, что на самом деле юмористы – грустные люди. Это неправда или вот у вас действительно вся жизнь смехопанорама?
21: Здесь ведь какой момент? То есть в любом случае артист, когда он дарит людям положительные эмоции, он каким-то образом все равно какой-то свой резерв расходует. И, естественно, после этого он может уйти там каким-то уже уставшим, угрюмым. Не потому, что он в жизни грустный, а потому, что в жизни ему нужна перезагрузка. Есть, конечно, уникальные люди, которые всегда могут, но это нужно уметь подпитываться от энергии космоса. Соответственно, если человек пьет, курит, ведет какой-то нездоровый образ жизни, ему очень сложно связаться с космосом. Ну, конечно, чистая природа, вот она дает тоже энергию. Поэтому, когда у меня спрашивают, а как вам город наш? Я говорю, вы меня извините, моя задача сейчас восстановиться. И я вот стараюсь какие-то природные места захватывать, а достопримечательности города или там музеи какие-то, мне не до этого. Я для того, чтобы быть в форме и действительно подарить людям позитив, я должен обязательно восстановиться после перелета, поспать, что-то съесть полезное, желательно поплавать там или сходить на природу. То есть это очень важно. И, соответственно, получая заряд позитива, я его передаю в зал. А бывает, что когда много выступлений, тогда да, становишься грустным уже.
20: Все тяжело,
21: должно быть
20: силы
21: в меру.
20: Да.
21: Ну, то есть, ну, это не значит, что все юмористы грустные. То есть это...
20: Рассмешить зрителя в зале гораздо сложнее, чем заставить его плакать.
21: Мне легче рассмешить. Но я же еще играю в театре, в драматическом, в комедиях. Моя была задача, чтобы не то, чтобы там заставить зрителей плакать, но чтобы вот дошло что-то. И когда у меня получалось, всегда были овации, аплодисменты. То есть я, ну, в зал, обычно в театре, когда играешь, в зал не смотришь, не видно там, что у людей на глазах. Но мне говорили билетеры, что вот некоторые люди плакали. Вот. То есть для меня вот это действительно достижение, в хорошем смысле слова, выбить слезу не жуткими новостями, а именно правильными эмоциями. Эмоциями грусти, сострадания, так, человеческих эмоций именно, добиться каких-то. А рассмешить мне легче, конечно, потому что действительно это я фактически с детства этим занимаюсь. Mm-hmm. Как родился 1 апреля, так и начал. Да.
20: А у вас есть какая-то, вот, я не знаю, фокус-группа людей, или, может, кому вы доверяете? На ком вообще вот юмористы проверяют свои шутки? Или вот как-то вот вы сразу же, вы написали, вы уверены
21: это,
20: в материале?
21: К сожалению, невозможно ни на ком проверить, кроме как на зрителя. Поэтому мы порой вынуждены выучить текст, выйти, а он не проходит, и, значит, уже его нужно забыть. Либо надо над ним поработать, переделать как-то его. Если в нем что-то есть, иногда бывает, одну фразу меняешь, и текст начинает
20: работать. Все по-другому. Ой, играть новыми
21: красками. А бывает, думаю, ничего смешного. Думаю, дай попробую. Да, так просто с листа почитаю, хохот в зале. Но это редко. Обычно я сам уже знаю, то есть все-таки есть интуиция, чутье профессиональное. Угу. Я уже сам знаю, что смешно, что не смешно. В принципе, я уже иду на зрителя с каким-то готовым номером. Потому что если он сырой, я сотрудничаю с автором, он переделывает, доделывает, а потом только иду на зрителя. Опыт уже есть. Когда правительственное какое-то мероприятие, мне вот однажды концерт в Кремле был, в Кремлевском дворце, и мне сказал директор, сказал, что... Ни в коем случае никакой сатиры, никакой политики, никакой критики, ничего пошлого. Но очень смешно должно быть. Я говорю, а что ж тогда делать? Вот про тещу анекдоты рассказывать. Ну, это уже пошло, уже про одну тещу.
20: Зато про тещу всегда актуально.
21: А когда приходят мои поклонники, это какое тут волнение, тут радость встречи. Иногда просто бывает, что зал не полный, тогда тяжелее, люди сами стесняются. Им вроде как неудобно за тех, кто не пришел. То есть искренне. И они так, ой, а как артисту? В общем, вот такое бывает, когда сами люди стесняются. Ну, им всегда надо говорить, что вас мало, но вы лучшие, вы искренние поклонники.
20: Вы родились 1 апреля. Это просто поразительно, что в день юмора, розыгрыша, смеха и радости. Ну, у вас скоро юбилей.
21: Это единственное, что меня сдерживает, чтобы не бросать это дело.
20: День рождения.
21: Я понимаю, что это миссия, да, я должен продолжать.
20: Обязательно. И у вас, более того, скоро юбилей. Красивая дата.
21: 1 апреля 2 пятерки у меня.
20: Две пятерки. С размахом будете отмечать юбилей.
21: Честно говоря, я никогда не отмечаю день рождения. Так повелось, что 1 апреля всегда были какие-то юморины, и не до отмечаний было. А юморины были по неделе где-то вот так раньше. И когда уже приезжаешь, уставший, отдыхаешь, и друзья звонят и говорят, мы тебя с днем рождения не можем поздравить, ты трубки не берешь. Я говорю, так до него еще год целый.
20: Уже когда, до следующего.
21: 5 апреля, да, когда меня поздравляют. А когда отмечать?
20: Я ведь знаю, что вы, по-моему, более 20 лет, да, вы уже не кушаете мясо, правильно я понимаю?
21: Да.
20: Молодой, меня... красивый, высокий мужчина.
21: С банкета мало чего я могу унести.
20: Вот у меня вопрос, что на вашем банкетном столе, что в вашей тарелке?
21: Я употребляю молочный продукт. Вот сыр и зелень, это вот первое для меня.
20: Ваше любимое. Ну, то есть, как бы, даже и без мяса всегда есть что покушать и восстановить силы, правильно я понимаю?
21: Ну, сейчас же везде все есть. Первое время было сложновато у меня на гастролях, когда я только бросил есть мясо. Если куда-нибудь я ехал на север, там одна строганина и водка. И мне очень сложно было быть вегетарианцем. Да? То есть только водку, если пить, а без закуски можно выбрать. Все. Даже есть в больших городах вегетарианские рестораны.
20: Ничего себе!
21: Но вегетарианский, индийский, в Москве так вообще там много разных. И веганские, и всякие, и сыроедческие.
3: Блин, стирать надо над собой немножко тоже пошутить. Я сам про себя сочинил анекдот по поводу того, что я 36 лет не ем мясо. Анекдот такой. Журналист задает артисту Ещенко вопрос. Какие ваши творческие планы? Я вегетарианец. Я вас не об этом спрашиваю. О творческих планах. И отлично себя чувствую. Почему вы отвечаете не по теме? О, видите, вы нервничаете. Это вас все от мяса.
20: Я хотела с вами еще затронуть одну такую тему. Я не знаю, может быть, она и не сложная, но вот все равно. Вы немножко тоже затронули про цензуру. Вот у вас монологи, правильно я понимаю? Вот сейчас современные молодые юмористы, их называют стендаперы. И, конечно, цензуры не существует, особенно на просторах интернета. Мат, черный юмор. Вы все-таки это совсем другое поколение. У вас все очень аккуратно, красиво, и при этом зал хохочет. Вот ваше отношение к тому, это допустимо в юморе, вот вы сейчас считаете, мат, нецензурная брань, да, вот какие-то такие вещи, возможно, о которых не стоило бы шутить.
21: Вы знаете, я смотрю сейчас стендап очень разный стал, и это радует. Шутки интересные, и мата там нет. Ну, первое, конечно, время это было вот засилие нецензурной брани. Но нас так учили, во-первых, в школе в советской я учился, потом в институте в Воронеже на театральном факультете. И не просто мат запрещали, наш декан, он говорил, не терплю сволочизма на сцене. То есть если просто какое-то грубое отношение к женщине, вот какое-то хамство... Чем, кстати, тоже грешат молодые комики. Высмеивают болезни какие-то, унижают стариков, детей. То есть это все считалось волочизмом, это запрещалось даже. Не то, что там мат какой-то. Есть такие анекдоты, которые, ну, наверное, будут менее смешными, если не использовать мат. Реально великие народные артисты, которые на банкетах, на каких-то торжествах, в обществе дам так мягко говорили матом, что все аплодировали, и женщины не съеживались от этого. Потому что можно так выругаться, что ну, просто люди обидятся. Есть время, есть место, когда, да, можно использовать мат, но на центральном телевидении я все-таки считаю, что и в средствах массовой информации этого быть не должно. Должны быть закрыты стендап-клубы. Поэтому мы можем видеть, что в разное время разные подобные шоу были. Ну, камеди был, потом стендап, потом еще что-то придет на смену этому. То есть это именно вот такие...
20: Все равно
21: вот...
20: всегда это будет узкому кругу, хотя не узкому, молодежному, это актуально.
21: Опять же, я могу вам сказать, что вот у меня есть солидные знакомые, богатые бизнесмены, какие-то такие люди влиятельные, чиновники и так далее. Они матерятся, они могут и на работе выругаться.
20: Ну, это нормально. Каждый...
21: Но они этого не делают дома. И они категорически не любят это. То есть дома они у себя это не смотрят. Они говорят, ну что, разве можно эту похабщину смотреть? То есть, я стал анализировать, думаю, у этих людей все сложилось именно в семье. То есть у них проблем с сексуальной жизнью нет, с деньгами проблем нет. Поэтому им этот юмор не интересен. А у кого комплексы сексуальные, да, тому это интересно.
20: Интересно. Да. Это, видимо, разные ступени проходят от этого, а потом все-таки, дай бог, будет интересно слушать, да, монологи Михаила Задорнова, да ваши, Евгения Петросяна.
21: Я такую дурь творил, мне вот... Про меня в Воронеже снимали сюжеты, мой дядя говорит, я как начал про тебя вспоминать, мне стыдно рассказывать, что ты творил. Я говорю, да, я помню, и вроде весело было, смешно. Я один раз залез по решетке первого этажа на балкон второго, а там, значит, моя бабушка, тетя и еще одна младшая тетя, они сидели смотрели телевизор, а я им постучал в окно. И самой младшей тете стало плохо. У нее чуть сердце не выскочило.
20: Да, а
21: я пошутил. Понимаете? Меньше всех испугалась бабушка. Такая пуганная ворона сказала, придурок, разбился бы. Вот ее была реакция. А тете стало плохо чуть скоро. Она пыталась меня бить. А я чувствовал, что у нее руки слабеют, да, от ужаса. И мне так смешно было. Я смеялся. Идиот.
4: Мы пришли сегодня на концерт Святослава Ещенко, да? Любите юмор, любите смеяться.
5: Очень люблю.
4: Похохотать. Вот чего в жизни не хватает, хорошо похохотать, да? Люблю. А этот вот человек вам конкретно, артист, чем нравится?
5: Прикольный.
4: Симпатичный.
5: Ну, симпатичный.
22: Всем удачи, смеха, позитива. Что еще можно сказать?
4: Радости.
22: Радости, улыбок.
4: И любви.
22: И любви обязательно.
21: Я был отличником по русскому языку и литературе в школе. Когда приходила комиссия, меня учитель поднимала, хотя я не был паенькой, я был хулиганом, но я очень хорошо знал русский язык, и мне нравилось. Когда приходила комиссия, и она говорила, ну вот у нас отличница, тут девочки, вот мальчик там, он не отличник, ну вот давайте мы его спросим. Я вставал и идеально говорил номер орфограммы, вот здесь такое-то проверочное слово, такое-то. И мне аплодировала комиссия, говорит, ну, если у вас все ученики такие, то есть они за счет меня выезжали в школу. А постепенно уже не было ежедневных уроков русского языка и литературы. Я стал забывать правила. А сейчас я в интернете проверяю себя. То есть грамотность ушла, потому что я ее не поддерживаю. Соответственно, если человек все время похабщину слушает, не читает каких-то книг выдающихся,
20: откуда
21: в которых
20: взят?
21: Правильные да. мысли человеческие, то он деградирует до уровня животного просто. Это естественно. Человек – это такое существо, которое может подняться до уровня ангела, как Иисус учил, или деградировать хуже животного стать. Что и происходит в мире. То есть никто не хочет воевать. Люди говорят, мы хотим жить в мире, и при этом воюют. Идиоты.
20: Я что вам хотела на самом деле в конце подарить? Я надеюсь, что он не сильно большой, что поместится с собой вам. Я зашла на ваш сайт, я посмотрела, что у вас очень много концертов. Хочу, чтобы география ваших городов становилась все больше и больше. Это вот непосредственно календарь на этот год, пока и только его начало, вот с нашей, да, вот герб наш Республика Коми, чтобы вы отмечали здесь.
21: Я надеюсь, ваши... что у меня будут шикарные гастроли теперь.
20: Вот,
21: потому пусть что, они... честно говоря, театр меня с трудом отпускает на гастроли, но,
20: да.
21: Но вот я хочется, им принесу, чтобы покажу, вы... скажу,
20: 50?
21: Все, вот, чтобы не оказаться в Коми, отпускайте меня в Коми.
20: Точно.
11: На этом программа «Диапазон» подошла к концу. В студии была Татьяна Мильхер. За пультом звукорежиссера Роман Козлов. Всего доброго.
0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. Микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Республика вновь стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион для молодых», получив федеральную поддержку в размере 79 миллионов рублей. Финансирование направят на 26 крупных мероприятий и создание современных пространств. Среди них республиканский конкурс «Лучший призывник имени первого героя Коми Анатолия Хлобыстова», республиканский форум молодых семей «Медовый месяц» и творческий лагерь СНГ. Федеральная поддержка поможет запустить в Коми 16 новых проектов для самой разной аудитории. Среди них школа медиа-волонтеров «Медиа-цех-11», форум рабочей молодежи «Ночная смена» и акселератор для будущих фермеров «Агрокоми». Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить юридическую помощь не только в форме консультации, подготовки исков, запросов, но и путем представления их интересов в суде. Соответствующий законопроект разработал Минюст Коми, сообщил на прямой линии Центра управления регионом министр ведомства Александр Печенин.
2: Такие категории могут обратиться непосредственно по телефону Госюрбюро 206-155, это город Сыктывкар, код 88212. На территориях Республики Коми также государственная система бесплатной юридической помощи принимает участие адвокатская палата, нотариальная палата. Они также помогают гражданам в части оказания бесплатной юридической помощи по определенным законам вопросам. Информация об адвокатах, принимающих участие, размещена на адвокатской палате на их сайте и на сайте Министерства юстиции Республики Коми.
1: В республике стартовал 4-й сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Призовой фонд достиг рекордных сумм. За лучшее видео можно получить 3 миллиона рублей. Важно соблюсти ряд условий. Короткометражный фильм о путешествии в Арктику или на Дальний Восток не должен превышать 8 минут. Появление автора в кадре обязательно. Загрузить свою работу можно на сайт путешественникдв.рф до 15 января 2027 года. Студенты вузов республики успешно выступили на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Красноярске. Обучающиеся в Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина Егор Никишин и Данил Демин стали лауреатами первой степени в номинации «Видеорепортаж». Виктория Терентьева и Никита Филиппов получили благодарственное письмо за участие в концерте, посвященном Году единства народов России. Исполнили песню «Дорогой язык» на ижемском диалекте. Максим Карпухин из воркутинского филиала УГТУ получил специальный приз номинации «Рэп-соло». Команда проекта «Северный ковчег» отправляется во вторую экспедицию в деревню Вёздино Усть-Вымского района. Поиска направлена на сохранение храма святителя Николая Чудотворца. Сейчас волонтеры собирают единомышленников и средства, чтобы выполнить работы в полном объеме. Экспедиция пройдет с 26 июля по 9 августа, рассказала командир проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» Елена Бердяга.
5: Мы запланировали очень большой объем работ, и подготовка этих запланированных противоаварийных консервационных работ уже ведется у нас полным ходом. Соответственно, что уже сделано? Идет сбор средств, идет сбор команды. Нам необходимо собрать 35 человек, и на сегодня нам еще требуется 6 мужчин в нашу команду. Есть необходимые работы, которые мы по проекту запланировали сделать. Это проведение фундаментных работ, выравнивание церкви, проведение земляных работ, всего объема фундамента и замена 3 сгнивших нижних венцов. На ярусе звона мы хотим восстановить перила. Также сейчас мы покупаем 6 колоколов и, соответственно, будет монтаж 6 колоколов на звоннице. Далее мы завершим работы на иконостасе. Это установка иконы, двери и нижней панели. А также во время экспедиции пройдет освящение иконостаса отцом Василием. Далее в этом году у нас запланированы полный объем работ в трапезной части церкви. Это полное восстановление восстановление стен, кровли, пола и монтаж примыканий. Далее полностью будут восстановлены полы внутри церкви. Мы сейчас уже изготовили 22 рамы, будет проведен монтаж. Также мы восстановим крыльцо, входную дверь, нам необходимо ее укрепить, а также водоотвод. Вот такие работы ждут нас в этом году.
1: Новости культуры. Сегодня в 12 часов в Национальной библиотеке Коми состоится презентация книги «Созвучие». В сборник вошли стихи современных писателей, представителей финно-угорских народов в переводе на коми пермяцкий и русский. Поэтические произведения посвящены малой родине, любви, природе, теме дружбы и взаимопомощи, сердечной радости и печальным раздумьям. Академический театр драмы имени Виктора Савина получил грант на создание спектакля «Стефан. Венец земли Пермской». Премьера запланирована на 24 сентября. В основе история духовного становления Стефана Пермского от юности, наполненной стремлением к знаниям, до осознанного выбора миссии просветителя. Авторы стремятся не только воссоздать исторические события, но и осмыслить их значение для современного зрителя. Предлагаю увидеть в судьбе героя пример созидательного пути, основанного на уважении, знании и духовной ответственности. С 21 августа по 18 сентября в Доме дружбы народов Коми пройдет экспозиция «Всяк мастер на свой лад». Выставка станет площадкой для диалога художников, педагогов и коллективов, работающих в сфере декоративно-прикладного искусства. К участию приглашаются творческие студии, центры народных промыслов, индивидуальные предприниматели, учащиеся и преподаватели профильных учебных заведений. Каждый мастер может представить не более 3 работ. Изделия должны содержать национальный акцент, элементы, отражающие культуру, традиции разных народов. Заявки принимаются по 3 августа. Завтра в селе Куратово Сысельского района состоится республиканский праздник поэзии и народного творчества «Мена-муза», посвященный 187-й годовщине со дня рождения первого коми-поэта Ивана Куратова. В программе «Литературная гостиная», торжественная церемония награждения образцовых семей и вручение общественной награды «За любовь и верность», а также турнир по мини-футболу. В течение всего дня гостей ждут тематические площадки «Время читать», мастер-классы, игры, выставка декоративно-прикладного искусства, ярмарка. Завершит вечер этнодискотека на Центральной площади. Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Налимовой приглашает 5 июля на уникальный туристский маршрут «Пастур», ставший победителем всероссийского конкурса «Молодые стратеги России». О программе мероприятия директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев.
6: Пастур начинается в селе Вульгард возле Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой. Ровно в 9:00 мы выезжаем. Первым у нас на пути будет дом-музей Прометея Ионыча Чистолева в Нюхчиме. Мы побываем в самом этом доме, уникальном, с знаменитой гамской мебелью. Потом мы побываем возле Нюхчимского чугунолитейного завода. Здесь вас встретят куфой и накормят Нюхчим калачами. А потом мы едем в старинное село Выбыбский историко-краеведческий музей, где нас встречает известный краевед, экскурсовод Светлана Андреевна Тюрнина, которая покажет вам особо охраняемую природную территорию Каргородскую беседку. Спустимся к реке Каргородской излучине. Очень красивые места. Рэм Николаевич Ермолин называл это 7-м чудом света. Потом мы поедем к Святой Еле по Пороскевой Пятнице. Затем мы пойдем к святым источникам, выпьем святой воды. Затем мы пойдем в Ипский историко-краеведческий музей. И там накормят шангами, вкусным ипским чаем. Так что, можно сказать, небольшой такой гастрономический тур.
1: Вы слушали новости.
7: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В западных районах кратковременно

0: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Минобороны заявила, что с вечера над регионами сбиты 155 украинских дронов. Кабмин до конца года разрешил оборот бензина стандарта Евро-3. И желтый уровень опасности ввели в московском регионе из-за грозы с дождем. Все подробности далее. Дежурные силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом заявила Минобороны. Атаки были предотвращены с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. Дроны нейтрализованы над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. В Приморско-Ахтарске в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов повреждены жилые дома, линия электропередачи и газовая труба, сообщает оперативный штаб региона. Фрагменты беспилотников упали по 9 адресам. На местах происшествия работают оперативные и специальные службы. Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ по автобусу пострадали 3 большегруза. Теневая занятость мигрантов несет потери поступлений в бюджеты всех уровней. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики, которая состоялась накануне. По словам зампреда Совбеза, ситуация с теневой занятостью создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования. Для решения этой проблемы, как отметил Медведев, правительство подготовило 2 законопроекта, которые Госдума приняла в марте в первом чтении.
4: Теневая занятость мигрантов – это потери поступления в бюджеты всех уровней, но при этом иностранные работники, члены их семей пользуются социальной инфраструктурой нашего государства. Ну и такая, конечно, ситуация создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования. Для решения этой проблемы правительство подготовило 2 законопроекта, которые Госдума приняла в марте в первом чтении. Они обязывают эти законопроекты налоговые органы ежеквартально представлять в МВД сведения о доходах мигрантов. И если этот доход отсутствует или он не достигает этот доход прожиточного минимума, то патент или разрешение на работу аннулируется, и иностранец теряет, соответственно, право пребывания в нашей стране. Ну, принцип такой очевидный. Налогов не платишь, до свидания.
3: Эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. В Министерстве войны США образовано централизованное управление по беспилотникам, отвечающее за ускорение разработки и поставок новых систем вооружения данного типа в американские войска. Данная реорганизация является очередной инициативой главы Пентагона Пита Хексета в стремлении ускорить развертывание современных и эффективных образцов вооружений. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл уже назвал ее самым значимым тактическим нововведением нынешнего поколения. Управление станет единым объединенным интегратором всех программ беспилотных и автономных систем в министерстве. Его директор пока еще не назначен. В ведении управления переданы все структуры Пентагона, которые занимались проектами по борьбе с малыми БПЛА и массовому производству дешевых беспилотников. Следователи в Монако считают, что недавний взрыв в княжестве, от которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, устроила женщина. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой.

0: Ссылка на источник. Подозреваемая, вероятно, покинула Монако и направилась в Италию. Ее планируют объявить в розыск через Интерпол. Следователи считают, что речь идет о женщине украинского происхождения, ее фамилию в прессе не называют. Не исключается, что ей помогли сообщники. Кроме того, она могла переодеться в мужчину. Ермолаев, пострадавший от взрыва 29 июня, все еще госпитализирован, но его жизнь вне опасности. Состояние женщины, также получившей ранение, более тяжелое. Ей оторвало ноги. А кроме того, легкие ранения получил подросток. Правительство разрешило до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Постановление Кабмина размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, ряда НПЗ разрешили выпускать в обращение бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Также теперь допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. При этом для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 миллиграммов на килограмм. В Минэнерго сообщили ТАСС, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения спроса. Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕС. В заповеднике земли леопардов Приморья впервые сняли на видео общую трапезу лисы и ежа, который входит в ее рацион. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист отдела по связям с общественностью Татьяна Колко. По ее словам, что ели животные, точно неизвестно. Видео с трапезой двух животных опубликовано в телеграм-канале учреждения. На нем видно, что еж и лисица рядом спокойно едят что-то в траве. Доев, рыжая хищница уходит, а в кадре появляется второй еж, который отгоняет первого от еды. По данным ученых, при наличии обильного пищевого ресурса, более калорийного и вкусного, животные предпочтут не тратить энергию на охоту, а съедят легко доступную находку. Это первая фиксация подобных межвидовых взаимоотношений между амурским ежом и лисицей. До этого похожие фиксации были с азиатскими барсуками и лисицами. Желтый уровень опасности ввели в московском регионе из-за ожидаемой грозы с дождем, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Предупреждение действует до 21 часа субботы, 4 июня. На территории Москвы желтый уровень будет активирован до 21 часа и станет действовать также до вечера субботы.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4 и теперь встретится с итальянцем Флавио Каболи. В женской части турнира Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк 7-6, 3-6, 3-6, а Людмила Самсонова была сильнее Дианы Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Следующей соперницей Самсоновой будет Мари Боускова из Чехии. Сборная Испании пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Испанцы в первом раунде плей-офф были сильнее австрийцев со счетом 3-0 благодаря дублю Микеля Айарсабаля и голу Педро Пора. За выход в четвертьфинал испанцы поспорят с португальцами, которые взяли верх над хорватами 2-1. В другом поединке дня швейцарцы победили команду Алжира 2-0. Московский ЦСКА сделал предложение о переходе в команду бывшему защитнику испанских «Гранады» и «Хетафе» Домингушу Дуарте, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что 31-летним футболистом также интересуется бразильский «Сан-Паулу» и греческий «Олимпиакос». Ожидается, что португалец примет решение о будущем в ближайшие дни. Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон. По нему форвард заработает 1 600 000 долларов. В прошлом сезоне 25-летний россиянин выступал за Нью-Йорк Айлендерс и за 44 матча забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач. Бой регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе россиянина Мурата Гасиева против француза Тони Йоки отменен. Об этом сообщают европейские СМИ. Боксер из Франции получил травму спины. Поединок был запланирован на 11 июля в Москве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
0: Сегодня в Воронеже плюс 29-31 градус, без осадков. В Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 33-35. В Краснодаре плюс 30-32 градуса. В Сочи плюс 28-30. В Ставрополе и Нальчике плюс 30-32. Малооблачная погода. Во Владикавказе плюс 28-30 градусов. А в Севастополе плюс 29-31. Ясно. В Симферополе плюс 32-34. В Ялте плюс 30-32. Сейчас в столице плюс 19 градусов, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
2: А что случилось, Ной?
0: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
2: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
3: Ты в этом уверен?
0: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
4: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
5: Вы способны вызывать дождь.
4: Каждый человек способен вызвать дождь.
0: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы точного времени.
9: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8:12:25. Точное московское время показывают наши эфирные часы. Пятница, 3 июля на календаре. Все это утро вместе с вами проводят Павел Сурков и Татьяна Голованова.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за нами еще и на национальной платформе «Макс».
9: Ну, сейчас поговорим о НАТО. Дело в том, что НАТО готовится к саммиту в Анкаре, который пройдет уже на следующей неделе. Мероприятие будет важным в судьбе Альянса и способно изменить вектор развития военного блока на годы вперед. Но перед началом уже несколько скандальных моментов. Значит, саммит еще не начался, а уже все поругались. Трамп, например, незадолго до саммита вновь резко выступил против Германии и других союзников по Альянсу. В посте на своей собственной платформе Truth Social он назвал их вклад в оборонный Альянс абсурдным. Ну и таким образом, по крайней мере, по оценке разных экспертов, Трамп оказывает давление на союзников по НАТО перед саммитом. И ранее он сказал, что приедет на этот турецкий саммит только из чувства глубокого уважения к президенту Турции Эрдогану. И вот, кстати, тут же СМИ, по крайней мере, одно из агентств, начали писать про Эрдогана и делать на него ставки. И там считают, что, и даже не считают, а утверждают со ссылкой на источники, что были обсуждения, значит, что Турция может заменить США в НАТО, потому что образ Эрдогана как сильного лидера, пользующегося уважением Трампа, делает его способным удержать саммит НАТО в нужном русле, в то время как большинство европейских лидеров конфликтуют с президентом США.
10: А есть еще один персонаж, генеральный секретарь НАТО Марк Рюге, который отправился в вояж. И вот заявляет везде, что никаких внутренних противоречий у Альянса нет, но при этом, смотрите, уже успел съездить в США, в Великобританию, в Германию, везде говорит о том, что все требования всех, значит, союзников по блоку будут удовлетворены, это значит и Трампа тоже. Да, что безопасное будущее у блока, но когда так часто кричат волки-волки, когда так часто говорят о том, что у нас все нормально, все хорошо, все нормально, все хорошо. И вот обратите внимание, я сюда поехал, сюда поехал, сюда поехал, тем более накануне саммита. Ну, что-то это вызывает некоторые вопросики,
9: мягко говоря. Ну, ты что, не веришь заявлениям НАТО, что Европа восполнила нехватку сил за сокращение участия США? Ну, как?
10: Как говорил один киногерой известный, верить, Штирлиц, нельзя никому.
9: Кроме наших экспертов, политолог-публицист Юрий Светов присоединяется к нашему эфиру. Юрий Ильич, доброе утро.
10: Здравствуйте, Юрий Ильич.
11: Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте, Павел.
10: Чего же нам ждать от этого саммита? Будут ли решены внутренние противоречия? Или, может быть, все-таки господин Рюге действительно прав? Все хорошо, все уже договорились между собой.
11: Конечно, у него все хорошо, кроме того, что он не спит из-за России. Поэтому, видимо, так много ездит. А вот когда победит Россия, тогда начнет спать спокойно. В целом, если говорить серьезно, они попытаются заявить следующее. Вот эта идея НАТО 3.0, о которой говорит господин Рюте, продемонстрировать свое единство, сказать, что они будут до конца поддерживать Украину, и что к 30-му году они будут готовы воевать с Россией. Да, не очень приятно, что с Америкой сейчас некие разногласия, но к 30-му году Трампа уже не будет, там придут новые люди, как они надеются, и все вместе вперед на войну. То есть демонстрация, что НАТО сильно как никогда, что НАТО едино как никогда, и они, значит, готовы к тому, чтобы даже без Соединенных Штатов Америки поставить Россию на заслуживающее ей место. Вот это вот будет все это сказано. А если вот говорить о конкретике, вы знаете, ведь Турция принимает саммит НАТО второй раз в этом веке. В 2004 году было, теперь 2026 год. И положение, разница Турции тогда и сейчас очень серьезная. Турция за это время нарастила продажу оружия на мировой рынок в 4, кажется, раза. Причем она торгует новейшими системами, например, как беспилотники она продвинулась, системы ПВО и многое другое. И в целом, как мне кажется, мы наблюдаем процесс переформатирование НАТО не только в том смысле, как требуют от них американцы, что американцы что говорят? Блок должен вернуться к заводским настройкам, заниматься собственной обороной, а не какими-то акциями другого рода. Это первое. И второе, что европейцы должны увеличивать свой вклад в оборону НАТО, а не держаться только на американцев. Но Трамп вольно с цифрами обращается, но он приводит такую цифру, что ведь Германия в 11 раз меньше, чем Соединенные Штаты, вносит денег в этот фонд НАТО совокупный.
9: А и как вот вам ставки на Эрдогана? Одно из агентств пишет, что еще 2 года назад Эрдоган был белой вороной в блоке, выступая против членства Швеции. Да, сейчас он вот прям образ сильного лидера в себе воспитал.
11: Да, и Трамп, я все время думал, приедет Трамп на саммит НАТО или пошлет Дивенса. Но видите, он сказал, он приезжает только ради Эрдогана. Так вот, я продолжаю свою мысль. Мне кажется, что в этом блоке НАТО переформатируется в каком плане? Локомотивами, главными действующими фигурами НАТО становятся Турция и Польша. Вот две новых любимых жены Соединенных Штатов Америки в Европе. Турция, которая сама перевооружается. Она, кстати, имеет вторую по численности армию в НАТО после Соединенных Штатов Америки. И Польша, в которой активно идет процесс перевооружения. Сейчас решено, что там будет создана постоянная американская военная база, а в Турции она есть, в Адане, в Инджерлике. И Польша активно повысила процент расходов на оборону, покупает оружие не только в США, но и в Южной Корее. То есть вот эти две страны, которые четко ориентируются на Соединенные Штаты, не ведут себя капризно, как повела, допустим, Испания или Италия в ходе войны в Иране. Вот эти вот перемены, они не очень заметно происходили, но они сейчас происходят. И выражение одного из экспертов наших, что Эрдоган успешно проводит политику многостулья, даже не на двух стульях сидит, а на многих стульях, оно позволило ему серьезно укрепить свои позиции.
10: Любопытно, вот это как бы много стульев на странная такая позиция. А может быть, это именно то, что и нужно сейчас вот в условиях такой раздробленности Европы? И вообще, можно ли говорить о том, что сегодня есть какой-то альянс, может быть, и не НАТО, который мог бы собрать Европу, потому что настолько такого большого количества противоречий уже не было очень давно?
11: Думаю, что нет. Эти противоречия были всегда, их немножко пытались под ковер замести, а как только доходит до кризисной ситуации, они сразу выползают на поверхность. Кому что достанется и как? Ведь вот, допустим, при всем то том, что на Турцию они возлагают какие-то надежды, но они же по-прежнему не хотят Турцию принимать в Европейский Союз. И сейчас Турция под этот саммит НАТО, посмотрите, какие она выкатила претензии. Она говорит: я не член НАТО, но у вас есть фонд, европейский фонд, там денег на оборону, на который они сейчас проводят перевооружение, закупают оружие, и Турция говорит: а мне тоже давайте оттуда деньги, покупайте мое оружие на деньги из того фонда. И второе заявление, которое как-то прошло не очень замечено, якобы Турция хочет вступить в зону евро.
9: Да, ой, 50 или 60 лет уже Турция торгуется за вступление в Евросоюз, за гипотетическое вступление.
11: А здесь получается так, что они, ладно, в Евросоюз не вступим, но в зону евро войдем.
9: И прекрасно.
11: Вот пустят ли их туда или не пустят?
9: Ну, это с такой инфляцией это действительно большой вопрос. Спасибо, да. Юрий Ильич, благодарим вас. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи. Ну вот, кстати, много это или мало, но Турция стала крупнейшим поставщиком военной техники в Европу, которая вооружается на фоне конфликта на Украине и давления со стороны Трампа. В прошлом году 56% продаж вооружений Анкарой пришлось на США, Европу и других западных союзников. И Нидерланды активно сейчас готовятся к вооруженному противостоянию с Россией. Собственно, королевство и не только поддержку Украине увеличивает, наращивает, стремится стать одним из главных производителей дронов для ВСУ. Там уже тактическое ядерное оружие США разместили, но, собственно, готовы и дальше к расширению. Вообще блок НАТО готовится к конфликту с Россией к 30-му году, хотя США и часть Европы в таком сценарии не заинтересованы. Это явно будет одной из тем обсуждения на саммите НАТО. О чем еще могут говорить? И, собственно, кто будет главным зачинщиком потенциального конфликта, попытаемся выяснить вместе с нашим следующим экспертом. Политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев присоединяется к нашему эфиру. Владимир Сергеевич, доброе утро.
10: Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
12: Доброе утро вам и всем нашим слушателям.
10: Скажите, пожалуйста, ну что, поиграет США первую скрипку или кто-то все-таки попытается у нее эту партию, так сказать, забрать?
12: Ну, тут есть два момента по поводу первой скрипки. При Трампе первая скрипка, она носит такой технико-экономический характер или военный. Дело все в том, что ваш уже предыдущий эксперт уже выступил. Да, речь идет сегодня о серьезной, очень большой серьезной программе перевооружение, вернее, модернизации военно-промышленных комплексов Соединенных Штатов Америки, ну и вслед за этим, собственно говоря, европейских стран. На это делается основной упор. В общем, предыдущее, то есть предстоящий саммит будет обсуждать три вопроса. Первый вопрос – это резкое увеличение инвестиций в военную сферу. Ну, главным образом это увеличение, так сказать, расходов. И хотя НАТО там сейчас, в общем, военных расходов как доля ВВП. Ну и в данном случае, хотя там Рюта и вся эта команда рапортует, что уже где-то вышли на уровень 5% или близко. На самом деле это не совсем так. Последние данные говорят о том, что это немножко так лукавая цифра, но на 3,5% вроде бы предварительно НАТО в среднем выходит. Вторая очень важная вещь – это, в общем, модернизация оборонного комплекса. Понятно, что речь идет о создании мощного военно-промышленного комплекса, мощного модернизации, который готов, так сказать, выпускать разнообразную военную технику. Вот. И здесь Соединенные Штаты Америки просто рассчитывают, что Европа будет большим рынком, так сказать, для американской военной продукции. То есть это модернизация, которая частично пойдет и за Соединенными Штатами Америки. А вот дальше пока начинается проблема. А для чего все это делается? И вот третий приоритет – это помощь Украине. Ну, в данном случае, вы сами понимаете, то есть гибридная война, которая сегодня НАТО ведет с Россией, в общем, ну, через Украину, или, по крайней мере, вот, ну, через Украину, или на отталкивать от Украины. Вот здесь пока Европа хочет играть первую скрипку, вот, Соединенные Штаты Америки при Трампе, ну, пока еще, понимаете, колеблются, болтаются. То ли, как говорится, ограничиться финансовыми соображениями, ну, то ли действительно взять курс на то, чтобы быть первой скрипкой в этом вопросе. Но здесь, учитывая сейчас опыт негативные внутриполитические последствия для США иранской войны и постоянная, кстати, оппозиция Трампу, что он не хочет, чтобы война Байдена на Украине стала войной Трампа. Здесь Америка может на сегодняшний день, понимаете, как-то так затемниться. Но Европа в данном случае готова взять в этом плане первую скрипку. И поэтому, да, на сегодняшний день, понимаете, мы действительно должны, может быть, сдать 30-й год, еще что-то реальное, вообще ситуация, по всей видимости, НАТО, мы это уже обсуждали, да, оно будет и дальше идти по пути провокации, по крайней мере, европейские союзники, именно для того, чтобы, может быть, вовлечь Соединенные Штаты Америки. И сейчас, когда, в общем-то, наши эксперты тоже говорят о том, что возможно уже какое-то столкновение прямое между Россией и НАТО на территории, кстати, некоторых стран НАТО, основной, конечно, вопрос, применят ли или Соединенные Штаты Америки, как говорится, обратятся к этой самой пресловутой 5-й статье, или, в общем-то, займут такую позицию, что воюйте и дальше. Денег у вас, мол, так сказать, достаточно, военной техники мы вам поставим. В общем, как говорится, эскалируйте военный конфликт. Но ситуация совершенно, с моей точки зрения, очевидна, потому что, действительно, идет долгосрочная модернизация, перевооружение стран НАТО. Противник только один – Россия. Это была традиционно с 49-го года. Других противников нету. Вот. И здесь, в этом плане, мы не должны, в общем-то, быть немножко благодушны. Если посмотреть на цифры, ну что сегодня НАТО? Ну, НАТО – это все-таки 3,5 миллиона человек. НАТО – это 1,5 триллиона долларов. И, понимаете, расходов. И даже европейские сегодня военные расходы составляют 560 уже миллиардов долларов. У американцев, ну, там, примерно 800-900, по некоторым расчетам, понимаете, там своя несколько бухгалтерия. Но НАТО, европейская часть, явно, как говорится, здесь модернизируется. Это политическая установка. И это тоже, если хотите, очень такой хитрый европейский ход для того, чтобы играть, как вы выразились, первую скрипку. Потому что в данном случае противник, что называется, это, понятно, Россия.
9: Ну,
12: Европа,
9: конечно, Россия. Мы долгосрочная угроза. И Рюта уже сообщил, что на предстоящем саммите будет убеждать президента США Дональда Трампа в пользе военного блока, а также акцентировать внимание на увеличение расходов стран на оборону. Соединенные Штаты действительно готовы будут немножечко открыть кошелечек и выложить своих долларов на благо Альянса и для защиты европейской идентичности. Не знаю, они же там разные эпитеты используют. Россия же угрожает.
12: Но вы понимаете, Америка готова одно – продавать оружие. Понимаете, Трамп, он действительно в этом плане привнес торгашеский элемент. И в данном случае все-таки не надо забывать, что у Трампа основная головная боль – это Китай. И на всех углах сегодня говорится о том, что украинский конфликт, он сам об этом говорил и 1,5, и 2 года назад, он ведет к тому, что усиливаются геополитические позиции Китайской Народной Республики. Сегодня ничего не изменилось. И здесь администрация находится в каком-то таком сложном положении. Но тут еще не надо забывать. Вот в Америке Трамп так поставил ситуацию – и американская политическая система такова, что, в общем, администрация заложник внутриполитической ситуации.
10: Да, ну, да, когда внутренняя выборы... политика напрямую связана с внешней. Спасибо большое. Политолог, американист и публицист Владимир Васильев был с нами на связи. Говорили о надвигающемся саммите НАТО в Турции. Чего от этого ждать? Вернемся буквально через минуту.
0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
13: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
14: Да стволы. Откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
15: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
14: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Сигналы точного времени.
10: На календаре пятница, 3 июля, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
9: Пишите нам, часто ли вы берете красную икру, красную рыбу? Готовы ли вы платить больше за нее?
10: Жить не можете, может быть, без красной икры и красной
9: рыбы. Икры, да. Как часто, может быть, раз в год берете, как нормальные люди? Да?
10: На Новый год, конечно. Да.
9: Ну, иногда, может быть, на Масленицу, если год.
10: И на день рождения.
9: Вот, не знаю, на день рождения у меня шашлык всегда. 8-925-222-99-92, наш мессенджер. Также пишите нам в наши каналы, в Максе, в Телеграме. Последние новости читайте на вести.ру. И вот, кстати, новость оттуда. Россиян предупреждают о падении добычи красной икры. И в этом году могут добыть минимальное количество красной икры за 20 лет.
10: Ой-ой-ой, да. Согласно прогнозам ученых, соответственно, показатель составит 227 тысяч тонн, а это меньше даже, чем в прошлом году, который тоже назвали нерыбным. И там было 235 тысяч тонн. И...
9: это официальные данные Росрыболовства, да.
10: Да, и дальше получается, что если будет меньше икры, ну, соответственно, будет расти стоимость деликатеса. Вот как быть, действительно ли эти прогнозы оправданы?
9: Ты знаешь, что интересно? Есть совпадение.
10: Так.
9: В Росрыболовстве отмечают, что после 2020 года наблюдается снижение вылова тихоокеанских лососей в четные годы.
10: А почему так? А почему так у них?
9: Может быть, это, знаешь, как с парковкой, типа можно парковаться в четные дни, может, нечетные. И, собственно, это связано с климатическими, на самом деле, изменениями, которые вызывают неопределенность условий океанического нагула.
10: Интересно, смотри, а если есть четное и нечетное, то значит тут есть определенность. А в чем же тогда неопределенность этого океанического нагула? Ну, просто будем знать, что.
9: Слушай, за нагул-то такой.
10: Да, что в четные годы мало, в нечетные много запасов. Спасаемся, консервируем и так далее. Но, может быть, все совсем не так. А как будет реагировать потребительский рынок на этот вылов? Ждать ли нам...
9: Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, что нас опять пугают для того, чтобы мы нормально отнеслись к ценам на красную икру и смотрели на ценник. Такие, 15 тысяч килограмм.
10: Ну, это просто, дорого. Да. Ну,
9: урожая
10: просто,
9: нет.
10: Да, ну, это просто урожая нет, просто мало ее... А может быть,
9: когда много, ну ее где-то надо хранить, вот затраты, поэтому мы их учли в цене, вот возьмите.
10: А вот логистическое плечо, оно тоже дорожает, и поэтому, извините, вот получите такую цену. 18.
9: В общем, насколько уровень добычи влияет на цены на красную икру, спросим у эксперта потребительского рынка. Роман Харланов с нами на связи. Роман, доброе утро.
16: Доброе утро.
10: Роман, вот скажите, пожалуйста, ну действительно есть такой прогноз по рыбному рынку, что икра будет дорожать в связи с тем, что, к сожалению, улов не таков?
16: Ну, дело в том, что икра уже подорожала, и изменение цен как раз наблюдается с того самого 24 года, когда произошел такой достаточно серьезный скачок То есть, если так сравнивать, то, ну, скажем так, до 2024 году еще была цена там порядка 6 тысяч, чуть меньше 6 тысяч рублей за килограмм. Сейчас она достигает где-то там 14-15 тысяч за килограмм. И прогнозы есть, конечно, что вот новый вот этот вылов, он будет меньше, чем в прошлом году, и исторически меньше, чем даже в 24-м, это, конечно, безусловно, повлияет в том числе и на цену, потому что, ну, как бы, как это тяжело не было, но вот спрос на икру, на красную икру, он не снижается, то есть люди все-таки продолжают ее приобретать, и к праздникам ко всем стараются запасаться. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, другие товары вот в самой категории, так говорится, люксовой и дорогой, ну, они снижаются, то есть люди как-то меняются, это потребительская модель поведения, но что касается икры, спрос как бы год от года стабилен. И именно поэтому цена, она, в общем, так прилично достаточно растет.
9: Да, но тем не менее, смотрите, сейчас начинается путина, да, или она идет уже, идет, по-моему, с июня. Она.
10: Идет.
9: И, собственно, сколько поймают, мы узнаем по ценам на Новый год, когда будет самый большой пик спроса.
16: Да, безусловно, перед Новым годом, конечно, самый большой спрос. Еще такой пик спроса, кстати, перед Масленицей. На Масленице тоже стараются икру приобретать, такие два пиковых показателя. Действительно, если смотреть, вот есть отчеты Росрыболовства, есть отчеты разных экспертов, которые, ну, одни говорят, что вот Путин только началась, не надо поднимать панику, что, может быть, все-таки не все так плохо. Но действительно тенденция вот этого прихода по отчетным годам в меньшей степени, да, связана как раз вот с этим меньшим выгулом лососевых рыб, которые, в общем, как раз приносят эту красную икру, а традиционно ее вылавливают как раз в Тихом океане, то есть с Дальнего Востока все это идет с Сахалина, с Камчатки, к нам в первую очередь начинают поступать. Но вот действительно, да, вот прогнозы по вылову пока не столь как, пугающий, но, тем не менее, все опасаются. Возможно, даже, говорит, нас немножко готовят к повышению цены, но дело в том, что эта инфляция, которая сейчас продовольственная происходит, она, естественно, касается в том числе и такого продукта, как икра. И если говорить о таких основных моментах, почему как бы растет, растет цена, то есть помимо снижения объемов производства, то есть объемов вылова, у нас тут достаточно сильно влияет там та же высокая ключевая ставка. То есть рыбаки добывают красную рыбу на, в общем, заемные деньги, и кредиты стали, как мы знаем, дороже, несмотря на то, что она понижается. Тем не менее, они зарабатывают за счет тех кредитов, которые были. А, ну, сама по себе всегда снижается. То есть у производителей дороже для, в том числе, рыболовных судов, для транспортировки. И дорожает само оборудование для переработки, вот, и увеличивается оплата труда сотрудников, да. А также не надо забывать, что с 1 мая 2024 года, как раз, в общем-то, совпало с такой с повышением, введена обязательная маркировка для производителей икры в системе «Честный знак». А для многих рыбаков, в общем-то, в отдаленных районах Дальнего Востока подключение к этой системе оказалось такой сложной и дорогостоящей процедурой. Ну и, безусловно, конечно, высокий постоянный спрос. То есть, вот, например, традиционная красная икра, она вот, как, ну, дорожает к Новому году, когда россияне начинают закупаться продуктами к праздничному столу. И вот этот прогноз на 26-й год, в общем-то, он таков, что в России может стать такой вылов меньше, чем за последние 20 лет. Это, ну, конечно, безусловно, здесь и климатические изменения тоже влияют. То есть вода становится теплее, и рыбы на отлов становится меньше. То есть вот эти все факторы в совокупности дали вот такое серьезное увеличение. То есть за там, почти 6 лет цена выросла, в общем, почти в 2 раза.
10: Скажите, пожалуйста, а вот мы говорим про икру, да, но означает ли это, что снижение добычи икры автоматически означает, что вообще улов будет меньше? Или это не связанные между собой вещи? Или они не очень прогнозируемы?
16: Ну, безусловно, количество выловленной рыбы, оно напрямую влияет, и здесь как раз тенденция такая, что, ну, там памятный 24-й год был одним из таких самых худших по вылову в 25-м году. Скажем, вылови чуть больше, чем 24, но все равно общая тенденция такая, что снижается. Если взять, там, допустим, 18-е там, года, там вылавливали, ну, практически там, в 2,5-3 раза больше рыбы, и это тогда серьезно повлияло, но тогда цена достаточно сильно снизилась. И вот если в 26-й год рассматривать, здесь пока прогнозировать сложно. Мы, как мы уже говорили ранее, по поводу вот этого прогноза о вылове. Если все-таки Путина будет успешная и выловит больше, чем в прошлом году, то тогда, конечно, все ожидают, что цена не то, что не будет расти, а может быть даже там к празднику немножко снизится. Но
9: очень смешной прогноз, очень смешной, Роман.
10: Мы запомним.
9: Вы знаете, хотелось бы не только о буржуйских деликатесах поговорить. Люблю красную икру, ничего против не имею. Но и о рыбе. Получается, если улов меньше, значит, нам ждать повышения цен на красную рыбу. Значит, красная рыба станет еще менее доступна. И тоже становится в один ряд к деликатесам красной икре.
16: Ну, здесь дело в том, что есть традиционный спрос на красную икру отдельных видов рыб, а если говорить о красной рыбе, там идет вот, рыбе...
9: Горбуша, нерка, кита.
10: Кижуч.
16: Да-да-да, то есть здесь традиционно достаточно большой разброс и ценовой разброс большой, то есть между вот, как раз этими видами рыб, и здесь есть еще выбрать. Потому что, допустим, на ту же там щучью икру, конечно, люди не готовы переходить и на более дешевую. Потому что есть уже такой сложившийся стереотип, потребительский спрос на вот именно красную икру. И заменить ее сложно. А красная рыба сама по себе, она такая достаточно более распространенная. То есть здесь тенденции к снижению именно предложения пока не наблюдается. То есть это пока затрагивает только рынок именно красной икры. То есть по рыбе, я думаю, опасаться не стоит. Красная рыба, конечно, в рамках инфляции растет, но не так стремительно, как красная икра.
9: Ну, то есть ели киту, перейдем на горбушу. В принципе, и то, и другое вкусно.
16: Да.
9: Особенно на голодный желудок. Да, спасибо, Роман. Роман Харланов, эксперт потребительского рынка, был с нами на связи. Обсуждали мы и курные проблемы.
10: И в рыбные, получается, тоже. В общем, что дорожает и что становится деликатесом.
9: Ну, пока лето, можно заменить красную икру на баклажанную, заморскую или кабачковую.
10: А я все равно от щучьей не откажусь. Очень вкусная, на мой взгляд. Ну, а наш эфир продолжается. И далее у нас совет дня. Оставайтесь на Радио России.
17: Совет дня. Смотри в оба.
18: Привет, друзья. Это Лена Симонова. По-гречески глаз – офтальмос, а по-латыни – окулус. Поэтому врача-специалиста по глазным болезням называют и офтальмологом, и окулистом. Человек может прожить всю жизнь и ни разу не обратиться за помощью к врачам узких специальностей. Но обязательно еще в молодые годы или в среднем возрасте придет к офтальмологу. Что же произойдет на приеме? Что врач обязательно проверит? Обычно самое первое исследование при визите к окулисту – проверка остроты зрения. С него и начинается прием. Оно бывает не таким простым, как кажется на первый взгляд, если имеется аномалия рефракции. Сегодня, как правило, остроту зрения проверяют, определяя мельчайшие объекты, чаще всего черные на белом, которые могут восприниматься глазом. А вот в Древнем Риме ее проверяли по звездам. Если человек различал две маленькие звездочки в созвездии Большой Медведицы, он мог стать легионером. В нашей стране остроту зрения чаще всего определяют с помощью таблиц Головина-Сивцева. При составлении такой таблицы используется определенная зависимость между величиной видимого предмета и расстоянием, на котором находится пациент. Исследование проводится с расстояния 5 метров. В такой таблице каждый ряд отличается от следующего на 0,1 остроты зрения. Нормальная острота зрения обозначена как 1,0. При этом пациент читает 10-ю строку таблицы. Некоторые люди с особенно зоркими глазами могут читать 11-ю строку и даже последнюю, 12-ю. При некоторых заболеваниях пациент не может прочитать с 5 метров даже первую строку. Тогда ему предлагают считать пальцы руки врача, показанные на темном фоне с более близкого расстояния. Если человек не может определить число пальцев, врач с помощью луча света проверяет правильность определения им того направления, откуда светит источник. Сверху, снизу, справа или слева. После определения остроты зрения без очков, офтальмолог в случае снижения остроты зрения начинает проверку со стеклами. При этом используются линзы с положительным или отрицательным значением, а при необходимости – так называемые цилиндрические стекла для выявления астигматизма. В наше время проверить остроту зрения и подобрать очки стало значительно легче, потому что есть специальная аппаратура – авторефрактометр. Этот прибор быстро измеряет у пациента рефракцию, и врач получает данные, на которые ориентируется при исследовании зрения. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
17: Совет дня. Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
19: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы на свежем воздухе, да, увидеть, да, закаты и рассветы, получение максимального удовольствия от процесса.
17: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера» в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
20: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
21: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречиво. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
20: И каковы последствия?
21: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
20: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
21: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
20: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
21: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
20: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
21: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
20: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
21: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
20: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
21: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
20: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
21: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
20: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
21: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
20: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: Радио России. Детектор хита.
2: Я не знаю, что каракум будет каракумом. Скрипка лиса тоже не знал. Кстати, коллеги говорили, ни в коем случае не вкладывайся в эту песню. Она длинная, 6 минут. Надо делать так, как ты чувствуешь. Вот если она меня трогает, все, значит, это то, что нужно.
1: Музыкант Игорь Саруханов в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
22: Там по синим цветам бродят пони и дети.
3: оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.

0: И об этом, кстати, как раз и сообщает московский политех, который представил технические характеристики модели, ну и показал ее внешний вид.
1: Ты знаешь, вот Тесла, топовая модель, может ехать 647 километров.
0: Отлично, отлично, почти до Питера можно доехать из Москвы. Ну, в общем, приличное расстояние.
1: Но уже все равно хорошо.
0: 350,
1: учитывая,
0: тоже нормально.
1: Учитывая, что это первый электрокар в России, да. Это неплохие показатели.
0: Ну и опять же, интерес к электромобилям, как мы говорим, растет неуклонно. Давайте обсудим эту тенденцию с нашим экспертом. С нами на связи редактор портала «Автодела» Роман Клопотов. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну как, есть ли шанс, что наша электричка, наш электромобиль появится через какое-то время и сойдет с конвейера?
2: Ну, у нас не только есть шанс, у нас уже есть отечественные автомобили. Это не только автомобили НАМИ, знамя, которые вы обсуждали. Это есть автомобиль «Атом», это есть автомобиль «Амбер-авто». У «АвтоВАЗа» есть проект электромобиля «Еларгус».
0: Но это пока... Это же пока проекты, да?
2: Почему? Уже есть в продаже эти машины.
0: То есть они
2: есть продажи, есть в продаже машины. То есть нужно понимать, тут ситуация заключается в чем. Есть машины уже отечественные, как бы, что мы называем отечественными автомобилями. То есть есть машины, которые выпускаются в России, и они тоже считаются отечественными, которые продаются, они уже есть на дорогах Москвы, это, например, марки «Эволют» и «Москвичье». Вы их можете встретить, ну, я встречаю, например, очень часто в потоке. Но это машины, которые выпускаются у нас, ну, грубо говоря, по лицензии и имеют очень большую связку с китайскими производителями. Но если мы говорим и машины отечественные, которые именно отечественные разработки, то тут у нас тоже есть достаточно большие заделы, и есть машины, которые стремятся, выходят на рынок. И тут нужно понимать, что есть как бы коммерческий сегмент, и есть сегмент потребительский. И в коммерческом, и наши многие, там, например, производители «Лада» и «ГАЗ», они, ну, «АвтоВАЗ» и «ГАЗ», они делают упор на коммерческий сегмент, где более понятен потребитель для этих электромобилей, более понятна сфера применимости.
1: Хорошо, а много ли у нас в России потребителей, в том числе коммерческих потребителей, электротранспорта? Помню, недавно в Москве прошел парад электротранспорта, и там было очень много разных автомобилей, электричек.
2: Ну, у нас, например, крупнейший потребитель электротранспорта – это московский автотранспорт, это электробусы, которые ходят у нас по Москве. Плюс, например, там, я не помню, 2 года назад или год назад «Магнит» запустил собственный проект электрических грузовиков для обслуживания своего автопарка. Как раз проект «АвтоВАЗа» нацелен на коммерческий сегмент. И тут нужно понимать, что у коммерческих сегментов проще работать, потому что они постоянно двигаются, у них понятен пробег и понятно планирование. И заявленные, например, 300 километров пробега, они вполне для них подходят.
0: Угу. Ну, вот как раз вот эти 350 километров пробега, как вы думаете, насколько это будет популярно для, такая модель будет популярна у потребителя, насколько он действительно захочет покупать машину, которая будет преодолевать 350 километров, а потом будет нуждаться в подзарядке?
2: Я могу сказать, что потребители данных автомобилей есть, и мы... Вот многие считают и рассматривают как главных потребителей автоэлектромобилей наши большие мегаполисы. Но вот я, например, по опыту знаю, что есть целые большие автопарки простых электромобилей, которые используются в небольших городах, например, в качестве такси. Для них даже пробег там 200 километров в сутки вполне подходит, и они ездят там регулярно, им этого достаточно. То же самое как бы для коммерческого транспорта. Ну, коммерческий автомобиль, ну, автомобиль даже такси в Москве, он максимум проезжает больше 300 километров.
1: Ну, то есть вполне себе достаточно.
2: Это вполне достаточно. И...
0: Для городской езды вполне.
2: Да, да. Но тут нужно понимать, что сегмент электротранспорта, тут нужно главной частью электротранспорта является батарея. И задача выпуска отечественной батареи и обеспечения отечественными топливными ячейками достаточно большая, она сейчас решается.

0: Татом делает два завода по производству тяговых батарей, и они как раз должны идти в наши отечественные автомобили.
1: Хорошо, а есть же у нас еще и гибриды, и их продажи растут, особенно на фоне того, что происходит на заправках. Россияне поехали в автосалоны и скупают электромобили и гибриды. Вот что касается гибридов, как я понимаю, там немножко по-другому все работает. Там 100 километров на чистом электричестве, потом переключается на бензин, как я понимаю. А насколько это перспективный транспорт? Может быть, нам чистые электрички не самый топ, знаете, а лучше все-таки приобретать гибрид?
0: Да, гибридные автомобили, они считаются более перспективными, но они стоят дороже. Вот, они, современные гибриды, обеспечивают пробег на одном баке до 1000 километров. Там бак и электричество работают вместе. И это самые перспективные направления. Но стоят они значительно дороже, потому что там нужен и ДВС, и, соответственно, батарея. И у нас можно назвать там более-менее успешным гибридом, это был Е-мобиль, но, к сожалению, он очень неудачно вышел, и как раз, когда произошел кризис 2014 года, проект закрылся. Но, в принципе, отечественные гибридные автомобили разрабатывались и разрабатываются до сих пор.
1: Ну и они очень популярны. Я помню, была одна модель японского автомобиля, которая до сих пор на всем Дальнем Востоке, наверное, одна из самых популярных моделей, и она как раз гибридная.
0: Да. Это Prius, и она является одной из самых популярных моделей. Там очень удачная получилась связка между двигателем и батареей. Небольшая батарея, небольшой двигатель, но вместе они хорошо работают. Это один из самых удачных примеров.
1: А что по ценам на электрички и на гибриды вообще? За сколько можно купить, не люксовый, а обычный такой среднестатистический автомобиль, который можно будет заряжать от розетки?
0: Ну, к сожалению, сейчас бюджетных гибридов в продаже практически нет. Все гибридные автомобили, которые представлены, они находятся в люксовой комплектации. Там ценник идет от 4 и даже 4,5 миллионов. Вот, и это такие навороченные автомобили. Просто этот сегмент особо не рассматривался, не рассматривается автосалонами как перспективный, поскольку у нас сейчас не очень хорошее налогообложение. С одной стороны, высокая госпошлина в виде утилизационного сбора, плюс отменили льготы для электротранспорта, которые раньше были, например, лет 5 назад, и электрички облагаются точно так же по киловаттам, таможенным сбором. И, соответственно, при поставке гибрида там сбор за мощность даже суммируется. Поэтому это очень такое дорогое приобретение.
1: Да, недешевое удовольствие. Спасибо, Роман. Роман Клопотов, редактор портала «Автодела», был с нами на связи.
2: Ну, а мы поговорим про еще одно альтернативное топливо – газовое оборудование. В России, конечно, в условиях текущей ситуации с топливом растет спрос на установку газобаллонного оборудования. На треть вырос. По сравнению с мартом-апрелем рост составил 35%. Об этом сообщает Национальная газомоторная ассоциация. Но вот, чтобы оснастить вашу машину газовым оборудованием, придется подождать, потому что это может растянуться на несколько месяцев. Вы хотите сейчас поставить баллон, сейчас поставить газовое оборудование, но не получится.
1: Ну и это не очень просто, потому что сначала вы должны заплатить за переустройство автомобиля, а затем для оформления в ГАИ отправиться. Это тоже не быстрый процесс. Ждать готовы не все. И некоторые водители уходят в тени, и они обращаются в нелегальные, я бы сказала, мастерские.
2: А вот здесь опасно, потому что все-таки, когда ты внутри машины находится газовое оборудование, то авария может стать действительно критичный для такого автомобиля. А если еще и оборудование ненадежное, да, вернее, оно поставлено в ненадежном месте, где нет никаких сертификатов, работает не пойми кто, не пойми как, и все заверения в социальных сетях по поводу того, что здесь хорошо, здесь надежно, здесь мастера золотые руки, как-то верить этому не всегда получается. Вот как быть с газовым оборудованием, насколько оно популярно и насколько это сейчас перспективно? Давайте обсудим с членом правления Союза автосервисов России, заместителем генерального директора компании «Евроавто» Ильей Плисовым. Он с нами на связи. Илья, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, мы понимаем, да, есть определенные текущие условия. Неудивительно, что некоторые автолюбители смотрят в сторону газового оборудования, но, как вам кажется, насколько сейчас не просто это осмысленно, действительно переоснащать свою машину и переводить ее на газ?
3: Дополнение собственного автомобиля газовым оборудованием или полная замена, переход с бензина на газ – это очень нишевая история. Это буквально сотни тысяч автомобилей на весь рынок из 50 миллионов автомобилей, которые едут по Российской Федерации. Очень специфические люди на это готовы, только отдельные автомобили на это готовы. Поэтому это совершенно непопулярная вещь, что касается роста 35%. На низкой базе любой всплеск, любой рост заметен. Видимо, именно это мы слышим в новостях.
2: А вот что касается этих теневых мастерских, которые вдруг появились и, что называется, предлагают дешево и сердито перевести вашу машину на газ. Что это?
1: Главное, быстро.
2: Да, главное, быстро. Что это очередные мошенники, которые пользуются волнением и вот такой нестабильной ситуацией по отношению к потребителю?
3: Есть некоторое ощущение простоты установки такого оборудования, на самом деле набор сравнительно незамысловатый, это баллон, редуктор, какие-то топливные магистрали, переходники, вроде как это нет никаких проблем, но проблема заключается в том, что современные автомобили, большинство не готовы к переводу на другой вид топлива по определенным причинам, и, а те даже, которые готовы, требуют определенных настроек компенсационных режимов. И речь идет о том, что легитимных мастерских, которые имеют сертификат на установку, прошли обучение и понимают, как даже в сложных случаях обеспечить жизнедеятельность вашего двигателя, потому что это ключевое в переходе на газ, потому что это не очень безопасно для двигателя. Нужно очень аккуратно подходить к новым настройкам, потому что газ по-другому воспламеняется, по-другому горит. И те люди, которые понимают, что это просто настроить, появляются такие мастерские. Учитывая, что в сертифицированных могут возникать очереди, у вас вчера было 10 клиентов, сегодня 15, вы не можете их обслужить, появляется хайповый спрос, и тогда люди могут пытаться делать это либо сами, либо просить кого-то, а ты можешь мне засунуть в багажник баллон. И вот могут такие мастерские появляться.
1: Ну и подключить, да. А вы знаете, насколько это целесообразно сегодня ставить газ в автомобиль? Ну, понятно, что все проблемы там с очередями на заправках — это временные трудности, да, пара недель, я надеюсь, да, по оптимистичным прогнозам, и все вернется на круги своя. Вот этот ажиотажный спрос в том числе упадет и станет спокойнее. Вот есть ли сейчас смысл паниковать, бежать в мастерскую, заказывать себе переобустройство автомобиля, регистрировать все, ну, в общем, ждать очереди, или мы, ну, страна, которая ездит на бензине и будет ездить?
3: Паниковать нет смысла никогда, ни в случае бензина, ни в случае вообще других жизненных ситуаций. Что касается перехода спонтанного на другой вид топлива, вот, например, в сторону электричек и гибридов, ну, может быть, если у вас был выбор покупать автомобиль на ДВС или на электричке, то, может быть, есть смысл. Действительно, мы видим такой всплеск. Что касается перехода на газ, это должно быть очень рациональное решение. Обычно это выбирают те люди, которые эксплуатируют автомобили более-менее профессионально. Во-первых, те, которые готовы с потерей места в багажнике, потому что баллон занимает очень много, в багажнике не остается места. Или те машины, которые просто профессиональные, как газели какие-нибудь, у которых просто есть место под бортом для размещения баллона. Поэтому обычные граждане, такие как вот ежедневная эксплуатация легкового автомобиля, даже не думайте, не занимайтесь размышлениями в эту сторону. Это бессмысленное, кажется, мероприятие.
2: Ну, а что касается электромобилей, вот, кстати, хотел сказать, что на самом деле вторичный рынок растет. Вот мы говорили незадолго до этого про то, что, да, дорогие новые машины, но вот на вторичном рынке спрос вырос на 25%, как посчитали тоже исследователи рынка. Это тоже в связи с небольшой базой и такой рост наблюдается? Или действительно люди хотят купить на вторичном рынке электромобиль?
3: Ну, вторичный рынок растет всегда, когда не хватает денег на первичный. Во-вторых, надо понимать, что такое вторичный рынок. Это значит, кто-то что-то продал. Редко люди остаются вообще без автомобиля, они, значит, что-то новое покупают. Поэтому, по-хорошему, мы видим логичный спрос, увеличение спроса на электричке постепенно, ага, плавный. Он не... не резкий просто потому, что у нас недостаточно.
2: Но он есть небольшой. Спасибо большое. Спасибо. Благодарим. Илья Плисов, член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «Евроавто», был с нами на связи. Ну, а наш эфир продолжается. Автомобильная тема тоже продолжится буквально через минуту.
4: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
5: Сигналы точного времени.
2: На календаре пятница, 3 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Еще напоминаем вам, что у нас есть свои каналы Радио России в Максе и в Телеграме. Также пишите нам свои сообщения в мессенджер 8-925-222-99-92 и заходите, читайте самые свежие новости, оперативную информацию на вести.ру. Ну, продолжаем автомобильную тематику. И сейчас хотим сказать автомобилистам приготовиться, потому что Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. И, собственно, это неизменно скажется на ценах на полисы.
2: И по данным Российского союза автостраховщиков, страховые компании уже постепенно начали повышать цены на полисы по ОСАГО. Надо ли нам насторожиться? Вот это, конечно, вопрос. Потому что всегда, когда происходит вот, ну, какое-то такое движение, да, вот есть заявление, даже не заявление, а изменение, которое вводит Банк России. Рынок начинает реагировать. Мы про это регулярно говорим. Изменения со стороны регулятора — неизменная реакция рынка.
1: Ну, согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается, собственно, учета затрат на детали одноразового использования, ну, там, наклейки, уплотнители и так далее. И теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит, там не более 2% от замены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрывать расходы на подобные детали.
2: А теперь в полном объеме. Ну и, соответственно, это влияет на стоимость страховки. Выходит, что так?
1: Или... Примерно 10% нам обещают.
2: Ну вот нам вот непонятно, насколько будет рост. Давайте узнаем у нашего эксперта. С нами на связи директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. Евгений Валерьевич, здравствуйте.
6: Да, доброе утро.
2: Ну что, растет ОСАГО?
6: Ну, мы ожидаем, что вот эти изменения, которые Банк России внес в единую методику, они, безусловно, скажутся на ценах в справочниках. То есть я напомню, у нас основной как бы принцип формирования справочников — это учет неоригинальных запасных частей, которые зачастую сильно дешевле, чем оригинальные запчасти. И это именно, кстати, та причина, почему вот многие говорят, цены в справочниках ниже. Они действительно ниже, и вот именно по этой причине. И вот есть вот эта вот отсечка, так называемый порог определения некачественных запасных частей. Он сейчас поднимается. Ожидаем, что, соответственно, меньшее количество неоригинала будет в справочнике. И, естественно, это все приведет, по предварительным оценкам, к росту средней выплаты на 8-9%.
2: Так, понятно. Но тут есть некоторая математика и экономическая обоснованность. А вот все-таки, но если вдруг никаких надежд на то, что эти 10% снизятся, нет, так и привыкать к тому, что будет страховка дороже, дороже и дороже?
6: Ну, наверное, скорее всего, да. Но у нас, в принципе, сейчас все потихонечку становится дороже, дороже и дороже. И, к сожалению, и цены на запчасти растут, и вот такие вот изменения, они тоже будут приводить к тому, что люди будут получать, которые попадают в ДТП, больше выплаты, им будет проще отремонтироваться, ну и, конечно, всем автовладельцам придется немножко побольше за это заплатить.
1: Вот вы знаете, я как автолюбитель, скажем так, готова заплатить больше ОСАГО, но это не такая большая сумма, исходя из того, сколько стоит сейчас автомобиль, но чтобы, если страховая будет мне оплачивать ремонт, да, если я, например, пострадавшая сторона, чтобы меня ремонтировали хорошими запчастями. Вот качество запчастей изменится в таком случае? Можно будет отремонтировать автомобиль более надежно, более хорошо, не ширпотребом?
2: Пусть я заплачу больше, но я получу качественную работу.
6: Давайте говорить так. Это, наверное, правильно, это первый шаг к тому, о чем вы говорите. В принципе, чтобы максимально хорошо и качественно все было, но это каска, да, мы знаем прекрасно, что оно стоит еще дороже, и, ну, понятно, оно добровольное, кто хочет покупает, кто не хочет не покупает. ОСАГО все-таки обязательное, в силу этого накладывается ограничение, что оно должно стоить минимальных денег. Соответственно, вот за минимальные деньги получается сделать вот то, что получается сейчас сделать. Шаг, на самом деле, на наш взгляд, достаточно хороший, правильный. Он точно приведет к тому, что большее количество автовладельцев будут довольны теми выплатами, которые будут получать. Останутся ли недовольны? Наверное, конечно, да. Наверное, надо двигаться будет потом дальше и смотреть, насколько возможно будет, в принципе, там, отказываться, может быть, от неоригинальных запасных частей или их количество сокращать. Вот. По поводу качества здесь вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что у нас, к сожалению, вот какого-то органа, который говорит, вот это качественная запчасть, а это некачественная, у нас нету. Соответственно, если запчасть попадает на рынок в том или ином виде, то мы ее считаем, что она нормальная, качественная запчасть, и она может использоваться при, соответственно, составлении справочника.
1: Кстати, по поводу оригинала, не оригинала. У нас нет проблем с оригиналами больше? Мы можем поставлять, у нас параллельный импорт действует. У нас достаточно запчастей оригинальных, которыми мы можем ремонтировать автомобили.
6: Смотрите, у нас, как всегда, все очень неоднородно. То есть на подавляющее большинство марок, моделей, запчасти, в принципе, есть. Их можно достать, Опять-таки, вопрос, какой срок. Я вот недавно столкнулся с тем, что, допустим, на относительно редкие там китайские машины, да, можно достать запчасти, но надо 2 месяца ждать. Вот они под заказ привезут конкретные запчасти, да, без проблем. Вот, а есть марки, модели, причем даже на самом деле отечественного производства, на которые прямо очень большие проблемы с запасными частями. Поэтому, как всегда, все вот просто неоднородно, надо смотреть индивидуально. И на подавляющее большинство марок, моделей и запчастей есть. Вот. Ну и есть, конечно же, те, кому не везет и вынуждены ждать долгий срок, чтобы привезли запчасти.
2: Понятно. Давайте предположим, давайте немножечко, может быть, о хорошем. Давайте предположим, что я безаварийный водитель. Позволит ли вот эта изменившаяся ситуация для меня удержать некий хороший уровень страховой премии?
6: Я думаю, что вот как всегда, стараюсь комментировать в этом плане осторожно, наверняка ряд граждан, именно хороших водителей, безаварийных, они, если и получат увеличение страховой премии, то оно будет меньше, чем для аварийных. Возможно ли, что вообще не произойдет? Наверное, для кого-то возможно, но мы все-таки ожидаем, что какое-то повышение, скорее всего, должно произойти.
1: Ну а что касается роста цен, они уже выросли на полисы? Или еще можно купить по старым ценам, пока страховщики новые тарифы разрабатывают?
6: Слушайте, ну здесь надо мониторить ситуацию, что называется. Конечно, вот прям я не отвечу сейчас на вопрос, все ли страховые компании синхронно это сделали. Для этого есть большое количество маркетплейсов, финансовых платформ, где можно зайти и посмотреть, как меняется стоимость полиса ОСАГО. И я думаю, что сейчас инструментарий для этого огромный, удобный, и, пожалуйста, все граждане, все автовладельцы могут этим пользоваться.
1: А вот, кстати, по поводу купить полисы ОСАГО, стало ли меньше мошеннических сайтов и мошенников, которые продают пустой полис, да, когда они притворяются страховой компанией, люди платят им деньги, и потом, попадая в аварию, выясняется, что на самом деле такого полиса не существует?
6: Ну, я так понимаю, Банк России активно проводит работу с тем, чтобы маркировать там, сайты страховщиков, там, где действительно можно покупать, продавать полисы ОСАГО. Работа проводится с поисковыми системами, чтобы вот эти вот фейковые сайты, так называемые, не попадали в поиск, не выдавались гражданам и так далее. Здесь, конечно, работа большая проводится, и очень хорошо, приятно слышать, что их стало становиться меньше.
2: Ну, мне кажется, что и сами потребители уже научились, да, воспринимать и отличать фейковые сайты и фейковых продавцов от вполне себе законных. Мы стали осторожней, мы стали настороженней и одновременно в каких-то вещах внимательней. Спасибо большое. С нами на связи был директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. И мы обсуждали, что, да, правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, которые изменились Банком России.
1: В общем, на 10% в среднем вырастет стоимость ОСАГО по прогнозам экспертов.
5: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: 3 июля 1941 года, 85 лет назад, Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу. Это произошло только на 12-й день войны, вождь дал знать о себе. Чем было вызвано такое долгое молчание? Почему наряду с привычным большевистским «товарищи» прозвучало библейское «братья и сестры»? О каком эмоциональном и психологическом состоянии Сталина это говорило? Впрочем, за две недели всем уже стало понятно, что это не чудовищных масштабов провокация со стороны Гитлера, а полномасштабная война на уничтожение. И Сталин на это четко указал, цитирую: «Эту войну нельзя считать войной обычной, она является войной всего советского народа против немецко-фашистских войск». А далее следовал тезис, который почему-то меньше всего цитируют: «В этой освободительной войне против фашистских угнетателей мы не будем одиноки. Мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки. Это будет единый фронт народов». В этой связи историческое выступление премьера Великобритании Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза. Конец цитаты. Да, к тому времени Британия и США уже высказались однозначно в поддержку Советского Союза, возникли вполне реальные контуры будущей антигитлеровской коалиции. Ничего этого в первый день войны Сталин сказать бы не мог. А 3 июля это уже был вполне четкий сигнал союзникам и всему мировому сообществу. Цитирую. «Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость и демократические свободы». Конец цитаты. С другой стороны, как бы по инерции, в духе пролетарской пропаганды, Сталин еще повторял привычное: «В лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами, мы тоже будем иметь союзника». К сожалению, это была иллюзия, так же, как и утверждение Сталина, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений. Много было в речи Сталина совершенно в его стиле и ответов на вопросы, которые ему никто вслух задать не решился бы. Цитирую. «Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистам ряд городов и районов? Как мы вообще могли заключить пакт о ненападении с таким вероломным извергом, как Гитлер? Но главным, повторяю, в этой речи было другое – признание того, что война в корне меняет отношение советской власти к людям. От них ждут храбрости, отваги, самопожертвования, сплоченности. Не показных, не по приказу, а по велению сердца. Потому-то и началось обращение к советским гражданам с непривычных для них слов «братья» и «сестры». С вами был Андрей Светенко.
5: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
8: На правах рекламы.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
10: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
9: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
10: Да, именно это я и хочу сказать.
9: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
10: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, Слушайте. В его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8. 800-777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО Prodex, ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
10: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
9: И что же происходит во время этой процедуры?
10: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
9: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
10: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
9: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
10: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60.
9: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
10: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60.
9: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Радио России.
12: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
13: вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: теракт. И военнослужащие бригады российских войск беспилотных систем «Варяг» поразили мост, которым пользовались ВСУ. Все подробности далее. Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним угрозам. На это указал Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. В своем послании президент России подчеркнул, что этот день имеет особое значение и для россиян, поскольку связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, добавил президент. В Пятигорске предотвращен террористический акт. Его должен был совершить выходец из Центральной Азии, которым руководил куратор из Сирии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Преступник должен был с использованием самодельного зажигательного устройства повредить объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края. Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью, указали в ведомстве. После преступления злоумышленник намеревался уехать в Сирию. Возбуждено уголовное дело. Российские операторы дронов поразили мост, которым пользовались ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщила Минобороны. Боевую задачу выполнили расчеты ударных беспилотников «Обер ВБС «Варяг». Также среди потерь противника числится автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, в том числе трансформаторы, укрытия, блиндажи, пункты временной дислокации личного состава и другие объекты. Военнослужащий группировки «Центр» Андрей Резиков в одиночку смог отразить атаку 5 украинских дронов во время освобождения села Новоподгородное Днепропетровской области. Боевец продвигался в сторону точку сбора его товарищей, когда беспилотники ВСУ внезапно его атаковали. Добравшись до лесопосадки, он укрылся под пончо и долгое время лежал без движения, опасаясь выдать свое местоположение. Дождавшись подходящих погодных условий, раненый боец смог выйти к своим подразделениям. Сейчас он проходит лечение, практически восстановился и готовится к выполнению дальнейших боевых задач.
1: Обманывал кого об столб, кого где как. Как получается, моментами выбирал момент хороший, тихий и продвигался дальше до своих. Командиры похвалили прежде всего, молодец, что выжил, что столько на тебя противник затратился, и ты все равно добиться своей цели не смог.
0: Тем временем военнослужащий группировки войск «Восток» в одиночку эвакуировал 13 раненых сослуживцев из-под огня противника в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода группировки с позывным «ФИН». По словам собеседника агентства, военнослужащему 29 лет. После прибытия в подразделение он быстро освоился на месте, а затем был назначен старшим эвакуационной группы. Сообщение последних минут. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтиану заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям, передает ТАСС. Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики. По мнению Трампа, конфликт продолжительностью около 4 месяцев – это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей. «И чего я добился? Я их разгромил в военном плане», заявил американский лидер. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Об этом рассказала уполномоченный президента страны Делси Родригес. По ее словам, число пострадавших превысило 12 400 человек. Вся система здравоохранения страны задействована для оказания помощи раненым. Они проходят лечение как в государственных, так и частных клиниках за счет государства. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. По данным властей, большинство руководителей администрации венесуэльского штата Лагуайра. При землетрясениях полностью обрушились 189 зданий. Правительство разрешило до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Постановление Кабмина размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, ряду

0: НПЗ разрешили выпускать в обращение бензин со сжиженным требованием к содержанию серы. Теперь также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг за килограмм. При этом как для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на килограмм. В Минэнерго сообщили ТАСС, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения спроса. Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Москве и регионах Центрального федерального округа на выходных. Об этом сообщили в гидрометцентре. В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Днем в субботу в столице ожидается дождь, а местами гроза. При грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Днем будет плюс 21-23. А также в воскресенье ночью и днем местами кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем плюс 21. Ну а сегодня в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, а ночью, возможно, гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3,8 метров в секунду, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, днем будет плюс 25-27 градусов, а по области плюс 22-27. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский нападающий Захар Бардаков стал игроком петербургского хоккейного СКА. Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны заключили однолетний контракт. В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал за Colorado Avalanche. Он забросил одну шайбу и сделал 9 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл немца Яника Ханфмана. В трех сетах у женщины Людмила Самсонова в трех партиях была сильнее Дианы Шнайдер. Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк. Сборная Швейцарии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Швейцарцы обыграли команду Алжира со счетом 2-0 благодаря точным ударам Брилы Мбало и Дана Ндоя. В других поединках дня португальцы взяли верх над хорватами 2-1, а испанцы сломили сопротивление австрийцев 3-0. Бразилец Вендал из петербургского «Зенита», армянин Эдуард Спирцан из Краснодара и россиянин Алексей Батраков из московского «Локомотива» вошли в тройку номинантов на звание лучшего полузащитника в рамках премии «Герой РПЛ» по итогам сезона в российской премьер-лиге по футболу. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. На звание лучшего защитника сезона претендует бразилец Диего Коста из Краснодара, а также россияне Мингиян Бивеев из Калининградской «Балтики» и Игорь Дивеев из петербургского «Зенита». Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Второе место занял Савелий Съедин. Бронзовую медаль завоевал Иван Куляк. Победитель трех последних первенств страны в многоборье Даниил Маринов остался только шестым. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занимает первое место после стартового соревновательного дня турнира «Шахматные звезды» в Москве. После трех партий в быстрые шахматы он набрал 2,5 очка. В тройку лидеров также входят россияне Евгений Томашевский и Владислав Артемьев, у которых по 2 балла. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 28-30 градусов, малооблачно, в Пензе плюс 30-32. В Ярославле плюс 26-28 градусов и небольшой дождь. Во Владимире плюс 28-30, преимущественно без осадков. В Воронеже плюс 29-31, переменная облачность. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 33-35, в Краснодаре плюс 30-32. В Сочи плюс 28-30 градусов, в Ставрополе плюс 30-32. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, кратковременный дождь. В Москве возможен дождь, плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 22, ясно. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Талдом. Истории из купеческого дома.
6: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
0: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
7: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Цухинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваша, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и в режиме реального времени смотреть. Тем, кто это делает, передаем привет, Маша, ручками показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит прямо сейчас на ваших глазах, без всякого подлога, все по-настоящему, да?
8: Да, живое, неподдельное и неподкупное мнение ведущих и экспертов.
7: Когда уже? Вот когда мы уже станем хоть немножечко подкупными?
8: Когда да. Тебе платить начнут, помимо нет, зарплаты?
7: Нет, тогда, в общем... Шутка умерла в зародыше, была признана неудачной. Но мы сегодня поговорим про футбол, про фигурное катание и про то, как в Москве прошел тоже футбол, но турнир среди участников СВО и ветеранов российского футбола. В общем, вот такое фигурное катание в обрамлении у нас футбола.
8: Прекрасное в обрамлении мужественного.
7: Лучше и не скажешь. Вот когда хорош, Дим, тогда ты хорош. Ну, давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна. Футбол.
8: Любимая тема моего коллеги. Бюджеты клубов, формирующиеся из бюджета региона. Насколько вообще это хорошо, насколько это полезно и сколько распиливают.
7: Ну, последний вопрос давай мы кому-нибудь другому адресуем. Мы просто увидели интервью на этой неделе Романа Асхабадзе, знакомого всем болельщикам «Спартака», бывшего генерального директора «Факела».
8: Ну, он лучше знаком воронежским болельщикам.
7: Да, вот, который сказал, что региональные клубы в России не могут существовать без госфинансирования. И госфинансирование необходимо для того, чтобы региональные клубы не просто существовали, но и развивали школы, вкладывали в развитие футбола массового, детского.
8: Юр, ну что самое интересное, он привел цифры, и вот на этих цифрах понимаешь, что вклад бюджета регионального, он не так велик. Он назвал цифру 1,3 миллиарда рублей на сезон в премьер-лиге.
7: До вычета налогов.
8: До вычета налогов. При этом бюджетных денег там было 370, по-моему, миллионов рублей.
7: От 270 до 340 субсидий. Ну, слушай, со всем уважением к Роману Асхабадзе, цифры эти нужно перепроверять все-таки.
8: перепроверять, да, но он сказал, что все эти бюджетные деньги пошли в основном на работу академии, на оплату тренеров. Мне просто даже вот интересно, там что, внутри бюджета «Факела» были два подсчета, вот приходят региональные деньги, вот их только на академию расходуем. Или там все-таки один расчетный счет, и с него оттуда деньги платились, и в зарплату уходили. Ну, я понимаю, что вот можно притянуть некоторые вещи за уши, а как вот это, давай у наших экспертов
7: выясним. Мне кажется, 1,3 миллиарда для «Факела» очень много. Нет? Спрос должен быть так с этих полутора почти миллиардов такой, что там уже и школы должны, как грибы после дождя, по всему
8: Воронежу. Да, и не вылетать со свистом из премьер-лиги, да? Меняя по ходу сезона, сколько там, 3 тренера, по-моему, у них поменялось в премьер-лиге, когда они вылетали?
7: Главное, не сколько в Урале поменялось. В Урале, мне кажется, сколько? 3-4 тренера. И 3-4 года в первой лиге. Оставайтесь там, ребят. Ну, а мы поговорим про то, реально ли региональные клубы в России не могут существовать без госфинансирования. С прекрасными гостями сегодня это Иван Карпов, инсайдер, автор телеграм-канала «Инсайды от Карпа», и Шамиль Гаджиев, комментатор матчей ФНЛ. Шамиль, Иван, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
1: Доброе утро, взаимно.
8: Ну что, давай с Ивана начнем. Он у нас, кстати, в последнее время погрузился в тематику ФНЛ, первой лиги, там постит новости про переходы в подэлитном дивизионе. Ну и в этом случае ему как раз хороший вопрос-то. У нас в премьер-лиге всего лишь два частных клуба. Я, наверное, могу сказать, что и Краснодар, и Акрон — это больше исключение, нежели подтверждение вот этого твоего тезиса.
7: Чтобы... Родина появилась.
8: Ну да, хорошо.
7: У нас третий.
8: А? Спартак?
1: Спартак.
8: Ну, как он частно-государственный все-таки. «Лукойл» — это не совсем частная лавочка, давай прямо скажем.
1: Ну, по большей части все-таки частная.
8: Ладно, хорошо. Бюджет в регионах — это необходимые условия выживания? Вот бюджетные деньги для региональных команд?
1: Бюджетные деньги для региональных команд — это, безусловно, необходимая часть, иначе никак не выжить.
7: Так, а сколько нужно денег? Вот мы отталкиваемся от слов Романа Асхабадзе, что общий бюджет 1,3 миллиарда.
8: Это премьер-лига.
7: Ну хорошо, для премьер-лиги, для команды,
8: знаю,
7: для команды уровня «Факела».
8: Шамиль может зайти с козырей с КамАЗа.
7: Для команды уровня «Факела», который довольно часто бывает в премьер-лиге, 1,3 миллиарда рублей, из них 340 миллионов, давайте возьмем по максимуму, это субсидия, которую регион-учредитель несет как социальную ответственность. Вот, Иван, на ваш взгляд, достаточно?
8: Четверть бюджета.
7: Четверть бюджета, да. Или еще больше в некоторых местах?
1: Не, ну везде по-разному, нужно понимать, что региональные особенности есть, но вообще в последнее время тенденция такова, что бюджетная составляющая снижается, это целенаправленная там политика государства, рекомендации от там администрации президента и так далее, да, то есть это действительно существует, везде по-разному эта доля, но я могу сказать, что вот говоришь, вот 1,5 миллиарда, там, типа, это какие-то несусветные деньги, но сейчас у команд, которые претендовали, да, там, на выход из ФНЛ в РПЛ, бюджеты либо схожие, либо выше, ну, где-то ниже, где-то больше, поэтому это не какие-то такие, ну, огромные деньги для команды ФНЛ, которая хочет и выходит в РПЛ. Другой вопрос, что там Роман забывает, например, что из субсидий можно заплатить зарплаты, можно заплатить сборы. Вот, и часто эти суммы бывают достаточно высоки.
8: Ладно, хорошо, давай уж...
1: Нельзя трансферы, например, да, вот эта история, насколько я понимаю, не укладывается в бюджет от государства.
8: Угу. Ну ладно, давай у Шамиля спросим, потому что он прекрасно знает бюджеты многих представителей подэлитного дивизиона, и там, наверное, самый яркий представитель КамАЗ, который на какие-то копейки вживает.
7: Копейки это сколько?
8: Там 250, по-моему, миллионов у них на сезон, 300.
7: Так.
4: Во-первых, я думаю, что все равно, я не знаю, бюджет лучше, чем, например, Иванов знает, но так или иначе, действительно, КамАЗ, да, выживает на очень небольшие деньги, называется сумма 250-300 миллионов, и из-за этого все всегда удивляются. Но вопрос-то просто не в этом, вопрос просто в том, что действительно есть, например, команды, которые не спонсируются, скажем так, из региональных бюджетов, там самый яркий пример сейчас это Кострома, которая спонсирует Совкомбанк, и там лично один из самых основных людей этой организации, господин Хатинский, он лично заинтересован в развитии клуба, он там сам на предматчевых тренировках появляется, ну, на разминке и так далее, то есть здесь есть определенный личный интерес. Вопрос просто в другом. Это вопрос, мне кажется, уже не в спортивной немного плоскости, что так или иначе, если мы начинаем говорить про частное государственное, то здесь глобальный вопрос в том, что частным инвесторам и компаниям зачастую становится неинтересно инвестировать в какие-то региональные местные клубы. И примеров, когда за последнее время команды, которые не жили из государственного бюджета, да, не существовали, а так или иначе закрылись, они, к сожалению, есть, их, к сожалению, немало. Там тот же Форте, например, из Таганрога, да, там прекратил существование, тоже команда была частная. Ну, вот это первое, что пришло, там, по-моему, Кубань Холдинг тоже была такая.
8: БСК, команда, свежий которая... пример.
1: Ну, Верес, да, если которая... он не перестал существовать, но, по-моему, вылетели одни из ФНЛ.
4: Нет, Верес как раз-таки сейчас, наоборот, вышел в первую лигу, но просто мы же говорим про региональные команды. Мне кажется, что все-таки история с командами московскими, даже там, пусть Верес сейчас формально там из Подольска, из Домодедово, но это все равно столичная команда, и там Евгений Шеленков, который основной инвестор, это все равно бизнесмен московский. То есть здесь, мне кажется, немного история другая. Вот про именно Москву и регионы. Поэтому, да, примеров таких немного, но опять-таки, да, если мы начинаем вопрос ставить жестко, ну а что делать командам? Закрывать, получается? Закрывать команды, если мы не хотим, чтобы спонсировали из региональных бюджетов, или как им быть-то?
7: Ну, хороший вопрос. Вот, Иван, может, у вас есть ответ на этот вопрос?
4: И плюс, я можно еще
7: дополнить,
4: что зачастую очень часто инвесторы, да, вот, ну, опять-таки, слышал несколько таких историй, не знаю, может, Иван тоже слышал, подтвердит, потому что он более в этом погружен, более прошарен. Но я хочу сказать о том, что зачастую частные инвесторы не лезут в это, потому что очень сложно разбираться с имуществом, да, не с имуществом,
7: абсолютно,
4: с базами,
7: верно,
4: стадионами и так далее, потому что они принадлежат государству, и их очень часто, пытаясь инвесторы забрать себе, не могут этого сделать, и это тоже сложно, это не то, что кто-то не хочет, это просто сложные процессы именно с точки зрения того, как это все оформляется, как это все делается. Из-за этого у них пропадает интерес к этому, да, и они начинают, соответственно, выходить из клубов, выходить из этих проектов.
8: Ну да, по-моему, самый яркий пример — Шишкарев и Черноморец, когда
1: Черноморец,
8: вошел, да, вопрос разговаривал.
1: Да, сказать. Смотрите, есть пример еще Алании, он, конечно, более сложный, более комплексный, но строительство стадиона было, ну, то есть землю под него найти, кому он будет принадлежать, и все это привело к тому, что те инвесторы, которые там были, в итоге, ну, отказались от этой истории, не смогли делать, возродить, условно, да, на юге большой бренд Алании. Вот, в Черноморце была похожая история, тоже там было два места, одно в центре, одно там, где стадион, там одно где-то на Выселках, причем только-то на Выселках, если не ошибаюсь, она каким-то образом принадлежала то ли ФСБ, то ли Минобороны, в общем, все это безумно сложно, а без этих активов баланс клуба действительно, ну, в порядке держать довольно сложно. И люди идут без особой охоты. Да, есть там особо отдельные персонажи, которые готовы вкладывать там большие деньги, потому что у них есть личные отношения там с губернаторами. Вот, ну, например, там Крепик тот же. Но это скорее единицы, и они подтверждают правила, чем выглядит как, что бизнес идет в регионы помогать футбольным клубам и строить какое-то подобие бизнеса. Это не бизнес, а слово совсем. И, кстати, об этом говорил давным-давно сам Сергей Николаевич Галицкий, что это не может быть бизнесом в России, это чистая благотворительность.
7: Хорошо. А согласны вы, Иван, вот со словами Романа Асхабадзе о том, что регион-учредитель клуба несет социальную ответственность? И есть ли у нас вот регионы с такой социальной ответственностью, которая...
8: Да, и почему в этом случае во Владикавказе регион, даже республиканская республика, да, там, в Новороссийске, Краснодарский край, ну, не понесли эту социальную ответственность, не захотели включиться?
1: Ну, я не думаю, что слово «не захотели» здесь уместно. Во-первых, мы находимся в определенной политической ситуации, которая очень сильно влияет на экономику регионов, и им нужно тратить деньги на другие вещи, а не на то, чтобы субсидировать футбольные клубы. Они тем более все равно это делают, просто делают в очень ограниченном объеме, и этот объем будет уменьшаться. То есть, насколько я понимаю, текущий сезон для многих регионов начался с минус 10, минус 20, и кое-где даже может быть минус 30% от тех небольших бюджетов, которые были. Им жизненно важно, чтобы приходили эти спонсоры. И тут уже зависит от того, кто как работает, у кого какие есть возможности, связи и желание привести частные деньги в футбольный клуб. Ну и тут уже кто на что учился, так скажем.
8: У меня в этом случае, наверное, к Шамилю вопрос. Мы понимаем, что есть отдельная премьер-лига, которая, ну, неплохо наполняет бюджеты своих участников различными спонсорскими контрактами. Но есть ФНЛ, от которой, я так понимаю, поступления от реализации всех тех коммерческих прав, которые есть у лиги, и отчисления от них клубам, ну, несопоставимы от слова совсем с премьер-лигой. В этом случае, получается, очень много еще и зависит от того, как работает лига, да, выживание команд?
4: Но, с одной стороны, да, с другой стороны, я, может, здесь, не знаю, задам неправильный вопрос, а почему вопросами выживания команд и их наполнения их бюджетов должна заниматься лига? Мне кажется, что...
8: Она несет ответственность, она как бы берет коммерческие права. Да, но она забирает коммерческие права на продукт. И реализует их.
4: Ну хорошо, коммерческие права на продукт. Вот оно что-то... Да, вот оно что-то, соответственно, они отдают. Что-то они там отчисляют. Опять-таки, если вопрос в том, что... Соразмерны ли это с РПЛ деньги? Нет, конечно, это не соразмерные деньги. И самый, например, здесь яркий пример – это то, сколько команды получают, например, в Кубке России за путь РПЛ и за путь регионов. Там эти цифры публикуются официально. Это колоссальная разница. За участие, только за одно лишь участие в групповом этапе пути РПЛ и за проход нескольких стадий в пути регионов. Это совершенно разные деньги. Поэтому да, здесь, конечно, это огромная, большая пропасть между собой. Но, опять-таки, мне кажется, что здесь, ну, лига, как сказать, сколько может, да. То есть мы тоже понимаем, что у ФНЛ, у первой лиги, да, там не супер много каких-то больших контрактов. И вот последний год, например, да, там первая лига продала права на название, ну, наверное, какие-то отчисления стали побольше.
7: А вопрос, почему первая лига так... Вроде у нее нормально, вот если посмотреть на таблицу посещаемости многих клубов первой лиги, того же Волгограда, Урала, у них и Факела, вроде у них...
4: И все.
7: Ну, можно же как-то, наверное... Понятно, что это команды для первой лиги, а Волгоград и вообще для всего российского футбола команда-бренд. Ну, а другие команды не могут как-то себя тоже преподнести и на этом тоже заработать?
1: Нужны десятилетия для этого. У Волгограда и Ротора история огромная, история даже в масштабах страны, в масштабах там лучшего бомбардира, причем высшей лиги, да, она существует. И там действительно даже на какие-то мелкие события, я был личным свидетелем, с РФС приезжал на какой-то выставочный матч там молодежной сборной со сборной местных академий, 20 тысяч человек. Ну, вот просто как с куста. Но это исключение. Опять же, это то самое исключение, которое подтверждает правило. Лига создает, помогает создавать продукт и реализовывать права на него. Но здесь очень важный момент. Например, судейство, к которому огромное количество претензий, причем гораздо более глубоких, коррупционных, криминальных, чем в высшей лиге, обеспечивается не лигой, а Российским футбольным союзом. И многие моменты, которые снижают стоимость этого продукта, они курируются не лигой, не клубами. Вот. Ну, очевидно абсолютно, что этот продукт, к сожалению, он не может и не стоит тех денег, которые необходимы для существования клубов внутри этого продукта. Ну, такой вот диссонанс, да, такой вот русский футбол.
8: Бессмысленный, беспощадный получается.
1: Нет, но действительно, как, просто конечно. очень дорого жить, существовать, даже просто взять, например, налоги, огромную часть налогов платят футбольные клубы, это очень большие суммы, это не 13% условно от общего числа, гораздо больше, и эти деньги нужно отдавать государству, то есть от государства получил, государство отдал.
4: Нет, ну, позвольте, я еще вот относительно болельщиков заполняемости коротко добавлю, что, конечно, с этим тоже нужно работать. Есть ситуации, как правильно Иван отмечает, когда у тебя футбольный город...
8: Шамиль, а у нас время уже, к сожалению, нет.
7: Вот на самом интересном месте.
8: Вот хорошие гости, да.
7: Я надеюсь, мы еще вернемся к этой теме. Спасибо Ивану Карпову и Шамилю Гаджиеву. Через минуту вернемся.
0: Наша трибуна. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
7: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши это Дмитрий Схинин, Юра Геворкяна и ваша. Поэтому пишите 8-925-222-9992. До паузы обсуждали российский футбол, как сказал Дима, бессмысленный и беспощадный. Вернее, деньги в российском футболе. Была очень познавательная, действительно дискуссионно-просветительская тема. И немного грустная. Теперь давайте перейдем к хорошим новостям.
8: Но они тоже немного грустные.
7: Но тоже немного грустные. Поговорим про фигурное катание.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
8: Слушай, ну приятная, конечно, новость от СИЮ, Международного союза конькобежцев, о том, что наши спортсмены допускаются до международных турниров, и взрослые, и юниоры, и даже могут выступать в командных видах спорта, но в нейтральном статусе. При этом нейтральный статус будет подтверждаться через специальную комиссию, которая будет проверять различные моменты в отношении публикации, непричастности к специальной военной операции.
7: И даже к вооруженным силам.
8: Да, и к ну, естественно, на предмет службы в армии или в органах внутренних дел. При этом спортсмены могут, я так понимаю, неограниченно допускаться на турниры серии «Челлендж», а вот на чемпионаты мира и чемпионаты Европы Россия будет иметь возможность заявить только по одному представителю. Я так слышал, что это ограничение пока на данный момент не вводится, а будет существовать в силу того, что за годы выступления Россия потеряла свой рейтинг, и это раньше мы были на верхушке. А теперь мы, извините, сползли на дно. И вот как страна, которая сползшая на дно, имеет право всего лишь по одному представителю в каждый вид программы
7: заявить. Еще нужно не забывать, что есть еще проблема с визами, которая сейчас во многих видах спорта встречается. Вроде допущены наши спортсмены, пусть даже в нейтральном статусе, а в отдельные страны их не пускают, потому что не дают визы. У нас и с гребцами такое было, и с батутистами такое было, и в разных других видах спорта у нас такое было, что некоторые страны, вроде Германии, Польши, они отказывают нашим спортсменам, либо затягивают процесс выдачи виз, и они не могут попасть на соревнования. Почему я на это обращаю внимание? Потому что не все европейские страны и федерации в восторге от того, что российских фигуристов, пусть в таком урезанном нейтральном формате допустили до соревнований, пытаются опротестовать это решение или выразить свое, как минимум, фи по этому поводу, в том числе и даже говорят не только федерации, но и отдельные там болельщики говорят, что не верят в честность русских фигуристов, припоминают допинг, все остальное.
8: Ну, на самом деле, вот о чем кричат такие три основные направления. от болельщиков в первую очередь, которые просто рассыпаются ядом в комментариях о том, что российские фигуристы на грязных деньгах и на грязных препаратах, плюс требуют ужесточить немыслимо.
7: А европейские фигуристы на чистых препаратах, которые не определяются, очевидно.
8: Нет, которые внесены в список исключений, и у них есть эти исключения. Допустим. Плюс второй момент, это, конечно же, требует максимально жесткой проверки комиссии по нейтральному статусу. Я так понимаю, что будут шерстить буквально все соцсети, и даже за фотографию с каким-нибудь политическим деятелем спортсмены могут, что называется, не допустить. Ну и...
7: А будут ли? Ну, потому что Аделия Петросян и Гуменник, Петр Гуменник на Олимпиаде выступили вроде бы без особых проблем, если не считать историю с музыкой Петра, которую пришлось экстренно менять, но эта проблема с музыкой была
8: это
7: не только...
8: Это ICU-шная проблема.
7: Да, ICU-шная проблема, которая касается представителей разных других стран, не только России. Вроде их даже включали во все ролики. Нету у тебя ощущения, Дима, что ISU или ICU?
8: ICU. ISU.
7: ISU, да. Решил как бы допустить
8: и не допустить.
7: И не допустить, чтобы вот как раз те, кто против допуска, не особо ругались, скажем так. Что на самом деле, возможно, у наших фигуристов будет чуть меньше проблем, чем сейчас кажется. Ну, понятно, будут проблемы там количественные, что не больше одного...
8: Слушай, ну это
7: квоты одного места в виде соревнований, но я подозреваю, что это сделано, вот это половинчатый допуск сделан как раз-таки для того, чтобы сразу не все возмутились. Так, как же так?
8: Нет, очень похоже на то, что одной рукой ISU дает, другой забирает. И
7: а все третий это... такая...
8: Нет, это не Человек-паук, у него, я так понимаю, все-таки две руки, потому что больше сделать они ничего не могут. Но очевидно, что был, скажем так, эксперимент с допуском российских фигуристов на Олимпиаду признан более или менее успешным и без особых, так скажем, без особого бубнения со стороны недовольных это все произошло, поэтому решили вот именно на центральных турнирах, как чемпионат мира и чемпионат Европы, оставить по одной квоте. Единственное, я не знаю, как будет происходить утверждение тех спортсменов, которые Россия будет выдвигать. Как ты помнишь, мы же в парном катании и в танцах свои пары и дуэты предлагали, но нам их, что называется, зарубили. Вот этим мы в одиночном катании смогли заявить российских спортсменов на Олимпиаде. Вот тут как раз вопрос допуска и будет ли у нас возможность формировать именно список пар, которые мы хотим выставить на чемпионат мира и чемпионат Европы, и будет ли возможность заменять, скажем так, отклоненных. Вот тогда да.
7: Я думаю, нет.
8: Ну, ты хочешь сказать, что ISU просто объявляя сейчас о том, что мы допускаем в нейтральном статусе, всего лишь навсего меняет вывеску, а оставляет именно допуск по олимпийской
7: нет, системе. Я думаю, они допускают наших, но, как я уже говорил, делают это так, так максимально сложно, чтобы у противников этого допуска на каждый их аргумент приходился бы аргумент ISU. Вот вы их допускаете, но мы их проверим. А вы проверьте их глубоко. Хорошо, мы их глубоко проверим. Но главное, что они тут будут.
8: Проверьте с пристрастием, да?
7: Да, проверьте с пристрастием. Мы так и задумывали. В общем, мне кажется, тут больше оптимизма, чем пессимизма. Но мы, я думаю, к этой теме еще чуть подробнее вернемся.
8: У меня, знаешь, главный вопрос. Все-таки, поскольку они упирают в рейтинг, понятное дело, что мы постараемся выставить сильнейших наших спортсменов. И в случае их удачного выступления мы будем подниматься в рейтинг. рейтинге. Соответственно, квоты российских спортсменов на чемпионат мира, на чемпионат Европы должны будут увеличиваться даже после этого сезона. Вот. И будет ли эта квота увеличена? Вот тут как раз
7: но
8: и
7: это кроется дело будущего.
8: Это, я, нет, я понимаю.
7: Довольно не близкого.
8: Нет, я понимаю, но в любом случае в конце сезона, когда все эти рейтинги будут подсчитаны, очень любопытно будет посмотреть, будет ли ISU принимать решение о допуске, количественном допуске наших спортсменов в нейтральном статусе на международный турнир, как чемпионат мира, чемпионат Европы, именно отталкиваясь от рейтинга, или же всего, навсего так проигнорировав его, оставляя по одному. Слушай,
7: к концу следующего сезона в фигурном катании быть может все что угодно. Но мы давайте перейдем к другой теме, вернемся к футболу.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
7: Давайте поговорим про то, как в Москве прошел турнир среди участников специальной военной операции ветеранов российского футбола. 1 июля прошел по правилам мини-футбола. Приняли участие 6 команд в нем, как участники СВО, так и ветераны российского и советского футбола. Был там, например, Андрей Соломатин, бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе ЦСКА, который также является ветераном СВО и активно поддерживает боевых товарищей. Ну а подробнее про этот турнир нам расскажет Иван Бакай, координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по Северо-Западному административному округу города Москвы. Иван, доброе утро, очень рады вас слышать.
13: Доброе утро.
7: Доброе утро. Во-первых, поздравляем с тем, что такой замечательный турнир прошел. 6 команд, были и звезды футбола, и ветераны, которые защищали нашу страну. Как все прошло, кто победил?
13: Да, немножко расскажу про турнир, но предварительно скажу, что команд было целых 8, даже не 6. Этот турнир был организован нашей Московской ассоциацией ветеранов специальной военной операции и единым центром поддержки участников СВО и членов их семей в рамках гранта мэра Москвы. Футбольный турнир – это только одна из составляющих спартакиады ветеранов специальной военной операции, вот, которую мы сейчас проводим. Как раз в рамках этого проекта уже у нас прошли турниры по другим видам спорта – бильярд, настольный теннис, шахматы, плавание. И вот сейчас мы до футбола как раз добрались. Думаю, самое актуальное время. Турнир прошел очень хорошо. То есть такая дружеская атмосфера была. Но спортивная борьба присутствовала. Накал был серьезный. У меня ноги до сих пор заживают. Вот. И мы поиграли между собой. Поиграли с ветеранами, собственно, нашего футбола. Ветеранами футбола Советского Союза. Вот был Евгений Мелешкин, например, который обладатель Кубка России СССР 1984 года. Александр Панов был, который как раз в Франции в свое время забивал победные мячи. И был Андрей Соломатин, правда, он не играл, но так поддерживал нас.
7: Так, а вообще приятно, что есть поддержка со стороны звезд футбола, которые не отказываются от участия в таких турнирах.
13: Ну, конечно, это очень мотивирует ребят, когда легенды, на которых ты смотрел по телевизору, играют с тобой на одном поле. То есть мы потом провели гала-матч, это сборная легенд нашего футбола против сборной команды. По 2 человека с каждой команды, кто участвовал в турнире, вышли против наших ветеранов сражаться. 4-2 ветераны сборной России и СССР победили. Также у нас...
7: Но участвовали... все равно плотная борьба, 4-2.
13: Конечно, да. У нас участвовали в турнире ребята из команды «Локомотива», которые выступают в лиге по адаптивному футболу, да, то есть футбол на костылях. И у нас сыграло 2 парня в этом матче, один из них забил гол как раз, что ну, матч действительно смотрелся.
7: Да, он играл вместе с остальными ребятами.
13: Да.
7: Вообще, то есть это смешанный состав, получается, был.
13: Верно. Вся их команда,
7: круто.
13: Локомотива, она играла со всеми в равных условиях, сбилась.
7: Ну, это очень круто. Других слов у меня нет.
8: Иван, а вот хотелось бы спросить, вообще этот турнир, это что, вот, на ваш взгляд, больше спорт или какая-то адаптация к мирной жизни?
13: Ну, конечно, здесь в первую очередь все-таки да, мы цели социальные преследовали, но я не могу сказать, что там не было спортивного азарта и вот какого-то накала, потому что действительно матчи очень серьезные были. Была команда вот фонда Андрея Соломатина, там практически все бывшие футболисты такого серьезного уровня, кто сейчас в любительских лигах играет. И в финале команда ветеранов специальной операции их обыграла 2-1. Там драматичная такая была концовка. Отыгрывались по ходу матча, то есть волевая победа была. И реально уровня ребята из фонда были повыше. Но вот за счет характера где-то как раз таки ветераны переломили, и это означает, что все-таки ребятам очень интересно.
7: Да, Иван, играть. Поздравляем ребят с победой со счетом 2-1. Давайте еще вернемся к этой теме. Иван — прекрасный рассказчик. Спасибо ему большое. Это был Иван Бакай, а мы прощаемся с вами до следующей недели. До свидания.
14: Наша трибуна. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
15: Здравствуйте. 6 июля в консерватории имени Чайковского пройдет 11-й фестиваль духовых и симфонических оркестров «Летний вальс». В исполнении концертного симфонического оркестра Московской консерватории прозвучат произведения Моцарта, Верди, Грига, Гуно, Чайковского, Лядова, Хачатуряна, Шостаковича и других композиторов. Дирижеры: Николай Абрамов, Муртуза Бюльбюль, Михаил Калицкий, Александр Погорелов, Сицинджан, Инфопен. 6 июля, Московская консерватория, 11-й фестиваль духовых и симфонических оркестров «Летний вальс». Начало в 19:00.

0: Вторник.
1: 7 июля в музее Скрябина состоится концерт «Музыкальные вечера на Арбате. Картинки с выставки». В программу войдут сочинения Михаила Глинки и Модеста Мусоргского. В первом отделении заслуженный артист России, пианист Александр Гинтин представит фортепианный цикл «Картинки с выставки». Во втором отделении прозвучит большой секстет основоположника русской классической школы Михаила Глинки. Вместе с Александром Гиндиным на сцену выйдут скрипачки Ирина Павлихина и Юлия Игонина, альтистка Анна Сазонкина, виолончелист Олег Бугаев и контрабасист Сергей Морозов. 7 июля. Музей Скрябина. Концерт «Музыкальные вечера на Арбате. Картинки с выставки». Начало в 19.00.
0: Среда.
1: 8 июля джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на концерт «Муви Хитс», звезды оперы и оркестр «Глобалис». Вокалисты мирового уровня оркестр «Глобалис» представят уникальную программу из лучших мировых хитов, кино и не только. В программе суперхиты из репертуара Уитни Хьюстон, Роксет, А-ха, Элтона Джона, Роя Орбисона, Дина Мартина, Муслима Магомаева, Олега Анофриева, Эдуарда Хилли, Андрея Миронова. Исполнители: Полина Севастьянова – сопрано, Жанна Худовердян – сопрано, Артем Попов – тенор, Михаил Чуричев – баритон, музыкальный руководитель и концертмейстер Антонина Кодобнова, оркестр «Глобалис», дирижер Леонид Бутинский. 8 июля – джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт «Муви Хитс», звезды оперы и оркестр «Глобалис». Начало в 19.30.
0: Четверг.
1: 9 июля на сцену Зеленого театра ВДНХ выйдет Паганини русской балалайки Алексей Архиповский, феноменальный музыкант и революционер жанра, который превратил традиционный русский инструмент в целый оркестр. Его техника исполнения разрушает все стереотипы о балалайке. В руках маэстро трехструнный инструмент звучит то как гитара, то как арфа, то как фортепиано, раскрывая неведомые ранее грани своих возможностей. 9 июля, Зеленый театр ВДНХ, концерт Алексея Архиповского, начало в 23.

0: Пятница.
1: 10 июля в театре «Геликон Опера» прозвучит опера «Князь Игорь». Премьера оперы «Князь Игорь» состоялась 23 октября 1890 года в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. В «Геликоне» великое произведение русской классики, покорившее весь мир, впервые было представлено совсем недавно, 26 июня 2026 года. Команде создателей спектакля, народный артист России, режиссер Дмитрий Бертман, лауреат национальной премии «Золотая маска» маэстро Валерий Кирьянов, народные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубиева. 10 июля, театр «Геликон Опера», опера «Князь Игорь». Начало в 19.00.
0: Суббота.
1: 11 июля оркестр «Империал» представит в концертном зале «Москва» программу «Музыка Людовика Эйнауди». Людовик Эйнауди – один из самых видных представителей неоклассики. Его музыка звучит буквально повсюду, а его альбомы бьют все рекорды продаж и получают мировое признание. Композитор создал неповторимые работы, которые с удивительной легкостью знакомят широкие аудитории с миром неоклассики, среди которых саундтреки к фильму «1+1», «Черный лебедь», «Земля кочевников» и многие другие. 11 июля, концертный зал «Москва», концерт оркестра «Империал», музыка Людовика Эйнауди. Начало в 19.00.
0: Воскресенье.
1: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт, который соберет на одной сцене признанных мастеров жанра – трубача Вадима Эленкрига с его группой «Эленкриг Крю» и трио пианиста Олега Акуратова. Вадим Эленкриг – один из самых ярких современных трубачей российской джазовой сцены, бессменный ведущий программы «Шаблок-37» на телеканале «Россия Культура». Олег Акуратов – феноменальный пианист, чья история вдохновляет миллионы. Незрячий от рождения он демонстрирует поразительную музыкальную интуицию и виртуозное владение инструментом. Музыканты исполнят лучшие произведения своего репертуара, прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. А в финале зрителей ждет сюрприз. Музыканты впервые исполнят несколько композиций вместе. 12 июля, Зеленый театр ВДНХ, концерт «Летний джаз» с Вадимом Эленкригом и Олегом Акуратовым. Начало в 20.00. До встречи!

0: Радио России.
1: Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+. 5 июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
2: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Задержанный в Пятигорске признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале. Правительство Молдавии.

0: Дипломат также раскритиковал позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который утверждает, что Москва якобы не хочет садиться за стол переговоров. «Мы оттуда и не выходили. Вышла украинская сторона, причем не единожды», — отметил Галузин. На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с правительством назвал 4 основы для диалога с Киевом. Стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в МИДе 2 года назад. В этом году Россия и Украина провели 3 раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля. Взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако установила женщина. Так считают следователи, пишет французская газета «Фигаро» со ссылкой на источники. По информации следователей, подозреваемая проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва. Ее местонахождение установлено. Она может скрываться в Италии. За событиями следит наш собственный корреспондент в Европе Елена Балаева.
1: Судебные власти княжества задействовали международные каналы связи и надеются выйти на след преступника или преступницы. Ранее газета «Фигаро» сообщила, что взрывчатку в подъезд дома могла заложить женщина, переодетая мужчиной. Сыщики предположили, что ей на вид около 30 лет. Взрывчатка была заложена в пакет и по виду напоминала посылку. Именно в тот момент, когда спутница олигарха Анна Насобина проходила рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно привел ее в действие с помощью предмета, похожего на пульт. Напомню, взрыв у подъезда роскошного дома в Монако, где проживал украинский олигарх Вадим Ермолаев, произошел в понедельник вечером. Пострадал сам Ермолаев, его спутница и их общий ребенок 13 лет. Генпрокурор княжества Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета «Фигаро» писала, взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован службой безопасности Украины, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним колл-центры в Днепропетровске и даже более широкие теневые бизнес-процессы в городе, а также предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем. Елена Балаева, Европейское бюро «Вести ФМ».
0: Эксперимент по сбору биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в страну. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики.
2: Эксперимент оказался удачным. Он доказал эффективность такой системы контроля. Она позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в нашей стране или у себя на родине. То есть таким образом выявлять, что нет сомнений в том, какой статус у этого лица. Ну и, соответственно, нежелательных лиц в Россию не допускать. За время проведения эксперимента собрана и направлена в МВД для оперативной проверки биометрия 12,5 миллионов иностранцев. Это позволило выявить более 65 тысяч лиц, которые находятся в розыске или имеют ограничения на въезд. Раньше бы без этой системы они просто въехали бы, и мы бы их ловили тут как тараканов по всей стране. Правовой режим эксперимента продлен до конца 2027 года. Сейчас Федеральная служба безопасности при участии правительства Москвы оснащает биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска.
0: Медведев напомнил, что с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области тестируется система идентификации иностранцев по биометрии. Мошенники стали рассылать липовые купоны на топливо. По информации «Известий», только за 2 дня эксперты по кибербезопасности зафиксировали более 3000 подозрительных писем. Автомобилистам предлагают оформить бесплатный купон на бензин. Затем просят указать фамилия, имя, отчество, телефон, марку и госномер автомобиля. При этом поддельный сайт мошенников полностью имитирует личный кабинет известной сети АЗС. Представленная информация помогает мошенникам создавать убедительные сценарии для кражи денег. Затем злоумышленники звонят под видом менеджеров АЗС и просят предоплату за эксклюзивную заправку или предлагают подключить премиальный сервис, чтобы списать деньги с карты. Эксперты советуют проверять адреса сайтов, не передавать личные данные по почте или в чатах и помнить, что настоящих бесплатных купонов на топливо не существует. Сегодня день ГАИ. 90 лет назад, в 1936 году,

0: Совет народных комиссаров СССР своим постановлением утвердил положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции. Сотрудников и ветеранов ГАИ с профессиональным праздником поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, госавтоинспекторы выполняют ответственные задачи, которые требуют высокого профессионализма, мужества и самообладания. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин провел дебютный год за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Колумбийский нападающий футбольного Краснодара Джон Кордоба может продолжить карьеру в Интернационале. Как отмечают южноамериканские СМИ, бразильский клуб заинтересован в приобретении форварда быков. «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает «Эль Карео». Отмечается, что предложение москвичей превышает трансферную стоимость Парады по версии портала «Трансфермаркт», которая составляет 4 миллиона евро. Сам защитник открыт переходу в «Спартак». Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он отыграл 37 матчей. Защитник Илья Агапов перешел из ЦСКА в Уфу, сообщает пресс-служба армейской команды. Клубы договорились о полноценном трансфере россиянина. В сезоне 25-26 Агапов выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды и провел 10 матчей. Футболисты Вендел из «Зенита», Эдуард Спиртян из «Краснодара» и Алексей Батраков из «Локомотива» вошли в тройку претендентов на звание лучшего полузащитника в рамках премии Героя РПЛ по итогам сезона. Церемония вручения наград состоится в Москве 9 июля. Обладателю титула чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в полусредней весовой категории россиянину Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта. Поединок чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе россиянина Мурата Гасиева против олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока отменен из-за травмы соперника. Бой должен был пройти 11 июля в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода. 4 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями. В Магадане плюс 10-12 дожди. В Хабаровске днем плюс 26-28, а вечером дождь с грозой. Во Владивостоке дожди, плюс 16-18 градусов. В Екатеринбурге также дождь и плюс 23-25. В Санкт-Петербурге и в Москве временами дожди, днем с грозой и плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 24, без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
4: Ну, я стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
3: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновская. Слушаем.
6: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Сочи, Кургана, Калининграда, Тамбова, Сызрани, Новоалтайска, Каспийска, Белгорода, Хабаровска, Луганска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Ольга Гололобова. И во втором часе, как и в первом, мы продолжим, конечно, говорить на самые актуальные и важные темы. Не забывайте, что слышно нас в FM-формате, в онлайн, с помощью приложения «Радио России». Сохраняются наши программы в записи на сайте Вести. Точнее, на сайте слушаем, на сайте смотрим. Заходите туда, все программы там. Ну, а на сайте Вести.ру основная информация, за которой мы следим. Ну и, безусловно, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Не забывайте про мессенджер Макс. И давайте поговорим сразу о том, какие темы будут в приоритете в этом информационном часе. В правительстве России создан оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. С этой темы начнем совсем скоро. В общественной палате заявили, что продавцы некачественного бензина должны оплачивать ремонт автомобиля покупателя в случае поломки. Как это на практике осуществить, узнаем. Начинается сезон цветения борщевика. Чем он опасен и почему даже роса с этого растения может оказаться опасной, вот если попадает вам на кожу. Открылась запись в предпрофильные классы московских школ. Что это значит для школьников, расскажем более подробно в завершении этого информационного часа. Обязательно дождитесь, но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
6: В правительстве России создан оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Возглавил его вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Задача – объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К его работе подключились и федеральные ведомства, и правоохранительные органы, в том числе Центробанк, а также бизнес. Это и операторы связи, и цифровые платформы. С нами на связи заместитель директора Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета Руслан Рашидханов. Руслан, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей.
6: Как вам кажется, как это поможет, вот этот оперштаб, централизованно бороться с онлайн-мошенниками, вот с этими самыми преступниками?
7: Знаете, Андрей, мне кажется, это решение правительства о создании такого оперштаба следует оценивать исключительно положительно. Почему? Потому что, во-первых, целью создания такого перштаба является дальнейшее увеличение стратегических успехов по противодействию кибермошенничеству. Как ранее докладывал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Юрьевич Григоренко, уже количество кибермошенничества за первые 6 месяцев 2026 года снизилось на треть. И это мы еще не берем в расчет положительную динамику осени 2025 года. То есть мы видим, что меры работают, что работа ведется по данному направлению со стороны всех ведомств, и при этом была выявлена еще в январе этого года потребность по объединению и координации тех усилий, которые государство осуществляет. И как раз-таки ровно поэтому решение, которое ранее в январе было озвучено о необходимости создания штаба, оно воплотилось. И вот буквально вчера этот оперштаб, собственно говоря, был создан.
6: Угу. Значит, понятно, что этим будут заниматься, я имею в виду противодействием мошенникам, мошенников и действиям их, и борьбе с мошенничеством будут заниматься профессионалы. Но каждый из нас, вот каждый, на своем уровне, что называется, личном, что может сделать, что нам самим нужно делать и помнить, чтобы мы все-таки не попадали в лапы этих преступников?
7: Знаете, Андрей, я могу выделить два ключевых, во-первых, направления. Во-первых, это пользоваться тем, что уже законодательством, новым законодательством предоставлено. Там есть целая вереница мер, которые направлены на защиту граждан, в частности, и это самозапрет кредитов. Я рекомендую всем гражданам, которые находятся в уязвимом положении, или если они знают, что у них близкие люди находятся в таком положении, воспользоваться всеми этими мерами, опять-таки, по типу самозапрета кредитов или установления второго человека, через которого можно подтверждать те или иные финансовые операции, и также воспользоваться всеми другими мерами, которые предлагает государство. А во-вторых, это все-таки не терять бдительность. Знаете, мы в институте регулярно фиксируем одно, что у всех новых мошеннических схем общее есть, так это наличие очень такой, знаете, творческой изобретательности. Злоумышленники, они не дремлют, и каждый раз, как только вырабатывается такой общепринятый, общераспространяемый способ противодействия их работе, сразу же они придумывают что-то новое. Поэтому я рекомендую всем быть начеку, никогда ни в коем случае не подвергаться панике, не принимать решения на основе каких-то срочных эмоций и всегда, опять-таки, обращаться к близким людям за советом, за просьбой, за содействием, дабы не совершить непоправимое.
6: Вот вы знаете, тут, наверное, самый главный фактор, то, о чем вы сказали, это быть начеку, но тут недалеко до того, что, как, знаете, в народе говорят, я уже настолько нервничаю, что у меня глаз дергается, да, вот это у меня некоторые знакомые так говорят, объясняя это тем, что уже якобы и начальник звонил по видеосвязи, и настолько реалистичны были эти дипфейки, что, ну, просто не отличишь вообще от реального человека, и звонки тоже осуществляются, но очень реалистично. Как при этом, ну, все-таки жить, быть в рабочем режиме, находиться, но не впадать в такую постоянную тревогу и постоянную панику? То есть вот есть какие-то такие рабочие советы, на что внимательно нужно обращать внимание, но обращать свой взор, но при этом все-таки не быть все время в таком состоянии панических атак?
7: Знаете, могу здесь несколько советов дать. Во-первых, чтобы не быть в состоянии тревоги и панических атак, стоит понимать одно, что тенденция снижается. И следует учитывать то, что сейчас тот наплыв кибермошенничества и вот эта волна, которую переживает Россия, она беспрецедентна. Ни одна страна в мире не подвергается такому количеству кибермошеннических атак. То есть следует у себя в голове держать, что это определенно временно. И, безусловно, тревога от этого, во-первых, снизится. Во-вторых, что касается профилактики этой ежедневной деятельности, то я рекомендую всем, и опять-таки это в профессиональной сфере уже установлено, для себя выстраивать определенную систему коммуникации. Если у вас есть близкие, то вы с ними договариваетесь взаимодействовать по определенным каналам связи. Если у вас есть профессиональные чаты, то вы опять-таки там придумываете либо кодовые слова в случае каких-то экстренных ситуаций, либо определенные схемы реакции. Ну а так, в моменте, если вы понимаете, даже если вам звонит начальник, даже если он очень убедительный, но он просит от вас то, что никогда не просил, бросайте трубку, ждите 10 минут и перезванивайте ему по привычному каналу связи.
6: Спасибо большое, Руслан. Напоминаю, заместитель директора Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета Руслан Рашидханов был с нами на связи. Ну а говорили мы о создании оперштаба. Это в правительстве создали такой оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Пожалуйста, будьте аккуратны и бдительны. Далее продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
4: Здравствуйте. К концу года доля льготной ипотеки в России может сократиться до 50%. И основным драйвером рынка станут рыночные программы, считают аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». В прошлом году на льготные программы приходилось больше 80% новых ипотечных кредитов. Но пока Минфин сообщил, что не будет менять правила семейной ипотеки. По крайней мере, до 1 октября. Задача – повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию. Важно принять очень взвешенное решение, а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы, написал вице-премьер Марат Хуснуллин. Аналитики уже видят рост спроса на рыночную ипотеку. Самым перспективным направлением считают рынок индивидуального жилищного строительства. Люди все чаще выбирают не квартиру, а дом. Только инфраструктура – школа, поликлиника, магазин, театр, офис – держит пока жителей в городах. Сейчас, по оценкам Центробанка, разрыв в цене между новостройками и вторичным жильем от 9 до 18%. 18% – это с учетом затрат, которые потребуются на ремонт квартиры в новостройке. По данным Росстата, ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в России существенно выше – 52%. Росстат считает всех и везде, а ЦБ только сопоставимые объекты по качеству, то есть вторичное жилье у него не старше 7 лет. А в Москве считает по-другому. В столице сократился разрыв в цене между самым дешевым предложением и самым дорогим. Год назад разница была в 985 раз. Сейчас разница в ценах всего 776 раз. Самое доступное предложение в границах Старой Москвы чуть менее 11 миллионов рублей за студию, 20 квадратных метров в районе Царицына, а самый дорогой лот пентхаус в Хамовниках. Сейчас за него просят больше 8 миллиардов рублей. Важной тенденцией, которая наблюдается на рынке новостроек Старой Москвы, эксперты назвали сокращение объема предложения. За последние два года доступных квартир стало меньше на 16%, зато средняя площадь жилья в продаже увеличилась за два года с 57 до 63 квадратных метров. Московские застройщики все чаще выводят в продажу на элитный рынок лоты от миллиарда рублей и еще дороже. По данным аналитиков, в этом году доходность вложений в жилую недвижимость от 4 до 6% годовых. А вот все остальные сегменты недвижимости доходнее банковских депозитов. Лидеры по доходности – склады от 14 до 16% годовых. Средний срок окупаемости складской недвижимости при сдаче в аренду сейчас от 7 до 9 лет. На втором месте по уровню доходности, по оценке экспертов, офисная недвижимость с показателем от 13 до 15% годовых. На третьем месте – торговые площади. Средний показатель в этом сегменте от 12 до 14% годовых, а значит окупаемость от 8 до 10 лет. Соответственно, окупаемость жилья от 15 до 25 лет.
6: В Тыве пропали две девочки, их поиски продолжаются, об этом сообщает Следственный комитет. Их телефоны, этих девочек-подростков, обеим по 12 лет, и обувь были найдены на берегу Енисея. Поиски ведутся на земле, в воде и с воздуха. Обследовано около 40 километров прибрежной зоны и береговой линии. Это, что называется, последняя информация об этом. Конечно, мы за этим следим и очень переживаем. Огромное количество экспертов, волонтеров ищут этих детей. И в этот момент, конечно, в очередной раз хочется напомнить о правилах безопасности, потому что продолжаются летние каникулы, продолжается период, когда дети, подростки не всегда находятся под присмотром, и вот безопасность детей, безопасность у воды в том числе, об этом необходимо помнить и очень внимательно за этим следить. С нами на связи лидер волонтерского сообщества о детской безопасности «Заступник», председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Конечно, очень жаль, что такая печальная новость, и сложно представить, что сейчас переживают родители. И, конечно, все мы надеемся на то, что будет благополучный исход. И мы каждый год теряем до 1000 детей в период каникул, когда дети оказываются не только около водоемов, но и в других местах, где их может подстерегать опасность. Поэтому, конечно же, самая лучшая профилактика подобного – это организованный детский отдых. И, к сожалению, когда ребенок, например, находится даже под присмотром родителей, например, дома, да, с гаджетом, за компьютером, это тоже далеко не всегда гарантирует ему безопасность, потому что там тоже подстерегает очень много опасностей, злоумышленников, мошенников, людей, которые работают для того, чтобы из безопасности ребенка уже поместить в небезопасную зону и в дальнейшем уже манипулировать им. Поэтому очень страшно, когда такое происходит. И мы все действительно очень переживаем, потому что 12 лет – такой возраст, когда еще нет страха опасности, когда еще нет понимания происходящего, когда элементарно ребенок не имеет жизненного опыта, даже способный умный ребенок не понимает, что чревато самыми тяжелыми последствиями вот такое времяпровождение.
6: Ирина Владимировна, смотрите, наверное, наиболее распространенная история, это вот о чем вы сейчас говорите, родители или бабушки, дедушки послушали, и что они сделали? Запрещать, да, то есть говорят, все, так, смартфоном не пользуешься, на улицу не ходишь, с соседним Ваней, Петей, Гришей, Машей, Дашей не видишься, потому что неизвестно, какая там компания. И, соответственно, а что у нас известно в поговорке «запретный плод сладок», да? И если запретили, родители куда-то ушли, отвлеклись и так далее, ребенок снова в гаджете, ребенок пошел на улицу, и, к сожалению, могут произойти вот эти случаи. Это самый неблагоприятный исход события. А как тогда нужно вести эту разъяснительную работу, или что нужно объяснять подростку, который в этом возрасте, конечно, очень плохо воспринимает информацию от взрослых?
5: Согласна с вами полностью, любое действие рождает противодействие, просто запретить, но невозможно же ребенка связать, да, как-то удержать, запереть дверь, и здесь нужно обязательно предложить альтернативу. И почему мы столько говорим о необходимости развития системы детских лагерей, причем если не все готовы отправить ребенка за город, в силу разных соображений, да, и финансовая составляющая вопроса, и не всегда дети сами хотят поехать далеко от родителей, но у нас есть пришкольные лагеря, когда ребенок приходит домой ночевать, и все остальное время он под присмотром, более того, детям нравится это, и они просятся потом снова и снова. Я вот как мама четверых детей могу констатировать, что детям, как правило, в лагере нравится. И они знают заранее, что у них отнимут телефон, выдадут на полчаса перед сном, для того, чтобы можно было с родственниками пообщаться. Но с детьми занимаются, и дети отзываются на это очень по-доброму. Не у всех, к сожалению, есть бабушки и дедушки, которые могут забрать ребенка на все лето, за город куда-то, да, в деревню. Такая радость, такое удовольствие доступно сегодня немногим. Но, тем не менее, это не означает, что не нужно присматривать за детьми. Мы сейчас не обвиняем родителей ни в коем случае, потому что им и так сейчас очень тяжело. Но все-таки ребенок, который предоставлен сам себе, может оказаться в опасности. И мальчики в подростковом возрасте оказываются на заброшенных стройках, они становятся зацеперами, и их тянет на приключения. Более того, они хотят таким образом проявить свои лидерские качества, свою вот эту юношескую удаль, и друг перед другом таким образом показывают, кто во что гораст, и заканчивается это иногда очень печально и трагически.
6: Значит, я
5: сколько
6: сейчас
5: детей остаются инвалидами?
6: Да, да, это действительно, вот я с вами согласен. Вот, возможно, я сейчас на очень тонкий лед наступаю, но давайте вспомним наше детство, так детство советское еще в какой-то степени, да, где мы пропадали с утра до ночи, и где мы были, и куда мы ходили, и как вообще проходило это. И это в какой-то степени этап взросления. Ну и, слава богу, со многими из нас все в порядке происходило. Вот как найти эту грань, вот смотрите, тут вопрос вот в чем заключается. Как найти эту грань между стерильным проведением детства, вот это нельзя, вот здесь объяснили, вот здесь не, и в том числе походом на улицу, общением, игрой во дворе, где-то, ну, может быть, в соседнем дворе там, да, я уже не говорю. Опасные, конечно, места стоит избегать, безусловно, но развиваться-то все равно ребенку надо.
5: Ну, конечно, и развиваться нужно, и общаться с другими детьми. И вы абсолютно правы в том, что наше детство было другим, у нас было больше навыков каких-то, да?
6: Да.
5: И вспомните, те же самые кружки юного техника, юного натуралиста работали. И дети раньше могли самостоятельно приготовить, допустим, еду на костре. Сейчас у нас костры запрещено разводить.
6: Да.
5: Мы могли сами купаться, умели плавать. То есть, опять-таки, оказавшись на водоеме, но ребенок как минимум должен уметь плавать. То есть здесь какие-то элементарные базовые навыки выживания, которые сегодня, наверное, с помощью родителей должны воспитываться у детей.
6: Вот здесь самое главное, Ирина Владимировна, в завершении. То есть все это должно быть просто целенаправленно и в качестве элемента обучения и так далее. ребенок будет понимать, где опасность, а где все-таки эту опасную грань он перешагивает или может перешагнуть. Спасибо вам большое за ситуацию в ТВ. Мы следим. С нами на связи была Ирина Волынец, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник», председатель Национального родительского комитета. И сейчас мы на минуту буквально прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
6: Автомобилистам внимание! Друзья мои, автомобилисты, вы можете рассчитывать на возмещение расходов по ремонту, если неисправность транспортного средства была вызвана использованием некачественного горючего. Ну, во всяком случае, так говорят в Общественной палате Российской Федерации и говорят, что могут обратиться к, значит, ну, в АЗС или конкретно вот в компанию топливную, и те должны компенсировать ремонт автомобиля покупателя. Вопрос в другом у меня возникает. А как доказать? Вот давайте попробуем разобраться. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
10: Добрый день.
6: Я вот с товарищем со своим недавно общался. Он говорит, отправил жену на заправку, она там 3 часа простояла. Ну, не буду говорить, в каком регионе, не в Москве. А, и в итоге, говорит, не 95-м, 92-м заправилась. Я говорю, ну, разочек можно. Он говорит, ну, так это уже не разочек, это уже 3-й разочек. И тут, конечно, есть опасность, что двигатель может такого напряжения не выдержать. В скором времени с ним может быть что-то и случится. Это если ниже октановое число. А если то, которое нужно, октановое число, но что-то происходит с двигателем. Вот все-таки как доказать? Сейчас вопросов таких много возникает.
10: Слушайте, давайте копнем немножко глубже. Во-первых, по поводу низкого октанового числа. Это сейчас самая распространенная, может быть, история, потому что очень велик соблазн при таких забросах цен продавать, например, 92-й под видом 98-го, правильно? Mm-hmm. И на заправках в этом случае находится так называемый товарный ярлык, в котором приведены все результаты лабораторных анализов, включая октановое число. Только мы же с вами не были свидетелями, когда эти лабораторные испытания делали, и что действительно залито в танках на заправку. Это проблема. Но современный автомобиль, если вы помните, то на бензобаке там на крышке написано не ниже какого-то, то есть больше можно заливать, меньше. Есть определенный диапазон октанового числа, с которым справляется электронный октан-корректор. Вот если так скажем, качество бензина, его детонационные свойства, которые октановое число показывает, вываливаются за этот диапазон, туда, возможно, возникают предпосылки к повышенному износу поршневой группы, потому что бензин, если низкое число, он медленно горит, он уже взрывом догоняет опускающийся вниз поршень, бьет по тарелке поршня, соответственно, дальше начинаются стуки пальцев поршневых, клапана начинают стучать. Но это не мгновенный износ, но это может быть. И, честно говоря, как в этом случае бороться, я не могу вам сказать. У меня единственный совет, который мы тут с ребятами обсуждали, это как стоматолог и парикмахер. Это должен быть все время один и тот же человек. То есть я понимаю, что в сложных условиях нам не приходится выбирать заправку, но стараться надо все-таки в одном, в каком-то месте, где у вас у двигателя ничего не застучало после заправки. Единственная гарантия успеха. Другой, к сожалению, не могу дать.
6: Так, Дмитрий Владимирович, еще один вопрос. Да, может быть, незначительно, но тем не менее подросла установка газобаллонного оборудования, но чем она может быть опасна? Вот такое переоборудование автомобиля на газобаллонное, и, эксперты говорят, что это вплоть до возгорания, а может даже и до утечки газа, и до взрыва.
10: Во-первых, не чуть подросли, даже я заинтересовался, так сказать, на 35-40%, то есть полтора раза стоимость установки возросла в официальных сервисах. Там надо, очень народ легко относится к этой истории. Дело в том, что у нас существуют заправки двумя видами газов. У нас есть пропан-бутановые смеси, которые сродни тем газом, которым мы заправляем баллоны для дачи. И там устанавливается такой баллон, как на дачу, и редуктор такой же, и так далее, и так далее, и так далее. И есть метановые заправки. Метан очень хорош с точки зрения того, как топливо. Это 98-й сотый бензин, считайте по аналогии. При этом чистая поршневая группа. Но метан очень сложный для хранения и транспортировки. И вот при метане, например, положен обязательно тороидальный бак, которые, как вы понимаете, укладывают на место запасного колеса. То есть запасное колесо переехало в багажник, а там лежит тороидальный бак. И вот если человек в этой истории не ориентируется, конечно, там сделаны на заправках переходники для того, чтобы нельзя было метан залить в пропан-бутановую емкость. Но, тем не менее, такие ляпы могут происходить. А самое главное, это же внесение изменений в конструкцию транспортного средства и движение длительным путем, то есть получение лабораторного подтверждения, что это возможно, потом получение разрешения ГИБДД, потом внесение изменений в конструкцию и предъявление транспортного средства. Ну, конечно, наш человек будет сейчас в условиях кризиса искать простой, легкий, быстрый путь. И в этом случае он действительно натыкается на ситуацию, когда следует говорить, что бесплатный сыр в мышеловке.
6: Ну да, тем более он-то и не бесплатный, то есть это вот на самом...
10: Он и не бесплатный, да, это бизнес попер вверх, да. И те, кто говорит, да зачем вам это разрешение, кто когда у вас откроет бак, кто увидит у вас в багажнике, что у вас тор лежит под метан, и появляются халтурщики всех мастей, которые, так сказать, в погоне за сверхприбылью ставят и дешевые редукторы, и дешевые прокладки, а это самая такая чувствительная история, потому что во всем остальном газ сжиженный, он такой же горючий, как бензин, на самом деле, но бензин не будет, то есть сжиженный газ, он декомпрегнация будет происходить с обязательным выдавливанием газа в наружный объем, понимаете? Бензин, если чуть-чуть запах появится где-то негерметичности, то это не силовое выдавливание, а компрегнированный газ, он будет выдавливаться в наружный объем, и рано или поздно это приведет к взрыву. Поэтому с этими историями шутить не следует, лучше пройти всю цепочку официально, чтобы везде все проверили, обмылили и поставили недешевые редукторы и недешевые переходники.
6: Спасибо вам большое, Дмитрий Владимирович. Напоминаю, независимый автоэксперт Дмитрий Попов был с нами на связи.
0: Слушаем.
6: Начинается сезон цветения борщевика. Это самое опасное время, когда растение активно выделяет эфирные масла. И вот содержащие ядовитые фуранокумарины, вот такие вещества. При попадании на кожу под действием солнечного света, вот эти вещества вызывают сильные ожоги. Еще выше концентрация опасных веществ в соке растения. С нами на связи руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова. Мария Юрьевна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Андрей.
6: Мне как-то приходилось видеть заросли борщевика и по 2, по 3, а тут даже и по 4 метра высотой. Ну, это, конечно, ужасное такое зрелище. Но если кто-то сейчас обнаруживает это у себя на приусадебном участке или около него и хватается сразу за косу покосить, то мы, наверное, должны предупредить и остановить этого человека или хотя бы дать некоторые рекомендации. Вот давайте их дадим.
11: Ну, самая главная рекомендация – это не дожидаться, когда он вырастет на участке. То есть, если есть борщевик на некотором расстоянии, если, допустим, человек знает, что вот там заросли, вот там заросли, то есть смысл бороться на подступах и просто не пускать его на свой участок. А кто так не делает, тот рано или поздно будет встречать его уже внутри своего забора. Вот. А в смысле безопасности, на самом деле, вот вы сказали, что сейчас опасно. На самом деле, весь теплый сезон, вот пока в нем есть сок, сок опасен. То есть вот с весны до осени, покуда он сочный, он опасен. То есть если сок попадает на кожу и потом под солнечный свет, получается ожог без всяких поблажек на время года. Так что, ну, хорошо, что сейчас есть повод обратить внимание на это, но технику безопасности соблюдать нужно всегда. Одеваемся в закрытую непромокаемую одежду, толстые резиновые перчатки, перчатки хозяйственные хлопковые не подойдут, они промокают. Вот, резиновые сапоги, соответственно, штаны сверху так, чтобы щель не образовывалась даже при сгибе ноги. Желательно ветровка с капюшоном, чтобы боковые части головы тоже защитить. Очки на глаза защитные, то есть если человек носит обычные для зрения, они подойдут. Если нет, то какие-нибудь велосипедные, строительные, ну что-нибудь на глаза надо надеть, потому что кожа поболит, поболит и пройдет, а глаза у нас всего два на всю жизнь, их надо беречь. Вот. И в таком виде, в общем-то, можно подходить к борщевику, выходить из него здоровыми. Придя после борьбы, важно отмыться с мылом качественно, проточной водой, с мочалкой, одежду в стиральную машинку. Можно для уверенности пару раз провернуть там, вот, чтобы, соответственно, избавиться от остатков сока, даже если они попали.
6: Вот смотрите, тут даже я прочел о том, что даже роса или дождевые капли на листьях несут угрозу, что вот настолько ядовито это растение.
11: Сами дождевые капли угрозы не несут, но если так получилось, что вода, допустим, дождевая или роса смешалась с соком борщевика, во время его, допустим, травмировали, выступил сок, и он смешался с водой, ну да, это разбавленный сок, который, ну, примерно те же, на самом деле, последствия дает. Uh-huh. То есть лучше просто защитить себя и... Ну, если как бы человек боится, например, то выбирать наименее рисковое время для походов на дело. То есть лучше всего подходит вечер на закате, когда солнце уже не сильно шпарит. И когда оно садится, если возвращаться уже в сумерках, то получить ожог очень сложно, надо постараться. То есть когда мы приходим домой, отмываемся, то, скорее всего, все будет хорошо. Ну и совсем в идеале, если вот размечтаться, то я бы рекомендовала почитать сайт «Антиборщевик», там про все методы борьбы подробно написано, и многие из них, на самом деле, актуальны весной. Очень жаль, что люди часто просыпаются именно, когда видят трехметровые зонты. Да, на самом деле, вот снег сошел, и с этого момента уже можно было бороться. И все, что мы выкопали или потравили весной, сейчас уже не требует вмешательств, сейчас меньше нужно заниматься этим. Но, соответственно, поскольку часто бывает степень заражения территории уже большая, и за весну мы все не успеваем, то запрыгнуть в последний вагон, обрезая цветочки, очень даже можно. То есть есть смысл этим заниматься, особенно кидаться на одиночные растения, потому что каждое опасно, одиночное растение, это через 3 года поляна.
6: Согласен, да. Спасибо большое, Мария Юрьевна. Мария Попова, руководитель общественного движения «Антиборщевик», была с нами на связи. Далее рубрика «Песни по случаю».
0: Песня по случаю.
12: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Он один из самых популярных актеров страны. И говорят, что один из самых высокооплачиваемых. Впрочем, если бы уроженцу города Таганрога Павлу Деревянко, а ему накануне исполнилось 50, например, в старших классах школы сказали, что он станет звездой театра и кино, он бы сильно удивился, поскольку долгое время не знал, чем себя занять. После 8 класса Деревянко бросил школу, где его, кстати, однажды оставили на 2-й год, и поступил в кулинарное училище. Затем пытался освоить профессию парикмахера и даже медбрата. А потом кто-то из друзей рассказал, что посещает театральную студию, и Деревянко из любопытства пошел с ним и понял, что нашел свою профессию. В 20 лет поехал в Москву поступать в ГИТИС и прошел с первой же попытки. На одном из студенческих спектаклей его заметил режиссер Александр Кот и пригласил в свой фильм «Ехали 2 шофера» и сразу на главную роль Кольки Снегирева. Впрочем, когда лента вышла на экран, он уже был ведущим актером Московского молодежного театра. Потом были театры имени Пушкина и Моссовета. Сам Андрон Кончаловский пригласил его сыграть в спектаклях по пьесам Чехова «Дядя Ваня и 3 сестры». Впрочем, Павел Деревянко никогда не скрывал, что ему больше нравится сниматься. На его счету роли более чем в 120 фильмах и сериалах. Не все из них высокого качества, но Деревянко почти всегда на высоте. 9 жизней Нестора Махно, «Беспринципные», «Оттепель». Мы же вспомним песню о Чуйском тракте, мотивом которой был снят фильм «Ехали 2 шофера». Вот как она звучит в исполнении Гарика Сукачева и Александра Скляра.

0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
6: Ну а к чему может привести развитие артроза?
7: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
6: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
7: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
6: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
7: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
6: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
7: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы, Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
7: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
6: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
7: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
6: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
7: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
6: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
7: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
6: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
2: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России освободили село Александровка в Днепропетровской области. В Кремле прокомментировали решение ФРГ по делу о подрыве северных потоков. И около 20 тысяч российских туристов находятся на Хайнане, где прогнозируется тайфун Майсак. Все подробности далее. Подразделения российских сил за неделю освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской областях, в ДНР и в том числе Александровку за минувшие сутки. Установили контроль над украинским в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. За неделю российские подразделения взяли под контроль над 11 пунктами в зоне проведения СВО. По данным ведомства, за этот период были нанесены массированные и 5 групповых ударов по целям на Украине. Средствами ПВО уничтожено почти 3900 украинских беспилотников и 3 крылатые ракеты «Фламинго». Также наши войска ударными беспилотниками уничтожили на аэродроме 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, российские военнослужащие сбили 72 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс». Силами Черноморского флота уничтожили

0: решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.
1: Оператор «Северного потока» Nord Stream отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала. Наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушного нападения противника является одной из приоритетных задач Черноморского флота. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на командном пункте Черноморского флота. По завершению работы Белоусов вручил военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, государственные награды, в том числе медали за отвагу, за храбрость и за спасение погибающих. Президент Владимир Путин поздравил жителей Республики Алтай с 35-летием образования региона и 270-летием вхождения алтайского народа в состав России, отметив, что эти события стали важными вехами в истории республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Интерпол опубликовал имя подозреваемой во взрыве в Монако. Это 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Согласно базе данных Интерпола, она разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывчатки. По данным СМИ, после преступления она направилась во французскую коммунду Басалей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Сейчас украинка находится в Германии. В понедельник вечером около элитного дома в Монако прогремел взрыв. Пострадали 3 человека – украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насабина и их сын. В Клину перед судом предстанет мужчина, который помог телефонным мошенникам похитить у пенсионерки более 1 000 000 рублей. Его причастность к преступлению полностью подтверждена. Следствием собрана достаточная доказательная база. Подробности дела раскрыла начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
2: В апреле текущего года злоумышленник участвовал в реализации преступной схемы, направленной на обман граждан. Аферисты, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили 73-летнюю местную жительницу обналичить все свои сбережения в банке и передать их курьерам для декларирования. Пенсионерка для сохранения накоплений выполнила указания мошенников и через такси передала им более 1 000 000 рублей.
1: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Клинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. От около 20 тысяч российских туристов находятся на Хайнане, где скоро прогнозируется тайфун Майсак. Он придет на побережье острова между Санья и уездом Линшуй во второй половине дня. В пятницу и субботу на острове ожидаются сильные дожди. В 11 городах прогнозируется до 250 миллиметров осадков, а в некоторых районах до 350. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туристам рекомендуется не купаться в море, не уходить далеко от своих отелей во время стихии. Аэропорт Сани с 17 часов по местному времени полностью прекращает прием и отправку рейсов. Аэрофлот ранее сообщил, что переносит из-за тайфуна 6 рейсов. Лимитированные паспорта к 250-летию США с портретом Дональда Трампа начнут выдавать с 6 июля. Об этом говорится в заявлении Госдепа. Точное число паспортов не указано. Получить их граждане США смогут по отдельному заявлению только в Вашингтоне. Выдача не будет производиться в обязательном порядке. Дополнительная плата за получение документа взиматься не будет. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольные Краснодары полузащитник Магомед Аздоев согласовал.

0: Контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпион России в ближайшее время подпишет 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба «ПАОК», в котором провел 3 года. «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает «Эль Корео». Отмечается, что предложение москвичей превышает трансферную стоимость Парады по версии портала «Трансфермаркт», который составляет 4 миллиона евро. Сам защитник открыт к переходу в «Спартак». Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей. «Локомотив» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Встреча, прошедшая на базе железнодорожников в Баковке, завершилась со счетом 8-0. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольной национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30 года. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Обладателю титула чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в полусредней весовой категории россиянину Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта. Поединок чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе россиянина Мурата Агасиева против олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока отменен из-за травмы соперника. Бой должен был пройти 11 июля в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода.
2: 4 июля в Красноярске плюс 29-31 градус, без осадков. В Иркутске плюс 26-28, кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 29-31, без осадков. В Омске плюс 22-24, дождь и гроза. В Сургуте плюс 20-22 градуса, грозовые дожди. В Ханты-Мансийске грозовые дожди, плюс 21-23. В Тюмени дожди, грозы, плюс 21-23 градуса. В Челябинске плюс 23-25, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге дожди, местами с грозой, плюс 20-22. Два днем. В Москве дождь с грозой, плюс 20-22. Сейчас в столице плюс 24 градуса, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Ирина Кондратьева проинспектировала работу Интинской городской больницы. Руководитель регионального Минздрава побывала в родильном отделении, встретилась с коллективом, представителями местной власти, депутатами и провела личный прием. Один из вопросов касался привлечения кадров. Чтобы закрыть востребованные вакансии, в республике активно используют программу «Земский доктор». Благодаря ей в прошлом году в больницу пришли два новых врача – терапевт и онколог. В этом году планируют привлечь врача-офтальмолога. Это поможет улучшить доступность узкопрофильной помощи и сократить очереди на прием. Минздрав также работает над созданием кадрового резерва. В Усть-Вымском землячестве собирают новую партию посылок на передовую. По заказу военнослужащих смастерили 35 антидроновых плащ-палаток. Даже тепловизором тестировали, результатом довольны. Но остались кусочки ценной ткани. Знакомые бойцы подсказали, из них можно шить экранирующий чехол для смартфона. Взялась идею воплотить медработник и доброволец Елена Горелова. Первый экземпляр решили сразу проверить.
2: Вызова нету.
3: Не у телефона. Пока что абонент.
4: То есть мы протестировали, и действительно, телефонные звонки не проходят, значит, наш чехол работает.
1: К отправке готовы дезсредства для госпиталя. В одной из подразделений – новый генератор и бензопила. Есть и то, что в магазине не купишь, рассказывает заведующая сыктывкарским филиалом социально-культурного центра Усть-Вымского района Наталья Тынчук.
5: Попросили в этот раз фонарики. Это не просто фонарики, которые с батарейками, а фонарики вот именно те, которые подзаряжаются от сети. Ну а сеть это дает у нас как раз вот этот генератор. Каждая посылка у нас добавляется вот нашими витаминными чаями. Здесь у нас сушеная рябина, здесь у нас сушеный шиповник, здесь у нас немножко бархатца, малиновые листья и черный чай.
1: Завтра в ресурсном молодежном центре в 10 часов состоится турнир по пилотированию БПЛА «Код мужества в память о бойцах СВО». Предусмотрены две категории – участники до 14 лет, номинация «Дети», от 14 до 35 лет, номинация «Абсолютная». Набравший наибольшее число баллов станет победителем в своей категории. На территории Тентюковского кладбища в Сыктывкаре возобновились работы по изысканию мощей епископа Германа Ряшенцева и других новомучеников, расстрелянных в 1937 году по делу так называемой «священной дружины». Предполагаемое место захоронения было обследовано по просьбе правнучатого племянника Алексея Дворника 2 года назад без скрытия могил при помощи электромагнитного излучения. А теперь за дело взялись археологи-волонтеры, порядка 15 человек. Работы ведутся по официальному разрешению. Слово кандидату исторических наук Ирине Решетовой.
6: Место обозначено было предыдущими исследованиями геофизиков. И вот на месте, показанном геофизиками, выявлена вероятная аномалия. На этом участке мы проводим разведывательные работы. Часто такие аномалии связаны с естественными западинами, такое тоже бывает, с ямами, могильными пятнами. Здесь выявлена большая аномалия, которая может в каком-то роде являться свидетельством массового захоронения. Открыли довольно большой участок. В археологии сложно вообще предугадать, что нас ждет дальше. Ниже, глубже, и мы всегда идем от материала, который поступает. То есть мы должны исследовать этот участок по принятой методике, но здесь нужно оговориться, что это не археологические работы, мы просто применяем археологическую методику вот к таким поисковым работам, потому что, по сути, археологии это не является по сроку давности, еще не позволяет проводить именно археологические работы. Мы получили официальное разрешение на изъятие останков. Нашим заказчикам, учредителям этих работ было принято абсолютно верное пожелание, чтобы это было проведено, само изъятие останков по принятой методике, по археологической, с фиксацией и по уровню, и вот именно такой подробности фиксации останков.
1: Аномалия – это место предполагаемой братской могилы. В ее верхних слоях уже обнаружены отдельные останки. Что ждет археологов в следующих слоях, узнаем в ближайшее время. Новости культуры. Завтра в селе Куратово Сысельского района состоится республиканский праздник поэзии народного творчества «Меномуза». посвященные 187-й годовщине со дня рождения первого коми-поэта Ивана Куратова. В программе «Литературная гостиная», торжественная церемония награждения образцовых семей и вручение общественной награды за любовь и верность, а также турнир по мини-футболу. В течение всего дня гостей ждут тематические площадки «Время читать», мастер-классы, игры, выставка декоративно-прикладного искусства, ярмарка. Завершит вечер этнодискотека на Центральной площади. В Сыктывкаре открылась выставка, посвященная первому выходу поэмы «Дядя Степа». Местом экспозиции под названием «В доме 8/1» стала пешеходная зона в Сыктывкаре по улице Коммунистической. Проект приурочен к 90-летию со дня выхода первого издания знаменитого произведения Сергея Михалкова. Экспозиция стала пятым совместным проектом Национальной детской библиотеки имени Самуила Маршака и Российского фонда культуры. Партнером выступило Российское военно-историческое общество. Завтра в сквере возле Центра досуга и кино «Октябрь» состоится кинофест «Под открытым небом». Пройдут показы разножанровых картин отечественного производства, мастер-классы, активности, а также познавательные лекции. Всех желающих ждут с 11 часов.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: В Ленинградской области проходят межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди главных управлений МЧС России по Северо-Западному федеральному округу. Состязания объединили более 300 атлетов. В программе «Штурмовая лестница», «Полоса препятствий», «Пожарная эстафета» и «Боевое развертывание». В общекомандном зачете сборная Коми на первом месте. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коминформ», «Комионлайн», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов.

0: 200 Помигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня – плюс 22. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ночью в Усть-Илимском районе сильный дождь. Ветер южной четверти с переходом на северную четверть 5-10 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 16, плюс 21 градус. В отдельных районах до плюс 26. В Сыктывкаре без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление будет расти. 5 и 6 июля погода останется неустойчивой. 5 июля на большей части территории ожидается прохладная погода, местами с короткими дождями. 6 июля с выходом нового циклона дожди охватят всю территорию. Местами ожидаются грозы с ливнями, локально, возможно, с градом и резким усилением ветра.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.
5: Видео на радио Кывзыщас. Тиянкат Виктор Кочкин. Кристосы комиас бондамаш эскана да снёле днемщень. Корштепан краб мэскуа щасовома медвач пыраса, а сэща и емдана, каны комиас ланвэлэ юрбитанын. Штепана скутама пыртный комиасыс да сотный идол яснеса. Вочин миянлэш мунамас рочас шоамаш перым, и тапон да штепанца нимтамаш перымса. Боречи емдене, намукот пермса Штепанкот ечем инесе, коми республика с национальной политикой министерства лащидома журналисты слы пресс-тур. Унжик сейивши свичталас эртни Араева Валерия, пресс-секретар, да пресс-тур лащидом баршакы в кутыш.
6: Организатором тура является Министерство национальной политики Республики Коми. Цель проведения пресс-тура под названием «По пути Стефана Пермского» – это привлечь внимание общества к богатейшему историческому и духовному наследию Республики Коми, как прежде всего колыбели северного православия. Мы хотим напомнить о незыблемости традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И в течение 3 дней журналистам предстоит пройти дорогами истории, посетить святыни, музеи, памятные места, которые связаны с миссионерской и просветительской деятельностью Стефана Пермского. Тема пресс-тура в этом году выбрана не случайно. В этом году мы отмечаем 630-летие со дня представления великого просветителя, а также тур посвящен проходящему в нашей стране году единства народа в России. Каждый желающий гость, житель столицы, может пройтись, приехать в эти места, узнать о зарождении коми письменности, прикоснуться к вековым традициям созидания и добрососедства.
5: А почему выбраны именно Сыктывкаро-Стевой и Ульяновский монастырь?
6: Прежде всего выбрали Свято-Стефановский кафедральный собор, поскольку это духовное сердце республики, а там хранятся частицы мощей Стефана Пермского, там есть памятник Стефана Пермского. И почему именно вот эти святыни, они прежде всего названы и приурочены как раз Стефану Пермскому, именно они напрямую связаны с его деятельностью, именно там с экскурсоводами, с послушниками, настоятелей можно узнать вот эти интересные факты о его деятельности.
5: Ми ачне ветлам тая престура, медам туевне перм со Штепанлыч Кристосла эскама пыртанучсе. Медвач лэчаном ятылыч кычкой мэдлуны, кывзэм Лимеров Павел, филология доктор докоми фольклор да литература туэлыч лыч лекция. И с эки тэдмачем Штепан Краб олам выла виджет лас наука бокщень.
7: Житие Степана Первого, который написал Епифаний Премудрый. Знаете, чем отличается произведение, созданное Епифанием Премудрым? Вообще, жития составляются спустя очень много лет. Иногда сотни лет проходят, прежде чем тот или иной подвижник прославляет себя там, чем-то, чудесами. Там, обычно мощи там, нетленные там, или чудеса на могиле. И после этого там высылается церковная комиссия, которая удостоверяет эти чудеса. И после этого только там ставится вопрос о канонизации. Да? И после канонизации пишется житие этого подвижника. То есть он святой, и, ну, потому что житие – это документ о культе того или иного святого. Географический документ. В общем-то, Епифаний Премудрый впервые дал, что ли, полнокровный образ нашей коми-земли, людей, которые населяют обычаи, наверное, некоторых языческих обычаев, может быть, но тем не менее. В общем, это первый был образ, и даже первого героя, что ли, из коми-земли, Помосотника, он действительно впервые преподал нам, показал. Что касается Епифания, то он лично знал Стефана Пермского. Мы знаем, что он там не раз с ним собеседовал, там, и как он сам пишет, там был ему совопросником и собеседником. И он еще и опрашивал людей, знавших Стефана Пермского, его учеников. Поэтому как бы вот в этом житии соединились два момента. Это, с одной стороны, это и литературное произведение житийного жанра, а с другой стороны, это и исторический документ, потому что других документов об этой истории у нас просто нет. Тем более, что Епифаний, несмотря ни на что, несмотря на то плетение словес, которое здесь есть, он собирал и обычные факты исторические. Стефана знали там в Ростове, он был уже известен, и, очевидно, через вот эти связи Арсения Дмитрия Донского, видимо, он попадал все-таки в Москву, потому что за благословением он все-таки пришел именно в Москву, получил благословение на идти в Пермь от Герасима Коломенского. Но к этому времени у него была уже составлена азбука, была составлена письменность и переведены богослужебные книги на пермский коми-язык. Сколько этих книг может быть для вот этого чинопоследования? Это и служебник, там, и типикон, и там, и миней, там, и апаракас, и очень много-много всего. Плюс еще, и там пишет Епифаний, когда он уже крестил там все, он учил детей по псалтыри, актоиху и осьмигласнику, которые тоже были переведены на пермский язык. То есть это полный круг там, этой богослужебной литературы, и это все составил один человек. Это вообще удивительно само по себе. Но почему он сам изучился пермскому языку? Опять же, тут отсылка, наверное, к чуду Пятидесятницы, когда апостолы обрели языки. Это единственное житие, где говорится о том, о какой национальности был Стефан при рождении. На самом деле, ведь помните, да, у апостола Павла «Несть ни иудея, ни эллина», да? Там он говорит, что в христианстве «Несть ни иудея, ни эллина», а тут вот раз, и житие начинается с того, что Стефан утверждает, что он русин по рождению, а вдруг он обретает вот этот язык. Это тоже отсылка к чуду Пятидесятницы, то есть Святой Дух дал ему возможность говорить на пермском языке, дал знание этого языка. Конечно, мы можем гипотетически говорить, что Устюг, в общем-то, где он родился, эта территория была пермян. Да? Вот там пермяне жили, пермяне туда ходили. И, возможно, население Устюга в то время было вообще смешанным. Есть там Льва Смоленцева, что мать Степана Пермского была именно, вернее, дед Степана Пермского был пельменином по имени Чебас, там, я не знаю, откуда он взял это, но он говорит, что он нашел это в Устюге. И я сам был когда в Устюге, разговаривал с экскурсоводами, и они там как-то к этому очень так нормально относятся, потому что они считают, что да, здесь очень было много коми. Епифаний говорит о том, что он обрел вот это знание пермского языка вот как бы так вот, вдруг. Взял и составил такую письменность. Она сохраняет вроде бы порядок греческого алфавита. Альфа, бета, гамма, там, а и так далее. порядок греческого алфавита сохраняет, но вот это начертание этих букв, оно совершенно ни на что не похоже. Вот которые нам известны, все алфавиты, включая рунические алфавиты, происходят от одного финикийского алфавита. Когда-то финикийцы его создали, а потом появились версии этого алфавита. Там, греки взяли, там, создали там, греческий устав. Там. Латиняне взяли от греков алфавит, создали там латиницу. Я читал Дирингера, и, в общем-то, там он говорит, что даже вот эти вот рунические алфавиты, типа готского алфавита, там, да, они были созданы тоже на основе финикийского. Я не лексикограф, не лингвист, поэтому мне трудно судить, но я поверю уже Дирингеру, который такую большую книгу написал по этому поводу, поэтому вот так вот. Но вот этот вот алфавит, он как бы не вписывается в эту систему. Он не похож ни на финикийский, ни на какой-то другой рунический алфавит. Вот скандинавский алфавит там с руническим, ну, совсем другой. Были попытки его связать там, допустим, с ирянскими пасами. Вот так у Павла Ивановича Саваитова в 19 веке, который первый, наверное, да, вот, написал о зырянских пасах и вот о Стефановской азбуке в середине 19 века. Там статья у него отдельно выходила. Ну и, в общем-то, это вот сейчас вот это на щите. Все говорят, что почему-то это приписывали Васильевичу Лыткину, хотя он об этом не говорит совершенно. Это Павел Иванович Саваитов. Раньше его никто тоже не говорил об этом. И позже него вот тоже старались не говорить, но люди подхватили это и так вот считают. Вот, наоборот, Василий Ильич Лыткин, да, он сопоставлял вот эти все алфавиты, вот этот алфавит он был с другими алфавитами со всеми, и в том числе и с пасами, и не нашел соответственно. Вернее, нашел где-то 2-3, ну, не более того. Вот последние годы Вадим Понарядов, лингвист наш, он сравнил вот этот алфавит с тюркскими рунами, которые были в Хакасском царстве, в Сибири, и нашел где-то порядка 17 соответствий, насколько я помню. Но это вот в его работе 96-го года еще. Я с ним сейчас, правда, не говорил на эту тему. Дело в том, что Хакасское царство исчезло за 400 лет до Стефана Пермского. Поэтому еще одна загадка вот этой письменности, вот этой вот азбуки, вернее, не письменности. В 1692 году вышла книга «Северная и восточная Татария», которую написал Николас Вицин. Это был губернатор Амстердама. Такая толстая книга. В 2010 году она была переведена на русский язык, в конце концов, напечатана. И там интересная подробность просто, что сам Вицин, конечно, здесь не был, но он опрашивал людей, и люди говорили ему, что в Перми Великой, да, на Каме там, да, считают книги на пермском языке написаны уже московитскими буквами. То есть вот в 18 веке, в 17-18 веке уже вот перешли на кириллицу. Но читали книги на пермском языке. Вот интересно, еще вот они сохранялись в то время.
5: Медло не ветлом Емден Шикте, Канапермса Щепан. Щур скуєм, що как яма з даснюлі двон, лептама пелаковєшення собор, да Мікаїл аркестрадік монастир. Сцена мінли нотисне екскурсіяс, і секі вічталас на пєрам со Штіпан уджіїла Шмедчика. Соми вічталас Шмаргілова Наталія, ємденса омичемін яслен можіяс етовса директор.
8: Вообще за нашу землю, от іменно, да, отсюда ведь пошло, значит, вычек, да, здесь вымі. Географическое положение очень хорошее у стены. Вым впадает в Вычегду, поднимались по реке. Надо сказать, что вообще река Вычегда, она такая очень извилистая, постоянно меняет русло. Вот. И ходили ушкуйники, опять же, мягкая рухлядь, меха. И шла борьба между Московским княжеством и между Новгородской республикой. Кто кого поборет. Да? Вот. Ну и вот 14 век, такой очень значимый для истории нашей страны, значит, время, вот в это время появились три человека. Как-то так получилось, что вот сошлись три человека. Это Стефан Краб, первый со Стефан, Дмитрий Иванович Донской и Сергий Радонежский. Вот три человека, три друга, которые знали друг друга, да, которые работали вместе с собой. Я так не думаю, что они вот прямо были просто друзьями, но они знали, чего они хотят. У них была цель. Это вот создание русского государства. Дмитрий Иванович, 1380 год, одержал победу над Мамаем, да? Ханатхана Мамаем. А в это время Стефан пришел вот сюда. Везде пишут, что, конечно, уникальные такие у него были данные для своего времени. И вообще, если даже вот сравнивать с современными, все-таки выдающаяся личность была. Потому что, да, он, и, как пишут летописи, изобревший азбуку. Вы тут немножко потом потренируетесь, мы вам ее покажем, да? Вот. Кроме того, он пришел сюда, мама у него была ведь зеленка. Вот. Он пришел сюда, все-таки и Коми как бы по национальности неизвестное место. Но выбрал вот это место. Я не думаю, что он выбрал это место не только потому, что здесь была главная кумирница Коми, да? Но надо было все-таки выбрать вот именно вот это место, да? Река Вынь, хорошая река, да? Впадает в Ичиду. Вот он выбрал это место. Вообще, я так думаю, что рассказывать можно про Стефана не просто то, что вот он изобрел азбуку, да? Все-таки вот если детям рассказываешь, как-то все равно это им, ну вот как вот, взял, придумал и все, да? А ведь надо было придумать так, чтобы ей пользовались потом в течение там 200 лет, потом она пошла как тайнопись уже, но потом, конечно, за ненадобностью как бы перестали ее использовать. А я вот думаю, что вот надо, все-таки надо рассказывать то, что вот он действительно поехал в неизвестное место, к неизвестным людям, да, и только то, что он говорил по-зыряански, его, может быть, даже и спасло, потому что ведь он дальше потом подымался по Вычигде, там опять с кем-то, как бы он общался с людьми, да, что бы они с ним могли сделать. Вот примерно так вот мы вот рассказываем детям вот про Стефана Пермского.
5: Машеко Людмила история этнография музей Лангенденса Периалан Вечкадлыч вичит тэдвэлас у навэвлантор. Сыладын и комиасан ваш эскам ланькыскам.
9: Есть такая легенда о прокурсовой березе, хотя батюшки, которые приезжают к нам, всегда поправляют наше предание. Сама прокурсовая береза росла вот как раз здесь, на Никановой горе. И есть одна очень интересная история, что однажды в храме вскрыли пол алтаря, чтобы отремонтировать, и обнаружили пень от той самой прокудливой березы. То есть сам этот храм стоял на месте, где росла прокудливая береза, рядом с ней была богатейшая языческая кумирница. И сама легенда нам рассказывает о том, что Степан Пермский пытался ее рубить три дня, однако все его усилия оканчивались, да, полным крахом, и все-таки, собравшись силы, обратился к Михаилу Архангелу и совершил, да, вот это деяние, срубил прокудливую березу, обложил ее кусками языческую кумирницу, в которой было немало богатых даров, и все это сжег, не взяв ни одного удара себе, и люди таким образом поверили его нестяжательство.
5: А вот еще очень интересно про пень. В каком примерно году это было? Меняли пол и обнаружили?
9: Дело в том, что это еще был деревянный храм, то есть это, скорее всего, 16 век. Потому что именно тогда, в 16 веке, в 16-17, очень часто горели храмы. Вот, во-первых, набежники сюда приходили, они поджигали. Ну и, во-вторых, конечно, меры безопасности не всегда можно было соблюсти. И восстанавливали храм Михайловский несколько раз. Когда история, да, уже прошла много-много лет и много периодов, и пень этой березы был обнаружен как раз в Михайловском храме, то за ночь люди, когда узнали об этом, от нее не осталось ни одной щепочки. То есть люди все равно, несмотря на то, что они уже были православными, крещены много лет, да, вот тот самый пень разобрали по реликвиям, как обереги для своей семьи.
5: Но в 16 веке среди Коми еще вроде бы были язычники. В 1501-м написали письмо, чтобы не быть...
9: Ну, конечно, это же борьба-то продолжалась, и ведь не зря три святителя лежат, да, под спудом Благовещенского храма, а ныне часовни. То есть два из них были жестоко убиты, то есть они продолжали миссию Стефана Пермского.
5: Первым со Степан Илыч озвонутны и вежа куема Степан Уляна Манастырын. Кодлыч подовсы легенды о щерти, покты сбуриш ащис первым со Степан. Сомоян югчас менка цетчас экскурсовод.
10: А у вас отложилось, а сколько лет вообще Стефан Пермский здесь, в Зырянской земле, пробыл?
11: Во, вот это вот хороший вопрос.
5: С 80-го года и, может быть, где-то до конца 14-го века.
10: Наверное, не с 80-го, наверное, все-таки с 79-го. А отошел он к Господу когда? В 95-м году. представляете, что получается? Очень мало времени, да. Совсем мало времени. Учтем, что за это время он как минимум 2 раза, а то и 3 раза побывал в Москве. Великая Пермь или Пермь, Вычегодская, вот тут вот играют названия, которые менялись в течение времени. Он же святой в Пермской епархии, он там не был. Край просвещенных им земель, вот это верхняя Вычегда. Вот это последний монастырь, небольшая пустынь с Пасхой, которую поставил он здесь. Ну, по преданию, он сам здесь был, пустынь эту с Пасхой поставил, и в ней было немного монахов.
5: Видено оталон вежа Степанлы школем торса. Соко чего чевичи та елыщ елам ясвыла Сыктывкарса вежа Степан кафедральный соборса Иоанн Баранов Иерей.
12: А можно ли еще спросить, а на каком языке еще ведутся молитвы здесь?
13: Безусловно. Вы знаете, по благословению еще владыки Петерима, да, в Коми, в селах обязательно проводятся богослужения на коми языке. В городских храмах, вот скажем, в Кочпане читается Евангелие, апостол на коми языке, да, и, по возможности, эта традиция добра продолжается, да. Службы на коми языке совершаются. В 2011 году у нас проходила полностью служба на коми языке, да, таким образом, что это...
14: Здесь тоже есть. Проходят на коми
13: Проходят, да.
12: А как часто?
13: Ну, вы знаете, не скажу, что очень часто, но в определенные моменты проходят.
14: Да. А там какой-то один священнослужитель читает или несколько знают коми-язык?
13: У нас достаточно много священников, которые владеют именно коми-языком, да. Вот, и знаю, что вот в коми-селах, да, именно часто совершаются богослужения. Просто, вот, видите, в Сыктывкаре нет такой потребности службы на коми-языке, потому что тут в основном русскоговорящее население, да. Поэтому если служить полностью на коми, да, это не будет так востребовано. А вот в коми-селах, да, в Ижме мы знаем, да, вот в коми-селах таких коренных, да, проводится постоянно богослужение на коми-языке.
12: А в Ижме в какой церкви? Там же вроде бы сейчас в аварийном состоянии.
13: В Ижме нет, там есть исторический храм, получается, вот в аварийном состоянии. Они он восстанавливается, да. Uh-huh. А есть храм, который действует, проходит.
5: Uh-huh. А можно еще вас спросить, а у вас детей учат петь по коми молитву?
13: Конечно, да.
5: А вы не знаете, а коми храмы отличаются или чем-то от храмов других местах?
13: Нет. Архитектурный ансамбль, да, он практически одинаков, да, то есть каких-то таких вот закономерностей или отличий нет.
5: Сымында виджетла с первым со Степан Олом Евще с петкадла кучшим иджет пайсие пуктама коми мулан история. Кать туэла сейчас и тэдмалам аж история сейчас он алом торес. Первым со Степан уджилыш дискуссия с ос помощлены.
15: Виктор Кучкин лентая черный дурасны, что эти соттад. Дертунами янвичка ясен службы аскумы нознудны. Вермас лона кушам кекивмишем либе бурчемиш юкан юргас. Вермас и веша и кусяска людяс Евангелие вылы устушемен, литургия бура нашескю, проповедь роченка. Он им пушен лун йона пашкадны комишек тяса насковья служба яс. Отвуджа дома бура и ваш и вылькос ищемся, на воа могатаяч, чё кычуны. На великом и уламен, да сапму с одним поминку жадным заводичиган, ну что эти петкачам. И жваю с утком ин вылыштен, пашкалы саслышам эйском. Уна я за котор я сашны сашуэс на бур шулыш ясан. Шулысны ен лэска на текст яса комиан. Заводит истачан бишца, мыс саолыш Степан Артемьевич Ермолин. Сия вежаем яса да манастырь яса ветлым бурын, куты сот сашны тача свежаэлы служба нуодыган. Сыща я ческу ты слушать на духовный шилан яс, да чукартный юзес орд чащик ясен. Воча сын севеш из православиящ, да куты смужав новичка он служит ищ ясес, быт грек вычамен. Верма слона мы тот чистачам эскам чужамас и старовер ясен эскам да уласног. От керчом ян да вочин, тачам эска щасес вылыны же. Нам же вылыны наставник яс, эска щас вичащесны олампом. Пырьон же кабуршилыш яс улыс честны православияч. Налан служба яс дырью кочерово яс нысылу яч. Мы сычаная бытя аз шинмен аджилыс нысус Христосыс. Вермыс нигитчивны мудшик ты нолыш аз кодимыскад. А шилан ясыс юргыс на кюкнан кывнас, комиен дарочан. Текст ясы кипомыш гижлысны, да сычатачам небег яссы вичесны шемьян. Кацык шавичка язлы чукарчына бурчилыш яслы, налан людыс эс чин. революция бере навіщо купа влесне, вичищесне, мовили нолампом. Медвечайтесне, митая луас, щорсок мщо куч віта доча, роштодив'я. Сеща, щорсок мщо куч, кокемса доча, троича вела. Збуль власне, та чо много навочеса, щасне совит лащкад, і регет воїспом. У нас істосне лагеряса, кодаске влащли пан Адмунович судітесне, война дырье бурщилы сейчас бараловчилысны, баракутысны шоргитны олым помощи милыш. На эскосийны пырны колхоз яса, тапанда вучысны вылеч лошадым бур пошелок яса, тым шара лоб ювады, да сычым яса, отучысны котур яса. Та эскамы солы сечым да свой ясат помощь, корбадюлинку вши сборья пророк Иван Игнатов, да вучысын бурысны, та я эскамас, мы дарю гудили шорни яса. Коды борщилыш ясы школе словьян, на бурберге честны православия, да учит ян праздник яздырье, буржа чулысны комен. На уцыган колес у на юскос традиция, у ночные жвайюлын шойны ясын мунан служба яс. Ну вот и никага пыртыган, кулама ясы чулыдыган, да на яскачтылыган, ащенес убрат яс. А у никузам борщилыш ясас, юрган Иисус Христослы, да имени ничалыш ем кемшим яс.
16: Иисус Христос, мол, на крестьян.

Сознайте сего мира, сего на свете, котором мы живем. Наша именица Евдокия, многое лето, пропоем. Тем местом многое лето, Николай.

0: Вести Комигор.
1: Юрьяс дачтан редакция Кораков зене Вильтерьяс. Студия Максим Канов.
2: Черпасес щекыд, но дежер улын. Республика щекыч вид кусачыч парашютист, Россия пашталыш унашурс уржерткыд ытув, чырш пырычы вырса гырыш ызилым яс кусыдымы. Красноярск краен кыне би үпьялы пармаса пышти кык ямыздас гектар паштала, да ямал ненечк автономный кыршын, на дым каргагыр бырыдыны кы гырыш пыжар. Жар поводя да ва тырмытымын вычны тая сабу кухне, но кусачыч яс моксы пыртыны. Истыны соттыд отсыг республика озмывпав. Авиациян вэр дурьян службалан Арталым ящерти, Юлин Мьян Республикас Чырш Пыртисны регион яслыды, кыне вермасны артмыны вырса ызилым яс. Маты салун ясынен витчишана каткуласт вермаслоны и комилан войвыв район ясын.
3: В настоящее время у нас средний класс пожарной опасности, это третий, второй класс. Но тем не менее мы проводим авиационное патрулирование, ежечасно следим за космическим мониторингом и также видеокамеры используем для обнаружения лесных пожаров. Сил и средств достаточно, 10 самолетов законтрактованы, они проводят авиационный мониторинг, 3 самолета на доставку порошчистов пожарных. То есть средства есть, силы есть, работники обучены, поэтому мы работаем в режиме постоянной готовности и работаем.
2: Талун кежлы комин абу пасема вырса нети ызилым шонытка от паншимчань вылы ветымын нёль пыжар. Ытувья ыжданас шурсда джин гектар пашта. Сыктывкарын юнь да снёлэд лунчань коршаны вижен шикцаны в Софья лапшинас. Визулын сиес нуис эш ваю. Даскак ямыс арысанылыс быд лун корша рыдвушыс. Тыцаяс бурвачыщас да мездыщас. Но налыш урсы шыктамады гудырва да ю пыдысын шыблас. Зевьёна кола бурвачыщас чанюцык. Ведым ветлыны и ю дорты. Окыдыщас вермасны быд лун дас часын матысчыны нефтебаза доры. Трёха жорка вужанына. Сиджа кола пыжясын, вауса камераясын, дрон ясын, бинокль ясен, да квадрокоптер ясен отсащем. Ведом ужавны коставты колышем. Вконтакте лист бокын таяс юрты сыкты в районца администрации. Сыктыв районца Первомайской пошелокын заведетис ужавны участковый лан выль пункт. Ваш жир яс эз лышавны МВД лан чорет корым яслы. Тор яс трыба КПДСны республикаса вечка длан котыр, да сыктыв карса ЛПК костын чорне чем шерти. Вичесны, куим да джинсая миллион шайт. Мы вычема, виштала воджа муныш сюжетын.
1: Первомайскайын участковый лан выль пункт вощи ставаща мартын. Стрыба с абоджит сымын кыш квадратный метра, но пошелоклы сие зев тычына.
4: Административный участок, закрепленный за ним. Здесь включено село Воча, поселок Первомайский, село Кунеп. Численность населения составляет более 1900 человек. Чтобы подобного рода здания были у нас на виду, чтобы в случае гражданин мог обратить на это внимание, что вот есть такие, что есть у нас на селе полиция, которая может в любое время, вне зависимости от этого будет утро, день или ночь, обеспечить, ну, защитить от противоправных посягательств.
1: Стройба мог бы дома биен дава, анторья тышт безопасность. Районен ынеем полицелан сымын кык пункт, ставщик дгрезья с дурьем могыщ тая абу тырмымын.
5: Есть у нас еще отдаленные населенные пункты, которых требуется тоже строительство, то именно строительство или возведение данных вот объектов. Это вот у нас Межадар и Куратово, да, которые тоже будут охватывать кустовым, да, охватывать, то есть это Куратовское направление, Куратово-Визендор Шугром и Межадарское направление, это Межадар Чухлом Ельбаза. То есть вот у нас еще два таких направления, которые мы, где надо строить. Да. Вот мы сейчас тоже, имеется в виду администрация района, ремонтируют свои помещения в Пьёлдино, которые впоследствии также будут переданы для использования участковым уполномоченным для его комфортного, как его комфортной работы, скажем так.
1: Ужало участковые сутки чаш, вежан на скакыш, вторник до четверга, улыща сверманы волны прием было.
2: Сыктывкарса модистка яс даштышыны бур вычан ярмарка кежла. Сыктывин районца юрчиктын сиес нодасны заваренка фештиваль дырье. Аньяс вурыны боечаслы кылуй. Юнин ыстысны тышкашанына вид шосая футболка. Ыны бара шырышыны даштыны куш сос яса шоны дырым яс. Кылуй иш ыдур ярмарка вылы нуасны пластикыш талисман яс. Боечас чырж боштыны наес окотапырыш. Вурчыш ясы спочастыдмавны югыт пачкам шерте. Чукартым шым вылы небасны дыра медым воджа мог бадны боечаса. Сколана Калуян.
6: На ярмарку мы повезем футболки, шорты. В этот раз даже шили женские юбочки, лонги, летучие мыши. Как бы такие модели все современные. Хорошие ткани. То есть ткани 95% хлопка. На шортиках чуть-чуть поменьше, с полиэстером, чтобы не растягивались и держали форму. Горловины все обработаны киперной лентой. То есть все у нас на пятерочку.
2: Порыч мамлы панет суфтны велодыны Сыктывкарса коймат поликлиника. Сэнэ тырвые заводитес ужавны джоньвиджа оламлын шырен. Эти яслы артмы отсавны госмат тылышын, а мукад яслы кола дырджика да пыдыджика туялым. Кыджи отсаланы ардыдалы виштала Селена Залтарева.
7: Лышала мортлан джуджда шектал, тырма аваз, кыджи тачима чикда госы, стая туялам глаз тырма да свет минут. Бурда дышазна эмоция шеш биоимпедансометрия аппарат. Бырыш сие петкадла эза порышмы морты стачаман вочь. Вишечка петкача паспортан индам пазыш арлы даджикан, туйда дасна кыжи кома свежна шоемса да выншичина спортан. Морты сказбульвалас окути тавещина шада дамысло.
8: Было такое, что да, полностью пересмотрел свои пищевые привычки, что от чего-то отказался полностью, что-то добавил в рацион более как полезные овощи, фрукты. Ну и за 3 месяца минус 6 килограмм. То есть это плавное похудение идет как раз на основе питания, без всяких добавок, без сильной физической активности.
7: Она, как куда я спорыш мысленно не витвовала, унжик ас арладыш уджала бурдадыш. Сие отцала стуяв на лючке я уджала гыркис, або кушамка щека днёрпалым. Тадши месла отцага снижала воч, но щета пожанан сутадна диабет, лы рыжкалым да щелым вещемес. Тая отцаглан мэт шупады сие заводицын сымын напыртны.
9: Они обследуются, им назначается лабораторное обследование, и дальше врач работает с этими людьми, назначает им соответствующее лечение, и мы в динамике должны посмотреть, как процесс у нас старения остановился.
7: Джонни Джалун Ширин, вот жимня через отсек вечер смортлен, налыдыш унан больничается куда сновитлен шоджика. Ширинен возьмича дас фельдшер, как медсестра да бурдадыш. Тане отсалына эновчины куритчимыш, юмов торьеш да азым ашоемыш. Торья классын веладыны шижим туйвиште, налыдын лычалана балагабырьем да майшашымыш мынтытчым.
2: Юль нёлет луна, куратова шикты нодасны мена музагаш. Чиемасия с коми литературалы подув пуктыш. Медводжа коми кывралыш Иван Куратовлы. Кола пасина, мэйтая асыс пылызгашцы пыртама достояние республики выставкалан культура юканы. Поэта снимадымыша дор таво ныштатыры нёль шунелямын во кебра шиктлы. Мена музагашдырье сейджа пасясны сыкты в районца медбур шемесыс. Читасны налы ради чеман да согласа оламыш медальяс. Немедасны и олама войтырыс. И держа луас шилы шекты шаслан концерт. Юргасны коми кывылан кывбурьяс. Ты кывзэмэт вультырьяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня – плюс 22. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью в Усть-Илимском районе сильный дождь, ветер южной четверти с переходом на северную четверть 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 16, плюс 21 градус, в отдельных районах до плюс 26. В Сыктывкаре без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду, температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23 градуса, атмосферное давление будет расти. 5 и 6 июля погода останется неустойчивой. 5 июля на большей части территории ожидается прохладная погода, местами с короткими дождями. 6 июля с выходом нового циклона дожди охватят всю территорию. Местами ожидаются грозы с ливнями, локально, возможно, с градом и резким усилением ветра.
11: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Слушайте радио «Коми-Гор» на канале «Радио России» в FM-диапазоне. В Сыктывкаре на частоте 91,6 МГц, в Ухте на 87,9 МГц и в Воркуте на 103,7 МГц. Также онлайн на сайте телерадиокомпании «Коми-Гор».

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Александровка в Днепропетровской области перешла под контроль вооруженных сил России. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал войска и силы Черноморского флота. Решение ФРГ предъявить обвинение украинцу по делу о подрыве северных потоков подтвердило информацию, которая была у России с самого начала. Далее подробнее. Российские войска после взятия под контроль села Александровка в Днепропетровской области укрепили позиции на правом берегу реки Волчья, создали условия для дальнейшего продвижения, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, штурм села провели подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общей войсковой армии группировки «Восток», развивая успех после взятия Добропасова и Богодаровки. Занятый рубеж во взаимодействии с ранее освобожденными Добропасова, Писанцами и Новоскелеватовым создают условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского, отметили в министерстве. В ходе ожесточенных боев подразделения группировки «Восток» заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров и зачистили свыше 1000 строений. Также в Министерстве обороны сообщили, что российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке Донецкой Народной Республики продолжали уничтожение подразделений ВСУ. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 3871 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушного нападения противника является одной из приоритетных задач Черноморского флота.

0: места. Страны Евросоюза должны учитывать предъявление обвинений в ФРГ гражданину Украины по делу подрыва газопровода в «Северный поток» при обсуждении членства Украины в Евросоюзе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал предъявление обвинения в Германии гражданину Украины по делу о подрывах северных потоков, который, по данным правоохранительных органов ФРГ, действовал по поручению Киева. Он также назвал парадоксальным продолжающийся выделение на фоне этой ситуации властями ФРГ денег для вооружения Киева.
1: Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.
0: Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после украинской атаки на город Токмак Запорожской области, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что 3 июля ВСУ, применяя беспилотные летательные аппараты, ударили по рынку в городе Токмаке. Есть погибшие и раненые. В России с начала года более чем на 5% снизилось число ДТП. Так, количество аварий из-за выезда на встречную полосу за год сократилось на 10%, из-за нетрезвых водителей почти на треть. Таковы результаты кропотливой работы сотрудников госавтоинспекции. Сегодня подразделению исполняется 90 лет. Как обратил внимание начальник госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, меры по снижению смертности в ДТП и повышению защиты участников дорожного движения реализуются постоянно. Помогают в этом и новые технологии. Если 30 лет назад комплексы видеофиксации распознавали лишь превышение скорости, сейчас они помогают выявить 57 составов правонарушений.
2: Сейчас у нас появляются новые виды транспорта, и нам приходится подчас нелегко работать и с этой категорией. Определенным образом те, кто двигается на СИМах, все равно не понимая о том, как они сегодня вызывают определенную опасность и тревогу при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, явно превышающие те скоростные режимы, и подчас приходится пресекать и такие нарушения. Сегодня появляются новые средства фиксации, и тоже их надо грамотно, умело применить в своей профессиональной деятельности.
0: Начиная с пятницы, температура воздуха в московском регионе начнет спадать, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Фронт будет уходить дальше на юг, поэтому погода постепенно будет улучшаться, будет облачно, с прояснениями. В Москве без существенных осадков, но по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта еще сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер северо-западный по силе 4,9 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, ну и станет комфортнее. На максимальном термометре сегодня не выше уже плюс 25, плюс 28. Ветер северный, северо-западных румбов 4,9 метров в секунду, ну и атмосферное давление чуть понизится, составит 742 миллиметра ртутного столба.
0: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии Большого шлема в Уимблдоне сегодня проходит матч третьего круга. В эти минуты Романс Фиулин противостоит 27-й ракетке мира, бразильцу Жоао Фонсеке. Первый сет Фиулин выиграл 6-3, во втором 1-1. В женской сетке соревнования Анна Калинская встречается с 11-м номером мирового рейтинга швейцаркой Бринды Бенчич. Первую партию Калинская уступила 4-6, во второй ведет 1-0. Футбольные «Краснодар» и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпионы России в ближайшее время подпишут 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «Паока», в котором провел 3 сезона.

0: «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает «Эль Корео». Отмечается, что предложение москвичей превышает трансферную стоимость Парады по версии портала «Трансфермаркт», которая составляет 4 миллиона евро. Сам защитник открыт к переходу в «Спартак». Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 29 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей. «Локомотив» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Встреча, прошедшая на базе железнодорожников в Баковке, завершилась со счетом 8-0. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольно-национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 30 года. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила «Вегасу» 0-4 в серии. Шанхайские «Драконы» подписали контракт с 31-летним российским вратарем Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на один год. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 4 июля небольшой дождь, плюс 20, в Хабаровске дождь, плюс 27, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 24, в Чите небольшой дождь, плюс 23, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 27, в Иркутске переменная облачность, плюс 29, в Симферополе временами дождь, плюс 27, в Севастополе небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

Семёныч Песков левша, Хас остальной плаще и Тусь под косом левше. Левша! Ша! Нет! Евгений Иванович Занятин!

0: Верно, она сама, Россия. Эх ты, коровушка, ты моя. Понимаешь, ты, полскипера, организма головного, что есть такое Россия?
1: Нет, этого мы не понимаем.
0: Куды тебе, рылом не выше. А ежели кроме все-таки полюбил я тебя, друг ты мой любезный, вот так, по сих пор, технически, выпьем на рост, а?
1: Выпьем?
0: Это который же по пальцам будет ли по вашей арифметике?
1: 3/13 ничего не значит, вирус.
0: Гляди, гляди, гляди, гляди.
1: Ишь ты, рыжий.
0: Рыжий, рыжий. Да скорее крестись, отвернись, рыжий. Это черт, Мурин, говорил тебе, 13-й не надо.
1: Хоть чёрт, у нас по арифметике доказано, никаких чертей нету. Это морской водоглаз, он ручной, не бойся. Лопай, чёртушка, хлебушек, ну-ну.
0: Ну, хотя, хоть, конечно, арифметика, она вроде как, а ведь, ей-богу, хлеб жрет, а? Дай-ка я попробую.
1: Ну, покорми.
0: Лопай, чертушка, хлебушек.
1: Я тебе говорю, ручной. Ну, вот хочешь, я тебя в море швырну, а он мне тебе сейчас назад подаст.
0: Друг милый. Ну, давай я тебя поцелую, ну? Хочешь, бери, швыряй, чёрт, своему арифметическому, ну? Швыряй, швыряй, швыряй!
2: Шельма собачья! Не в земле, ни в воде не скроешься, я тебя со дна морского достану!
3: Мама, мама!
2: Ну, говори, где блоха? Ну!
3: Та-та-та-та-тама!
2: Где тама?
3: У этих, у английских мастеров осталось вроде.
2: О! Ай, срезал окаянный черт! Пропали!
3: Нет, они не пропали! Зачем пропали? Они сейчас тут будут! За нами всю дорогу без отдыха, вроде гонщик какие гнались! Да вон колокольчик, слышь?
4: Фу, батюшки, носил-носил догнали!
5: Здравия желаем, донской казак Платов!
2: Молчать! Где шкатулка с блохой?
4: А вот, пожалуйте, она самая.
2: О, коли вы мне не узнали, в чем секрет, молитесь вашему чертову богу.
4: Да поди-ка от него узнай. Ты на пень он на корягу, ты в воду он ко дну, ёрзак больно.
2: Молчать, язва! Молодец, левша, не осрамил тулу, не выдал. Ну, говори теперь, раз такой-сякой, что вы за секрет с блохой сделали? Сроку осталось. Сейчас царя приведут, и мне конец, и тебе крышка.
0: Может, ежели никакого секрета и нету, а может, вроде и есть. Сейчас все это самое обнаружится.
2: Ну, коли я царя живым вернусь, уж я тебя Бог даст. Связать его, сукина сына! Крепче! Держать его, сукина сына!
3: Красавец молодой! Сгубила тебя судьба!
6: А на вашем,
5: а на моем, уважаемый мастер, механизме предназначено измерение времени без четверти.
6: А у меня...
4: Часы-то сперли!
3: Батюшки!
7: Представление продолжается, а именно, снова царский дворец и разные роскошные украшения. Эй, музыка!
8: Ну, здрасте, что ли? А где же этот мой, как его?
9: Здесь я ваш царь!
10: Здесь я ваш царь!
8: Да на кой вы мне? Ну это, как бы,
5: ладно.
11: Ну, трушочек, пришел твой часик. Иди, царь тебя требует.
12: Крышка пропал. Не занюх табаку.
8: Ну, донской казак Платов, здравствуй.
12: Что? Здравствуй, ваше царство.
8: Где был, то видел.
12: Так и так, был я согласно собственноручному твоему царскому слову на Тихом Дону.
8: Ну, докладай. Какие там у вас казаки промеж себя междоусобные разговоры ведут?
12: Стало быть, могу я только по тайности на ушко сказать.
8: Ну, на тебе ухо, пользуйся. Так, ладно. А больше, например, тебе нечего мне сказать?
12: Я...
8: А что ж ты, братец, про самое главное-то молчок? А? Как же тульские твои мастера против Аглицкой не в позоре себя оправдали?
13: Это каюк,
5: да?
12: Так и так! Хочешь казни, хочешь милую, только не в позоре, а каянная. Все в том же пространстве, стал быть, ничего удивительнее тульские мастера не могли сделать.
8: Ну, брат, это уж маком. Ты старик мужественный, а что ты мне докладаешь? Этого быть никак не может, слышишь?
12: Так точно! Ваше царство никак не может! А только вот хоть ты тресни, так оно и есть.
8: Да ты... Как это ты смеешь мне царю поперек говорить? Подавай я сюда! Не слышишь? Уши заколодило! Сейчас давай, ну!

0: что за лихо? И впрямь, как лежал Блаха, так и лежит. Не может того быть. Тут тульские мастера, наверное, что-нибудь сверхпонятие сделают. Постой, это кто ж там приятной музыкой займается?
1: Это так, тульский один стервец.
0: А ну, поди-ка спроси этого самого тульского насчет государственной нашей блохи.
2: Так точно, ваше царство!
0: Нет, уж чего-нибудь они с ей да и сделали.
3: А вы, ваше царство, пальцем попробуйте.
4: А пропади ты пропадом. Палец у меня дюжи толстый, не гожается.
3: А вы послюньте пальчик-то, ваше царство.
5: Извините их язычком.
6: Дозвольте я лесну.
0: А иди ты хлябу.
2: Ваше царство, так и так говорит ихний тульский левша. Надо, говорит, от блоху в самый мелкий мелкоскоп глядеть, тогда где все обнаружится.
0: Подать сюда самый мелкий мелкоскоп!
6: Подать мелкоскоп!
2: Ух, некуда погасить!
7: Покажи, давай
0: настрасить! Отглядельным концом к царю!
7: Отглядельным концом!
0: А другим концом на блоху наводи.
6: Пожалуй, те ваши причины, как говорится, все на готове. Сами доказали, язык такие.
0: Ага. Вот. Тьфу. Ничего не видать, не симпор. Позвать сюда этого самого... Лекаря-аптекаря.
6: Веди, зови!
8: Зовет.
9: Лекаря-аптекаря! Сюда иди!
10: Иди сюда! Царю шагом марш!
11: Шагом марш! Ну, царю, ну!
12: Дрожла.
0: Да знаю. Можешь мелкоскоп по глазам навести.
12: Глаза отвести. Это самое наше дело. Так. Какого? Пожалуйста.
0: Ну-ка. Поверни спинкой. Так. Бочком. Пусечком. Тьфу. Да что же такое? Все как было. Полоки сюда этого тульского твоего.
2: Ай-яй.
0: Ну? Иди, говорят, тебе, а то у меня... Знаешь?
2: Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Свят. Свисти левшу!
13: Есть свистеть левшу!
14: Ежели кронят все-таки...
2: Ну, дьявол, иди теперь. Сам за себя отвечаю.
15: А что ж такое? И пойду, и отвечу. Технически. Здрасте.
0: Ну, здравствуй, что ли. Ха, он ты какой. Ну, вот что. Скажи-ка, братец, это что значит? Мы и так, и эдак в мелкоскоп глядели, а ничего замечательного не усматриваем. Плохо вы работаете. Плохо, да.
15: А ну, хотя вы и глядели, а только глядеть надо вроде соображений. А то ведь и баран, ежели на новые ворота, тоже глядит.
0: Оставьте над ним мудрить, пусть отвечает, как умеет. Ну, гляди сам, ничего не видать.
15: А вы бы это, глаза-то получше разули, да. Этак не увидишь, конечно. Потому как наш секрет, кроме прочего, ежели так против этого размера, не в пример мельче.
0: А есть, говоришь, секрет?
15: Вроде есть, конечно.
0: Ну, ей-богу.
15: Да уж есть.
0: А как же его разглядеть, секрет-то ваш?
15: А ежели, например, одну блохиную ножку, это самое, под весь мелкоскоп, например. Вот этак вот да. И, значит, потом глядеть технически. На каждую ихнюю блохиную пяточку. И тут это все удивление. И здрасте, пожалуйте. Да.
0: Пойди вот этому лекарю-аптекарю растолкуй ему. Он это сейчас все устроит, согласно науке. Ну скорее, братец, экай ты.
15: Скорее. А это ты слыхал? Детей скоро, например, делать слепые родятся.
2: Молчать!
0: Цыц!
2: Есть цыц!
12: Раз, два, три. Там германерщик, пожалуйста.
0: Брысь, генералье, уйдите. А ведь они эту самую блоху. Вот это, брат Лобка. Чтоб тебе сдохнуть.
16: Что?
4: Глядите, пожалуйста. Да ведь они, мошенники, исхитрились Аглицкую эту блоху на подковы подковать. Не в позорию подковали, а? Смотри, смотри. Стой, стой, стой, стой. А это еще что там такое? Ну-ка, подверни буквки какие-то. Ну, покрупнее, покрупнее, подверни. Егу, быч, ору, матер. Нехорошо. Нехорошо. Чего же вы слова-то эдакие пишете? Матер, нехорошо.
8: Вот ведь необразованный, эх вы, матер. Мастер!
4: Гляди сам, матер.
8: А это вроде для скорости. Скоропись, не ж не понимаете. Оружейный мастер Егупыч. Это подпись его.
4: Так это он там еще и расписался. Значит, ах, нечистая сила. Глядите, пожалуйста.
8: Ну и стервенцы!
2: Брат, эх, давай выпьем.
8: Давай.
2: Наливай. Чокнемся, брат.
8: Чокнемся.
2: Ну? Ах, чтоб тебе. Ну ладно, живи, так и быть. Пес с тобою. Прощаю. Все прощаю.
4: Ну-ка, где ваши англичане? Давай сюда.
16: А вот я. Английский химик-механик, а вот мои дорогие товарищи, которые в одно мгновение могут произвести блоху и прочие удивления.
4: Ну-ка, ну-ка, погляди, какая есть наша тульская техника напротив вашей научной блохи.
17: Посмотрю. О, май год!
4: Гляди, гляди и ты, мастер.
17: Гляжу, гляжу, гляжу. Подковали?
2: Это черти что?
17: Да, это не народ, это какие-то варвары,
8: а? Что, гололобые, съели?
16: Это еще поглядим, кто съел, а кто и подавился. Ты вот ее заведи, попробуй.
8: А что ж такое? И заведу очень даже просто.
18: Это что же? Постой. Это она, значит, вроде не может больше.
16: Танцевать-то не может.
17: Изгадили, значит, мы. Я.
16: Да, ты. Что я тебе про арифметику говорил, помнишь? Оно самое.
17: Ой, копелья. Ой, рука сунья, дьявол! Не танцует. Ты зачем мне сказал уйти? Уйди, окаянный! Уйди от греха! Уйди! Уйди!
16: Плюнька моя!
17: Не танцует! Конец! Не, братишка, понимаешь, не танцует.
16: На, пей скорее, пей, милый.
17: Эх, жизнь наша копейка, судьба идейка. Ну, пропадать так с музыкой.
4: О, да ты ищешь тут. А я и забыл про тебя. Ну, брат, вот что. Утешил ты меня по сих пор. Спасибо. Проси, левша, чего твоя душа хочет. Вот хочешь, полным генералом в отставке тебя сейчас произведу.
18: Это вот лысый-то, который? Нету моего согласия, чтобы в лысый. Что меня Машка тогда не будет обожать поэтому? Только она одна у меня и осталась.
16: Верно, комрад.
4: Ну, коли так, жалую тебе с придворного певчего парадный кафтан. Давай сюда кафтан. Эй, живо! Граф Кисельвроди, объявляю тебе народно. Денег ему, мошеннику, дай сколько хочет. Сыпь, не жалей. Ну, я на боковую. Эй, музыка, расходный марш мне.
19: Слыхал? Ну, проси, да не закашивай, милый.
18: Для Машки желаю червонцев на 100 рублей. Да серебра на 30. Да у Машки пуд и трич в черть. Тут только она у меня и танцует.
19: Но это, дружочек, завтра прошение подашь. А сейчас царь жалует тебе 2 гривны, как говорится, со своего плеча. Ну, бери 2 гривны, иди, нечего.
18: Эх, жизнь наша индейская. Не видать мне Машки моей. Пойдем отсюда, друг мой любезный.
19: Он шкипер.
20: Кто тут? Кто тут валяется? Это что такое? Строго не разрешается.
18: А у меня, может, все печенки внутри сейчас полыхают. Потому я испортил, а он мне не разрешается. Эх, гуляй! Тула, я Тула! Родина моя!
20: Строго не разрешается! Родовые!
21: Что? Где это мухина? А что? Рожу! Рыло! Морду!
18: О, брат полшкипера, у вас это за деньги, а у нас фараоны бесплатные люди. Эх, Тула перевернула, ко дну козырем пошла.
20: Эй, туси! Давай, бей! Секи дуба! Бей!
22: Батюшки убили. Ой, батюшки убили!

0: кого ж ты меня покинул? С кем мне обожаться теперь? Ай, не с кем.
1: Ну что, что? Вот дуры бабы, ну чего нюни распустила?
0: Я...

0: моей, ой-ой-ой.
1: Не видать, а я-то на что же? Гляди!
2: Машка, не как ты.
3: Левша, красавчик ты мой.
2: Машка, ай, Машка.
3: Что?
2: Соскучился.
3: И я, левша, ай, левша.
2: Что, Маша? Коровушка ты моя.
3: Левша, пойдем обожаться.
2: Пойдем обожаться.

0: Конец пятого акта!
1: Молчать! Молчать!
2: Да-да-да-да, молчать! Я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты! Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов и автор пьесы Евгений Занять. С благополучным вас окончанием и затем до скорого свидания! Просим честной народ не забывать нас и вперед!

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Ну, полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть, но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезём. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с упругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями. А заметил он, что крапивная щетинка состоит из тонкой трубки и маленького мешочка у основания. Гук предположил, что вот в этом мешочке находится едкий раствор, который выделяется, когда трубка ломается. И Гук был прав. Сегодня ученые различают три вида жгучих крапивных волосков, но всех их объединяет то, что, во-первых, они прозрачные, во-вторых, полые внутри, и, наконец, все они запаяны на кончике этого стеклянного волоска. Бывает, что этот кончик изогнут, а бывает, что он завершается крошечным стеклянным шариком. Ну, в сущности, вот этот трихома, вот этот вот волосок крапивный, это крошечные ампулы, заполненные прозрачной жгучей жидкостью. Ее, кстати, тоже видно на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву и называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Но, как и двудомная, она включена в российский список как лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвядшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельное растение, и красильное, и раннезеленый овощ, и витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птиц, и, конечно, природное лекарство. И это неудивительно, потому что в крапиве двудомной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определено больше 40 биологически активных веществ. А еще в крапиве содержится до 22 элементов таблицы Менделеева, в их числе калий, кальций, кремний, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, титан и, поверите, даже серебро. Но это я не все перечислила. Этот богатейший химический состав сделал крапиву едва ли не самым популярным и часто используемым лекарственным растением. На лечебное свойство крапивы обращали внимание все медики древности. И Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности отлично работает и сегодня. Крапива официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают за синтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щей с крапивой, пироги с крапивой, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. За кадром с Николаем Мамулашвили.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «За кадром» и я ее ведущий Николай Мамулашвили. Представители самых разных профессий, как правило, редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных гости нашей студии. Им есть что рассказать об изнанке своей работы, о том, о чем мы не знаем и даже не догадываемся, о том, что обычно остается за кадром. Сегодня у нас в гостях заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Викторович Щетинин. За его плечами более 500 спасательных операций по всему миру и, соответственно, десятки, сотни, а может и тысячи спасенных жизней. Сергей Викторович живет и работает по принципу «Если ты спас хоть одну человеческую жизнь, то свою уж точно прожил не зря». Сергей Викторович, рад вас снова видеть в нашей студии, в студии «Радио России».
5: Приветствую вас, Николай.
4: Вы много работаете с детьми. В одной из программ с вашим участием мы вспоминали ваш проект «Дети Беслана». Я напомню, что этот проект стал отличным способом реабилитации бывших маленьких заложников через спасательную деятельность. Я также напомню, что на учебно-тренировочной базе вы собирали отряды из бывших заложников и обычных детей. Под руководством инструкторов они проходили обучение правилам оказания первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях. У вас, помнится, был еще другой проект «Дети-герои» он назывался. И если не ошибаюсь, маленьким героям со всей страны, спасшим человеческие жизни, в Совете Федерации торжественно вручали или вручают медаль за мужество в спасении. И делают это лучшие люди страны, герои России, герои Советского Союза. Это действительно так? И этот проект существует
5: до сих пор? Да, проект существует, но сейчас он чисто под эгидой Совета Федерации. Тогда, когда мы начинали с Юрием Воробьевым, это сенатором, это был Российский Союз спасателей. Мы по всей стране собирали истории про детей, которые действительно спасли человеческую жизнь своих одноклассников, своих друзей, ну и также спасли жизнь взрослых людей. Потом смотрели, собирались комиссионно и смотрели на этих детей. Дети, как правило, были разные, выбирали наиболее таких детей, которые, рискуя своей собственной жизнью, спасли чужую. Это очень-очень важно. Разновозрастных. Потом приглашали в Совет Федерации. Но, кроме того, мы проводили для них некую культурную программу. Очень важно. Почему, повторюсь? Потому что дети были разные. Они были иной раз были с неблагоприятных семей, с деревень. Они никогда не были в Москве. Они никогда не видели каких-то крупных там торговых центров, кинотеатров, дельфинариев, цирков. И мы им давали вот такой небольшой праздник в течение нескольких дней. Ну и потом кульминация – это в Совет Федерации, большое заседание. Вручали наши медали, вручали герои, действительно, герои Советского Союза, герои России. Это настоящие герои, это боевые генералы, это те люди, которые совершали какие-то реальные подвиги на уровне страны и мира. Для детей это был мощнейший стимул. Они приезжали домой, они менялись. Мы их напутствовали, сказали, что говорили им, что вы сейчас полностью поменялись. Вы теперь спасатели, вы теперь граждане нашей большой страны. Вы должны вот всегда по жизни нести это гордое звание, должны вокруг себя всех настраивать именно на эту деятельность. И говорить всем, что вы граждане великой страны со всеми исходящими последствиями. Мы встречались с некоторыми детьми, которые самые первые были из нашего, так
4: сказать, теперь они уже повзрослели,
5: они были взрослые. Многие действительно у них уже сейчас участвуют, в том числе на СВО, в роли командиров. Есть такие ребята. Ну и сейчас продолжается это каждый год. Каждый год уже под эгидой Совета Федерации происходит это мероприятие. Буквально вот в ноябре в прошлом году приезжали те же 20 человек, те же 20 детей, те же юные лица, где-то подростки, где-то совершенно юные дети, 6 лет, 5 лет. Вся страна должна гордиться ими. Это очень важно, это пример для подражания.
4: Сергей Викторович, вы упомянули СВО вот только что, и я вспомнил, что, во-первых, вы ездили и ездите в регион очень часто, если не ошибаюсь, со спасательными миссиями, но еще до начала СВО, если я ошибаюсь, поправьте меня, вы с гуманитарной помощью ездили в регионы, и там есть история, когда вы вывозили 400 детей. Что это за история? Расскажите, пожалуйста.
5: Ну, гуманитарные операции, да, они были... намного раньше, чем началось СВО. Дети, которые мы собирали с разных деревень, отправляли их на летний отдых, хотя бы, чтобы они несколько месяцев отдохнули от этих ужасов войны. Да, это было, на самом деле, это происходит и сейчас, в данный момент.
4: А вы знаете, готовясь к сегодняшней программе, я просмотрел очень много материалов, связанных с работой спасательной, еще, кстати, в советские годы, и... Почему я это говорю? Речь идет о землетрясении в Армении, которое произошло во времена Советского Союза. Я слышал, что вы, будучи самым молодым спасателем, руководителем группы, возглавили тогда команду, которая первой, скажем так, из неместных прибыла на место. Ваш отряд работал, что называется, без сна и отдыха на самых тяжелых участках Ленинакана. Работали там, где обрушились школы, детские сады, швейная фабрика, под завалами которой находились женщины-работницы. Вот как вы работали буквально в адских условиях? И еще почему я вспомнил Ленинакан, с тех пор прошли десятилетия. Насколько изменилась работа спасателей спустя годы, спустя десятилетия? Что
5: почему,
4: было тогда и как сейчас?
5: Почему первыми? Потому что мы находились через перевал, да, Северной Осетии. Буквально после получения команды мы просто сели в обыкновенный пазик, автобус, загрузили оборудование. Ну, если это можно так сказать, оборудование, кувалды, ломы, продукты питания, воду, лагерь, и выдвинулись. Да, то, что мы видели по прибытии на место, ужас для нас, когда не было такого опыта. Ну, то, что я был молодой, да, наверное, все-таки, да, наверное, один из самых молодых руководителей. Но ребята, которые работали со мной в тот период времени, они были уже такие, где-то молодежь, где-то уже возрастные, но все были заточены под одно — спасти человеческую жизнь. Да, голыми руками практически, с использованием там кирки, кувалды, чего-то еще, там лома, мы разбирали. Ну, по крайней мере, швейную фабрику, вот Ленинакане, очень тяжелая, такая серьезная работа. Что сейчас? Сейчас мы, наверное, положить руку на сердце, сказать, что мы одна из ведущих спасательных служб мира. Наверное, так. То есть то, что оборудование есть у нас, квалификация подготовки спасателей, она на уровне мировом. Где-то какие-то моменты, конечно, безусловно, стоит улучшать. Останавливаться в этой профессии, как и многих других, ни в коем случае нельзя. То есть стремиться за прогрессом, сейчас очень много разработок, и в поисковых мероприятиях можно применять и для разборки завалов, и искусственный интеллект в том числе, и беспилотная авиация, которую мы сейчас и применяем. Процессу, как, опять же, в любой нормальной профессии, для развития, ну, остановки нет. То есть нужно стремиться постоянно внедрять что-то новое в своей профессии.
4: Вот пришлось к слову. Хочу спросить вас, Сергей Ильич, какие новые технологии или методы сейчас меняют работу спасателей? Что появилось за последние, ну, лет 5-10, что ли? Что реально облегчает работу людей?
5: Ну, гидравлическое оборудование, то есть это аварийно-спасательный инструмент, он и был раньше, но сейчас он стал более энергоемкий, более компактный, более мощный. Также роботы. Роботы беспилотные, всевозможные, которые сохраняют жизнь человека, они могут быть и разведчиками, они могут применяться при разборке завалов, для тушения пожаров. Беспилотная авиация очень хорошо используется сейчас, в данный момент. Мы внедряем, кстати, очень интересную технологию по оказанию помощи. В поисковых работах применяем, для разведки применяем. То есть раньше об этом мы только мечтали, а сейчас уже мечта стала реальностью. Также искусственный интеллект периодически используем для того, чтобы как-то оцифровывать и определять наличие пострадавших при поисковых мероприятиях. Но это процесс, который требует постоянного развития, и мы в этом участвуем, в этом процессе.
4: Ну и пришлось к слову, если позволите, что называется, вдогонку, я спрошу вас, есть ли сферы, где техника, ну те же, скажем, дроны, искусственный интеллект и так далее, не может заменить человека?
5: Общение с людьми. Никакой интеллект, никакая техника не может заменить человека, когда в тяжелой ситуации вы просто скажете ему, что ты будешь жить, все нормально, держись.
4: Хорошо. Я еще почему про технику завел разговор, потому что, ну, если я ошибаюсь, поправьте меня, я слышал, что вроде именно вы стали разработчиком дронов для тушения пожара.
5: Ну, наверное, не совсем так. Значит, технологии применения, да, вот простая такая ситуация. У нас довольно много по всей стране высотных зданий.
4: Пожарная лестница, извините, до 11 этажа,
5: кажется, дотягивает. Да, это при идеальных условиях, когда внизу нет ни запаркованных машин каких-то и так далее, и так далее. То есть и этих машин, скажем так, не очень много. Вот. Ну, а вдруг происходит возгорание где-то там на 20 каком-то этаже, то никакая лестница уже туда не дотянется. И если будет заблокирован вход, то есть лифт однозначно не работает, лестничная клетка тоже, возможно, какие-то проблемы, то человек, который там находится на 20 каком-то этаже, он уже практически обречен. Ну, вот как раз дрон, который мы используем, дрон и технология, которую я предложил, то есть она применяется очень широко на СВО. То есть это обыкновенный дрон «Камикадзе» FPV, просто боевая нагрузка, не боевой заряд, а средство спасения. То есть это защита органов дыхания, специальные средства, это защита кожного покрова, то есть некое покрывало. Это даже так называемые пожарные гранаты, которые позволяют хотя бы временно немножко притушить возможности, дать человеку время, чтобы он смог дождаться помощи, которая идет по лестничной клетке, те стандартные пожарные расчеты, караулы, которые приходят к нему на помощь. Вот, наверное, так. И если вдруг совсем припекло, то позволяет с помощью FPV, позволяем закинуть некую маленькую лестничку, которая там или с балкона, или с окна, можно спуститься хотя бы этажом ниже. Это уже спасет человеческую жизнь.
4: Сергей Викторович, вот прямо сейчас вас слушает вся наша огромная многомиллионная страна, и у вас есть возможность обратиться к нашей аудитории, к многомиллионной аудитории, чтобы вы, опытный, мудрый человек, многое повидавший на своем веку, заслуженный спасатель Российской Федерации, пожелали бы людям. Прошу.
5: Наша жизнь бесценна. Надо ее беречь каждый день. Оберегите себя, свою жизнь и своих близких. И это самое главное. Еще раз повторюсь, она бесценна.
4: Я думаю, что это действительно главные и самые важные слова. И это был заслуженный спасатель России Сергей Викторович Щетинин. Человек, чья жизнь, по сути, пример беззаветного служения людям. Человек, живущий по принципу, если ты спас хоть одну человеческую жизнь, то свою уж точно прожил не зря. И этот человек продолжает работать, участвуя в спасательных операциях по всему миру, внедряя новые технологии в работу спасателей. Спасибо вам за все, Сергей Викторович. Сил, здоровья и долгих лет жизни.
5: Спасибо огромное.
4: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
6: За кадром с Николаем Мамулашвили. Радио России. Искусство замечать.
7: Фестиваль в Токио. Я был председателем жюри. Я говорил, если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. Я говорю, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу. В результате этот парень через какое-то время получил Оскара.
6: Архитектор Николай Шумаков в мастерской у режиссера-аниматора Юрия Нарштейна. Программа «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ульяновска.
8: Сигналы точного времени.
6: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
6: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке в ДНР продолжали уничтожение подразделений ВСУ. Калининградская область – важный российский регион, который постоянно находится на повестке дня президента. Эксперимент по сбору биометрических данных на границе России дает свой результат. Далее подробнее. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы банка по всем основным показателям положительная.
2: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
3: Да, Владимир Владимирович, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну с, наверное, самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно,
2: казахстанскими нашими друзьями.
3: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
1: Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции за сутки взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. В Константиновке в ДНР в течение недели штурмовые группы южной группировки войск вели зачистку города от разрозненных групп ВСУ. За неделю уничтожено более 500 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения, военной техники, а также 118 автомобилей. В Красном Лимане в ДНР в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений противника. Российские военные в освобожденной части города приступили к разминированию. За неделю в Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронированные машины производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль, сообщает

0: зоне проведения специальной военной операции государственные награды, в том числе медали за отвагу, за храбрость и за спасение погибавших, информирует Министерство обороны. Россия учитывает трансформацию Евросоюза в военно-политико-экономический блок, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран Евросоюза.
1: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
0: В последние годы Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Центр избирком принял документы от КПРФ для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. На федеральный список, который возглавляет Геннадий Зюганов, вошли 336 человек, еще 225 выдвигаются по одномандатным округам. По словам лидера Компартии, впервые выборы в Госдуму проходят в условиях спецоперации, и необходимо помочь стране обеспечить уверенную победу не только на фронте, но и в тылу.
2: СВО уже не СВО, это натовский военный придаток, который ведет абсолютно преступный обстрел, в том числе и гражданского населения. Уже почти половину регионов России подвергается смертельной опасности, не щадят ни детей, ни студентов, ни стариков. И в этом отношении мы должны все сделать, чтобы сами выборы прошли достойно, конкурентно и позволили нам принять самые ответственные решения. Наша партия к этому отнеслась очень ответственно и серьезно. Во-первых, мы сформировали широкий государственно-патриотический блок, в который вошли 56 организаций.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей и ветра объявили в республике Ингушетия, сообщили в региональном главном управлении МЧС. С 4 по 6 июля на территории региона ожидаются ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, уточнили в ведомстве. Также возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горах сход сели. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Роман Сфиулин вышел в 1/8 финала теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. Матч третьего круга он обыграл 27-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку в трех сетах с одинаковым счетом 6-3. Женская сетка соревнований в эти минуты Екатерина Александрова противостоит американке Иви Йович. Первый сет Александрова проиграла 3-6, впереди вторая партия. Анна Калинская покидает турнир. Россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчи 4-6, 6-4, 6-7. Краснодар и полузащитник Магомед Аздоев согласовали контракт сроком на 2 года, сообщают российские СМИ. По данным источников, вице-чемпиона России в ближайшее время подпишут 33-летнего футболиста. Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «Паока», в котором провел 3 сезона. «Локомотив» в контрольном матче одержал разгромную победу над командой «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Встреча, прошедшая на базе железнодорожников в Баковке, завершилась со счетом 8-0. Наиль Измайлов переизбран на пост президента футбольной национальной лиги. Новый срок полномочий рассчитан до 2030 года. «Спартак» сделал предложение испанскому «Алавесу» о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает «Эль Карео». Отмечается, что предложение москвичей превышает трансферную стоимость Парады по версии портала «Трансфермарк», которая составляет 4 миллиона евро. Сам защитник открыт к переходу в «Спартак». Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 26-27. В минувшем сезоне россиянин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо», с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда

0: Вступила Вегусу 0-4 в серии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 19. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 22. В Челябинске небольшой дождь, плюс 25. В Рязани временами дождь, плюс 26. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 29. В Донецке временами дождь и плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурно и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
6: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
7: Мы рады, что вы настроились на волну главного радио нашей страны. Действительно, это замечательно. И напоминаю, что вы можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете текстовое сообщение отправить и поучаствовать в нашей программе, таким образом задать какие-то вопросы или еще чем-то поделиться с нами. Самые интересные сообщения обязательно прочитаем. Кроме того, вы можете нас не только слышать, но и видеть. В канале «Макс» идет трансляция, видеотрансляция, и в «Телеграме» также идет. Так что присоединяйтесь во всех смыслах, так сказать, мы рады вас видеть.
6: Да, выбирайте, пожалуйста, себе платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
7: Начинаем мы сегодняшнюю программу с трагедийных событий. Действительно, дело в том, что по Токамаку в Запорожской области сегодня по рынку нанесен удар. И этот удар унес жизни нескольких человек, 18 человек ранено, и история продолжается. И более подробно мы остановимся на этом вопросе, когда в рамках второго часа новости «Новой России» мы будем общаться с запорожскими...
6: Запорожской областью, да. Начнем же мы с новостей из Курской области. Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района сегодня подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Все подробности у собственного корреспондента «Российской газеты» Анны Скрипко уже у нас на связи. Анна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Анна.
8: Здравствуйте. Коллеги, как вы уже сказали, да, в общем-то, очень такие напряженные новости. Трагедия в Рыльске с самого раннего утра. Буквально ехали на работу, как в обычный рядовой день, люди. Это глава района и сотрудник администрации. И подорвались на мине. Сам Владимир Николаевич Ковальчук, вот как сейчас сообщают нам врачи, которые наблюдают его состояние, находится, в общем-то, в состоянии средней тяжести, и то медики не могут точно определиться и сказать конкретно, и выдают такую формулировку, как «ближе к тяжелому», оценивают вот состояние, и, в общем-то, сам Владимир Николаевич не отвечает ни на звонки, ни на какие-то сообщения в мессенджерах, но в своем канале в Теремакс уже поблагодарил всех за неравнодушие, за внимание и, в общем-то, сказал о том, что, да, о нем заботятся, ну вот пока придется находиться под наблюдением медиков и под их участием. Что
7: Анна?
8: Коллеги, слушаю вас.
7: Да, он же не один пострадал, да, насколько мы знаем?
8: Да, пострадал, вот как, в общем-то,
7: состояние остальных.
8: Сотрудник, да, находится под наблюдением медиков, и Сергей Беседин, который тоже находился в этом же автомобиле, вот, и также под наблюдением находятся два человека, которые стояли на здания рядом находящегося, в общем-то, да, они тоже получили травмы, это акубара травма и осколочное ранение.
6: У нас есть какие-то проблемы со связью, приграничный регион, мы понимаем, что возможны сбои, сейчас мы попробуем наладить эту связь. Пока напоминаем, дорогие радиослушатели, с нами связаться можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также на наш канал в мессенджере Макс. В обоих ресурсах, на обоих ресурсах идет видеотрансляция нашего эфира, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь.
7: А мы говорим о том, что автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района, Курская область, подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранения получили глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который находился за рулем. Кроме того, пострадали два человека, начальник управления культуры и специалист отдела ГО ИЧС. В момент взрыва они стояли на крыльце здания. В общем, ситуация такая, что, слава богу, все живы, да, находятся под наблюдением врачей. Будем надеяться, что все будет хорошо. И...
6: Но так или иначе, мы видим, что враг коварен, и мы видим, что приграничные регионы, конечно же, и обстановка в приграничных регионах остается, к сожалению, стабильно тяжелой. Нам, к сожалению, не удается наладить связь. Приграничные регионы, иногда такое бывает. Мы
7: Но тем не менее, да, вы поняли, что действительно произошло.
0: Большая страна, разное время.
7: Ну и сейчас мы поговорим опять о многострадальных электросамокатах.
6: Да, это очень любопытно, потому что отправимся мы с вами в Благовещенск. Я напоминаю, что Благовещенск вообще стал первым городом в России, где полностью запретили электросамокаты. Но есть одно «но». В общем-то, это решение признали незаконным. Как так вышло и почему? Будем разбираться вместе с нашим корреспондентом. Любовь Ломака уже у нас на связи. Любовь, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Любовь.
9: Здравствуйте. Да, я немного из истории начну, как это происходило. Запрещали у нас вообще электросамокаты в городе постепенно. Сначала их запретили на набережной, установили даже знаки специальные. И в прошлом году, это было перед майскими праздниками, запретили сначала на 1 мая, 9 мая, вот этот промежуток времени, перемещение их по центру города, именно по исторической части. А после этого уже вышло решение, постановление города, что электросамокаты, их передвижение запретили вообще в городе полностью. Опирались тогда власти города на закон законодательного собрания от 26 июня 2025 года. Тогда даже предусмотрели штрафы для тех, кто нарушал бы это, массово изымали электросамокаты с улиц города, их вывозили на грузовиках, они там пищали бедные.
7: Да-да-да, была история.
9: Вот такая картина была в тот момент. Штрафы, значит, были предусмотрены от 5 до 100 тысяч рублей, от 5 тысяч до 100 тысяч рублей, соответственно. Вот, но вмешалась в эту историю, ну как вмешалась, наверное, была не согласна московская компания по аренде электросамокатов и прокуратура Амурской области. Значит, в суде, в областном суде Амурской области они обжаловали это решение, и суд частично удовлетворил требования владельцев электросамокатов. Он признал недействующим подпункт правил благоустройства города, сейчас процитирую, в котором говорилось, что на территории города Благовещенска запрещается перемещение на средствах индивидуальной мобильности по территориям общего пользования, за исключением территории общего пользования, определенных администрацией Благовещенска.
7: Угу.
9: Вот.
7: Ну, в результате вот все равно запрет остался где-то, да, несмотря на это решение суда.
9: Да, значит, что после этого произошло? После этого Благовещенская городская дума внесла изменения в правила благоустройства Благовещенска и запрет вот на передвижение и парковку вне зон, определенных администрацией.
7: Угу.
9: Ну, в общем, вот такие вот документальные вещи, в них не будем углубляться.
7: Угу.
9: И вот этот арендатор пошел дальше. И он дошел до Новосибирска, до 5-го апелляционного суда, который как раз-таки отменил запрет на электросамокаты. Я вот сейчас готовилась к беседе с вами, и ну вот по последним данным еще мотивировочной части вот этого судебного решения нет, поэтому об этом вот сказать пока ничего не могу. Но могу о чем сказать. Я промониторила группы местные, благовещенские, на предмет комментариев, потому что, ну, люди, естественно, их мнение очень важно.
7: Да, как ни странно, этот вопрос стал очень резонансным, да. Угу.
9: Большинство все-таки против вот этого решения, потому что люди за год привыкли, и я как житель города скажу, что это очень спокойно.
7: Спокойно ходить, да, по городу. Угу.
9: Да. Потому что, конечно, было одно время, что ограничивали, когда постепенно вводились ограничения там до 25 километров в час. Но люди есть и на личных электросамокатах, которые не вводят ограничения по скорости.
7: Да, которые, более того, разгоняют их специально, чтобы они вот...
9: На что жаловались люди, что очень тихо и бесшумно они ездят, и за спины выезжают, и столкновения происходили на углах. У нас даже был резонансный случай, когда электросамокат сбил беременную девушку на пешеходном переходе. Ну, а, соответственно, за этот год ДТП с ними не было вообще зарегистрировано. Ну, что теперь будет? Юристы комментируют, что вроде бы как уже согласно этому решению... Непонятно, вступило оно все-таки
7: да,
9: в законную силу или нет. Вроде бы уже могут размещать.
7: Следующая инстанция – это Верховный суд.
9: Да,
7: да, понятно.
6: Но с другой стороны, вот смотрите, мы как потребители, мне кажется, все-таки можем влиять на эту ситуацию. Если не будут брать в аренду и действительно будут относиться ответственно к этому, то, мне кажется, и бизнес особо не будет этот процветать. Другой вопрос, что ведь сами же, я не знаю, и гости городов, и сами люди, кто живут, берут в прокат детям, несмотря на запреты, через свои аккаунты
7: ну,
6: и
7: да,
6: так далее.
7: Мы видим, что вдвоем практически
6: да.
7: каждый второй ездит.
6: Да.
7: Дети явно, которые не могут сами, вот они,
9: да,
7: значит, по подпольным каким-то аккаунтам берут.
6: Ну, согласитесь.
9: Я согласна, что где-то в туристических зонах очень удобно перемещаться на них, там ВДНХ, допустим, это очень огромная территория, но
6: да.
9: Благовещенск — это маленький город. Здесь, чтобы посмотреть достопримечательности города, ножками можно пройти.
7: Да,
9: его.
6: Да тут дело даже не в этом. Вообще, на самом деле, я, наверное, выражу сейчас общее мнение, что хочется спокойно ходить по тротуарам, потому что они,
7: да,
6: в принципе, созданы для того, чтобы пешеход себя чувствовал в безопасности. Когда у тебя из-за угла, неважно, с ограничением скорости, которое поставил кикшеринговый сервис, или без ограничения, вылетает неожиданно самокат, пусть даже не на сильно большой скорости, ну, как бы этого достаточно,
7: да,
6: подчас, чтобы получить достаточно серьезную травму.
7: Или, во всяком случае, испугаться достаточно серьезно. И мне кажется, что если вот те, кто сдают эти самокаты компании, они действительно мощные, у них огромные доходы, они должны участвовать в организации велодорожек города.
6: Скорее всего, да. В общем-то, мне кажется, это очень насущный и сложный вопрос. К этой теме обязательно вернемся в одну
7: Спасибо.
6: Из наших следующих программ. Благодарим нашего корреспондента. Любовь Ломака была у нас на связи. Говорили мы о том, что полный запрет электросамокатов в Благовещенске признали незаконным. Вот такая новость. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
7: И тема эта действительно очень хорошая, и звучит вообще неплохо, и нам всем от этого только лучше.
6: Да и вообще рыбу мы любим. Мне кажется, все любят, почти все любят рыбу. В Северной Осетии производство рыбы увеличилось в 1,6 раза за 5 месяцев. Вот такой показатель. Как же так получилось? И будут ли темпы еще увеличиваться? И что за рыба? И где мы ее увидим? Обо всем об этом мы сейчас будем расспрашивать нашего корреспондента Зарема Джикаева. У нас на связи. Зарема, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Зарема.
10: Здравствуйте, Мария, Борис. Рада приветствовать радиослушателей. Сразу скажу, что действительно в Северной Осетии активно развивается рыбоводство. Это одна из заметных отраслей сельского хозяйства нашего региона. И тут я должна, конечно же, сказать, что у республики выхода к морю нет, то есть совсем. Поэтому речь идет исключительно о пресноводной аквакультуре, то есть о выращивании рыбы в искусственных или природных водоемах, прудах, бассейнах. Ну, в основном основу производства составляют форель, в том числе радужная, карп, и некоторые хозяйства разводят осетровых рыб. И надо отметить, что все эти виды рыбы, они востребованы как на местном, так и на общероссийском рынке, куда, по данным министерства нашего сельского хозяйства, рыбу уже отправляют за пределы республики. Действительно, рост произошел в эти 5 месяцев с начала 2016 года, но я хочу сказать, что в 2025 году регион укрепил свое лидерство по аквакультуре в Северокавказском федеральном округе. 20% составил годовой рост, объем производства товарной рыбы составил более 10 тысяч тонн. Это на 29% больше, чем было в 2024 году. Но в отрасли задействованы несколько десятков предприятий, как крупных, так и среднего уровня производства. Так, с 2018 года работает остров «Аквакультура». Это предприятие, где выращивают форель. Компания в республику пришла в 2017, а уже через год она реализовала 238 тысяч тонн рыбы. И в настоящее время сотрудники предприятия говорят, что на такой результат они тогда нацеливались, ну а сейчас объемы, конечно, гораздо больше. На этом производстве применяют современные технологии, так же, как и в рыбном хозяйстве «Орлан Фиш» для разведения радужной форели используются современные разработки. Там есть и бассейны, где выращивают и икринки, и мальков. Кроме того, еще несколько предприятий, таких крупных, среди которых «Экорыба», получал в свое время господдержку на строительство бассейнов и закупку оборудования. Ну и, конечно, эксперты считают, что условия для выращивания рыбы уникальны в республике, поскольку много источников именно чистой воды, которая
7: горные
10: не замерзает
7: реки, которые
10: зимой.
7: У вас текут.
6: Но и также возможность выращивать рыбу круглогодично, то есть нет той сезонности, которая у нас, допустим, присутствует в Карелии, несмотря на то, что там тоже много форелевых хозяйств.
7: Замерзает. Но, тем не менее, радужная форель — это одна из самых вкусных, мне кажется, рыб.
6: Конечно.
7: И действительно, которая хорошо растет и развивается.
6: Ну, нельзя также забывать...
10: Я бы еще добавила, что власти республики реализуют национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который именно помогает фермерам расширять мощности, закупать оборудование. Ну и агростартапы для малых форм хозяйствования. Да. Это гранты, которые можно направить на приобретение рыбопосадочного материала и кормов. Кроме того, в республике существует завод по производству рыбных кормов и комбикорма для сельскохозяйственных животных.
6: Это очень важно.
10: Причем в несколько лет назад многие производители рыбных хозяйств очень сетовали на то, что дорогие корма, и надо их откуда-то закупать. Но вот этот завод теперь, находящийся в Беслане, он решает эту задачу.
7: Зарин, мы думаем, что то только развиваться будет эта отрасль, и действительно достигнет и в этом году, и в следующем, я думаю, большого, так скажем, урожая.
6: Да, это правда.
7: Зарема Джикаева была у нас на связи из Северной Осетии. Поговорили мы о том, что производство рыбы увеличилось в 1,6 раза за 5 месяцев.
6: После небольшой паузы вернемся.
0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
11: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
11: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
7: Мария Тарабаева и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». И сейчас мы подходим к очень серьезному вопросу, который действительно будоражит всю страну.
6: Это действительно так. Будем говорить про вейпы и их распространение. Сейчас все-таки большинство регионов отказываются от продажи вейпов. И понятно, что у нас в зоне риска находятся несовершеннолетние, вот которые спокойно это все покупают, портят свое здоровье. Об этом мы с экспертом чуть позже отдельно поговорим, чем это чревато и опасно. Какая же новость пришла сейчас? Региональные власти получат право временно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкости к ним. Вот такой федеральный закон с 1 марта 2027 года до 1932 года все субъекты Российской Федерации вправе региональными законами регулировать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. То есть можно будет либо ограничить, либо полностью запретить. Это уже мы посмотрим, да, какой регион какие примет меры.
7: Но главное, что это с учетом мнения граждан, медицинского и педагогического сообщества, а также экспертов. И каждый день практически мы получаем информацию, что тот или иной, что там говорить, ребенок, да, потерял сознание, или еще что-то произошло, или еще что-то произошло.
6: Формируется зависимость, портится здоровье. Трагические случаи тоже были. Эти вейпы и взрывались, и просто попадали в больницу из-за того, что непонятно, что за жидкость была в этом аппарате и так далее. В общем, случаев много. И, в общем-то, ситуация уже достигла такого масштаба, что с этим нужно действительно что-то делать. В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов с осени 26-го года. Будет введен такой запрет. Все подробности у Константина Бахарева, специальный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи. Константин, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Константин.
15: Добрый вечер. Здравствуйте. Да, такое на самом деле будет. Но у нас уже запрещено продавать вейпы, им уже не торгуют.
7: Угу.
15: Да, у нас и нигде не торгуют. Я сам курю обычно сигареты и вижу,
7: я тоже вынужден признаться, да, но вот эту химию я ни в коем случае никогда не пробовал даже. И раздражает даже вот то, что это в основном молодежное увлечение. И несовершеннолетние дети это делают, а сами вот эти дуделки выполняются очень красиво, разноцветно и прочее.
6: Хочешь сказать, что привлекают
7: внимание? Да, да, привлекают внимание детей. И количество вкусов, которые заявлены, тоже бесконечно. Но, тем не менее, да, вот Пермский край... Вот,
6: Константин, а соблюдается ли этот запрет? Нет ли каких-то микроларьков, не знаю, еще чего-то, где все-таки можно...
7: Существуют ли проверки какие-то?
15: Я вот беседовал с торговцами в табачных магазинах. Они откровенно говорят, что мы, говорим, из-под полы тихонечко приторговываем, там, вейпами, жидкостями, там, что-то переименовываем их как-то так вот, да. Но это все прижимается, я вот наблюдаю, Есть такие специальные ларьки, да, ну не ларьки, а отделы магазина, где торгуют только вейпами и жидкостями, какими-то все аксессуары. Они сейчас закрываются. У нас около дома, оказывается, было в 3 магазинах. Я просто обратил внимание, что там все заперто. Угу. Они закрываются просто-напросто. То есть бизнес постепенно прекращается у нас в Перми. Ну и в Хай, конечно, тоже.
7: И когда с осени это будет официальным запретом, тогда уже, да, они будут попадать под штрафы от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.
15: Да, потому что поскольку торговать запрещено, а хранить было не запрещено. Вот люди там, у них и лежит, там, ну, дай, там, пожалуйста, возьми, да, там, тихонечко, мимо кассы. А сейчас найду, сразу накажу. Так что люди, видимо, решили махнуть рукой на это, чтобы не рисковать. Мало ли, попадаться никому не охота, сумма достаточно солидная.
7: Конечно, конечно.
15: И поэтому уходят люди от этой торговли. Но я отмечу, что вот на улицах довольно много ходит, и как понимаете, молодежь, там вот там пацаны там около школ, знаете, там это около институтов,
7: да,
15: там молодежь.
7: Да,
15: ходит.
7: К сожалению, да.
6: То есть где-то они это все-таки берут.
7: Есть еще система через интернет, конечно же, вот доставка и прочие вещи, но тут тоже надо наводить порядок, потому что действительно. Вот как бы к каждому ларьку не приставишь проверяющего, но тем не менее, когда существует закон областной, это уже серьезнее будет ответственность и всяческого, да, реагирования.
6: Константин, скажите, пожалуйста, а как вообще проверяют, кто покупает табачную продукцию, и в том числе вейпы и так далее? Все-таки продавцы спрашивают удостоверение личности, паспорт и так далее у тех, кто покупает?
15: Да, да, потому что к этому уже приучили, это же уже много лет действует, сколько лет, наверное, 7-10 примерно, я же типа помню, как и алкоголь. И продавцы всегда спрашивают, вот при мне вот были такие случаи, что подходит там молодая девушка, вот эта, ей говорят, покажите документ. Это у них уже на автомате, скажем так, уже срабатывает. Потому что уже были случаи, когда выявляют такие моменты и серьезно наказывали. И, ну, никому не хочется попадаться на ровном месте, знаете. Так что проверка документов идет.
7: Да, тем более камеры же стоят сейчас в магазинах. И тоже вот по этим камерам можно приблизительно представить себе, кому они это дело продают. Но, тем не менее, эта компания, скажем так, достаточно сплоченная, и они наверняка в мессенджерах общаются и
6: Тут мы можем только догадываться, Константин, не было ли в регионах каких-то трагических случаев с участием несовершеннолетних там, и злоупотребления вейпами и так далее?
15: Нет, ну, я такого не припомню. Вот где-то в других регионах там были, там регионы, где-то отравился,
7: да.
15: У нас такого миновало, у нас это самое, такие случаи, инциденты, у нас не было такого.
7: Ну, именно поэтому, потому что у вас уже вот сколько уже этот закон работает, и сейчас будет усиление ответственности за это. И, наверное, конечно, дети, ну, подростки и дети, это тот массив людей, которые, да, всегда ищут какие-то уловки, да, всячески пытаются. Но, тем не менее, вот когда это будет, так сказать, уже на официальном уровне объявлено, я думаю, что и контроля будет больше, во-первых, и во-вторых, с самими детьми, я думаю, еще необходимо проводить работу.
6: Да тут, мне кажется, и со взрослыми тоже. Сейчас будем говорить с экспертом. Благодарим.
7: Спасибо,
6: корреспондента
7: Константин
6: Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», был у нас на связи. Говорили мы о том, что в Пермском крае уже ограничили продажу вейпов и будет введен запрет за хранение и распространение вейпов с осени 26 года. Сейчас с нами на связи эксперт Марат Аманович Сараев, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук. Будем говорить про вред вейпов. Марат Аманович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Марат Аманович.
16: Здравствуйте.
7: Давайте поговорим о том, в какие главные опасности таят в себе курение вот этих вейпов.
16: Да, самое главное то, что вейпы содержат никотин. Никотин – это основное психоактивное вещество, которое воздействует и на мозг, которое воздействует на остальные органы и системы, собственно, вызывая зависимость у человека, желание покурить снова и снова. Ну и оно, это вещество, соответственно, влияет на различные поведенческие особенности. То есть мы видели много раз, когда люди говорят сами себе, что это вредная привычка, рассказывают себе о том, что могут в любой момент бросить, но тем не менее возвращаются снова и снова и, соответственно, таким образом как бы осознанно наносят себе вред.
7: Ну, как, вот, мне, поэтому... как мне кажется, влияние никотина, конечно, никто не оспаривает, но дело в том, что в отличие от сигарет, вот в эти, скажем так, вейпы добавляют какие-то вещества, которые неизвестны, и глицерин там присутствует, и всякие красители, и прочее, прочее. Вот это, по-моему, вообще только сейчас начали врачи на это обращать внимание.
16: Совершенно верно вы говорите. Вот в этих веществах, вот в этих вот жидкостях находятся и ароматизаторы, и, собственно, различные вещества, которые способствуют употреблению никотина путем вот средств электронной доставки никотина, mm-hmm. так скажем, да, они все называются таким образом. И исходя из этого, сама по себе крепость никотина, хотя она не меньше, а может быть в некоторых случаях и больше, чем в обычных табачных сигаретах, она ослабевает до того момента, что детям с их нежной слизистой очень хорошо, в кавычках, заходят эти вещества, и они менее кашляют, менее, так скажем, возникают какие-то в моменте. А моменты, связанные с тем, что они отторгают, так скажем, организм отторгает эти вещества.
6: Ну, то есть это, да, это же видимость.
7: Что
6: на
7: такое
6: самом деле
7: попкорновые легкие? Не расскажешь?
16: Есть заболевание, так называемый синдром Дивали, да, то есть это то, что во всем мире начинает фиксировать в последние 5 лет, и действительно первые сигналы об этом синдроме появились из-за рубежа, когда именно молодые люди, сидящие на этих вейпах, стали в массовом порядке получать различные заболевания легких, и исследования, которые делали МРТ, показало им как раз-таки то еще стекловидное тело до ковидных времен. То есть в ковидные времена люди стали, я имею в виду специалисты, стали обращать внимание, что вот, мы вспомнили, да, ковид все перечеркнул, конечно же, в информационном поле, да, и вот эти вот Ивали-синдромы, они ушли на второй, на третий план. Однако тогда уже фиксировались и в 2018, и 2019 году массовые случаи. То есть и в нашей стране мы тоже это видим. Существуют такие уже методики, которые определяют вред именно физический, физиологический, анатомический, тем людям,
7: да, то есть используют. Уже меняет, так сказать, саму вот химический состав, да, и прочие-прочие вещи. И, как мне кажется, да, они больше курят, когда вот эти используют эти.
6: Ну вот я могу сказать на примере своих знакомых. У меня есть знакомые, которые просто не выпускают из рук это устройство. Да. То есть вот эта история с тем, что не нужно никуда выходить и так далее. И я не знаю, тот самый там какой-то распространенный миф, что вот это там как-то вашу тягу там к никотину, к сигаретам уменьшит, на самом деле вот с позиции человека, который смотрит на это со стороны, мне кажется, это все не работает. Это работает в обратную сторону абсолютно. Вот не знаю, как некоторые там те ребята, ручку, карандаш или что-то, вот без конца это этот девайс, он всегда в руке, и никуда он не девается. Марат Аманович, это же тоже некая психологическая уловка в том числе, что якобы это не так вредно, как сигарета, но тем не менее ты же постоянно это держишь в руке.
16: Конечно, совершенно верно. Дело в том, что вот эти вещества, они как раз-таки появились. Вот этот вот был самый хитрый маркетинговый ход компаний, которые придумали эти вещества, о том, что ребята, курящие обычные табачные сигареты, вы спокойно сможете слезть с них. Угу. Это же вред, это же вонь, это же ведь ужас. И вы сможете с помощью этих вейпов помочь себе. Никакие вам врачи не нужны, никакие заменители табака не нужны, никакая психотерапия не нужна. Пожалуйста, вот есть вещества, которые плавно помогают вам слить. Но что мы увидели? Мы увидели то, что сейчас люди, которые никогда в жизни не курили никаких обычных табачных сигарет, то есть это дети и подростки, в массовом порядке, то есть сейчас уже больше людей, начинающих, допустим,
7: девушки в основном, да,
16: с никотином,
7: потребляют,
16: да, девушки, девочки, дети вообще в целом, которые, может быть, если бы не было этих веществ, они бы никогда не попробовали никотин. Однако их уже больше, к сожалению, тех, кто пробует вейпы курить, как вы правильно сказали, утро начинает, так скажем, начинает
7: первый вздох, да,
16: который, представляете, первый вздох, то, как человек продрал глаза утром, да, на тумбочке у него лежит этот вейп, он еще не умывался, не ел, уже затяжку делает, встает и так далее. То есть представьте себе обычного человека, который курит сигарет, но это уже серьезный, так скажем, зависимый человек, который может себе позволить курить в постели, да? Вот. Ну, а с вейпом, пожалуйста, все границы, все дно, которое возможно в части употребления, оно пробито. И вы знаете, я наблюдал такую картину возле ресторана. Стоят 4 прекрасных девушки. И вот правила гигиены, все, которые вот мы очень хорошо запомнили во время ковидных времен, да, уже все попрано, так скажем, и забыто. Одна девушка выносится с вейпом, трое, я так понимаю, что начинают все вместе из одной трубочки
7: присасываться, да.
6: Марат Аманович, спасибо вам большое. К сожалению,
7: продолжим
6: у нас
7: обязательно,
6: да, эфирное время заканчивается. Мы обязательно вернемся к этой теме. Марат Аманович Сараев был у нас на связи, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук. Говорили мы о вреде вейпов.
0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
17: На правах рекламы.
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
19: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
18: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
19: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство «Кордус».
18: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
19: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гель, массажи. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
18: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
19: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили – все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
18: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
19: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
18: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
19: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
18: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
19: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
18: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-3036-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
20: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
21: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
20: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
1: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
20: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
1: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю провели массированные 5 групповых ударов по военным целям на Украине. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. И лихорадка Денге может скрываться на Бали под видом гриппа. Далее подробнее. Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации за сутки взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. В Константиновке Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы южной группировки войск вели зачистку города от разрозненных групп ВСУ. За неделю уничтожено более 500 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения, военной техники, а также 118 автомобилей. В Красном Лимане в ДНР в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Российские военные в освобожденной части города приступили к разминированию. За неделю в Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава, 50 единиц военной техники, в том числе 2 боевые бронированные машины производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль, сообщает российское оборонное ведомство. Кроме того, вооруженные силы России в период с 27 июня по 3 июля провели массированные 5 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в сводке Министерства обороны. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы банка по всем основным показателям положительная.
2: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
3: Да, Владимир Ильич, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем идти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну с, наверное, самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно,
2: казахстанские нашими друзьями.
3: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
1: Второй западно-окружной военный суд признал виновными и приговорил к срокам от 6 до 20 лет лишения свободы 12 фигурантов дела о попытке покушения на главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симонян, сообщает «Интерфакс». Фигуранты дела признаны виновными по целому ряду статей УК РФ, в том числе в организации деятельности террористической организации, участие в ней, приготовлению к убийству и попытке приобретения оружия. Как сообщили в Генпрокуратуре, осужденные были членами признанной в России террористической организации и запрещенной неонацистской группировки. Они совершили

0: рынку. Есть погибшие и раненые. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
1: Минздрав региона сообщает, что четверо из 18 пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке с тяжелыми ранениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу. В результате теракта погибли 5 человек. В Токмаке 4 июля объявлен день траура по погибшим. Еще один теракт, по данным СК, произошел утром в центре Рыльска. В результате подрыва машины на мине пострадали 4 человека. Среди них глава района Владимир Ковальчук. Он получил минно-взрывную травму. Двое мужчин, которые были задержаны в рамках расследования взрыва в Монако, отпущены из-под стражи. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Монако. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую по этому делу. Она считается главной подозреваемой в организации взрыва, в результате которого 3 человека получили ранения. 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFM-TV, один из троих раненых, Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включили в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции. Прокуратура Монако начала расследование по факту происшествия в связи с покушением на убийство. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Не утихают разговоры вокруг потенциального перехода нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Агент футболиста Алексей Сафонов заявил следующее. «Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и кубке, то цель «Динамо» быть в тройке. Это разные цели», — отметил Сафонов. Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отказалось продавать Тюкавина «Зениту» за 30 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Теннис на Уимблдоне. Сегодня матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-ю ракетку турнира Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. Анна Калинская проиграла Белинде Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супертайбрейка 6-10. Новости шахмата. В Москве продолжается турнир «Шахматные звезды». Лидеры Андрей Есипенко и Владислав Артемьев набрали по 4,5 очка по итогам 6 партий. Есипенко пока на первом месте по дополнительным показателям. Добавлю, что соревнования проходят в 2 этапа. Это «Рапид» и «Блиц». Тем временем ФИДЕ отстранила 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника за нарушение этического кодекса на 2 года. Один из них условно. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске 4 июля дождь плюс 27. В Новосибирске малооблачно плюс 30. В Екатеринбурге ясно плюс 26. В Кургане небольшой дождь плюс 23. Во Владимире дождь плюс 24. В Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 28. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Ветер северо-западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: Серьезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Дорогие друзья, приветствую вас. Программа «Мужские грезы». Традиционно в пятницу, вот в это самое время, в прямом, ну, почти прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. И я напомню, что программа «Мужские грезы» – это программа о вечном, о наболевшем. То, что тревожит нас с вами, мужчины. И проблемы мы здесь обсуждаем самые разнообразные, самые различные проблемы, которые нам доставляют зачастую женщины. Как вы знаете, я очень часто говорю и рассуждаю на темы болезненные. Отъем детей неправомерный, алименты, которые приводят многих мужчин, добропорядочных, причем в первую очередь, зачастую на скамью подсудимых. И многое-многое-многое другое. Но сегодня решил я поговорить немножко о другом. Вы знаете, здесь с вот этой вот высокой туристической колокольни, посмотрев на различные регионы Кавказа, я вдруг обнаружил с удивлением, что регионы Кавказа сегодня являются примером того, как выстраивать, возможно, нужно и правильно отношения между мужчинами и женщинами. Я, посмотрев огромное количество видеороликов на тему воспитания тренерами совсем маленьких детишек в различных спортивных секциях кавказских городов, с удивлением обнаружил, что им это внушают. Правильное отношение к отцам, к матерям, к будущим своим невестам, возможно, и женам, соответственно, тоже. Вот с этих самых молодых ногтей. И я подумал, а почему бы нам об этом не поговорить в программе «Мужские грезы» с моим другом, братом, как бы сказали, на Кавказе, журналистом, автором и ведущим многих программ на Радио России, заслуженным человеком, я бы сказал даже, наверное, да, ну и в первую очередь, конечно, с ведущим программы «Кавказский акцент», легендарным Николаем Мамулашвили.
5: Я счастлив оказаться в студии у не менее легендарного Дмитрия. Дима, приветствую тебя. И вот то, что ты сказал про брата, то, что так на Кавказе, да, мой друг и брат.
4: Вот, подчеркиваю всегда, да?
1: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
4: Коля, скажи, пожалуйста, а если мы вот действительно посмотрим на изначально отношение мальчиков и девочек, да, к тому, как их в семьях кавказских начинают воспитывать, с этого самого уважения, которого так не хватает зачастую здесь вот у нас, в наших семьях. Что ты можешь сказать? Это действительно так, что вот маленького ребенка, с самого детского сада, наверное, да, а может быть даже еще раньше.
5: С рождения.
4: С рождения самого. Как это? В чем здесь секрет такой?
5: Ну, я думаю, что это характерно не только для кавказских народов, для Южного Кавказа или для Северного Кавказа, а вообще в нормальных семьях, не только у нас в России, во всем мире, наверное, детей должны, по крайней мере, воспитывать в этом ключе, да.
4: Вот смотри, я смотрю, значит, видеоролик, где тренер, ну, там, серьезный мужчина, 30-35 лет, значит, рассказывает маленькому, двухлетнему, совершенно вот этому кнопочному мальчишке, объясняет ему, что такое отцовская любовь. Ты понимаешь? И он это так говорит, что это не поддается никакому, даже здесь не возникает вопроса, может быть, он чем-то не прав. Нет, он здесь прав во всем.
5: Ну, это ведь нормально.
4: И ты видишь, это нормально, но это для людей, так сказать, центральной части Российской Федерации во многом является, ну, скажем так, такой постулатом со знаком вопроса. Да, откуда и почему это так вот у них происходит? Почему у нас в наших детских садах, например, вот так вот мужчин, у нас и мужчин-то, кстати говоря, воспитателей не так много, а в спортивной секции у нас тоже ходит небольшое количество, да, маленьких малышей. Вот здесь что ты можешь сказать? Почему так?
5: Ну, ты понимаешь, ты вот сейчас упомянул детский сад, ты сказал, детский сад детским садом, что называется, но семья-то... Это все начинается в семье. И я думаю, что вот главный аспект – это семья. То есть как с молодых ногтей, да, с младенчества относятся к ребенку, что они ему говорят, как они ему говорят. То есть во главе угла – это семья. Детский сад – это потом.
4: Кто
5: или параллельно.
4: Кто в семье на Кавказе, ну, давай так говорить, главнее, мать или отец?
5: Ну, традиционный отец, конечно, мужчина. глава семьи. Вот. Если семья большая, если там дедушки, бабушки, то, естественно, дедушка. Ну, в любом случае, это мужчина, да. Так. В любом случае, это мужчина. Вот. Ну, и оттуда идет такое уважительное отношение к старшим. Дедушка. А если еще прадедушка, кавказское долголетие знаменитое. Вот. Оттуда идет уважение к старшим.
4: Угу. Мы сейчас часто обсуждаем закон о домашнем насилии, где говорят о том, что вот, значит, там женщин у нас там бьют, а я смотрю статистику и еще раз могу повторить, что и мужчин бьют не меньше, уж поверьте мне. А на Кавказе такое недопустимо. Недопустимо, чтобы женщина подняла руку на мужчину. Или чтобы мужчина поднял руку на женщину. В этом смысле, мне кажется, там это скорее исключение, нежели чем, да, чем правило, как это бывает у нас здесь. А в чем здесь, как ты видишь, подвох?
5: Ну, само понятие, значит, мужчина поднял руку на женщину, тем более, или женщина подняла руку на мужчину, вообще, это абсурд, это недопустимо.
4: Конечно. Знаешь,
5: да. Я, вот сейчас слушая тебя, я вспомнил такую вещь. К женщинам вообще на Кавказе всегда относились и относятся с огромным почтением и уважением. И женщина-мать — это вообще святое создание, что называется, да? Вот есть упоминание в летописях, насколько я знаю, значит, в исторических памятниках это все встречается, что женщина, оказывается, могла остановить мужчин, которые, скажем, рубились на мечах, да, скажем, ну, типа дуэли, да, или даже целое сражение. Вот она должна была снять платок с головы и бросить между сражающимися, так сказать, там, я не знаю...
4: Это являлось законом.
5: Да, это было законом, и мужчины должны были, значит, воткнуть, опустить мечи или просто воткнуть их в землю, и все, и сражение прекращалось. То есть настолько почитали и уважали женщину. Это было не только на Южном Кавказе, но я сейчас, говоря об этом, вспомнил Грузию, но я знаю, что так было и на Северном Кавказе. То есть женщина могла остановить сражение. Бой, скажем, двух мужчин, которые рубились на мечах или на кинжалах, которые выясняли отношения.
4: А где, когда закладывается вот это самое беспрецедентное уважение к женщине, с какого возраста? И самое главное, как оно закладывается? Почему мы не можем тоже начать, вот так сказать, да, здесь маленьким совершенно новым гражданам объяснять и тоже как-то вот так же до них это доносить?
5: Ну, я считаю, я сказал в самом начале нашей беседы, что во главе всего стоит семья, то есть с рождения. Ну, например, если возьмем ту же Грузию, в Грузию никто никому ничего специально не учит. В семье. Вот появился ребенок в семье, он растет. Ребенок видит, что происходит в семье. Он крутится на кухне, скажем, да, как бабушки, и, значит, мама там что-то стряпает, что-то готовит. Приходят гости. Вот меня часто спрашивают: слушай, Коля, а вот тамада, да, вот на Кавказе, вот особенно грузины, да, откуда, вот как вы детей учите говорить, вот эти тосты произносить? Тогда никто никого ничему не учит. Вот пришли гости, ребенку там 2 или 3 года. Ребенок тоже бегает с другими детьми. Гости сидят за столом. Ребенок так или иначе слушает, что говорят взрослые. Взрослый может ребенку только сказать, что тихо, вот дядя говорит, там тамада, да, ты молчи. Вот слушай то, что он говорит, нельзя ему мешать. И все. И вот так постепенно, это я в качестве примера привел, да, вот это заслуги, да, и так далее, к тому, что никто никого ничего не учит. То есть, если в семье нормальные отношения, если это нормальная семья, то вот ребенок учится всему.
4: Ну ладно, слушай, ну все дети взрослеют по-своему, да. Наступает там переходный возраст, начинается момент, когда дети начинают, подростки, огрызаться, хамить родителям. Вот ты мог бы представить себя в 15-16 лет хамящим, огрызающимся, так сказать, на...
5: Ну, я сейчас не помню, может,
4: замечание
5: я тоже, ну, может быть, я тоже огрызался, но так, в меру, что называется, так потихонечку.
4: Страшно было?
5: Но получал от папы, так сказать, нагоняя, да.
4: То есть было страшно?
5: Да. Ну, что значит страшно?
4: Страшненько.
5: Ну, человек говорил, папа говорил, что, слушай, ну, так нельзя.
4: Я хочу нащупать как раз, понимаешь, вот эту разницу. Почему вот в Грузии вот так, понимаешь, когда ты ребенок, подросток, думает сначала перед тем, как что-то сказать на отцу или матери. А у нас здесь, смотри, что происходит.
5: А что у нас происходит?
4: А что у нас происходит?
5: Ну, скажи,
4: у нас хотят снизить уголовные, так сказать, планочку до 12 лет, чтобы привлекать уже вот этих вот оторвавшихся от реальности, с позволения сказать, детей, понимаешь? А Александр Бастрыкин вообще предлагает уголовное наказание ввести в адрес тех самых родителей, которые не занимаются воспитанием своих собственных детей. Потому что до ручки уже доходит вся эта история.
5: Нет, ну это правильно. То есть, а если родитель не занимается воспитанием своего ребенка, то кто должен заниматься? В первую голову должен это...
4: А любой родитель скажет тебе, что я занимаюсь воспитанием так, как я считаю нужным. по итогу мы имеем то, что имеем. Поэтому и рождается у нас сегодня вот такая вот программа «Мужские грезы» под названием «Семейные ценности Кавказа». Кстати, что входит в понятие семейных ценностей, например, вот для тебя лично?
5: Ну, прежде всего, и, наверное, самое главное, что семья на Кавказе – это центр всего. Это центр всего, и это многое определяет. Если у человека нет семьи, я опять-таки беру Кавказ, то с ним что-то не так. Значит, его, по крайней мере, близкие друзья, родственники начинают теребить, начинают, слушай, а почему вот ты до сих пор не женился, да? Ну, если речь идет о молодом человеке, почему ты до сих пор не женился, а что, значит, слушай, а вот вторая половина, вот пора создавать семью и так далее. И, в общем, если у человека нет семьи, то значит, что-то не так. Потому что так было испокон веков. Это традиция. Человек должен иметь семью. Мужчина должен жениться, женщина должна выйти замуж, они должны завести детей, чтобы продолжить традиции, чтобы продолжить род.
4: Ну, так ведь было... Ну, да, так было всегда и во всех, в общем-то, странах на постсоветском пространстве нынешнем. И здесь тоже нет ничего удивительного. Другое дело, что семейные ценности, например, включают в себя, на мой взгляд, да, вот сейчас я поделюсь своим мнением с тобой, это безусловное уважение, например, внутри семьи, в том числе касающиеся, так сказать, женщины, которая уважает своего мужчину, мужчина, который, и я всегда об этом тоже говорю, уважает свою женщину, уважает свой выбор, который он сделал. Другое дело, что вот здесь вот важно, правильный ли ты можешь сделать выбор, когда тебе 18 лет, и ты собираешься жениться, а на Кавказе, кстати, браки-то ранние все-таки, да? И потом наступают последствия в виде чего? Разочарования. Все мы люди. И все мы так или иначе можем заблуждаться, ошибаться. И потом ты понимаешь, что ты, наверное, сделал, может быть, не тот выбор. Я все это к чему подвожу?
5: Потому что... Наверное, к институту сватовства, который существовал и существует еще на Кавказе.
4: И в том числе, да, кстати, да. Любопытно. Давай про институт сватовства сначала поговорим, а потом поговорим про то, почему на Кавказе так мало разводов.
5: Ну, насчет мало разводов или много разводов,
4: относительно
5: вопрос...
4: статистики всероссийской.
5: Ну, статистика тоже дело такое, знаешь, смотря какие цифры берут. Вот смотри, на Кавказе сколько у нас проживает на Северном Кавказе? 9-10 миллионов населения, да? А в наших центральных регионах, в центральной полосе 40 миллионов, наверное. И вот как статистика...
4: Значит, давай не будем состязаться, да, со специалистами. Давай все-таки про сватовство сначала, кавказское.
5: Ну, скажем так, вот такой вариант, что парень встретил девушку, они пообщались, и, значит, он решил жениться. В принципе, не знаю, вот как сейчас, честно скажу, но раньше было так. Вот такой вариант, о котором я сказал, он не работал.
4: О!
5: Да, он раньше не работал. Так. Вот так просто подойти познакомиться с девушкой было, в общем, не принято на Кавказе.
4: Угу.
5: Да, значит, события развивались обычно следующим образом. Девушка приглянулась парню, он шел, значит, к своим родителям, ну, прежде всего, к отцу. К отцу, потому что это все-таки по мужской, так сказать, линии эти все дела разворачивались. И говорит, что папа, вот такая девушка, и она мне понравилась, и, в общем, я хотел бы на ней жениться. И потом уже отец предпринимал, значит, дальнейшие действия, уже вопросы сватовства. Если, скажем, у парня не было отца, или там человек скончался и так далее, он должен был обращаться или к дяде, к мужчине своего рода. И тот мужчина уже сватался, значит, но предварительно узнавал, значит, что за люди, какая семья.
4: Но так или иначе, это все равно было построено на любви, на симпатиях молодого человека к конкретной девушке.
5: Да, правильно? Я про механизм, да, я про механизм, понятно. Да, да, вот институт сватовства, я поэтому сказал, да.
4: Но говорилось ли, вот здесь важно, вот говорилось ли старшим поколениям, вот этому младшему, вот этому пареньку, который там люблю, не могу, понимаешь, полыхающее сердце в ладонях своих держит, поэтично скажу. А что, парень, ты точно в ней разобрался? Ты не пожалеешь потом, ты ее раскусил. Ты, как у нас говорят, да, на Руси-то, ты нагулялся уже для того, чтобы сделать этот серьезный шаг в свои 18 лет?
5: Говорят, конечно, говорят. Может, подождешь немножко, а может, тебе еще рано жениться. Но обычно вот то, о чем я говорил, вот работал именно этот вариант.
1: Мужские грезы.
4: Насколько я могу судить, и мне кажется, что это до сегодняшнего дня тоже действует, развод грядущий, да, всегда порицался старшими, ну, теми же самыми отцами, матерями. Они говорили, и это тоже было, наверное, в качестве какого-то даже, может быть, негласного закона, что только попробуй. И это имело свое воздействие.
5: Ну, так радикально, я бы не стал вопрос, так радикально они говорят, но только попробуй. Нет, ну, развод, конечно, вызывал неприятие, скажем так, у всех, у окружения, у всего, прежде всего у родителей, конечно.
4: Но мнение родителей имело какое-то значение на последующее развитие событий?
5: Мнение имело, но ты понимаешь, ну, как человека можно заставить так или иначе, если он все-таки радикальное решение принято, что вот все, я должен разводиться и так далее. Нет, ни в какой, не хочу. У родителей обычно такой аргумент, что, значит, надо сохранить семью. В нашем роду никогда не было разводов. Вот меня, честно говоря, всегда вот такая постановка вопроса выбешивала. Извини меня за это определение, за это слово. Когда говорили, что, значит, вот у нас не принято, как бы. Наш род там 300, 400, 500 лет, и мы никогда не разводились. У нас в роду, я сначала думал, откуда они знают, там разводились, не разводились, как там у них складывалось, да. Ну, вот это один из аргументов. А второй еще аргумент, вот он характерен для Кавказа, ну, по крайней мере, вот для Грузии так было раньше всегда. Сейчас, наверное, это уже нет, это не так остро стоит. Значит, собираются родственники, друзья, знакомые, товарищи, близкие, там, допустим, ну, на какое-то мероприятие или день рождения, или еще что-нибудь такое, и узнают, что вот какая-то пара, значит, их близкие друзья должны развестись. И как же так? Как все начинают это обсуждать, перетирать на протяжении, я не знаю, недель, может быть, месяцев. Все пытаются, все прилагают усилия, чтобы как бы сохранить вот этот брак, да, чтобы не было развода. И еще, значит, что скажут люди? То есть вот общественная...
4: Какая замечательная фраза.
5: Что же скажут люди, да. Вот, кстати, это не только во время разводов, а вот эта фраза, это определение, она проецируется на разные другие события, ее проецируют. Что скажут люди? То есть вот общественное мнение... То есть это плохо. Вот люди будут говорить, вот они развелись. А почему развелись? Это уже вторично и третично, скажем так, да? Вот что скажут люди.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
0: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
1: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Помнишь ли ты такой фильм замечательный под названием «Белые росы»?
5: Да.
4: Я напомню нашим слушателям, ну и тебе заодно, что там главный герой в исполнении замечательного Всеволода Санаева пытается как раз, значит, сохранить брак своего среднего сына, которого играет Николай Караченцев. И у него там есть замечательный монолог, который он адресует, кстати, вот своей невестке, чтобы они не вздумали, значит, там разводиться, потому что у них ребенок и так далее.
6: Маруся! Поди-ка сюда. Что это вы? 6 годов прожили, и вдруг позориться. Какая тебе любовь надо? Бабе дети надо, и мужик. Под 40 скоро стукнет, она любиться задумала. У вас же дочка. Ты бы об ней-то подумала. Как ей без отца-то?
7: Это Вишкина дочка.
6: Ах ты, стерва.
7: Стерва.
6: Вот что. Ваське же только не проговорись. Чтоб я больше не слышал об этом ни от тебя, ни от кого. Чуешь? Господи, твоя воля.
4: Если на Кавказе в семье уже дети родились, вот такая вот семья имеет возможность расстаться?
5: Или все-таки, и расстаются, конечно.
4: Или все-таки нормы какие-то существуют?
5: Нет, расстаются, но это самый болезненный момент. Вот и говорят, вот дети, а как же дети? Ну, теперь выбор, значит, сохранить семью, родить детей или все-таки развестись, понимаешь? Это вот тоже такой момент очень.
4: Но не существует, что ли, скажем, там каких-то негласных кодексов семейных, там каких-то правил, которые, знаешь, там...
5: Хочешь, не хочешь, а ты не должен разводиться, потому что у тебя,
4: значит, раньше за дети... развод на Кавказе сразу кровная вражда наступала, что кланы начинались там...
5: Ну, это тоже стереотип.
4: Стереотип. Да, но до сих пор не существующие
5: правила. Не, ну, да? в любом случае всегда пытались минимизировать. Разводы пытались минимизировать, тем более, когда дети. Вот ты вспоминал фильм, ты вспомнил «Белые росы», а я вспомнил «Кавказскую пленницу», когда, значит, товарищ Сахов говорил Шурику, что, спасибо. Слушай, посмотри в окно, что делается. В нашем районе ты уже не встретишь дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов, он ему говорил. Может быть, там, где-то высоко в горах, но не в нашем районе. Это я вот к разводам и к этим вопросам.
7: Ну, посмотри в окно, что делается, да? Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах. Понимаете ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
8: Полезем в горы.
7: Ну, правильно, да. Это ваша работа, да. Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, понимаете ли. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать были, понимаете ли, а?
5: Времена меняются. 21 век на дворе. Понимаешь, сейчас немножко все по-другому. Но традиции пытаются хранить и хранят. И, ну, время вносит свои коррективы.
4: Мне всегда казалось, что в семьях кавказских существует такой, знаешь, кавказская семья – это как чемоданчик с двойным дном. То есть внешне всегда у меня никогда не вызывало вопросов. У меня, у моих родителей супружеская пара была дружеская из Дагестана. Я даже подумать не мог, что вот эти люди могут когда-то там развестись. Это все, это монолит. Кавказская семья – это монолит. Вот русская семья, тут туда-сюда, как говорится, да, попроще здесь отношения.
5: Ты зря так говоришь. Нет, почему? Что значит попроще?
4: Ну, потому что вот то, что я сейчас вижу, то, что происходит особенно с молодым поколением, да, это просто вызывает ужас и воспаление глаз. Потому что молодые люди, 10, представь себе, 8 браков из 10 распадаются в течение первых 3 лет. Катастрофа.
5: Ну, у меня нет статистики по Северному Кавказу. К сожалению, я тебе не могу ничего сказать.
4: А я тебе
5: уверяю,
4: что там другая совершенно статистика. Я не знаю, какая...
5: Ну, может, не в таком количестве, конечно.
4: Вот именно. И вот здесь хочется понять, в чем причина. Почему, где, что и как доработать нужно нам, может быть, глядя на как раз опыт кавказских семей.
5: Наверное, мы с тобой сейчас вернемся к тому, с чего мы начали, что все закладывается с молодых ногтей в семье.
4: То, к чему сейчас и государственная политика, между прочим, да, на всякий случай, да, ориентирована именно на это. Но одно дело, когда ты с высокой трибуны все это декларируешь, а другое дело понять, как это должно работать-то вот на уровне, так сказать, уже отношений. Как это объяснить маленькому ребенку? И поэтому я и привел в начале программы пример того, как запросто и просто это объясняет отдельно взятый человек, то есть тренер в секции для будущих маленьких каратистов.
5: Ты знаешь, и мне, и брату с детства родители говорили, что семья – это самое главное, что есть у человека, да, когда вот человек женится или выйдет замуж. Всегда боготворите жену, любите детей и делайте все для семьи, все и всегда. И это говорилось очень часто, когда нам было, я не знаю, когда мы были совсем маленькие, когда мы ходили в школу. Там, я не могу сказать по поводу и без повода. Ну, наверное, была какая-то причина или какие-то разговоры вот во время. То есть не просто так вот взяли, вот, Коля, подойди, пожалуйста. И вот всегда, вот, когда ты женишься, значит, должен беречь, лелеять свою жену, любить ее и так далее. Нет. Ну, вот, к слову, пришлось, что называется. И тогда вот родители говорили, это я помню точно, да. Ровно так же, как они говорили мне и брату, что вот когда говорим о любви к детям, да, чтобы прививали любовь, вот говорили нам всегда так, что на этом свете только вы вдвоем. Ты и твой брат. Это плоть и кровь. Всегда любите друг друга. Всегда помогайте друг другу. Что бы ни случилось, какие бы обстоятельства ни происходили, с чем бы вы ни сталкивались в этой жизни, какие бы жены вам ни попались, иногда бывают, да, вот всегда ни на что, ни на кого не обращайте внимания. Всегда поддерживайте друг друга. Всегда помогайте друг другу. И вот то же самое в части семьи, то, о чем я говорил. Всегда говорили, что семья – это главное. Любите жену, любите детей и делайте все для своей семьи.
1: Мужские грезы.
5: Наверное, подводя итог, я просто хотел сказать, коль скоро мы говорили о Кавказе, о Южном Кавказе и больше о Северном Кавказе, что на Кавказе действительно высокий индекс устойчивости семьи. Это факт.
4: Какая хорошая фраза. Индекс устойчивости семьи.
5: Красиво?
4: Очень красиво.
5: Да, видишь как.
4: Коль, спасибо тебе большое, что сегодня пришел, не поленился, пришел в студию и рассказал все, как говорится, как есть на самом деле. Я уверен, что сегодняшняя наша программа не последняя в этом смысле. и самые лучшие образцы, и самые лучшие примеры из всего того хорошего, что мы сегодня наблюдаем из жизни Северного Кавказа и вообще кавказских наших республик, мы обязательно должны заимствовать. Потому что что самое главное? Самое главное – семья.
8: Да, это главное.
4: Большое спасибо Николаю Мамулашвили, моему другу, как я говорил уже,
8: и брату.
4: И брату, да, автору и ведущему программы «Кавказский акцент» и многим других замечательных программ в эфире «Радио России». Друзья, это не точка. Мы в следующей программе обязательно еще продолжим наш разговор с Николаем. Не знаю, правда, в каком формате это будет, но обязательно хочу спросить и задать ему еще несколько любопытнейших вопросов на тему семейных традиций и семейных ценностей. Поэтому программа «Мужские грезы» на сегодня с вами прощается. И встречаемся через неделю.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он рос без отца, что стал Джеймсом Бондом со второй попытки, что так и не получил Оскара. Пирс Броснан, Джеймс Бонд, номер 5. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Первый цветной фильм, который он увидел, назывался «Голдфингер». Агент 007, герой Шона Коннери, в очередной раз спасал мир и покорял красавиц. И 12-летний мальчик по имени Пирс Броснан в небольшом кинотеатре на лондонской улочке Потни-Хай-стрит даже и представить себе не мог, что через 3 десятилетия сам сыграет эту роль.
2: Из интервью Пирса Броснана. Быть может, это прозвучит нескромно, но я хороший отец, поскольку старался всем своим 5 детям дать то, чего сам был лишен в детстве, поскольку своего отца никогда не видел. Он ушел от нас с мамой, когда мне не было и года. Мать решила попробовать еще раз устроить личную жизнь, уехала в Лондон и отдала меня бабушке и дедушке. Так я оказался в ирландском городе Наване, почти все жители которого трудились на крупнейшей в Европе шахте Тара. Когда бабушка и дедушка умерли, пришлось кочевать по родственникам, тетям, дядям. Дальше был пансион, где практиковали телесные наказания. Я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким и мечтал о возвращении к матери. Именно поэтому во взрослой жизни, в любимых женщинах, я искал прежде всего материнскую доброту и поддержку.
1: Когда Пирсу исполнилось 11, его страдания наконец закончились. Мама забрала его к себе в Лондон, где ей снова удалось выйти замуж. Актер вспоминал, что в то время частенько дрался. То однажды утром из-за бутылки молока, которую у него пытался отобрать соседский мальчишка, то из-за девочки, которая ему очень нравилась. В юности у Пирса были длинные волосы, серьга в ухе и обидное прозвище «Церковная мышь». Он и правда еле сводил концы с концами. Именно в то время он впервые и увидел фильм о Джеймсе Бонде.
2: Из интервью Пирса Броснана. «Я не хотел непременно быть агентом 007, но именно тогда было посеяно зерно любви к кино. А потом я открыл для себя Клинта Иствуда, Стива Маккуина, других звезд. Решение стать актером далось мне нелегко, поскольку я по натуре своей достаточно скромен и застенчив. Что не верите? Я долго и упорно постигал драматическое мастерство, учился владеть своим телом, голосом.
1: После окончания Лондонского центра драматического искусства играл в театрах, на телевидении. А потом его первая жена, американская актриса Кассандра Харрис, уговорила его уехать в США, где его ждала удача. В сериале «Ремингтон Стил» Броснан сыграл роль мошенника, который выдает себя за хозяина сыскного агентства. Впрочем, номинального, поскольку все дела ведет талантливая дама-детектив Лора Холт.
3: Интуиция вас не подвела. Мне нужны драгоценности. Но не для себя. За скромное вознаграждение я намерен вернуть их законному владельцу, государству ЮАР.
4: Похитив их?
3: У похитителей.
4: Это уже детали. Вы вор.
3: Вор — это Кеслер НФ, а я художник.
1: Именно в сериале «Ремингтон Стил» на эффектного актера обратили внимание продюсеры Бондианы. Но он был связан контрактом с телекомпанией NBC, снимавшей сериал. Роль досталась Тимоти Далтону, а Броснан стал Бондом лишь в 1995-м, сыграв в фильме «Золотой глаз».
5: Name's Bond. James Bond.
2: Из интервью Пирса Броснана. «Я 5-й по счету Джеймс Бонд в этом киносериале. Но для меня всегда существовал только один Бонд – Шон Коннери. Тем не менее, настал мой черед. Эта роль была мне словно предназначена судьбой. У фильмов был огромный успех. Целое поколение воспринимает меня как Бонда. Даже в самых глухих уголках Папуа-Новой Гвинеи я слышал «Эй, Бонд!»

0: Увы, успех был омрачен тяжелой потерей. Ушла из жизни жена Пирса Броснана. Кассандре было всего 42. Актер, привыкший к тому, что есть женщина, которая его всегда поддерживает, вдруг остался один на один с жизнью и с тремя детьми, своим и двумя приемными. Переживал страшно, но траур не может длиться вечно. Со своей второй женой Броснан познакомился случайно. Девушка-журналистка брала у него интервью. «Я себе пообещал, что больше никогда не женюсь», — сказал он в той беседе с Килли Шей Смит. Она ждала, пока он изменит свое мнение, долгих 7 лет. В августе 2001-го они поженились. К тому времени у них уже было 2 сына.
1: Из интервью Пирса Броснана. «Я дважды нашел свою любовь. Хочу напомнить дамам, что красивые мужчины далеко не всегда оказываются непостоянными партнерами. Возможно, они гораздо вернее и надежнее некрасивых. Устав от постоянного женского внимания и натиска, они пытаются спрятаться за свою единственную даму сердца и не высовываться лишний раз из укрытия».
0: После «Золотого глаза» Пирс Броснан сыграл еще в 3 фильмах о Джеймсе Бонде, а потом передал эстафету Дэниелу Крейгу. К тому времени Броснан был достаточно знаменит, чтобы самому выбирать себе роли. Всего на его счету более 70 фильмов, самых разных, остросюжетных, «Афера Томаса Крауна», «Человек ноября», романтических, «Законы привлекательности», комедиях, таких как «Армагеддец», лентах для детей, «Перси Джексон» и «Похититель молний», и даже в музыкальных. Броснан сыграл в фильме «Мамма Мия» по песням Аббы.

0: Увы, критики вокальные таланты Броснана не оценили. За этот фильм актер был удостоен антипремии «Золотая малина» за худшую мужскую роль. При том, что на его счету нет ни «Оскаров», ни «Золотых глобусов». Сейчас снимается крайне редко, живет с супругой на Гавайских островах.
1: Из интервью Пирса Броснана. Есть замечательная фраза из фильма «Серая сова», в котором я сыграл главную роль. Человек становится тем, что он мечтает. Ты мечтал хорошо. Мне кажется, что я мечтал хорошо. Ну, а что касается ролей в кино, как сказал однажды мой коллега Майкл Кейн, актер никогда не перестает быть актером, просто перестает звонить телефон. Поэтому я готовлюсь к этим дням. Мне есть чем заняться. Рисую, вожусь в саду. К тому же у меня дети, внуки, а быть дедом, поверьте мне, тяжелее, чем работать на британскую секретную службу.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: У микрофона Кирилл Лушников
2: и Юлия Содикова.
1: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
3: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
1: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
4: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
2: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. С удовольствием хочу представить сегодняшнего гостя. Это Арамис Каримов. Известный коллекционер, популяризатор истории русского фарфора, исследователь, автор и издатель журнала «Фарфор, керамика, стекло», основатель сообщества «Фарфоровый клуб». Арамис, здравствуйте. Рад встрече и возможности пообщаться с вами.
6: Здравствуйте, Николай. Взаимно рад.
5: Вы в разговоре с моими коллегами как-то сказали, я вас процитирую, я очень проникся тем, что, живя в 21 веке, могу приобретать вещи 18 века, которые были изготовлены во времена Екатерины II, российской императрицы. И меня это так поразило, что я начал коллекционировать фарфор. И я это вот к чему. Как определяется цена сравнительно, ну скажем так, молодого фарфора, созданного в конце 20 века? Как отличить простую статуэтку от ценного экспоната? Кстати, после программ с вашим участием этот вопрос наши радиослушатели задают чаще других вопросов.
6: Я сторонник все-таки получения предварительных знаний, потому что здесь начинающий коллекционер, он может стать жертвой мошенников. Вы не представляете, какое невероятное количество фарфора сейчас подделывают советского периода статуэтки. А вот я был в коллекции, где 80% статуэток поддельные, представляете? А человек вложил, не одну квартиру можно купить на те деньги, которые он вложил в этот фарфор. Поэтому я считаю, что обязательно нужно сначала получить знания, так называемую насмотренность, ходить по музеям и понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, и желательно обращаться к экспертам прежде всего.
5: Вот вы, что называется, с языка сорвали. В знаменитом советском сериале «Следствие ведут знатоки» есть одна очень интересная и любимая лично мною серия. Она называется «Подпасок с огурцом». Один из героев фильма, майор Александр Томин, которого замечательно сыграл, как вы помните, Каневский, внедряется в закрытый круг коллекционеров, и там он приобретает дореволюционный сервиз работы фабрики Попова. Значит, майор Томин относит этот сервиз на экспертизу, и вот что ему говорит его коллега, эксперт, изучившая поповский сервиз.
7: Сервиз не Поповского завода.
8: А чей?
7: Подделка. Был раньше такой промысел. Подделка русского фарфора.
8: Промысел подделка? А вы уверены?
7: На этом сижу. Должна понимать, за что расписываюсь.
8: Прошу прощения.
7: Так что извините, если огорчила.
8: Нет, нет, что вы меня натолкнули на мысль. Промысел подделка. Характерно, что мне в том же доме всучили Лемпопо.
5: Лимпопо на сленге коллекционеров советского периода означало подделка, копия или, простите, фуфло или туфта, как говорят коллекционеры. Арамис, а случалось, что вот лично вам под видом оригинального антикварного фарфора пытались, что называется, всучить лимпопо? И что это было?
6: Вы знаете, был как раз Попов. Ну, вы просто не знаете, Попов был очень популярным в Российской империи в 19 веке, и он стал уже коллекционным в начале 20 века, потому что завод закрылся во второй половине 19 века. Его ценили за его красоту, яркие краски и красивые формы. И, как говорят, его подделывать начали в Европе, и привозить к нам местным антикварам. В начале 20 века об этом и Гелеровский писал в своей знаменитой книге «Москва и москвичи». Рассказывал о том, что на Сухаревке есть палатка или лоток, где продают поддельного Попова. Поэтому сейчас, так как цены на фарфор постоянно растут, его становится выгодно подделывать. Поэтому, конечно...
5: Целая индустрия, наверное.
6: Да, да, целая индустрия. Даже, можно сказать, есть, я так слышал, подпольные фабрики по выпуску и литью, и статуэток, и посуды. И как раз вот на днях мне предложили чайную чашку с маркой Попова. Когда мне ее привезли, показали, ну и понял, что это, конечно же, не наш знаменитый завод. Да, это подделка такого уровня выше среднего. В основном сейчас подделывают советских авторов, то есть советский авторский фарфор, дорогие сервизы, чайные пары. Так как уровень химии и технологии растет, то, соответственно, растет и качество подделок. Поэтому некоторые подделки по фото уже даже сложно определить.
5: Советский авторский — это вот 20-е годы со звездами, серп и молот, вот тарелки всякие разные, которые на стены вешали.
6: Агитационный. Его подделывали всегда, потому что он пользовался успехом, начиная с момента своего создания, и стоил каких-то невероятных денег. А я не могу сказать там конкретные цифры, но если там ряд в продаже вещей посмотреть, там обязательно будут подделки и в достаточно большом количестве. А нет, начали подделывать уже фарфор 50-х годов, который пользуется успехом у...
5: Тут я читал, что, извините, перебиваю, Дулевский фарфор сейчас 50-х, 60-х годов.
6: Говорит. Он на пике популярности, да, и даже некоторые позиции стоят дороже дореволюционного. Есть даже примеры чашек дулевских 50-60-х, которые стоят как целый кузнецовский сервиз.
5: Да вы что?
6: Ну, представьте.
5: Как опытные коллекционеры формируют коллекции? Где обычно приобретают экспонаты? Кстати, вот практика обмена с коллегами-коллекционерами, она существует у вас?
6: Она существует, она не такая, наверное, активная, как в Советском Союзе, потому что раньше было сложнее что-то достать, и поэтому многие формировали так называемый обменный фонд. Ну, сейчас мы знаем это в таком в контексте немного другом, но у некоторых коллекционеров есть обменный фонд, то есть они приобретают специально какие-то вещи интересные, которые можно с выгодой обменять на другие вещи. А если говорить о том, где и как происходят покупки, это торговые площадки, достаточно известные, где продают всякое всячина, от автомобилей, квартиры до мебели, предметов быта и прочего. А там есть раздел коллекционирования, и, соответственно, можно выбрать там себе какие-то вещи. Комиссионки. Сейчас какой-то ренессанс комиссионок. Появляются комиссионки, куда приносят иногда хорошие, интересные вещи. А антикварные магазины, аукционные дома и просто барахолки. Вот, допустим, Москва каждую неделю проходит одна-две выставки, ярмарки, бложки, как их называют, где можно купить антикварный фарфор. Ну, сейчас купить не проблема. Проблема в том, что вымываются с рынка хорошие вещи, и приобрести действительно стоящий экземпляр становится сложнее. Либо он будет стоить очень дорого, либо просто будет невозможно его вот в моменте найти.
5: А можно ли в наши дни найти какую-то действительно уникальную, стоящую вещь, или уже давно все найдено, распределено по музеям и находится в частных коллекциях?
6: Так рассуждают новички, которые считают, что они уже опоздали к основной раздаче. Но если вы профессионально занимаетесь, погружаетесь, то обязательно находки вас будут ждать.
5: Ну вот сейчас вопрос к вам не как к коллекционеру, наверное, а как к антиквару больше. Угу. Вы легко расстаетесь с предметами из вашей коллекции? Я имею в виду все-таки обмен или продажу?
6: Есть вещи, которые изначально приобретаются как инвестиционный продукт. Так как у меня наработаны контакты и связи, мне сейчас очень много приносят предметов для того, чтобы я помог с ними расстаться текущему владельцу и нашел этому предмету новое место в других коллекциях. Поэтому нет, то, что я не рассматриваю как предмет собственного коллекционирования, для меня это просто как предмет, который вот ко мне пришел, и он от меня уйдет. Знаете, есть такой момент, многим антикварам очень сложно расставаться с какими-то вещами. Они понимают, что это такая уникальная находка, он ее не будет коллекционировать, эту серию какую-то, но вот ему сложно расстаться, потому что он понимает, что вот это вот находка, которая раз в 10 лет. Но включается рациональный мозг, да, который говорит, если ты начнешь все покупать и оставлять себе, то ты в скором времени просто разоришься, имея хорошую коллекцию.
5: Назовите, пожалуйста, самый молодой экспонат из вашей коллекции. И одновременно самый старый.
6: Да, если говорить про доски, там все привязано к периоду, который изучаю. Сырные доски в России появились вместе с массовым распространением сыра. Это конец 70-х годов 19-го столетия. И вот в таком артельном виде они просуществовали. Сыр просуществовал где-то до 30-х годов. Потом появились уже крупные сырные молочные заводы. То есть я бы ограничил временным лагом вторая половина 19 века и первая треть 20 века. То, что мне интересно с точки зрения предметов, которые я изучаю и потом буду публиковать.
5: А вопрос больше технического плана от одного из наших радиослушателей. Как переводятся хрупкие экспонаты коллекции?
6: Первое, чем должен обладать будущий коллекционер, нужно учиться паковать фарфор. Фарфор, несмотря на то, что он твердый и выдерживает нагрузки, при этом он очень хрупкий. Сейчас существует для его упаковки куча разных материалов. Кто-то любит газеты, кто-то любит пупырчатую такую пленку специальную. Недавно я поднимал вопрос, кто в каких необычных посылках получал фарфор старинный. Вот мне, допустим, недавно из Петербурга прислали коробку большую, и там была упакована маленькая чашка. Упакована она была конфетами одного известного питерского производителя, старого. Ну, то есть, чашку просто засунули в конфеты.
9: Конфеты, да.
6: Да, и прислали. То есть, это был такой, как и сувенир, и подарок, и реверанс, и сама чашка. Некоторым присылали, допустим, в подгузниках. Кто-то брали тарелку, просто оборачивали ее в обычный пакет и кидали в большую коробку, где она вот болталась. Кому-то повезло, и он получил целую тарелку, а кто-то получил вот такой фарш фарфоровый. Мне в лаваш однажды завернули посуду. С моей точки зрения, это кощунство. Все-таки хлеб, у нас к хлебу особое отношение, но, видимо, у человека ничего не было, да, под рукой.
9: Как всегда, интересно, и слова благодарности Арамису Каримову, известному коллекционеру фарфора. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Арамис, надеюсь на очень скорую встречу с вами и продолжение интереснейшего разговора о фарфоре.
6: Спасибо, Николай, до встречи.
9: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я Николай Мамулаш. Прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем здоровья, успехов и удачи.
0: Коллекционер. Москва вокзальная.
10: Курский вокзал вобрал в себя Нижегородский. Анна Каренина уезжала в романе Льва Николаевича Толстого именно с Нижегородского вокзала. Где он был? В районе у Покровской заставы. Потом вокзал ликвидировали. Таких случаев было немного. Его перевели на то место, где нынче Курский.
0: Историк и москвовед Александр Васькин в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ижевска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
11: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
15: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
16: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке в ДНР продолжали уничтожение подразделений ВСУ. Калининградская область постоянно находится на повестке дня президента, и Польша отказалась передавать Киеву свои 40-летние истребители МиГ-29. Далее подробнее. Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. В Константиновке Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы южной группировки войск вели зачистку города от разрозненных групп ВСУ. За неделю уничтожено более 500 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения, военной техники, а также 118 автомобилей. В Красном Лимане в ДНР в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений противника. Российские военные в освобожденной части города приступили к разминированию. За неделю в Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава, 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронированные машины производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль, сообщает Российское оборонное ведомство. Кроме того, вооруженные силы России в период с 27 июня по 3 июля провели массированные 5 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, говорится в сводке Министерства обороны. ВТБ в этом году планирует выйти на прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы банка по всем основным показателям положительная.
2: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
3: Да, Владимир Юрьевич, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем идти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну с, наверное, самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно, когда...
2: Казахстанские наши друзья.
3: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
1: Калининградская область – это очень важный российский регион, который постоянно находится на повестке дня и президента Владимира Путина, и правительства страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Работа по развитию региона идет на постоянной основе, отметил представитель Кремля.
4: Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует, тем более с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться, а работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программы развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России.
1: Накануне Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области. Польша отказалась передавать Киеву свои 40-летние истребители МиГ-29. Вместо этого их отправят на утилизацию. В Варшаве объяснили, Украина не выполнила договоренности. Отказ Киева пересмотреть отношения к событиям Волынской трагедии грозит полным разрывом отношений.

0: Какой же позиции придерживаются и...
1: Иностранцы выкидывают...
2: ...не нужны, что нечего вам 48 у вас в помещении при жаре.
3: Ничего.
2: Ничего, терпите. Ничего. До смерти терпите.
3: При Организации Объединенных Наций, которые сейчас пишут, претерпевает, потому что у них деньги кончаются, вот у них, наверное, тоже жарко будет, не смогут оплачивать счета, действуют огромные структуры, очень дорогие, которые занимаются вот вопросами изменения климата, значит, сохранением там ливневых лесов Амазонки, вымирающими обезьянками, и так далее, и так далее. И там вот служат в этих структурах очень умные люди с научными степенями, с большим количеством публикаций в уважаемых журналах и газетах, которые, ну, как бы открыто говорят, что людей на планете столько, сколько сейчас есть, не надо, надо их как минимум уполовинить, а потом еще раз уполовинить, и, значит, то, что получится, уполовинить еще раз, и тогда будет нормально все с лесами, с обезьянками, с реками. Вот, естественно, как вы понимаете, уполовинивать будут не золотой миллиард, а нас с вами.
2: Ну, в общем, да, время от времени такие реплики прорываются даже из уст вполне себе официальных политиков, вполне себе выше средней руки.
3: Да. И вот что это за тенденция такая адская, да, ну, на самом деле фашистская какая-то совершенно, да, вот мы хотим этот и многие другие вопросы задать нашему другу, социологу, политическому консультанту, автору телеграм-канала «Балтийский чай» Роману Романову. Роман, привет.
1: Добрый вечер, друзья.
2: Добрый вечер, Роман, спасибо огромное, очень рады вас слышать. Ну, что мы тут нагородили какой-то огород? Давайте разгребайте, Ром, что там?
1: Давайте разгребать.
3: Люди не нужны?
1: Что-кто?
3: Люди не нужны.
1: Что-кто? Люди, да, кто-кто, да, люди, какие-то люди, где вы тут видели людей? Ну, друзья, я, во-первых, хочу с вами согласиться в двух моментах, что, во-первых, если говорить локально, то экологическая повестка, ну, которая стала популярной где-то с 50-х, 60-х годов, и мы помним там доклады Римскому клубу «Пределы роста», значит, и все вот это, значит, она к настоящему моменту абсолютно выродилась, она потеряла свое вот это гуманное начало. И вы абсолютно правы, под замечательную песню про спасение редкого броненосца, бабочки, червяка или кустика, вдруг неожиданно выясняется, что, ну, людям хорошо бы как-то или как минимум закопаться в землянке, а как максимум, значит, самоудалиться с этой планеты. Кроме того, экологическая повестка сейчас настроена так и монтирует людям в мозг установки, чтобы они сами понижали качество собственной жизни. То есть вот все, не буду говорить все, очень много так называемых экологических практик заставляют насчет людей, ну, одеваться в какую-то дрянь, есть какую-то дрянь, заводить у себя дома какую-то дрянь. В надежде, ну вот для меня, например, характерным таким примером является, например, сортировка мусора. Вот вы полюбопытствуете, что такое вермикомпостер, например. Это, по сути, такая мини-компостная яма у вас, значит, дома, очень популярная среди экологических настроенных товарищей, такой ящик, в котором живут червяки, и ваш мусор перерабатывают в компост. При этом, сколько бы вы ни производили, значит, этого не сортировали свой мусор, любой маломальский, как бы, завод, как бы, который сбросит что-нибудь там, он вас, все экологически ответственное население города, значит, переплюнет. Это первый момент. Откуда же происходит такая, значит, экологическая трансформация вот этой экологической идеологии, потому что никто же не против того, что спасать природу надо, да, мы все согласимся. Мне кажется, что это каким-то странным образом совпадает вообще с общей трансформацией взгляда на человека, ну, которая произошла, ну, вот где-то с 90-х годов, потому что хочешь не хочешь, но вот такая рост социальной политики, гуманизм, социальное государство и все вот эти штуки...
3: Рост продолжительности жизни, кстати.
1: Да, они происходили в мире, значит, на фоне...

0: борьбы двух больших систем, да, то есть капиталистические и социалистические страны конкурировали друг с другом, в том числе, так сказать, боролись за качество жизни своих людей и пытались показать, что ну мы-то вот живем лучше, чем они. Когда Советский Союз, как к нему не относись, я далеко не коммунист, да, значит, развалился, конкуренция эта исчезла, и ну, мы постепенно возвращаемся к вот такому дикому глобальному капитализму, в котором нарастает роль корпораций, которые срастаются с государствами, и они потихонечку, потихонечку, потихонечку, а уже все менее потихонечку, понимают, что на тратится ресурсов на всю эту социалку много. Вот, например, в Европе тратится на социалку там процента 22, значит, у них от ВВП. Вот. А до 20 века они тратили 1.5. И поэтому нужны деньги, например, на милитаризацию, а нужны деньги Питеру Тилю, например, на какие-нибудь дата-центры.
1: Ну вот. Насколько я понимаю, кризис пенсионных фондов во всем мире – это общее явление, это даже не тенденция. Просто он есть.
2: Ну, вообще,
1: ни была устроена экономика в стране, если в стране есть пенсионный фонд, значит, у него есть проблемы.
2: Ну, экономисты, мировые экономисты, да, в том числе и в России, уже открытым текстом говорят, что пенсионную систему необходимо уничтожить.
0: Ну вот, друзья, я вот специально доклад ООН, мировое, он называется World Inequality Report, 26-й год, ну то есть он сделан в конце 25-го, как бы на 26-й. Вот простая цифра, да, 56 тысяч человек сейчас в мире владеют втрое большим состоянием, чем половина человека. Угу. Вот. То есть 56 тысяч человек – это одна, если я не ошибаюсь, тысячная процента населения Земли. Потому что когда говорят, что бабушку, значит, надо выгнать на мороз, то, что мы слышали от Егора Гайдара и его друзей, значит, известные годы, Вот это же не Егор Гайдар с друзьями придумали, это существующая как бы в мире идеология. Вот они просто, начитались, книжек, учились плохому и принесли это в нашу, так сказать, страну. Вот. И, понимаете, вы абсолютно правы, когда говорите, что если будут сбрасывать, кондиционеры и прочие удобства с парохода современности, их потихоньку, этого однотысячный процент кондиционеры будут, и холодильники будут,
2: и мясо будет, на свете. И сверчков есть не будут. И, значит,
1: они могут и сверчков есть, и мясо. Это
0: просто, просто понимаете, вот опять сейчас меня обвинят в том, что я социализм какой-нибудь пропагандирую, но я скажу так, что если мы смотрим на мир сугубо сквозь очки экономической эффективности, то мы никакой другой картине мира прийти не можем.
1: Тогда мы просто перестаем быть людьми. Давайте вспомним, что неандертальцы преодолели все остальные виды человеков именно потому, что они помогали своим беспомощным. Раненым, там кости залечивали, да? Бесполезным как бы людям. Поэтому они выжили, да?
2: В общем, резюмирую, потому что время наше подходит к концу. Храни Господь социальное государство, да, в котором мы живем. А Роман Романов, социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» был у нас в эфире. Успею сказать, значит, интернет-пользователи из России издеваются над европейцами, выкладывая бесконечные рилсы, в которых льют воду и сидят под кондиционерами на плюс 16. Вернемся через минуту.
3: Вокзальная.
4: Курский вокзал вобрал в себя Нижегородский. Анна Каренина уезжала в романе Льва Николаевича Толстого именно с Нижегородского вокзала. Где он был? В районе у Покровской заставы. Потом вокзал ликвидировали. Таких случаев было немного. Его перевели на то место, где нынче Курский.
3: Историк и москвовед Александр Васькин в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ржавчина. А возвращаемся, чтобы вновь, ну, точнее, не вновь, а чтобы продолжить разговор о социальном государстве.
1: Между прочим.
2: Да,
1: потому что... А еще и одной его грани.
2: Да, а именно о медицине. Да, давайте, чтобы время терять, справочку сразу.
3: Наша справка.
6: Генпрокуратура в 2025 году вскрыла массовые нарушения при аккредитации иностранных врачей. В 27 регионах обнаружены проблемы с допуском к практике. В 17 приезжих медиков нанимали без подтверждения квалификации. И это далеко не полный перечень нарушений. В связи с чем спикер Госдумы Володин и предложил пересмотреть перечень профессий, где мигранты могут работать вне квоты. Иностранный врач не появляется из воздуха. Он приходит работать туда, где есть кадровая дыра, которую не получается закрыть. По открытым данным, около 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей не идут в государственные больницы, зато туда охотно трудоустраиваются граждане среднеазиатских государств, чья квалификация вызывает вопросы. Пример из недавней криминальной практики. Анестезиолог из Таджикистана Зиюдило Насиров был осужден за сексуальное насилие над пациенткой. Вышел по УДО, устроился в другую больницу. Коллеги подняли шум. Перебрался в Крым, где самовольно сделал обрезание ребенку. Системные фильтры не сработали ни разу. Медицина — это не стройка или ЖКХ. Ошибка здесь стоит жизни. И когда мы разрешаем работать врачам-мигрантам без жесткого контроля, мы превращаем здравоохранение в лотерею. Или русскую рулетку.
2: Вот эта вот история про этого...
1: Но она вопиющая.
2: Лекаря из Таджикистана. Она длинная, на самом деле. Просто если ее все рассказывать, то у нас это эфир...
1: Абсолютно вопиющая. И, конечно, вряд ли можно сказать, что она характерная, но она описывает и цепляет самые уязвимые уязвимости и самые зловонные зловонности.
2: Да, к счастью, она не характерная. Прям подчеркнем это, да, подчеркнем. Но, тем не менее, сам факт, что такое возможно, да, это пугающий факт. Еще, наверное, важное нечто надо сказать перед тем, как мы подключим нашего уважаемого эксперта. А я, например, не считаю, что вот все врачи, которые родились в России и получили образование в России, они априори восхитительные. А значит, все медработники, которые родились не в России и получали образование не в России, они априори отвратительные, ужасные убийцы и вредители. Очевидно, что это не так. Да, но система контроля должна одинаково работать и что для коренного населения, и для приезжих.
1: В том-то и дело. Я же посмотрел эти правила, по которым должны брать на работу иностранных сотрудников, иностранных специалистов, медиков. Там вменяемые правила, если их соблюдать, то все должно быть, по идее, нормально.
2: Ну, вот что-то идет.
1: Уж во всяком случае, при соблюдении этих правил, этот прекрасный человек, который до Крыма аж добрался, да, вообще шагу бы следующего бы не ступил.
2: Подключим к разговору доктора медицинских наук, профессора, члена Совета по правам человека при президенте России, сопредседателя Всероссийского союза пациентов, члена Центрального штаба Народного фронта Яна Власова. Ян Владимирович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Ян
7: Владимирович. Добрый вечер.
1: Очень рады вам. Спасибо большое. Рассудите, что правила плохие или правоприменение хромает? Что происходит вообще?
7: Да, мне кажется, что хромает ответственность. У нас и правила хорошие. Вроде бы в ряде случаев их и применяют-то правильно. Но в итоге у нас действительно, вы правы, что неправильно собраны фильтры. В дополнение к этой истории, например, мы сколько лет боролись за то, что прежде чем человек займет должность врача в какой-то поликлинике или больнице, что он хотя бы сдавал экзамены на русский, на знание русского языка.
1: Ну, смеху ради, да.
7: Да нет, это не смеху ради. У нас в Подмосковье были случаи, когда пациент приходил в поликлинику, мы говорили, а русских лечат через дорогу. Поэтому это ни разу не смеху ради, даже не фигура речи. Поэтому это должно быть обязательное требование. И их исполнение должно быть обязательно. И наказание должно быть неотвратимо за неисполнение. Тогда они будут исполняться. Конечно же, фильтры здесь дело правильное. У нас есть межстрановые соглашения с бывшими республиками Союза. И по этим соглашениям, конечно же, дипломы их имеют у нас хождение. Но дальше-то происходит что? Сертификация, аккредитация. То есть на самом деле целый набор реальных абсолютно препятствий для безграмотных людей. Но они их как-то проходят. И вот. Они попадают в систему. А вот кто-то же над этим кранчиком стоит, на перепускниках-то вот этих.
1: А что, может быть, просто такой адский дефицит, что мы уже, как это, широкой метлой кого ни попади берем?
7: Ну, дефицит у нас, при том, что Минздрав у нас все-таки говорит, что у нас есть увеличение количества врачей специальности, прирост 102%, там сколько-то увеличилось. Прирост существует. Дефицит, чтобы он был какой-то такой ужасающий, ну, наверное, нет. Скорее надо вести разговор об универсализации специальности, чтобы один, например, врач-терапевт имел возможность получить дополнительное образование там по физиотерапии, физпроцедурам, там электрокардиограмме.
1: Но многие врачи к этому стремятся и сами, разве нет?
7: Это и правильно, что они стремятся, они должны получить эти возможности. И тогда мы сделаем более плотным график врача, сделаем его более специализированным, значит, самого врача более знающим. Вот. И количество людей, которые должны на ставку прийти, будет, в общем-то, меньше. Нагрузка будет серьезная, ну и платить надо.
2: Ян Владимирович, а вот смотрите, да, вот вопрос про деньги и про трудоустройство. Ведь у нас огромные, очень высокие конкурсы во все медвузы. То есть выпускников должно быть много. Говорят, что они все уходят в частный сектор, да, и вот в этом вся проблема, да, что в государственную медицину никто, к несчастью, ну не то, что никто, но вот в нужном количестве молодые специалисты не идут. Но смотрите, ведь частный сектор, он же тоже не безразмерен. И насколько я понимаю, сегодня по ОМС мы можем ходить и в частные клиники. Может быть, вот это вот расширение как бы могло бы решить проблему с нехваткой медиков в госсекторе?
7: Ну, у нас на самом деле по ОМС частные клиники работают. Но, к сожалению, у нас не хватает на сегодняшний день даже частных клиник, чтобы закрыть все. Рынок настолько велик, на самом деле.
2: Вот в чем дело.
7: Да, значит, городские учреждения, особенно в районных центрах, в регионах, в дальних регионах, настолько ветхие, что на самом деле частные клиники больше привлекают сервисами. Угу. Хотя клинические рекомендации, безусловно, они выполняют, как и государственные. Но мы же понимаем с вами, что недообученного врача в частную клинику брать нельзя. Угу. Он разрушит ее репутацию. Поэтому в частной клинике в основном уходят люди, уже имеющие опыт. Угу. И на самом деле главные врачи в государственных учреждениях остаются перед выборами. Либо ты должен поднять зарплату людям, которые сильно что умеют много, либо ты должен брать новичков и их учить.
2: И рисковать, соответственно.
7: И рисковать, и зарплату при этом немножечко, так сказать, им уменьшать. Либо приходит относительно опытный, как он говорит, специалист, пусть с другой стороны, но с узнаваемым дипломом, бьет себя в грудь, говорит, я всю жизнь там 100 лет проработал, вот, оперируя крайнюю плоть, вот как там было с этим мальчиком. Угу. Вот, и, пожалуйста, извольте меня принять. А зарплату я готов получать, условно говоря, там, например, там, ну, любую, как вот только что закончивший институт специалист. Конечно, он его возьмет.
1: Ну, а давайте вернемся к началу. Итак, вот предложение взять и отменить как бы вообще этих самых мигрантов в медицине. Оно выглядит...
2: Это 20 секунд у нас буквально.
7: Это невозможно. Отменить мигрантов нельзя, потому что среди них, как вы правильно сказали, есть и тот материал, который нам крайне нужен. Поэтому надо улучшить контроль, надо повысить требования к тем, которые остаются в работе, и обучать тех, которые готовы приступить к работе, значит, по нашей системе, по российской.
1: То есть больше требований к себе.
2: Спасибо большое, словами. Спасибо огромное. Ян Власов, доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте России, был у нас в эфире. Тема неподъемная. Будем к ней, очевидно, возвращаться.
1: Будем.
2: Не раз и не два. Впереди у нас, я хочу напомнить, целый час, который мы посвятим когнитивным и информационным войнам. Сейчас передаем эфир новостям. Никуда не уходите, будет интересно.
3: Талдом. Истории из купеческого дома.
8: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
3: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
9: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
10: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
13: Чудайте клаксон в июле. Не влезай, убьет. Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: 5 июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
3: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В ходе ожесточенных боев подразделения группировки «Восток» заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров. Россия учитывает трансформацию Евросоюза в военно-политико-экономический блок, и уровень развития военно-морского флота России должен гарантировать критический ущерб любому потенциальному противнику. Далее подробнее. Российские войска после взятия под контроль села Александровка в Днепропетровской области укрепили позиции на правом берегу реки Волча, создали условия для дальнейшего продвижения, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, штурм села провели подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», развивая успех после взятия Добропасова и Богодаровки. Занятый рубеж во взаимодействии с ранее освобожденными Добропасова, Писанцами и Новоскелеватым создает условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского, отметили в министерстве. В ходе ожесточенных боев подразделения группировки «Восток» заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров и зачистили свыше 1000 строений. Также в Министерстве обороны сообщили, что российские военные в течение недели в Красном Лимане и Константиновке Донецкой Народной Республики продолжали уничтожение подразделений ВСУ. Динамика работы ВТБ является положительной по всем основным показателям, заявил Владимир Путин в начале встречи с главой банка Андреем Костиным. Глава ВТБ рассказал президенту, что банк в основном фокусируется на кредитовании крупных промышленных проектов, в частности, является главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке.
2: Андрей Ильич, динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
3: Да, Владимир Владимирович, динамика положительная. Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем идти на цифру 600+. Ну, похвастаться скажу, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Хочу привести, такие проекты. Вот начну, самого крупного для нас. Это мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. И что важно,
2: казахстанские наши друзья.
3: Да, и важно, что когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
1: Россия учитывает трансформацию Евросоюза в военно-политико-экономический блок, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран Евросоюза.
4: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
1: В последние годы Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Министерство обороны России подготовило проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать критический ущерб любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.
5: Подготовленный Минобороны России проект основы определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности. К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане,
1: Около сотни иностранных делегаций, в том числе делегации Саудовской Аравии, прибыли в Тегеран для участия в траурных мероприятиях по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, передают иранские СМИ. Россию в траурной церемонии прощания с верховным лидером Ирана представляет зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, который прибыл в Тегеран сегодня днем. Медведев выразил соболезнования правительству и народу Ирана, передал иранский телеканал «Пресс-ТВ». По сообщениям иранских СМИ, церемония прощения с духовным лидером будет длиться с 3 по 9 июля. Позднее Медведев сообщил, что провел в

0: Она в России подвергается смертельной опасности, не щадят ни детей, ни студентов, ни стариков. И в этом отношении мы должны все сделать, чтобы сами выборы прошли достойно, конкурентно и позволили нам принять самые ответственные решения. Наша партия к этому отнеслась очень ответственно и серьезно. Во-первых, мы сформировали широкий государственно-патриотический блок, в который вошли 56 организаций.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне сегодня состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3 и за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6, а Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Оздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Оздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации «Мутко против», в шорт-листе петербуржцев находится футболист «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиан Бабадилья, а также Эрик Лира, представляющий «Крус Асули» сборную Мексики. 34-летний знаменитый вратарь Барселоны Марк-Андре Терштеген продолжит карьеру в Аяксе. Сделка полностью согласована, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Это будет аренда до лета 2027 года. Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Василия Одинцова на пост генерального директора команды. Председателем совета директоров останется Александр Медведев. Четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум объявил о завершении карьеры. Напомню, в августе прошлого года на тренировке он попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 19. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 22. В Челябинске небольшой дождь, плюс 25. В Рязани временами дождь, плюс 26. В Майкопе небольшой дождь, плюс 28. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 26. В Донецке временами дождь и плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в субботу ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.
2: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.
6: А

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится.

0: Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс.
3: Ржавчина. Вот мы вернулись. Это главный радио страны. По-прежнему с вами Илья Канавин, Александр Анучкин. И у нас потрясающий гость сегодня.
4: Ура!
3: А с нами Ольга Стружко, поэт, журналист и один из любимейших наших собеседников в эфире. Спасибо. Оля, добрый вечер.
4: Ну что, у нас начинается непростой, взаимосвязанный с нашей жизнью разговор. О вещах, которые часто даже не ощущаются сегодня. Вот есть война, которую мы, о которой много говорим, киваем головой, как бы делаем вид, что мы все понимаем. Но на самом деле это те события, порой ежеминутные в нашей жизни, которые мы можем даже не ощущать. Даже не всегда осознавать, что с нами делают наши враги, вбрасывая, казалось бы, даже едва заметные какие-то вещи.
3: Вот, в общем, признаем, что мы ничего не понимаем, хотя, конечно, будем сегодня предпринимать отчаянные попытки давать советы государству, грозить палкой Господу Богу и так далее. Да? Начнем со справки, чтобы ввести в курс нашу аудиторию, а потом уже будем обсуждать.
1: Наша справка.
5: Современные конфликты все чаще называют когнитивными войнами. В отличие от классических сражений за территории, здесь театр военных действий – сам человек. Это война за сознание, где главная цель – изменить не только то, что люди думают, но и то, как они думают и как действуют. По сути, это война смыслов, глубинных установок, которые определяют нашу ментальность. В документах НАТО эту концепцию описывают как атаку на когнитивные процессы противника, использование его предубеждений и создание препятствий для принятия верных решений. Корни самого понятия уходят в теорию «мятеж войны», описанную Евгением Месснером еще в середине 20 века. Месснер, блестящий военный стратег, был одним из первых, кто предсказал, что войны будущего будут принципиально иными. Он ввел понятие четвертого измерения войны. Наряду с сушей, морем и воздухом появилось коллективное сознание противоборствующих сторон. По Месснеру в войне нового типа главной целью становится не физическое уничтожение армии, а развал морали вражеского народа и овладение душой врага. Иерархия целей в его «Мятеж войны» выглядит так. Сначала разложение духа, затем разгром активной части населения, захват объектов психологической ценности и лишь потом материальная составляющая. Важно, что эта война ведется без четкого фронта, в состоянии полувойны, где грань между миром и конфликтом размыта. Атаки кажутся случайными, а жертва может долго не осознавать, что против нее ведется скоординированная кампания.
3: Надеюсь, получилось не слишком сложно.
6: Да нет.
4: Да, вообще плевое дело.
3: Где мы сегодня, Оль, вот в какой точке этой мятежи войны мы находимся? И главное, когда она началась?
6: Что касается событий этого тысячелетия, то я полагаю, что мы находимся на гребне одной из волн, но предыдущая волна началась осенью 2013 года, когда полыхнул Майдан. Ну, если вот применять это все к тем событиям, которые мы часто обсуждаем. Знаете, я хорошо помню две вещи из осени 13-го и начала зимы 14-го года. А поскольку тогда в соцсети, которая ныне, да и не нужна, не потому что запрещена, а просто не нужна, активно распространялись, например, методички с той стороны, которые говорили о том, что вот вы, те, кто за то, что на Майдане. Если вы состоите в кружке кройки и шитья или в кружке пчеловодов, да в любом сообществе по интересам, вот идите туда и доносите туда наши мысли.
4: Ну, вот так, вам захват. Так, в принципе, работает сеть любых НКО, и я вдруг это осознал в 2004 году, когда в том же Киеве во время оранжевой революции...
6: Первой
4: оранжевой революции. Первая, в смысле, она же оранжевая. Первый Майдан. Давайте честно, да, мы все довольно наивно смотрели на все эти вещи. Ну, пчеловоды какие-то там, филателисты там собираются. Ну, их там финансирует кто-то там из-за рубежа. Почему? По какой-то странной причине они это делают. Ну, этих организаций там 10-15 тысяч и прочее, да. И когда я вдруг утром проснувшись, на Майдане увидел выстроившиеся по линеечке эти самые палатки, завезенные полевые кухни, вдруг ниоткуда взявшиеся сотники, десятники и прочие, они все пчеловоды, филателисты и прочие. То есть люди, которые финансировали эти как бы безобидные организации, они занимались одной простой вещью. У них в час Че был полный список людей, которые могли выступить организаторами решения необходимой задачи. За небольшие деньги, они получали целую сеть абсолютно лояльных людей, чего не делали мы.
7: Да, мы о том, что не делали мы, отдельно будем сегодня разговаривать, да, к сожалению, это будет самая грустная часть нашего разговора. Самая-пресамая грустная, да, но то же самое происходит и сегодня. Да?
4: Ничего не меняется.
7: Ничего не меняется, да, вот у меня есть любимый пример. В Телеграме, который пока не экстремистский, не запрещенный, да, есть сетки, их много, они насчитывают от 10 до 30, 40, 50 каналов. Каналы эти небольшие, на там 1500 подписчиков, где-то на 5000 подписчиков, которые делают благое дело. Они помогают людям, представителям малых коренных народов Российской Федерации, сохранять и поддерживать или узнавать с нуля свою самоидентичность, да, вот свою принадлежность к тому или иному этносу. Да? Это же хорошо, это прекрасно, да, они сохраняют язык, они сохраняют культуру, там, значит, вышивку на...
4: Пусть цветут все цветы.
7: На рубашечке, да, значит, они разыгрывают какие-то постоянные мини-гранты, снимают там документальные фильмы и так далее. Это все чудесно, замечательно, прекрасно, но раз в месяц, например, во всем этом потоке прекрасной информации пробрасывается... Так вот, вскользь. Ну, вообще все было нормально, пока русские не пришли. А вообще все было нормально, но, значит, в какой-то момент, моя бабушка перестала говорить со мной на нашем родном языке. А все было прекрасно, но потом и была политика коренизации, так это было здорово, замечательно. А потом вдруг решили, что не будет никакой коренизации, не будет учебников в национальном языке, все будут на русском говорить. А потом меня зовут, значит, Маша, на самом деле меня зовут на моем там родном языке, да, Ктулху. И я осознала, с какой травмой я рождена, и как плохо я вот живу сегодня, поэтому я пойду изучать язык Ктулху и вышивать крестиком, значит, ктулхские национальные узоры.
6: Ну, вот эта история о том, как от Колумбии оторвали Панаму, да, транспонируя.
7: Да, да, да. И это происходит здесь сейчас. И более того, эти чудесные люди, в том числе и от нашего государства, получают гранты, потому что они показывают очень красивые презентации.
6: Кстати говоря, вот если вернуться к вопросу, в какой точке мы сейчас и когда это все началось. Ну так вот, когда при синопе в 1853 году, до начала Крымской войны, наши склеснулись с турками, и совершенно замечательно Нахимов одержал победу в синопском сражении. Что врали британцы про поведение наших моряков в нарушении кодекса? Что русские добивают турецких матросов в воде. То есть врать они не стеснялись уже тогда. И манипулировать не стеснялись уже не тогда. Поэтому, с одной стороны, вещи-то совершенно свежие, а с другой стороны, ничего не меняется.
7: Конечно. Перфокарты те же. Ну, вот эти вот псайоп, да, они были еще в 17 веке, в 16 веке.
4: Хорошо. Давайте, мы к одной из важных подходим вещей. То есть есть некие точки, которые не меняются. И воздействие на которые всегда производит один и тот же эффект. Эти точки содержат эмоционально заряженные вещи, которые описывают, например, человечность или бесчеловечность. Да? То есть убийство беззащитного бесчеловечно в 19 веке, в 17 веке.
6: И нарушение морского кодекса еще добавок, как правило,
4: то есть людей. Отсутствие благородства
6: расчеловечивает
4: врага. Что-то изменилось?
6: Нет?
7: Нет, ничего не изменилось. Давайте-ка мы вспомним с вами Одессу. Давайте-ка мы вспомним Одессу, да, как было совершено чудовищное преступление, да,
4: которое совершалось даже по меркам 20
7: века, да, даже по меркам 20 века, который знал как бы и более кровавые события, да, было совершено чудовищное преступление, оно было совершено в прямом эфире, а дальше оно было информационно поддержано кампанией расчеловечивания, да, жареные колорады, майские шашлыки, вот это вот все.
6: Вот теперь вторая вещь, которая из осени 13-го и самого начала 14-го. Надо сказать, что киевское сообщество, которое производило рекламу, а реклама есть частный случай пропаганды, к этому я еще вернусь, очень сильно зависело от представительств западных и международных сетевых агентств. Более того, я знаю примеры своих коллег по рекламному сообществу, которые сознательно в Киев ехали делать карьеру. Именно вот потому, что надеялись на то, что их там заметят. Так вот, именно осенью 2013 года появился плакат, от которого я ахнула в той же соцсетке. Жаль, что я не сохранила себе оригинал. Мы тогда не знали, сколько вообще вещей надо будет сохранить, чтобы вот это не стерлось из памяти. Очень качественно сделанный полиграфический дизайн. Ну, он и на экране хорошо смотрелся. С понтонным веером, со всей наукой, раскладка вот того самого жука и цветов его крылышек в сравнении с нашей георгиевской гвардейской лентой. А потом показано, как из двух цветов понтон, черный и оранжевый, получается коричневый под лупой. И огромное количество пропагандистских материалов, которые хлынули из Украины на рекламные фестивали Европы и всего мира, вот начиная с 2014 года, они содержали вполне... Ну, то есть, естественно, это все подавалось в номинации «Социальная реклама». И вот это была уже в полный рост информационная война. Идеологическая информационная.
4: Идеологическая.
6: Да, вот информационная
4: это уже не информационная.
6: Да,
4: сбивает. Это уже идеологическая война. Это следующий шаг в, собственно говоря, информационных войнах. Как к этому подходят? Ведь одним плакатом ведь то ты тоже ж не перевернешь мозг. Это ежедневные вбросы разного рода штучек, поговорочек, придумочек того, что вдруг становится, ну, передается из уст в уста и усваивается как безобидность или как злая, но не очень уж себе и какая-то там продуманная шутка. Для меня, например, в этом смысле абсолютно идеально сработанная вещь — это вброшенная «Не мочись в лифте, ты же не Донецкий».
6: И там было
4: помните,
6: много
4: да,
6: такого.
4: Это абсолютно изуверский конструкт, который делал все вот с теми людьми на Востоке в глазах любого произносящего эту задорненькую фразу. Да, он делал все, что нужно. Он его сразу делал ниже тебя. Ты себя априори считал каким-то особенным, а этих априори какими-то не теми. Что не просто не соответствовало действительности, а донецкие города на тот момент были чище, красивее, ухоженнее, люди были интеллигентнее, воспитаннее. Они были работящими, но это отношение к восточному украинству, которое не соответствовало галицкому украинству, вот вырывали ров, в том числе такими вещами.
7: Слушайте, мы переходим сейчас к очень важным деталям, и они правда очень важны, и с их помощью гораздо проще объяснить, да, что, собственно говоря, происходит. Поэтому я сейчас чуть раньше попрошу, я думаю, во второй части, я сейчас попрошу звукорежиссера поставить справочку, от которой мы уже оттолкнемся и пойдем дальше по примерам. Нет, там пока что-то это.
4: Ага.
7: Кнопки залипли на пульте.
4: Давайте, собственно, я предлагаю сейчас все-таки переключиться на какие-то текущие вещи. А, вот нам говорят, что уже появилось. Слушаем справочку.
5: Современные конфликты все чаще называют когнитивными войнами. В отличие от классических сражений за территории, здесь театр военных действий — сам человек. Это война за сознание, где главная цель – изменить не только то, что люди думают, но и то, как они думают и как действуют. По сути, это война смыслов, глубинных установок, которые определяют нашу ментальность. В документах НАТО эту концепцию описывают как атаку на когнитивные процессы противника, использование его предубеждений и создание препятствий для принятия верных решений. Корни самого понятия уходят в теорию «мятеж войны», описанную Евгением Месснером еще в середине 20 века. Месснер, блестящий военный стратег, был одним из первых, кто предсказал, что войны будущего будут принципиально иными. Он ввел понятие четвертого измерения войны. Наряду с сушей, морем и воздухом появилось коллективное сознание противоборствующих сторон. По Месснеру, в войне нового типа главной целью становится не физическое уничтожение армии, а развал морали вражеского народа. Информационная война, как и классические боевые действия, может быть наступательной и оборонительной. Активная позиция — это наступательная стратегия. Вы сами задаете повестку, навязываете противнику свою логику, свои темы и формулировки. Реактивная или оборонительная выглядит иначе. Вы отвечаете на удары, опровергаете тезисы противника, защищаете свои позиции и факты, действуя при этом по чужой повестке и по навязанному сценарию. Реактивная стратегия проигрывает почти всегда. Во-первых, вы всегда догоняете и тратите ресурсы на отражение ударов вместо того, чтобы наносить свои. Во-вторых, опровержение работает хуже утверждения. Люди лучше запоминают первое сообщение. В-третьих, вы играете на чужом поле. Даже успешно опровергая тезис, вы делаете это в рамках угла зрения, заданного противником, и тем самым только усиливаете его повестку. Наконец, постоянная оборона приводит к ресурсному истощению, а в это время враг уже собирает силы для следующего удара. Главное оружие информационной войны — фрейминг. Фрейм — это рамка, которая определяет, в каком контексте и с какой моральной окраской будет восприниматься событие. Это работает так. Вы выбираете, о чем именно идет речь. О налоговой реформе или о грабеже населения, о спецоперации или об агрессии. Затем используете ярлыки и метафоры. Слова создают реальность, а удачно подобранное определение фиксирует эмоциональную оценку до того, как человек успевает подумать. Кто первым навязывает фрейм, тот и контролирует всю дискуссию. Противник вынужден опровергать уже не факт, а вашу интерпретацию факта, что заведомо сложнее. И самое главное, когда вы опровергаете чужой фрейм, вы все равно его используете и тем самым транслируете. Например, если вы отрицаете, что вы слабые, вы подтверждаете, что тема слабости вообще имеет значение. Противник уже победил, потому что вы начали говорить на его языке.
7: А приношу свои извинения нашим радиослушателям за то, что у нас там техническая проблема возникла, и мы сначала заставили вас послушать, переслушать, ну, повторение мать учения, значит, кусочек первой справки. Прежде чем мы сейчас уйдем на паузу, я заброшу такую вот наживку. Вот, уважаемые слушатели и мои уважаемые коллеги сегодня по эфиру, вы обращали внимание, вот когда в оппозиционных медиах рассказывают о том, как поймали очередного, значит, карбонария, да, из-за судили. Как его характеризуют? Ответим через минуту.
8: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
9: Техосмотр — это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
8: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
7: Ржавчина. Вернулись в эфир. Повторяю на всякий случай свой вопрос. Вот. Значит, как у нас в оппозиционных иноагентских СМИ обычно описывают разных вот этих вот борцов с
6: режимом. Борцунов.
7: Да, да, как описывают?
6: Не знаю, не слышала, а я их Илья, не ведаю.
7: Ладно, я вам расскажу. Ну, значит, во-первых, чаще всего человека называют неполным именем. То есть не Мария, а Маша, не Александр, а Саша. Угу. Это первое. Значит, второе. У жертвы кровавого режима, ТМ, да, значит, должна быть какая-то очень мирная профессия. Значит, он должен быть...
4: Ну, он должен, например, быть мальчиком, который читает стихотворение у входа в метро.
7: Да, помните эту дивную историю? Да, художник, да? Музыкант. Угу. А значит, в принципе, подойдет слесарь, потому что это будет такой контрапункт, да, контраст. Слесарь против кровавого режима, да. А вот совсем флеш-рояль, если у нашего героя, в кавычках героя, да, будет какая-нибудь болезнь, какая-то уязвимость, значит, тревожное расстройство, целиакия.
4: Но он еще может ухаживать за ребенком-инвалидом.
7: Обязательно. Он ухаживает за ребенком-инвалидом, за больной бабушкой. И пока он находится, томится, значит, трое суток в следственном изоляторе за административное правонарушение.
4: Его кошечка не знает, что есть.
7: Кто-то должен заботиться о его кошечке. Та-дам. Работа складывается, картинка?
6: Ну.
7: А почему мы-то фреймингом таким не занимаемся?
6: Можно я отвечу как рекламист в прошлом? Да. Я очень часто рассказываю о том, что вот реклама есть частный случай пропаганды, что современные методы профилирования аудитории, которые применяются в идеологических войнах, растут из консалтинговых компаний, которые делали это по рекламным заказам и так далее. Я задаю вопрос, что реклама продает? Саша, отвечаю вопрос на вопрос.
4: Миф.
7: Образ жизни.
6: Редко кто отвечает с первого раза. Все просто. Поведение. Mm. Реклама и пропаганда в целом – это продажа поведения. Mm-hmm. А желательное поведение целевой аудитории в идеологическом воздействии – это состояние скунса из мема «бежит, орет».
7: Mm-hmm. Паника.
6: А у нас, ну, извините, какие аудитории целевые?
4: Хорошо напуганный избиратель равноценен хорошо накормленному избирателю.
6: Как и покупатель, да.
4: Ровно то же самое. Любая реклама начинается, любое воздействие на электорат начинается с того, что мы вас напугаем, ночью приходит кариес. Вот. Но мы вас знаем, как вас спасти. Да? Этот двухшаговочка, она в том или ином виде везде обязательно присутствует. Непременно. Вот. Она может быть закамуфлирована под совершенно безобидные вещи. Вот мы с Сашей сегодня обсуждали, оба обратили внимание на совершенно замечательные, абсолютно безобидные, распространенные очень большими, в том числе нашими информационными агентствами, такое невинненькое как бы сообщение о том, что Рейтер, по-моему, его через Рейтер его запустили. Ну, абсолютно продуманная вещь, хорошо сделанная, что Казахстан окажет гуманитарную помощь поставкой бензина в России.
6: Mm-hmm. Да? Куриные ножки.
4: Да. Ну скажите, ну изумительная вещь, да? То есть сопоставление людей, занимающихся информацией, мы сопоставим два всего слова и сразу начнем сомневаться, искать, ковыряться, выяснять. И выясним потом через 6-8 ходов, что Казахстан не подтверждает этого. Но это уже не имеет значения, потому что этим заниматься никто не будет. Топливо и гуманитарная помощь, да? А остальное, Казахстан, это уже как бы наросты на все это.
7: Тоже важно.
4: Конечно, потому что целой России помогает Казахстан, и это гуманитарная помощь. Вот все здесь, все прекрасно в этом
6: там
4: сообщении.
6: Там поднимается столько пластов, да. Да, для вот поколения. Правда? Нашего и вашего, да.
4: Но ведь никто критически к этому не подходит. И мы не впадаем... Оно даже на эмоции особенно не воздействует. Оно воздействует на подкорку. Оно капнуло и как бы забылось.
7: Стыд и смятение, да, в этот момент. Стыд и смятение. Да, или тоже там, пожалуйста, через государственные, в том числе, ресурсы. Дня три назад ходила информация о том, что мы купили, поскольку у нас совсем тотально нет бензина, мы купили в Индии, и уже идет к нашим берегам, значит, огромный наливник, и мы купили у индусов аж целых 60 тысяч тонн, значит, бензина, готового бензина.
6: А из своей нефти, наверное.
7: Да, которую мы, значит, сначала до нефти отвезли, потом у них купили бензин. Отличная логистика, но бог бы с ним, да? Значит, а как это работает? Это занимательная арифметика для папуаса. Один, два, три, много, очень много, чудовищно, да? Значит, 60 тысяч тонн, это же, господи, 60 тысяч тонн. Значит, в тонне 1300 литров бензина в среднем. А одна автозаправочная станция продает за год порядка там 120-130 тонн. Средняя заправка бензина. Да? Ну, то есть, значит, Индия спасла сколько заправок в России? Но никто же не считает. Ну, зачем считать? Это же работает, да? Казахстан, гуманитарная помощь. Индия, значит, там...
6: И много вот цифр, все, да, да.
7: И много цифр, да. И цифры здоровые. 60 тысяч тонн. Это же прям страшно сказать. И вот сейчас я хочу перейти к той теме, которую Оля подняла ровно неделю назад по телефону. Да, что мы все время в роли догоняющих. Мы все время опровергаем. Причем прежде чем что-то опровергнуть, мы пересказываем ложь.
4: А как ты по-другому ее опровергнешь?
7: А нужно быть первым.
4: Вот, единственный способ опровергнуть ложь – это ее не допустить. Или, во всяком случае, такой заградительный огонь. В политтехнологии называется, как это, встречный пожар, да?
6: Встречный пал, да.
4: Да. А вот у нас где он, этот самый встречный-то?
6: Тот же вопрос. У нас какие целевые аудитории, какие цели воздействия? Да, и с чем, и с какими вещами мы выходим вот туда для того, чтобы предъявить свою картину, а все остальное объявить несоответствующим действительности, что есть тоже инструмент ведения. Да, если долго повторять одно и то же, вот мир таков, да, и правда такова. Вот мы на этом стоим. Где? Кто этим занимается?
4: Вот.
6: Кто это систематизирует? Кто это планирует?
4: Она там же, где те, кто этим занимается. Господи, прости. Сейчас хочется произнести огромное количество всяких не политкорректных слов, но ведь ужас заключается в том, что с 2004 года, где, на мой взгляд, нашей стране показали пошагово, что с нами будут делать, в том числе в информационном плане, и который я наблюдал и открывал для себя тогда много нового, совершенно неведомого и такого ошеломляющего, из чего уже можно было сделать массу выводов и выработать огромное количество инструментария для того, чтобы этому не просто противодействовать, а что-то взять себе на вооружение, начинать с этим взаимодействовать и создавать собственное информационное поле на пространстве хотя бы вот этой вот части, отвалившейся от нас, которую мы называем Украиной. Ведь с 2004 года не сделано ничего. Полный ноль.
6: Да у нас и внутри-то. Я прошу прощения за крамольную ремарку. Вот я шла сейчас к вам на эфир в студию, мимо реконструировала здание «Правды». Угу. Там даже заборчики видели? Угу, здесь будет «Правда». Да, ой, да, вот да. Очень просится в лозунг, да, как мы будем вести информационную войну. Но я хочу отметить, посмотрите, какие фамилии на огромном баннере, которым красиво закрыли здание, подвергаемое реконструкции. Да, одиозные люди, да, кто? Мехлис, да, Суслов.
4: Да.
6: Да, но там же и Симонов, там же и Кольцов.
4: Да. Ну потому есть, что вот это единое целое тогда.
6: Конструкторы.
4: Потому что это из говорю? Кольцова появился Суслов, ребят, на секундочку, да?
6: Персоналии, отвечавшие за конструирование вот этой самой идеологической борьбы.
4: И давайте вспомним, что самые успешные оранжевые революции, которые производились с нашей территории на интересующих нашу территорию, происходили во время Советского Союза, между прочим, в Африке. И те самые оранжевые революции были вполне нам выгодны и успешны. Давайте не будем совсем уж топтать, давайте посмотрим и попробуем найти что-нибудь хорошее в тех самых событиях, которые в том числе в когнитивную часть преобразовались, из того, что на самом деле сработало. вот за время СВО, военных действий.
7: Мы опять с тобой будем повторять эти
4: да, три пункта, потому что будем повторять, потому что будет от чего толкаться. И я буду это повторять. Да, у нас были три вещи, которые сработали когнитивно, которые вызвали в этих чудовищных условиях, сломали это отношение к нам. Это обмен телами, давайте вспомним, да? Детьми, история со списком с детьми, прекрасно отработана тогда медицинским, и брошенная на полпути, не дожали, информационно не доработали, не использовали на полную катушку, да, и ТЦК, которые тоже не дожали, которые тоже недоиспользовали.
7: Удары по ТЦК, Илья имеет в виду. Вот. Нет, смотри, вот сейчас я наблюдаю буквально последние 2-3 дня, я наблюдаю попытку работы над ошибками, потому что очень много появилось видео с горящими на Украине бензовозами и бензоколонками. И вот это хороший ответ, да, потому что смотрите, что происходит последние там месяца два, да, значит, враг пытается выносить нам нефтепереработку.

0: Понижение температуры воздуха.
1: Вокалист команды пишет тексты все более и более выверенные. А как у вас какая-то приемка, что ли, существует на эту тему? Как вы тексты утверждаете, что ли, вместе все?
2: Ну, на самом деле, да. Он просто пишет что-то, присылает сначала мне. Если я говорю, да, окей, мне нравится, да. Бывает наоборот, бывает, я говорю, Леша, что ты написал, вот, и как бы он тогда это откидывает, то, что вот не понравилось, он откидывает ящик в дальний, вот, и, значит, а то, что понравилось, мы уже выкладываем как бы группе на общее обозрение, все смотрят, читают, проникаются.
1: Ну вот вы продвигаете свой вот этот термин антиапокалиптический рок, выдавая его за стилистику и смысловое, да, наполнение существования коллектива Lost Eclipse. И это, я уверен, ваши поклонники и слушатели готовы принимать. Но в то же время, наверняка же, понимаешь, ситуация, да, в лирике должна как-то немножечко все равно меняться. Я уверен, что вот эти вот часы судного дня все-таки немножко начнут отсчет в обратную сторону, в конце концов. И апокалиптический рок, может быть, через 2-3 года, а я оптимист, да, я в это верю, все-таки уже будет не актуален. А что тогда?
2: Ну, для начала мы должны сделать то, что у нас есть сейчас. То есть, возможно, что как бы идея с вот этим антиапокалипсисом и вот этим посылом людям, да, она на альбоме в какой-то момент закончится. То есть, ну, мы как бы сделаем, запишем этот альбом, как бы выпустим его в свет, и посмотрим дальше уже на как бы ситуацию, реакцию и так далее и тому подобное. Потому что писать есть много про что. Можно всегда оставаться в условно там, в этих стилевых рамках текстовых. То есть, опять же, я говорю, ну, можно писать про разное, да, то есть социальных проблем. При всем нашем оптимизме я тоже верю в то, что все это закончится и достаточно быстро, и часы судного дня действительно начнут обратный отсчет. При этом проблемы социальные, проблемы техногенные, они никуда не уйдут.
1: Песня «Спасения нет» у нас на очереди дальше. Здесь что ты скажешь относительно того, в чем там суть смыслового содержания?
2: Эта песня Леша написал про, на самом деле, библейскую тему. Эта песня изначально, ну, как бы на этот текст его натолкнула библейская притча о Каине и Авеле. То есть именно о некой борьбе двух противоположностей, вот двух подходов, скажем так, да, когда один, вот, собрав в себя, не знаю, всю греховность мира, да, убивает второго в итоговой части, но вот эти предварительные там споры, какие-то выяснения отношений и так далее и тому подобное, все это привело к трагедии.
1: Да. Кто не читал, почитайте, а кто не слышал, слушайте. Песня «Спасения нет». Подольская рок-команда Lost Eclipse прямо сейчас в программе «Аура Минутеля». И вас еще ждет, ух, завидую вам, трек «Мир в огне», который многие из вас не слышали. Но об этом чуть позже. А прямо сейчас «Спасения нет».

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Это была песня «Спасения нет», подольский коллектив Lost Eclipse, друзья. Но призовой у нас сегодня кубковый эпизод. Я напомню, что парни выиграли в голосовании в 435-м эпизоде. Свою вырвали вот эту вот победу. И вполне, мне кажется, заслуженную. И вполне убедительную во многом. Спрашивают меня наши музыканты из числа тех, кто еще не участвовал в программе «Аура Минутеля», как принять участие в проекте. Всегда повторяю очень простую фразу. Ну, есть у нас ВКонтакте наша группа «Аура Минутеля». Заходите, нажмите клавишу, нажмите кнопочку, нажмите иконку «Заявка на участие». Если же и здесь у вас, в общем, существуют какие-то траблы, то можете просто написать нам письмо на почту. Мы через почту ведем диалоги, друзья. Почта очень простая. Аинутеля, электронная собака, mail.ru. Пишите, и будет у вас все хорошо, и станете вы рок-звездами, как становится ими на наших с вами глазах команда Lost Eclipse из Подольска. Александр Хохлов, основатель и гитарист коллектива, с нами на прямой связи. Саш, вот многие наверняка захотели бы ваши концерты посетить, посмотреть ваше шоу на сцене, кто, а как вы вживую себя ведете, что вы из себя представляете. А я подозреваю, что, имея, так сказать, пока за плечами записанных 4 трека, и ты сказал, что у вас еще 6 сейчас в работе, вы тоже их записываете, то есть где-то у вас, в общем, концертный сет есть уже готовый, да? Где вас увидеть можно и когда?
3: Ну, 24 апреля в Подольске у нас в городе, значит, это клуб 12 АТМ. 24 апреля мы там играем еще с одной подольской командой, которая называется Ice Cream. Ребята тоже играют такую альтернативу, но несколько более веселую, чем мы. Так думаю, что будет интересно и весело. И 15 мая мы играем на байкерском фестивале «Асгард» под Серпуховом.
2: Кстати, байкеры, между прочим, интересуются вашей музыкой, слушают ее на ходу во всей красе, во всей громкости. Байкеры – это ваша аудитория?
3: Ну, я очень на это надеюсь. У нас сейчас в Подольске, собственно, ребята открыли вот клуб «Асгард», подольский мотоклуб. Они открыли свой бар. Вот, и мы там уже играли акустический концерт. Ну и судя по тому, что нас зовут еще раз там играть и играть у них на фестивале, наверное, все-таки действительно кому-то из них мы понравились. И я надеюсь, что они в своем шлемофоне это слышат.
2: Перед тем, как мы будем слушать вашу еще одну прекрасную композицию «Мир в огне», я бы хотел бы немножко с тобой пофилософствовать. Потому что у нас теперь традиция есть такая, я рассказываю о взгляде на творческие процессы великих мира сего в плане музыки. И вот уже которую программу рассказываю нашим молодым слушателям о таком замечательном, величайшем продюсере музыкальном, как Рик Рубин. И зачитываю главы из его книги «Искусство создавать искусство». Вот у него есть глава, которая сегодня у нас послужила тоже основой для программы. Она называется «Правило». Правило – любой принцип или творческий критерий. И здесь господин Рубин как раз заходит на территорию того, как правильно, наверное, с точки зрения Вселенной, относиться к тем самым правилам, которые в этом самом искусстве существуют. И вывод, который он здесь делает, что для музыканта главное правило – не следовать никаким правилам. Чуть позже наши уважаемые слушатели эту главу услышат, а я бы хотел спросить себя, у группы Lost Eclipse какие существуют в творческом процессе собственные правила?
3: Рик Рубин, конечно, прекраснейший продюсер, это факт бесспорный. Вот. Но что касается правил, у нас, ну, по большому счету, их нет. Ну, наверное, единственное, что можно, да, это даже не сколько правило, сколько просто направление, да, определенное. Мы стараемся придерживаться стилистической рамки, в которой мы для себя выбрали, да, именно вот музыкальной стилистической. То есть такая альтернатива, и вот с возможностью все-таки, когда-то это станет там чуть тяжелее, может быть, там чуть полегче, все зависит от всего. Вот. Но это просто направление. А правило, ну, что касается меня, да, я долго пытался загнать себя в прямом смысле слова, в определенные рамки при написании песни, да, то есть при написании музыки. Какие-то аккордовые последовательности, там, часто используемые, там, другими командами, то есть какая-то формула хита. Вот. Но это тоже правило, и на самом деле, я не знаю, не помню, кто сказал, но мне очень понравилась эта фраза, что если тебе вот то, что ты делаешь, тебе нравится, то это и есть рок-н-ролл. Вот. Все остальное как бы уже не важно. То есть никаких правил здесь уже нет. Поэтому в музыкальном плане, да, там совершенно безумные эксперименты творить. И если оно нравится и тебе, и всем, все вокруг тебя, там музыкантам и так далее, значит, с высокой долей вероятности она и на их слушателям зайдет.
2: Вот. Чуть позже, друзья, прозвучит эта самая глава. Александру Хохлову, гитаристу, основателю группы Lost Eclipse, мы говорим большое спасибо. Саш, ну и впереди у нас песня «Мир в огне». Я думаю, что будет правильным, если ты назовешь всех участников поименно и пофамильно, всех участников коллектива Lost Eclipse. Давай всех наших сегодняшних рок-героев все-таки выведем на авансцену.
3: Начнем, так сказать, с конца, с барабанной установки, вот, или сначала. Основа ритм – это Мария Хохлова, вот, моя супруга.
2: Так.
3: Вот, это наш барабанщик. Значит, басист Юрий Евдокимов, клавиши и вторая гитара Константин Никол, не фамилию, если честно, это настолько не важно. И Алексей Угаров, вокал. Ну, я, понятно.
2: Ну что же, всем ребятам большое спасибо. Вы на самом деле красавчики и идете правильной рок-н-ролльной дорогой. Саш, спасибо тебе за беседу. Друзья, далее у нас «Мир в огне» и еще одна песня коллектива Lost Eclipse из города Подольска.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле – это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutele.ru или aurumynutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Всегда у нас в программе «Аурум и Нутеле», но теперь не как всегда, с недавних пор появилась традиция, я рассказываю вам о мировоззрении великих мира сего в музыке, друзья. И в последние у нас несколько программ я рассказывал вам об удивительной книге, написанной одним из величайших продюсеров 21 века, да и, собственно, конца прошлого века, Рика Рубина, который написал книгу «Из ничего. Искусство создавать искусство». И сегодня, поскольку мы и назвали этот эпизод «Правила», именно в честь одной из глав этой самой замечательной книги, хочу я вас познакомить с тем, как удивительно Рик Рубин все раскладывает по полочкам. Я подчеркнуть хочу для наших слушателей вот какой момент. Зачитываю главы из его книги не по порядку, поэтому не пытайтесь найти в них какую-то связь. Все, на что падает взор, все, за что я именно цепляюсь в этой книге, я пытаюсь до вас донести, потому что мне это кажется крайне важным. И эта глава «Правила» прозвучит у нас в двух эпизодах, в двух частях, потому что она больше, чем все остальные. Но сделайте вывод сами. Итак, Рик Рубин, «Правила».
1: Правила — это любой принцип или творческий критерий. Правила существуют в сознании художников, в жанрах и культуре. По своей природе правила — суть ограничения. Законы математики и точных наук устроены иначе. Они описывают связи в физическом мире, и мы знаем, что они истинны, поскольку проверяем их в реальной жизни. Художники учат другие правила. Эти правила – допущения, а не абсолюты. Они описывают цель или метод достижения краткосрочных или долгосрочных результатов. Эти правила нужно проверять. Они ценны только если полезны. Это не законы природы. Под законы маскируются любые допущения. Рекомендации из книги по саморазвитию, цитаты из интервью, совет любимого художника, след в культуре, давняя реплика у учителя. Правила велят нам поступать заурядно. Если мы хотим создать нечто исключительное, от правил особого толка не будет. Зачем стремиться к заурядности? Цель не в том, чтобы не выделяться, наоборот, подчеркнуть различие, то, что выходит за рамки, уникальность вашего взгляда на мир. Не надо подстраиваться под чужое звучание. Цените собственный голос. Развивайте его. Лелейте. Как только сложится традиция, интереснее всего будет то, что из нее вбивается. Зачем создавать искусство? Чтобы изобретать и самовыражаться, показать нечто новое, показать то, что у вас внутри, поделиться своим уникальным взглядом. Все вокруг чего-то ждут от нас и давят. Общество диктует, что хорошо и плохо, что приемлемо и зазорно, что похвально и порицаемо. Ключевыми художниками своего поколения становятся обычно те, кто живет вне этих границ. Не те, кто воплощает убеждения и обычаи своего времени, а те, кто их преодолевает. Искусство – это конфронтация. Оно расширяет реальность аудитории, показывает ей жизнь, приоткрывая другое окно, за которым может оказаться великолепный новый вид. Поначалу мы подходим к своему ремеслу с шаблоном из прошлого. Если вы пишете песню, наверняка она будет от 3 до 5 минут с определенным количеством повторов. Птица поет совсем иначе. Она не предпочитает формат от 3 до 5 минут. Вполне может обойтись без припева. Но птичье пение не менее звучно и гораздо ближе естеству птицы. Это приглашение, предостережение, способ общения и средство выживания. Здравая практика – подходить к работе с минимумом правил, исходных посылов и ограничений. Зачастую стандарты в нашей области столь повсеместны, что мы воспринимаем их как данность. Они незримы и непререкаемы. Из-за этого мыслить в неустоявшейся парадигме почти невозможно. Зайдите в музей изобразительного искусства. В основном вы увидите картины на холстах, в прямоугольных деревянных рамах. Будь то «Смерть Сократа» Жака Луи Давида или «Алтарь» Хильмы Аф Клинт. Содержание меняется, материал неизменен, общепринятый стандарт. Если вы хотите писать картины, скорее всего, вы первым делом натянете холст на прямоугольный деревянный подрамник и установите его на мольберт. На холсте еще нет ни капли краски, а вы, просто избрав такие материалы, уже сильно сузили спектр возможностей. Мы исходим из того, что инструмент и формат – часть изобразительного искусства как такового. Но любая окрашенная поверхность может быть картиной, если несет эстетическую или коммуникативную функцию. Все прочие решения зависят от художника. И в любом искусстве те же условности. В книге определенное количество страниц, и она делится на главы. Игровой фильм от 90 до 120 минут, и в нем чаще всего три акта. Все эти нормы ограничивают наше творчество, хотя мы к нему еще даже не приступили. В жанрах правила очерчены особенно четко. Фильм ужасов, балет, кантри-альбом. С каждым связаны определенные ожидания. Стоит навесить на свою работу жанровый ярлык, и тут же возникает соблазн подчиниться правилам. Шаблоны прошлого могут вдохновлять поначалу, но полезно выходить за их рамки. Все то же самое миру не нужно. Часто самые новаторские идеи появляются у тех, кто овладел правилами настолько, что может ими пренебречь, или у тех, кто вообще никогда их не учил.
2: Бесполезное золото.
0: Друзья, ну продолжение книги, вот цитат из удивительной книги Рика Рубина. Полезное, кстати, замечание всем и наставление всем молодым музыкантам просто ради того, чтобы понимать, зачем вы этим занимаетесь и как правильно, наверное, смотреть на мир через вашу уникальную призму вашего мировоззрения. Далее я хочу представить вам еще одну команду. Группа называется КПД. Это тульский коллектив, который у нас в 435-м эпизоде занял второе серебряное место. И сегодня имеет право две своих композиции, новых, кстати говоря, композиции, представить миру. Песня «Край». Прямо сейчас давайте послушаем классную, веселую, разудалую, прекрасную рок-композицию.

0: Это была песня «Край», тульский коллектив КПД, занявший второе место в 435-м эпизоде. Еще одна песня будет у нас впереди, а пока давайте поприветствуем Дмитрия Шибалова, вокалиста этой самой команды. Дима, привет.
1: Всем привет.
0: Группа КПД когда образовалась? Вот немножко об истории расскажи коллектива.
1: КПД образовалась в 2004 году. Поселке Метростроицкий как раз. Гик Кабакаев ее организовал, собрал. Ну и затем уж столько лет прошло, состав много раз менялся. Я, например, пришел в 2009 году только в группу. Ну и вот с тех пор пою в ней. Стараемся записывать песни, альбомы. Мы стараемся не зацикливаться на чем-то одном, но иметь свое узнаваемое лицо.
0: И композиция, которая сегодня завершает этот эпизод победителей под номером 435, «Кубок Аурум Инуцеля Виртуальный», называется песня «Город», тоже тульской группы КПД. Как я и обещал, как и друзья наши правила того велят. Хотя мы против всяких правил, но есть определенный шаблон программы «Аурум Инуцеля», который я пытаюсь с вашей, между прочим, помощью немножечко изменить, сломать его. Группа КПД, песня «Город», я Дмитрий Чернов. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Скоро вас ждет следующий выпуск «Бесполезного золота».

0: EAB. Play.
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот он теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, во свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
6: Радио России.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
8: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
6: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
9: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все об продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Средствами ПВО над российскими регионами за сутки перехвачены 188 украинских беспилотников. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона на Белгородскую область. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Митинг в поддержку властей Ирана прошел в Тегеране перед началом народного прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» за неделю освободили населенные пункты Новоскельтоватая, Писанцы и Богодаровка в Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области. За истекшие сутки взят населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Украинская в Харьковской области. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенные пункты Малиновка и Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск Запада улучшили тактическое положение. За неделю нанесли поражение формированием 11 украинских бригад и батальона беспилотных систем ВСУ. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии завершили уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За неделю в городе противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники. Средствами ПВО с 8 до 20 часов над российскими регионами перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотников. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Бессоновка Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавшего госпитализировали. Новые взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Норматив продаж дизельного топлива на биржевых торгах в России планируется снизить с 16 до 10%, сообщили ранее в Минэнерго. Накануне правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. В Кабмине заявили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Расширение географии перевозок, реализацию нацпроекта «Эффективная транспортная система» и строительство новых погрузочных комплексов обсуждали сегодня на селекторном совещании в преддверии празднования Дня работников морского и речного флота в Координационном центре правительства Москвы. По сути, морской транспорт – основа нашей внешней торговли, подчеркнул министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, портовая мощность России составляет почти 1,5 миллиарда тонн. И, конечно, эти цифры могут быть еще выше, учитывая развитие инфраструктуры по всей стране.
2: Почти 80% речных путей безальтернативны для своих регионов. Наш президент поставил четкую задачу – обеспечить развитие отрасли с опорой на наши лучшие традиции и передовые технологии. Мы начали работу над концепцией развития внутреннего водного транспорта до 35 года с прогнозом до 50 года. Сделаем ее вместе и в следующем году представим президенту.
1: Другим событием митинг в поддержку властей Ирана прошел в Тегеране перед началом народного прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хаменеи, передают РИА Новости. Церемония прощания начнется в субботу в 6 утра и продлится до 8 вечера воскресенья. Сегодня с верховным лидером страны простились представители около 100 стран. В церемонии принял участие и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, он отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран.
3: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого айатоллы Саида Али Хаменеи, и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит.
1: Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также сообщил, что провел в Тегеране встречу с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Пезешкиан выразил ему признательность за участие в церемонии прощания с Хаменеи, поблагодарил Россию за поддержку, а также высказался за сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС. Траурные мероприятия в Иране продлятся до 9 июля. В этот день состоится погребение айталы в его родном городе Мешхеде. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься. Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, виной всему станет приближающийся циклон. Как отметил Тишковец, июльская погода в Москве приобретет характер летних качелей. Помимо обильных дождей, жителей столицы ожидает и заметное понижение температуры воздуха. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию

0: Футбол Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар.
1: Вовремя.
2: Никаких наших граждан.
3: Опять же, мы все помним сихи Маршака по поводу «Дама сдавала в багаж»,
2: да.
3: «Диван, чемодан, саквояж», «Картину, картонку» и «Маленькую собачонку».
2: Вот вы знаете, что еще? Помните, было как трудно в свое время багаж получить и сдать? Очереди были. Угу. Помните это? Сейчас все проще.
3: Ну, сейчас другие проблемы. И мы уже сказали, что вокзал – это... не аэропорт. Аэропорт – это некий аристократ, может быть, в каком-то смысле.
2: Ну, в какой-то мере. Вы знаете, аэропорты не создавались, не строились как памятники архитектуры, да? То есть каждый вокзал, тот же московский, это экспонат в своеобразном музее. Если мы их соберем все вместе, то увидим, какие же они разные и какие эпохи разные, в которые они строились. А ведь каждая эпоха, она влияет очень сильно, да, в архитектурном плане, в финансовом, застройщики, да, ведь тоже влияют. Ведь эти вокзалы, железные дороги создавались в основном частными лицами, капиталистами. Важный вопрос. Почему такой дорогой казанский вокзал? Фон Мек, его называли железнодорожный король России, он финансировал этот конкурс «Ворота на восток», потому и вокзал такой огромный. И вот обратите внимание, площадь трех вокзалов. Это же просто энциклопедия архитектурных стилей. Да? Вот вам модерн, Шехтель, Ярославский вокзал. Вот вам Константин Тон, строгий, да, одежка такая, подтянутый, европейский. И вот вам Казанский вокзал, даже... подобрать
3: Хованщина.
2: Трудно. Хованщина. Да? Хованщина, разухабистость такая, да, многоликость. Сюда нужно приводить студентов, когда они приходят, архитектурных вузов, изучать наше архитектурное наследие.
3: В общем, полезная книжка «Привокзальная жизнь Москвы». И в этом названии нет никакого негативного такого оттенка, что вроде как «Привокзальная жизнь», она обязательно какая-то не совсем хорошая. Наоборот, мне кажется, она интересная, она познавательная во всех отношениях, в отношении искусствоведческом, в отношении архитектурном. Это очень такое хорошее дело. Рекомендую очень нашей аудитории книгу Александра Васькина «Москва вокзальная». И скажите честно, какая следующая будет сторона московской жизни в ваших книгах?
2: Следующая, недавняя сравнительно, да, такая олимпийская Москва, повседневная жизнь. Очень интересно, и мне самому стало, и вспомнить что-то. Много в архивах я нашел, хотя казалось бы...
3: Да, мы свидетели с вами, мы же это помним, конечно.
2: Интересно, очень интересно, и узнают даже те, кто, казалось бы, ну, перед глазами вся Олимпиада, у кого прошла, 80-й год, кто жил в Москве в то время, да, никуда не уехал, даже этим знатокам будет прочитать и неожиданно, и приятно какие-то факты в этой книге «Повседневная жизнь Олимпиады 80».
3: Ну, а пока, приезжая на московские вокзалы, вспомните о наш сегодняшний рассказ или купите книгу Александра Васькина «Москва вокзальная». Александр Васькин – историк, москвовед, бытописатель московской жизни. Спасибо вам, Александр. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
4: От первого лица с Натальей Бехтиной. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
6: А что случилось, Ной?
4: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
6: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
7: Ты в этом уверен?
4: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие – нужно поверить в чудо.
8: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
9: Вы способны вызывать дождь.
8: Каждый человек способен вызвать дождь.
4: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
10: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
11: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
4: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, уродным.

0: «Урожай богатым», а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
1: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армия России освободила Константиновку. Также президент Владимир Путин сообщил о создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц. Москва учитывает эту реальность, заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске.

0: Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба. Об этом заявил сегодня президент Владимир Путин на совещании с военными. Он посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
1: Выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями.
0: Владимир Путин отметил возрастающие темпы наступления по всей линии фронта и указал на особую важность взятия Константиновки. Новые взрывы прогремели сегодня в Сумах, передает РИА Новости. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Инфраструктура и АЗС получили повреждения в пятницу в Днепропетровской области. Автозаправочные станции сегодня также были повреждены в Полтавской и Николаевской областях. За два месяца на Украине сгорели более 150 АЗС, передает ТАСС. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в Мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.
2: Подготовленный Минобороны России проект основы определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности. К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.
0: Патрушев также отметил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей и угроз России. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц. Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлении посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию голландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Альянса. Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым поблагодарил за поддержку и обсудил с ним двусторонние отношения Москвы и Тегерана, сообщили в офисе Пезешкиана. Сегодня зампред Совбеза принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хамини. Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом. Медведев отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран, а также выразил уверенность, что народ Ирана победит в борьбе с США. Напомню, церемония народного прощания начнется в Тегеране в субботу в 6 утра и продлится до 8 вечера в воскресенье. Траурные мероприятия завершатся 9 июля. В этот день состоится погребение Аят-Аллы в его родном городе Мешхеде. Верховный лидер страны Али Хамини погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься. Немецкая полиция провела обыск по месту жительства гражданки Украины, подозреваемой в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако, заявили в прокуратуре Франкфурта на Майне. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Женщина находится в бегах. Сегодня на западе Германии был обнаружен автомобиль с немецкими номерами, на котором передвигалась Березовская. Напомню, в понедельник вечером в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. По данным прокуратуры Монако, Березовская заложила взрывное устройство в подъезде дома, где живет бизнесмен, и дистанционно привела его в действие. По данным французских СМИ, взрыв в Монако был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Постепенное повышение температуры ожидается в Москве не раньше вторника, 7 июля. В среду воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. И уже к концу следующей недели в Москве температура будет в пределах нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболиста заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас

0: Последний был отправлен в отставку с поста главы.
1: Можно. Было бы желание. И я хочу сказать, что и с деньгами-то особо можно и не пробиться, и не достичь ничего. Даже с очень большими деньгами. Потому что в первую очередь конный спорт – это спорт трудолюбивых. Трудолюбивых и в первую очередь думающих не о себе, а о своих животных. Во-первых, спорт, он в принципе подразумевает под собой дисциплину и трудолюбие, да. Без труда ты себя не сможешь совершенствовать никак, да. И нужно трудиться, развиваться физически, выносливостью, да, там, ну, развивать спортивные качества в первую очередь. А тут у тебя еще и добавляется такое животное существо, как лошадь. Ты должен учиться познавать его физиологические особенности. Ты должен уметь оказать ему первую помощь. Ты должен заботиться о нем и помогать ему также становиться спортсменом, развивать его физически. Там лошадь становится твоим партнером. Человек полностью за него отвечает.
2: Спасибо. С нами была Светлана Князева, мастер спорта по конному спорту. Выездки, многократный призер международных соревнований, чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр в Сиднее. Ну а мы сейчас, конечно же, послушаем песню про лошадей. Их множество, и выбрать было из этого множества непросто. Но после рассказа нашего эксперта об удивительном единении всадника и лошади, я решила остановиться на этом треке.
3: Выйду ночью в поле с конем.

Это был конь от группы Любэ. Кстати, часто многие воспринимают эту песню как старую народную. Однако это не так. Стихи написал Александр Шаганов, а гармонию к ним подобрал Игорь Матвиенко. Интересно, что изначально это должна была быть быстрая песня под гитару, но в процессе записи было решено исполнить ее акапелла, что придало треку мощное хоровое звучание и сделало его одной из самых узнаваемых визитов.

0: кредитных карточек группы. Ну а мы от коней к другим видам спорта, в которые, как в песок, утекают деньги амбициозных родителей. Недавно наткнулась на горячий спор подписчиков одного канала, которые эмоционально обсуждали, какой же спорт сегодня обходится дороже всего. Самые бурные дискуссии вызвали бальные танцы. И вот лишь некоторые выдержки.
1: Бальные танцы. Каких бешеных денег стоит этот спорт? Дочь 4 лет танцует. Там уже столько моих шуб похоронено.
2: А у нас все измерялось квартирами. 9 лет отрабатывала. По $200 за 45-минутное индивидуальное занятие с тренером, который еще и ко мне приставал. Дошло до нервного срыва. Послала его к чертям, танцы бросила. А сейчас смотрю и понимаю, что этот спорт уже одной ногой в порноиндустрии. Вспоминаю с ужасом.
3: В бальных танцах, помимо оплаты индивидуальных занятий, надо еще куча нарядов по сумасшедшей цене. А чтобы попасть на московский турнир, платить чуть ли не от 500 000. А чтобы съездить на турнир в Англию, это уже от 1 000 000 и выше. У бальников наряды дорогие, прически, макияж, загар, сборы, мастер-классы, индивидуальные занятия. Правда, наряды со стразами, грим, макияж и прически начинаются только с юниорства, а дети танцуют в стандартных костюмах, одобренных Федерацией спорта. Из причесок можно только пучок или косу, но все равно к 18-летию ребенку уже будет минус квартира, минус здоровье и вряд ли успешный успех. Не понимаю таких родителей. Знаю семью, где мать всю свою зарплату отдает ежемесячно тренеру. Та уже не знает, куда эти деньги тратить. Живут на папину зарплату, а бабушка платит за их ипотеку, работает на 2 работах. И все мечтают, что ребенок точно станет тренером. А партнеры тренера мужчины – это вообще дефицит. Могут иметь по несколько учениц и нормально-то грести с такого гарема.
4: Конный спорт – вот где просто ужас. Там затраты квартирами считать можно. Одно только БУ седло для подростка 220 тысяч. Или массаж правой ягодицы коняшки, потому что она начала симулировать припадание на ногу, чтобы не прыгать. А соревнования? Это же еще перевозка и постой лошадки, ветеринар на месте, проезд тренера. Так что в сравнении с теннисом, фигуркой, конным спортом и хоккеем, бальные танцы – это еще эконом-режим. Теннисом занимается дочка друзей. И у них выходит по 300-350 тысяч в месяц. Фигурка столько же.
5: Теннис дороже. Например, абонемент на танцы стоит в среднем от 6 до 10 тысяч рублей, в то время как на корт абонемент стоит от 30 до 50 тысяч рублей. Тренировки индивидуальные бальные, например, до 7 тысяч, в то время как в теннисе абонемент на тренера еще 30-70 тысяч рублей. Ну и плюс индивидуальная тренировка до 15 тысяч рублей в зависимости от категории тренера.
6: В эфире Ольга Максимова.
0: Для сегодняшней программы с ее статусными спортсменами нашему редактору вместе с тем не удалось разыскать ни одной бальницы. Все невероятные звезды и страшно занятые люди. Отказала нам и Ксения Сибушева, за которой я подглядываю в соцсетях. Она регулярно озвучивает, кстати, стоимость нарядов, туфель, поездок, турниров, перелетов, парковок, перекусов и всего прочего, включая макияж и автозагар. Потому как, чтобы тебя заметили на паркете, из десятков отплясывающих пар бальницы натираются автозагаром до состояния чунга-чанги, заливают волосы желатиновым панцирем и делают на лице боевой раскрас, который видно аж с МКС. А еще в бальных танцах существует дефицит мужчин-танцоров. Немногие мальчики решают крутить тазобедренными суставами и изображать жгучую страсть, так что за них идет там настоящая борьба. И при таком дефиците говорят, что все за них оплачивают партнерши. Зато зарабатывают танцоры весьма недурно, если верить старожилам из нашей недавней информационной справки. Бальные же танцы у девочек пользуются сегодня ажиотажным спросом. Слышала версию, что они гарантируют отличную фигуру, стать, осанку и возможность с такими-то исходниками впоследствии очень удачно выйти замуж. По схожим причинам отдают родители девочек и в гимнастику с фигурным катанием. И это все тоже очень дорогие виды спорта. Почему? Поговорим об этом с нашей коллегой Викторией Колосовой, в прошлом гимнасткой, тренером, а ныне это руководитель нашей спортивной редакции. Вика, здравствуй.
7: Приветствую, Ольга.
0: Расскажи нам про хоккей, фигурное катание и теннис. Почему это так дорого и во сколько обойдется родителям? Правда, что пробиться в настоящий спорт сейчас могут только дети богатых родителей?
7: У меня такой тезис для начала будет, что все-таки родители платят за свои же амбиции. Давай так. Мне кажется, что корень того, что это очень дорого, кроется как раз-таки в амбиции родителей относительно своих детей. Это первое. Второе, конечно, популярность сама по себе ведет за собой такие цены. С одной стороны, с другой стороны, если бы зарплата наших тренеров была конкурентоспособной на рынке, то, думаю, что и таких бы цен за дополнительные занятия не было. Ведь не секрет, что практически в любом виде спорта дорого стоят не сами занятия, а именно дополнительные. Если мы берем фигурное катание, кстати, совсем недавно мама юной Елены Костылевой, нашей такой восходящей звездочки в фигурном катании, она опубликовала пост, в котором рассказала, что подготовка к чемпионату Москвы для ее дочери стоила 400 тысяч. И это не цена за секции или за лед, это цена за подкатки, за костюмы, за постановку программы. Поэтому сами по себе, вот, например, давай так перескочу на хоккей. Мой коллега Дима Калугин, он сейчас как раз, его ребенок занимается хоккеем. И я вот, готовясь к нашему с тобой разговору, с ним об этом и поговорила. Так вот, его сын занимается в частной школе. Месяц занятий, групповых занятий, стоит в районе 20-25 тысяч рублей. Это мы говорим о Москве. А далее к этой сумме уже прикладываются дополнительные занятия, в которых где-то 1200-1500 стоит аренда льда. И непосредственно родители платят самому тренеру, который ведет дополнительные занятия. Это еще плюс 3-3,5 тысячи. И это только тренировки. Это мы не говорим об экипировке.
0: А как же быть с одаренными детьми из обычных семей?
7: Понимаешь, в чем дело? Теннис и фигурное катание родителями рассматривается как социальный лифт. Ведь так же? Ведь отдавая ребенка в профессиональный спорт, естественно, родители думают о том, что как минимум из них вырастет там вторая Шарапова или там третий Даниил Медведев. Но да, это считается у нас в России элитными видами спорта. Но с другой стороны, я не знаю ни одного тренера, который бы увидел действительно бриллиант, мы говорим не по мнению родителей, а объективно. Если это действительно талантливый ребенок, и я думаю, что и тренер бы приложил все усилия, чтобы найти возможность как-то помочь материально и самому работать с ребенком бесплатно. Я сама была тренером, и в наше время, когда я работала тренером, конечно же, не говорили ни о каких там дополнительных деньгах, и мы сами сидели в зале дни и ночи напролет и дополнительно тренировались с действительно одаренными детьми, в которых была перспектива. Ведь каждому тренеру, который работает там, я не знаю, в школе Олимпийского резерва или просто в спортивной школе, ему тоже нужно давать результат, а просто одними деньгами тут же так не бывает.
0: Ну, то есть получается, что ребенок в фигурном катании и теннисе – это что, диагноз родителей?
7: Я считаю, что да. Вообще, мне кажется, выбираю то же самое фигурное катание. Но положа руку на сердце, давайте ответим честно. Ведь мест в сборной для выступления их всего три. Ну что, одна одиночница, одна девушка в паре, одна девушка в танцах на льду. И то же самое у ребят. Но все же стремятся, да, все же думают, что из их ребенка вырастет Евгения Медведева, да, там, или Алина Загитова. Все хотят, но мы при этом забываем о том, что и мест в сборной не так-то много. Та же самая ситуация и с теннисом. Да, там есть варианты заработать на каких-то турнирах, но при этом нужно и вложиться. Ведь очень много примеров, когда теннисисты очень долго не выстреливают, и очень много тратятся денег, и приходится им жить не в люксовых отелях, переезжая из страны в страну, а просто жить там, кто-то жил и в палатках, и в трейлерах на колесах. И такие тоже случаи есть. А вообще, ну, как бы столько интереснейших видов спорта, столько возможностей проявить себя детям, что почему надо обязательно упираться в фигурное катание или в теннис? Ну, или в хоккей. Ну, хотя вот в хоккей как бы больше возможностей, конечно, у ребят себя реализовать. Хотя бы потому, что там команда, а не индивидуальный вид спорта.
0: В гимнастику и танцы зачем отдают? Это инвестиции во что?
7: Но гимнастика, она всегда была популярная, мы говорим о художественной гимнастике, и всегда почему-то родители, знаешь, тоже выбирали, и когда выбирают девочки вид спорта, всегда говорят о художественной гимнастике, ну, потому что это красиво, ну, правда. Действительно, если вы отведете свою дочку на соревнования по художественной гимнастике, девчонки влюбляются в этот вид спорта, потому что там купальники, там все ярко, там все блестит, но художественная гимнастика... Понимаешь, там не настолько амбициозные родители. Ну, правда, по крайней мере, вот не знаю, как сейчас, но там просто все стремятся, чтобы показать себя, чтобы принять участие в соревнованиях. И сейчас очень много клубов, которые именно заточены не так, как раньше, когда вот мы тренировались в школе Олимпийского резерва. Результат, место и все такое, там только тренировки. А тут больше, знаешь, сейчас художественная гимнастика преподается как, ну, по крайней мере, в Москве, как праздник. Вот ты потренировалась, а дальше праздник, всех награждают, все детки уходят там с соревнований с подарками. Ну, это уже совсем другая история. Ну, правда, это очень красивый вид спорта, и на будущее девчонкам это очень пойдет на пользу. Я всегда говорю только об одном – отдавайте своих детей в спорт. Потому что надо с детства приучать детей к культуре тела, к культуре физической активности, к культуре физической работы. И осанка. Ты просто умеешь следить за своим телом, за своим физическим здоровьем. А потом любой вид спорта – это организованность, организованность по жизни. Когда человек умеет ставить перед собой цели, достигать их и знает, как действительно работать. Это очень важно.
0: Спасибо. С нами была Виктория Колосова, спортивный журналист, радиоведущая. Ну а сейчас предлагаю послушать песню группы «Игра слов» про, пожалуй, самую нашу легендарную гимнастку.
8: Там она танцует за невидимой дверцей.
9: Лови динамики, что я читаю, микрофон, крик толпы.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну, а в заключительной части программы поговорим о, пожалуй, самом дорогом виде спорта – автогонках. Автомобили сами по себе – это уже дорого. Суперкары и гоночные автомобили – это очень дорого. А болиды «Формулы-1» – это космически дорого. Буквально на днях посмотрела фильм о противостоянии в 70-х двух пилотов – чемпионов мира автогонщиков «Формулы-1» Ники Лауда и Джеймса Ханта. У Ники богатый отец-банкир был категорически против его увлечения, и тот вынужден был взять кредит, чтобы пробиться в «Формулу-1» из «Формулы-2». У Ханта отец был биржевым брокером, но и тот выехал на собственной дерзости, бесстрашии и харизме. Это были времена, когда за молодых пилотов впрягались не только известные автоконцерны, но и табачные бренды. Но с тех пор дела сильно поменялись. И вот что говорят о положении дел в мире автоспорта его легенды. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв, комментируя ситуацию в молодежных гоночных сериях, посетовал, что только у детей богатых родителей сегодня есть возможности пройти все ступени карьеры до Формулы-1, тогда как у талантливых, но бедных пилотов нет шансов заявить о себе.
2: «Я не подталкиваю своих детей к занятию автоспортом, поскольку больше не считаю гонки правильным карьерным выбором. Потому что у вас должно быть столько же денег, сколько у сына канадского миллиардера Стролла, чтобы заниматься автоспортом. Молодые люди больше не приходят в гонки благодаря таланту. Они тратят по 200-300 тысяч евро только на выступление в картинге, чтобы затем получить шанс попасть в Формулу-1. Сейчас от денег зависит гораздо больше, чем от таланта. Если успех 12-13-летних ребят зависит от денег, то у талантливого гонщика не будет шанса заявить о себе. В результате в Формулу-1 попадают лучшие из богатых детей, но не те, кто обладает лучшим талантом на планете. В прошлом спонсоры помогали молодежи, и большинство талантливых гонщиков, в том числе Ален Прост, попали в Формулу-1, пройдя через их школы, где молодой пилот получал немного денег. Но перед ним стояла задача пройти все ступени до конца. Если ты побеждал, то получал место в Формуле-3 и так далее. Но вы двигались вперед, только если побеждали. Это давало возможность детям, у которых был талант и страсть, но не было средств. Шанс был небольшим, но он был. Сейчас же у них нет и такого шанса. Вы готовы потратить 300 тысяч евро на картинг? Да ладно, начало карьеры не должно быть похоже на Рождество. Вы должны жить в палатке и найти способ проявить себя, прежде чем спонсор или команда рискнут сделать на вас ставку».
1: О современных гонщиках Формулы-1 и финансовых сложностях, стоящих перед начинающими спортсменами, высказался и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
2: «Лично я считаю, что сейчас F1 стала клубом сыновей миллиардеров. Если бы я начал гоняться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы невозможно, потому что у других детей гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными для богатых и для людей более скромного происхождения».
0: В эфире Ольга Максимова.
1: К слову, сам Хэмилтон из небогатой семьи, и его отец, сын иммигрантов из Гренады, был вынужден работать на двух и на трех работах, ремонтировать бытовую технику и брать дополнительные смены, чтобы оплачивать картинг Льюиса. Отец двукратного чемпиона Фернандо Алонсо был тоже простым механиком на заводе, а мать работала в магазине. Но теперь «Формула-1» с каждым годом все больше соответствует своему наименованию «Королевские автогонки», где уже успела отметиться целая гвардия детей-миллиардеров. «Формуле-1» пилотов, которым покупают место в команде, называют «пэй-драйвер» или «рента-драйвер». О том, насколько это справедливо, конечно, идут споры. Ведь «Формула-1» – это не очень-то похоже на спорт в чистом виде. Тут даже больше все зависит не столько от человека, сидящего за рулем, сколько от уровня команды и от качества машины. Но, похоже, однажды «Формула-1» вообще превратится в гонки миллионеров. Самый яркий пример – Лэнс Стролл, которому отец, миллиардер, купил целую команду. На дорогую игрушку папа заработал на инвестициях в мире моды. Сын, по сути, перескочил в Формулу-1 чуть ли не сразу из картинга, минуя все обязательные этапы. И все благодаря финансам отца. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось? А что же у нас? И вот что можно найти в открытых источниках. Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в чемпионате мира Формулы-1, и первый российский гонщик, завоевавший подиум на Гран-при Формулы-1. Его отец, совладелец крупнейших предприятий Ленинградской области, всегда поддерживал сына. Но несколько лет назад был убит, а злые языки стали утверждать, что на выступление Виталия работал весь Выборг. Еще один участник 6 сезонов Формулы-1 – Даниил Квят. Его отец – башкирский бизнесмен и политик Вячеслав Квят. Ну и еще один россиянин в Формуле-1 – Никита Мазепин. Его отец – известный российский бизнесмен, председатель совета директоров, бывший владелец «Уралхима» и совладелец «Уралкалия», который разделил финансовое бремя по содержанию одной из слабейших команд Формулы-1 с ее владельцем, из-за которой стал в итоге выступать его сын. Ну или чуть попроще – Артем Маркелов, вице-чемпион Формулы-2. Его отец, ныне покойный Валерий Маркелов, который когда-то возглавлял рейтинг Forbes под названием «Короли госзаказов». В 2022 году он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятке, но был освобожден из-за онкологического заболевания. Ну а дети миллионеров попроще идут заниматься дрифтом. Так неужели талантливому ребенку из простой семьи никак сегодня не пробиться в мир большого автоспорта? Об этом я решила поговорить с легендарным российским автогонщиком, заслуженным мастером спорта международного класса, первым русским, который поднялся на подиум Лиман, но и своим давним другом Алексеем Васильевым. Леша, здравствуй.
3: Оль, приветствую, да, привет.
1: Такое впечатление, что сегодня автогонки исключительно для детей богатых родителей. А вот если бы твое профессиональное становление пришлось на нынешние времена, как ты думаешь, у тебя получилось бы?
3: Знаешь, на мой взгляд, сегодня бы ничего не получилось, потому что вся моя гоночная карьера была построена благодаря поддержке государства в Советском Союзе, при поддержке ДСАФ, бюджетных средств. Ну а сейчас, безусловно, автоспорт – это спорт для детей элиты, для тех, кто способен оплачивать увлечение ребенка. Но, безусловно, есть и как бы неформальные гонки, которые не приносят звания чемпиона страны или чемпиона мира, и не приносят там, для самоудовлетворения спортивных гоночных разрядов.
1: Во сколько сегодня обходится ежемесячное обучение автоспорту и что в это входит?
3: Ну, если в массовом восприятии автоспорт и вершиной автоспорта в нашей стране, по крайней мере, является Формула-1, и если семья решила, что их талантливый ребенок, который дома ездит быстро на педальной машинке, может в будущем стать гонщиком Формулы-1, то, конечно, семья в первую очередь должна отправить ребенка в картинг. Это вид спорта для небольших автомобильчиков с мощными моторами. И этим спортом можно заниматься с 8 лет в нашей стране, ну и в мире. Как бы официально разрешено участвовать в соревнованиях с 8 лет. Для этого надо, ну, найти как бы команду, так называемый технический кружок или секцию картинга, где вам надо будет купить автомобиль, карт для ребенка, надо будет оплачивать все выезды и на соревнования вначале по городу, потом это там республиканские, там всероссийские соревнования, там, чемпионат страны. В среднем это будет обходиться семье порядка где-то 1,5-2 миллиона в год. Потому что в это входит покупка самой техники, это в среднем около 400 тысяч рублей, плюс экипировка спортивная для ребенка, это порядка 100-150 тысяч рублей, ну и плюс все расходные вещи, это колеса, это моторы запасные, это тренеры, это механики, плюс перевозка всей техники, нужен будет автомобиль, техничка сопровождения и масса всяких накладных расходов. Но на сегодняшний день это один из самых массовых технических видов спорта в нашей стране, потому что благосостояние растет у граждан страны, и на чемпионате страны по картингу, вот, скажем, в категории 8-9 лет, собирается порядка там 200-300 юных талантливых гонщиков.
1: Ну, получается, что ребенку из обычной семьи сегодня нереально пробиться. И все же, что бы ты посоветовал юному горящему сердцу? Ну, нет денег, но очень хочется.
3: В первую очередь, надо просто найти место в команде, где объединены единомышленники. В любой спортивной команде, занимающейся картингом, занимающейся ралли, дрифтом. Просто пойти и быть механиком, работать, трудиться. И наверняка сложится та ситуация, когда сам гонщик не сможет выйти на старт, который содержит всю команду, а талантливому механику предоставится возможность попасть за руль. И тогда, может быть, спонсоры его увидят и будут оплачивать его дальнейшую карьеру. Поэтому чем ближе к автоспорту, тем больше шансов оказаться за рулем и в дальнейшем стать звездой.
1: Спасибо. С нами был Алексей Васильев, российский автогонщик, заслуженный мастер спорта международного класса. Ну а на прощание давайте-ка послушаем культовый электронный трек 1988 года, вставший всемирным гимном автоспорта. Его постоянно использовали в трансляции гонок Формулы-1, и речь о сингле «The Race» – «Гонка» швейцарского дуэта «Yellow». Он стал большим хитом благодаря новаторскому по тем временам сэмплированию. Тогда еще музыку не делали от и до на компьютере, как сегодня. Тысячи звуков, скомбинированных вручную, от ревущих двигателей до скрипа тормозов, были смоделированы очень сложным сведением студийных записей. И все это создало блестящую атмосферу безумной гонки. Ну а на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с военными. Он говорил о полном освобождении Луганской Народной Республики и существенном продвижении на территории ДНР, о том, что идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, о важности освобождения Константиновки. Основной доклад был у начальника генштаба Валерия Герасимова. Он доложил о расширении полосы безопасности и об успехах группировок войск в ближайшее время. Как заявил пресс-секретарь президента, Кремль распространит видео взятия Константиновки, а также кадры совещания, которые провел президент. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Глава российского государства Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где провел совещание с военными. Он говорил о полном освобождении Луганской Народной Республики и существенном продвижении на территории Донецкой Народной Республики, о том, что идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Президент поставил задачу обсудить последние результаты и дать оценку текущей обстановке в зоне СВО.
2: С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии. Сегодня в ходе работы основное внимание уделим развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная», а также обсудим результаты выполнения боевых задач, рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, а также поговорим о наиболее актуальных вопросах обеспечения активных наступательных действий.
1: Владимир Путин рассказал о важности освобождения Константиновки. Это открывает дорогу на Славянск, заявил он, а также поблагодарил личный состав Вооруженных сил России за мужество и героизм. Президент отметил достижения солдат и офицеров, которые проявляют лучшие черты, и призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО, а также заявил, что не сомневается в победе России. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основной доклад был у начальника генштаба Валерия Герасимова. Он рассказал о полосе безопасности в Днепропетровской области, о расширении полосы безопасности в Сумской, что наступление южной группировки идет по всей линии фронта, об успехах группировок войск «Север» и «Восток». По его словам, группы «Днепра» находятся уже в 9 километрах от Запорожья.
3: Соединение группировки войск «Днепр» ведут наступление на запорожском направлении. Командование вооруженных сил Украины, пытаясь остановить наше наступление, ставило задачу ни много ни мало восстановить контроль над утраченными территориями в районе населенных пунктов Приморская и Степногорск. Для этого были задействованы наиболее подготовленные и мотивированные подразделения сил специальных операций Главного управления разведки и формирования иностранных наемников. Все атаки противника отбиты, штурмовые подразделения группировки войск Днепр наращивают темпы наступления. Передовые группы находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожья. Наносится огневое поражение по позициям ВСУ в городской черте. Также продолжаются бои в Орехове и Преображенке.
1: В ближайшее время, сказал Дмитрий Песков, Кремль распространит видео взятия Константиновки, которое удалось снять с дронов, а также кадры совещания, которое провел президент. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц, и Москва учитывает эту реальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также прокомментировал заявление посольства России в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО.
4: Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра. В четверг Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. Президент поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области, а также просьбу главы региона о субсидированных авиабилетах. для местных жителей и приобретение дополнительных паромов. Немецкая полиция провела обыск по месту жительства гражданки Украины, подозреваемой в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Изъятые вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако, заявили в прокуратуре Франкфурта на Майне. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Женщина находится в бегах. На западе Германии был обнаружен автомобиль с немецкими номерами, на котором передвигалась Березовская. Напомню, взрыв в Монако прогремел в понедельник вечером в подъезде дома, где живет бизнесмен. В результате пострадал сам Ермолаев, его гражданская жена и их 13-летний сын. По данным французских СМИ, взрыв в Монако был организован СБУ. Вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. 10-й юбилейный международный театральный фестиваль «Толстой» открылся в пятницу в Ясной Поляне. В программе 24 спектакля и более 20 разноплановых мероприятий на 15 площадках в разных частях усадьбы. В день открытия состоялась главная балетная премьера театра Станиславского и Немировича Данченко «Анна Каренина». Это первые гастрольные показы спектакля после премьеры, состоявшиеся в театре за неделю до фестиваля. Еще одно центральное событие – спектакль театра наций «Обыкновенная смерть» по повести «Смерть Ивана Ильича» в постановке Валерия Фокина с Евгением Мироновым в главной роли. Для зрителей также подготовлены трехдневная кинопрограмма, встречи с актерами и режиссерами, 5 специальных проектов, посвященных биографии, увлечениям и духовным поискам писателя. Для семей с детьми подготовлена отдельная программа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. А Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации МТКО, против шорт-листе петербуржцев представитель клуба

0: расстройством. Поэтому здесь, ну, только обращение ко всем, что если вы видите, у вас возникают вот какие-то похожие симптомы, обратитесь к специалисту, они помогут вам разрешить этот вопрос. Тем паче, что в современных препаратах, которые используются для лечения депрессии, нет никаких опасностей для человека, хотя такой миф очень распространен, что вот человек начнет пить антидепрессанты и больше никогда от них, например, не откажется, станет зависим от них.
1: А многие и не отказываются, я вас уверяю. Это, конечно, сейчас обсуждать нам с вами, наверное, не нужно, но я знаю людей, которые когда-то, так сказать, начали принимать, а дальше они попытались несколько раз бросить, у них возвращались симптомы. Это молодые люди, кстати, молодые. И дальше они просто решили, что будут принимать, и все.
0: Ну, наверное, но все равно все-таки должно сделать со специалистом.
1: Врач, ну нет, безусловно, тут никаких сомнений.
0: Разные препараты имеют разную, ну, как бы эффективность в плане рецидивирования. Да, и депрессии, еще раз возвращаюсь, они очень-очень разные. Есть депрессии, которые могут вести и лечить и курировать только специалисты-психиатры. Ни в коем случае здесь другие врачи не должны вмешиваться.
1: Безусловно. А скажите, а вот лекарство, если человек начинает принимать тот же самый антидепрессант или, может быть, еще что-то, это отодвигает дальнейшее развитие деменции, наращивание вот этих вот признаков когнитивных нарушений, если пить?
0: Безусловно. Безусловно, да, да.
1: Да? А, то есть это работает не просто как улучшение настроения?
0: Нет. Если возникает депрессия, то почему вот она может быть пусковым механизмом для снижения когнитивных функций? Дело в том, что депрессия может запускать нейродегенеративное поражение. В основе же все-таки лежит нарушение и определенного гормонального статуса, и определенных нейротрансмиттеров. Это вещества, которые осуществляют передачу информации между нервными клетками. И когда это нарушается, это может приводить и к гибели нервных клеток, и к нарушениям, это тоже доказано, процессов нейропластичности, то есть процесса возможности восстановления и сохранения функций нервных клеток в условиях, когда они подвергаются какому-то негативному пагубному воздействию. Депрессия как раз эти механизмы нарушает, и отсюда возникают когнитивные расстройства. Если мы лечим депрессию абсолютно правильно антидепрессантами, то да, все эти негативные последствия нивелируются.
1: Если человек принимает эти антидепрессанты долго, но это врач ему так рекомендует, опять же, не хочу уходить в то, что кто-то сам решил, это невозможно, поскольку это рецептурные препараты в любом случае. Так вот, это какой-то вред за собой несет или нет? Длительный прием, потому что на всех пачках написано, во всех инструкциях, там, по-моему, полгода максимум.
0: Нет, вы знаете, многие современные антидепрессанты, да большинство из современных препаратов, они допускают длительный прием, они безопасны, они не вызывают зависимости от приема препарата. Это не значит, что вот то, что вы сказали о возможности рецидива, это возможность рецидива, но не зависимость.
1: Да, понятно, да.
0: От приема препарата. При длительном приеме они достаточно безопасны, но, конечно, это надо делать обязательно под контролем врача, и вот такой длительный прием только врача-психиатра.
1: Говоря о курице и яйце, возвращаясь, да, к этой теме, ведь очень часто депрессия у пожилого человека может возникнуть в связи с какими-то хроническими заболеваниями, а не сама по себе. Ну, представьте себе, человек был активный, молодой, здоровый, бегал, писал стихи, музыку, был прекрасным специалистом каким-нибудь у себя на работе, и вдруг у него начинает болеть сердце, желудок, у него бесконечные врачи, да тут депрессия сама по себе появится. Вот здесь вот про курицу и яйцо, если можно.
0: Ну, есть такая депрессия, если переводить с английского, то это, ну, получается, депрессия позднего возраста, так можно перевести на русский язык. То, о чем вы спрашиваете, у людей пожилого и старческого возраста, конечно, это фактор, связанный с соматическими заболеваниями, потому что, например, хронический болевой синдром, когда у человека постоянно какие-то болевые ощущения, которые ограничивают его физическую активность, ограничивают его социальные контакты, они могут приводить к тому, что возникает депрессивная симптоматика.

0: Здесь, кстати, сказать, вот опять же, современные антидепрессанты, некоторые из них обладают противоболевым эффектом, иногда который наступает даже раньше, чем, собственно, антидепрессивный. То есть здесь есть еще одно показание для них, вот облегчение болевого синдрома, если, например, это невозможно купировать какими-то другими способами, да, там, например, тяжелое суставное поражение, да, опорно-двигательного аппарата у пожилого человека, постоянные боли. Но большей вероятностью сейчас считается, что все-таки, когда депрессия возникает у пожилого человека, в ее основе лежит сосудистое поражение головного мозга. Мы говорим, опять же, о симптоматической депрессии, не о истинной психиатрической. Да? Там есть униполярная депрессия, есть биполярное расстройство. Это сугубо юрисдикция психиатров. А вот как следствие сосудистого поражения, когда возникает сосудисто-мозговая недостаточность вследствие наличия у человека сердечно-сосудистых факторов риска той же гипертонии, там, ожирения, сахарного диабета, кардиальной патологии, гиперлипидемии. Это приводит к недостаточности кровоснабжения головного мозга, и сосудистое поражение как одну из форм проявления вот повреждения мозга может демонстрировать появление эмоциональных нарушений, в частности, вот сосудистой депрессии.
1: А потом и когнитивных изменений?
0: Может быть и параллельно, а может быть они и предшествуют. Да, может быть разные соотношения.
1: Давайте сейчас попробуем какую-то статистику вы нам дайте, пожалуйста, вот по возрастным каким-то изменениям по нашему с вами алгоритму. Депрессия, стрелочка, когнитивные расстройства. Как правило, когнитивные нарушения сначала кажутся вполне себе безобидными. Обычно все начинается с незначительного дефицита внимания и нарушений памяти. Легкие изменения, как я уже сказала, малозаметны. Окружающие, например, их вообще не замечают. А вот сам человек может начать жаловаться на забывчивость, на сложности при выполнении профессиональных обязанностей. Следующая степень когнитивного дефицита – это уже умеренные нарушения. Их замечает как сам пациент, так и его окружение. В быту появляются определенные трудности. С работы, как правило, приходится уже уходить, поскольку выполнять ее сложно. Третья степень, которая вплотную приближает человека к деменции, это тяжелые когнитивные нарушения. Уже существенный интеллектуальный дефицит влияет на все аспекты жизни. Человек не может себя самообслуживать в быту. Ему тяжело выходить в социум, общаться. Больному требуется помощь практически ежедневно, постоянно. Выраженная степень когнитивных нарушений характерна для людей с деменцией, уже с диагнозом с этим. Но не только. Подобное происходит, например, и после острых неврологических заболеваний. И вот после инсульта такое бывает. Я представляю себе, что это все-таки в основном люди пенсионного возраста, ну, пожилые. Но вы уже несколько раз сегодня мне сказали «нет». И это не только пожилые люди. Вот это мне как раз интересно. Поскольку вы сказали, что это очень распространенное явление, чуть ли не эпидемию хотели объявить, да, когнитивных расстройств. Ну, дайте, пожалуйста, такую ориентировочную хотя бы статистику возрастную. Когда это начинается, у кого и по возрастам, как это увеличивается, уменьшается с возрастом проявление?
0: С возрастом это безусловно увеличивается. Надо сказать, что для того, чтобы четко вот давать такую статистику, ну вот если говорить вообще о распространенности, то на сегодня во всем мире считается, что где-то порядка 57 миллионов больных с деменцией.
1: Во всем мире?
0: Во всем мире, да. И ежегодно регистрируется 10 миллионов новых случаев. И есть совершенно такая нарисованная тоже Всемирная организация здравоохранения экспоненциальная кривая, согласно которой к 50-му году произойдет утроение числа больных.
1: Ужас.
0: С деменцией.
1: Угу.
0: При этом надо сказать, что здесь несколько причин вот с таким ростом.
1: Мы живем дольше.
0: Конечно. Да, постарение населения планеты. И деменция все-таки преимущественно является проблемой лиц пожилого и старческого возраста. Хотя порядка 5% это молодые, ну, относительно молодой возраст, это до 50, до 55, 5% приходится на и эту популяцию. Но если мы будем смотреть с возрастом, с увеличением возраста, то чем выше возрастной критерий, тем больше будет частота когнитивных нарушений, частота деменции. Население планеты стареем, мы увеличиваем продолжительность жизни, и поэтому рост числа больных с когнитивными нарушениями, он неизбежен. Как бы, к сожалению, медицина не боролась, сердечно-сосудистые факторы риска не снижают свою распространенность. А артериальная гипертензия, если мы говорим, например, о лицах старше 65 лет, свыше 90% имеют. А кардиальная патология тоже не уменьшается. Рост лиц с сахарным диабетом тоже увеличивается. А это факторы риска и сосудистого, и нейродегенеративного поражения, то есть и сами по себе приводящие к поражению головного мозга. И чем больше будет людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем больше будет людей с когнитивными нарушениями. Ну и COVID-19, пока мы не очень знаем, чем это в дальнейшем будет угрожать, но ведь один из основных симптомов постковидного нарушение или ковид-лонг – это так называемый brain fog, мозговой туман, это нарушение внимания, это снижение памяти, это быстрая утомляемость при выполнении умственной работы, рассеянность и так далее. То есть это когнитивные нарушения.
1: А забывчивость – это тоже когнитивное нарушение?
0: Ну, по сути, это снижение памяти.
1: Ну, это тоже ведь один из первых признаков деменции, болезни Альцгеймера.
0: Может быть, это первым признаком болезни Альцгеймера, но это может быть и в рамках возрастных изменений, в рамках субъективного когнитивного снижения, потому что в конце тяжелого рабочего дня, в конце рабочей недели, вот пятница вечер, если человек очень интенсивно работал, он устает, и он имеет право на определенную степень забывчивости. Другой вопрос, что это не мешает ему все-таки выполнять свои повседневные обязанности, это незаметно окружающим, это не нарушает его жизнь, это субъективно, вот он испытывает определенные расстройства памяти. Но согласитесь, что с учетом того, что сейчас поток информации очень высокий, и у нас зачастую присутствует многозадачность, мы одновременно должны решать несколько вопросов, несколько задач, мы вынуждены пользоваться определенными подсказками в виде напоминалок в телефоне, в виде ежедневников.
1: Да.
0: Ну, разные формы люди используют, да, но это не значит, что есть нарушение памяти. Человек знает, что ему надо посмотреть, например, в ежедневник, какие у него планы на сегодня, и он их все реализует. А вот если человек не может вспомнить, например, имена знакомых людей, он не помнит свой адрес, он не помнит даты рождения детей своих. Вот это уже является, конечно, ну, угрожающим симптомом, что это возникла действительно деменция. Чаще всего болезнь Альцгеймера мы говорим, потому что это самая распространенная по мировой статистике форма. Хотя тут тоже достаточно сложно говорить. Вот мировая статистика, на которую я ссылаюсь, это данные по Западной Европе, Соединенным Штатам, где действительно болезнь Альцгеймера – это лидирующая причина. А вот в Японии, в Корее, в ряде других азиатских стран на первом месте сосудистое поражение головного мозга как причина деменции. И поскольку наша страна, у нас, к сожалению, не было эпидемиологических исследований, но поскольку наша страна – это и европейская часть, есть и азиатская, да, это и генетически, и культурологически, и, ну, в общем, социально мы объединяем эти два полюса, да, Европа, Азия, возможно, у нас вот по предварительным данным сопоставимая частота болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Но вот все-таки, когда возникают нарушения памяти, это часто самый обращающий на себя внимание симптом, и который становится заметен окружающим людям, то, конечно, надо бы обращаться к врачу для проведения диагностики, потому что чем раньше мы выявим нарушение, чем раньше мы начнем лечение, тем оно будет эффективнее. К сожалению, на сегодняшний день лекарств, которые бы позволили вылечить Нет,
1: Да.
0: ни у нас, нигде в мире.
1: Да.
0: Но снизить темп прогрессирования, замедлить темп прогрессирования, отсрочить появление нарушений поведения, как можно дольше сохранить возможность самостоятельной жизни пациента, возможность его существования, адекватного общения с родственниками, что является очень важным. Вот это напрямую зависит от того, чем раньше мы начнем лечение, тем это будет более эффективно и более продуктивно.
1: Но давайте мы все-таки такую позитивную нотку внесем. Ведь сейчас многие вот МРНК, вот эти да, технологии, сейчас пытаются все-таки создать лекарство, которое поможет при болезни Альцгеймера. Над этим во всем мире работают. Это не значит, что этого не будет. Может, даже очень скоро.
0: Нет, и я думаю, что это будет в ближайшие годы.
1: Да.
0: Это будет в ближайшие годы абсолютно, потому что огромное количество сейчас препаратов проходит исследования. Препарат же выводится на рынок только после того, как он доказал свою эффективность в клинических исследованиях. И очень большое количество препаратов сейчас проходит такие исследования. И, ну, в общем-то, практически весь мир считает, что в ближайшие годы
1: да, ждем.
0: Это будет
1: решено. Моноклональные антитела, которые сейчас прям передовой такой тренд и надежда современной науки в разных областях медицины, препятствуют образованию амилоидных бляшек. Вот когда мы говорим о болезни Альцгеймера, появление таких лекарств ожидают в ближайшем будущем. Если сильно упростить, эти моноклональные антитела учат атаковать определенные мишени, например, раковые клетки. А в случае с болезнью Альцгеймера моноклональные антитела научились связываться с нейротоксичными амилоидными белками в головном мозге и разрушать их, и таким образом предотвратить образование амилоидных бляшек, которые и повинны в болезни Альцгеймера. Анна Николаевна, ну вот мы с вами сейчас поговорили о признаках, да, первых признаках, звоночках опасных, которые говорят о психоэмоциональных нарушениях, которые в итоге могут привести и к когнитивным серьезным нарушениям. И насколько вот я сделала вывод, мы должны, если что-то происходит, то врач, скорее всего, назначит, если депрессия, антидепрессанты, в том числе как профилактика дальнейших когнитивных изменений. И надо следить, просто следить за своим сосудистым здоровьем. Это гипертония, это холестерин, ну и прочие вещи. То есть вот это тоже такой момент профилактики. Но кроме вот этих вещей ведь существует еще профилактика в рамках, в формате здорового образа жизни. И как всегда нам говорят так. Хочешь быть здоровым и сохранить долголетие и активность, качай мышцы. Я не слышу от пропагандистов здорового образа жизни, практически не слышу предложений качать мозги. Простите за такую вульгарность. Но качать тело – да. Двигайся, двигайся, двигайся. Движение – это жизнь. Про интеллектуальную прокачку, про поддержание когнитивных функций мы не слышим. Хочу вас послушать. Как вы своим пациентам объясняете, как сохранить здоровье и долголетие?
0: Ну, здоровый образ жизни имеет очень большое значение. Вообще ведь это понятие было как бы создано для того, чтобы профилактировать у людей неинфекционные заболевания, да, как образ жизни, который позволяет предотвратить. И этот образ жизни должен включать в себя и рациональное питание, и, совершенно правильно сказали, определенную физическую активность. Это отказ от курения, это ограничение употребления алкоголик. И физическая активность здесь имеет очень большое значение, потому что на самом деле, по, опять же, статистике считается, что порядка 3% деменции можно предотвратить за счет физической, достаточной физической активности. Мы перестали на самом деле двигаться.
1: Сосудистое здоровье поддерживаем.
0: И это тоже, потому что когда человек в достаточной мере двигается, то нормализуется и работа сосудов, и сердца, и опорно-двигательного аппарата. Это поддержание здоровья суставов. Да, это и нормализация сна, это и улучшение настроения. Потому что, когда мы двигаемся, идет выработка огромного количества гормонов, в том числе, например, серотонина, гормона счастья, как его называют. Да, это снижение кортизола, гормона стресса. Это улучшение кровообращения. И это в том числе стимуляция работы головного мозга. Потому что если мы выполняем движение, ведь мы же выполняем любое движение, потому что идет команда от клеток головного мозга. Чем больше они активно функционируют, тем больше их вероятность сохранности их функций и взаимодействия с, ну, скажем так, с соседними рядом расположенными нейронами. И если мы выполняем какие-то сложные физические движения, это не обязательно движения, требующие больших физических усилий, но это может быть, например, мелкая моторика руками вот, в виде вязания, вышивания, каких-то там поделок всевозможных, то один нейрон стимулирует соседний, осуществляется активация связи между ними.
1: Вот это нейропластичность, о которой вы говорили.
0: Совершенно верно. И когда они вот один раз повзаимодействовали, эти клетки между собой, второй раз, затем уже формируется некий комплекс из нервных клеток. Ну, сейчас им стали давать таким комплексом название нейронные сети, которые уже дальше активно существуют сами в головном мозге и поддерживают и уже не только двигательную активность, но и когнитивную активность.
2: Посоветуйте, доктор.
1: Со мной в студии руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова.
0: А когнитивная активность обязательно должна быть, и в любой форме она может осуществляться. Понятие когнитивного тренинга, оно еще не вошло, скажем так, полноценно в нашу жизнь, но вот как раз мы в своем центре пропагандируем эту идею и обязательно рекомендуем пациентам. Формы могут быть совершенно разные, потому что, ну, прежде всего, это должно быть, поскольку мы говорим и о сочетании и когнитивного, и психоэмоционального здоровья, это должно быть комфортно человеку. Это может быть заучивание стихов, это может быть изучение иностранного языка, это могут быть сканворды, кроссворды, судоку, пазлы, самые различные формы там, решения каких-то головоломок и так далее. Самые различные формы когнитивной деятельности. На самом деле реализация любой формы будет полезна для человека. Если они разнообразны, это очень хорошо, это прекрасно. Но даже если это реализуется только какая-то одна форма, все равно это принесет очень большую пользу в целом для когнитивного здоровья. И есть еще понятие, что вот мы стараемся реализовать в нашей клинической практике комплекс мероприятий, которые включают и когнитивный тренинг, и физическую активность с выполнением упражнений определенных, и использование, ну, скажем так, современных технологий нейростимуляции, которые, опять же, позволяют повышать активность нейронов.
1: Что это за технологии? Давайте-ка мы на этом остановимся.
0: Вы знаете, сейчас это очень активно развивающееся направление в медицине вообще, в реабилитации в частности. Это различные методики, например, сюда относятся транскраниальная магнитная стимуляция, транскраниальная электростимуляция, цветоимпульсная терапия. Когда идет стимуляция определенной группы нейронов, опять же, повышается их активность, повышается выработка ими вот тех самых веществ, осуществляющих связь с соседними клетками, и осуществляется формирование вот этих, вот я уже говорила, нейронных сетей, которые позволяют в дальнейшем человеку активнее реализовывать те или иные функции.
1: Но это аппаратные методики ведь, да? Это только у вас? Ну, в смысле, только в клинике?
0: Находится, ну, в том числе у нас в клинике, да, это в клинике. А сам человек дома может заниматься когнитивным тренингом и физической активностью и различными формами вообще активности. Социальная активность имеет очень положительную роль. Активность в социальных сетях.
1: Активное долголетие наше московское.
0: Формат прекрасный, потому что позволяет реализовывать разные формы активности для людей – пожилого возраста и обеспечивает социальное общение, поэтому это совершенно великолепный формат. Но если, скажем так, в силу каких-то причин он недоступен, то человек может это делать и самостоятельно, вспомнить то, например, чем он увлекался в детстве, в молодости, какие-то, вот я говорю, вязание, макраме, поделки, может быть, вышивание. То есть, ну, это в зависимости от того, какие интересы есть у человека. Деятельность должна быть приятной, она тоже должна приносить позитивное настроение конкретному человеку.
1: Ну вот смотрите, мы перечислили с вами сейчас в основном, ну я бы так сказала, пассив такой, некий пассив. Вот кроссворды, там сканворды, изучение языков, это все-таки пассив. А вот Бехтерева, она говорила о том, что абсолютно колоссальнейшая разница между вот таким пассивом, когнитивным, ну так я условно, конечно, называю, и настоящей творческой активностью, когда включаются действительно разные участки мозга, ну, волна такая пробегает, да, вот когда мы творим что-то, придумываем, новую задачу решаем, новую, не кроссворд, новую задачу решаем, то ассоциативные связи, так я условно, конечно, говорю, не научным языком, пробегает вот эта волна по всем участкам мозга, и действительно вот эта самая нейропластичность тоже здесь, безусловно, активируется, присутствует. Ну, то есть я бы хотела, чтобы вы все-таки подчеркнули, достаточно ли вот таких вот простых, элементарных вещей, как чтение, запоминание стихов. Мне бы, например, скучно было. Вот мне было бы скучно их просто заучить наизусть. Кроссворды, вот мне, например, вообще тоже неинтересное совершенно дело кроссворды эти решать. Но кому-то, да, наверное, этого достаточно. Вот я бы хотела с этой точки зрения все-таки. Вот вы же тоже творческий человек. И вряд ли вы бы захотели уйти на кроссворды.
0: Вы знаете, ну, понятие творчества, оно очень сложное. И
1: научное творчество – это тоже творчество, наука.
0: Безусловно, но для того, чтобы осуществлять творческую задачу, у человека должна быть мотивация. К сожалению, то, о чем мы сегодня достаточно подробно с вами говорили, эмоциональные нарушения, они приводят к значительным нарушениям мотивации. Человеку не хочется.
1: Угу.
0: А без мотивации он не будет решать творческую задачу. Ну, это невозможно. И поэтому, конечно, да, если человек может творить, если у него есть достаточный посыл к этому, безусловно, это прекрасно, и это действительно дает большей степени активацию возможности работы нервных клеток, чем, ну, вот те простые, скажем так, вещи, которые я перечисляла. Но понимаете, что в отсутствии других активностей они будут очень и очень все равно полезны. Конечно, прекрасно, если человек будет, например, заниматься, ну, не знаю, художественной лепкой, да, рисовать картины, да, ходить по музеям. Это прекрасно. У нас сейчас действительно есть огромные возможности для знакомства с и искусством, и музыкой, и так далее. Но для этого должна быть определенная, еще раз говорю, мотивация. И если человек в силу каких-то причин не может это реализовывать, то хотя бы вот эти простые вещи, они все равно принесут определенную пользу, чем если сравнить это с ситуацией, что человек будет, ну, просто сидеть, смотреть в телевизор, никак не проявлять свою когнитивную активность и даже не запоминать ту информацию, которую, например, он видит на телеэкране или слушает по радио, да, то есть это будет просто как вот фон такой работать.
1: Ну да. Еще раз, так сказать, обращаю вас к Бехтеревой, вы наверняка это помните. Она говорила, что совершенно доступный практически для всех людей, даже тех, кто не занимается какой-то там особенной творческой деятельностью, способ такой активности – это путешествие. Это если, конечно, ноги и сердце позволяют пожилому человеку. Но вот если есть возможность выйти на улицу, то путешествие возможно даже в центр города или по какой-то улице. То есть это не значит, что ты должен в Таиланд ехать обязательно. Так вот, она говорила, что самое главное – ходить по карте. Не надо навигатора использовать, не надо всех спрашивать, куда пройти. Приходишь в чужую неизвестную местность, берешь карту и ориентируешься на местности сам. И вот это якобы включает вот эти самые зоны, те самые, которые, может быть, вы стимулируете вашими аппаратными методиками.
0: Ну, конечно, это одна из форм очень хороших, потому что, на самом деле, действительно, помощь навигатора, она… Мы отключаем свои возможности, да, и мы строго ориентируемся на то, что говорит нам машина. Это, конечно, неправильно, и возможность сориентироваться в малознакомой местности – это очень такая важная функция. И действительно, если вдруг возникают такие сложности, это тоже вот наряду с нарушениями памяти, это один из очень серьезных звонков по поводу того, что может быть или болезнь Альцгеймера, или другая причина когнитивного снижения. Тот пример, который вы привели, он сочетает в себе массу положительных факторов. Во-первых, это физическая активность.
1: Да.
0: Во-вторых, доказано, что наибольшую целесообразность имеет аэробная физическая активность на открытом воздухе. Третье, в этот момент человек созерцает природу. Мы все-таки биологический вид, мы из природы пришли, и было исследование, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, огромное европейское исследование, что в тех районах мегаполисов, где многое было зелени, где были парки и скверы, и бульвары, частота депрессии была гораздо ниже. Поэтому, когда человек пойдет по новой улице, он будет так или иначе смотреть на цветы, деревья, птичек, и это тоже принесет положительный эмоциональный заряд данному человеку.
1: Новая новизна важна.
0: Даже не новизна. Каждый день одно и то же, даже вот один и тот же бульвар, он выглядит чуть-чуть по-другому. Другое освещение, другая погода, распустились еще какие-то новые цветы. То есть все время ведь что-то в природе меняется. И это тоже будет положительный момент. И, конечно, это возможность ориентации в новом месте, это тоже очень и очень важно.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Всего вам доброго. До свидания. В беседе принимала участие руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Уважаемые слушатели, если вы хотите послушать еще раз программу или посмотреть ее видеоверсию, пожалуйста, приходите ко мне в соцсети, там я дам ссылку на аудиоверсию и на видеоверсию сегодняшнего эфира. И сейчас я бы хотела завершить мою оду новизне, с которой я начала эфир. Друзья, начните ваш путь в молодость с новых впечатлений. Осмельтесь шагнуть за пределы уютного и, казалось бы, такого безопасного огорода. Возьмите билет на самолет, на поезд, на пароход. Тяжело ходить? Болят колени? Не тянет сердце? Увы, ждать, что называется, некуда. И кто сказал, что нужно обязательно ехать за 3-9 земель и мчаться на перегонки с поездом? Отправиться по неизведанному маршруту не возбраняется и с тросточкой, при этом не выезжая за пределы родного города. Стройте маршруты по карте, придумывайте для своих близких квесты, прячьте, а потом разыскивайте вместе с ними клады, устройте для себя и окружающих, не только для внуков, для всех. Такое настоящее приключение. Когнитивно-психологический тренинг – это путешествие в новизну. Удивляйте мозг каждый день, дарите ему новые впечатления. Именно новые впечатления – ключ к здоровью психики. А мы начали с того, что первые признаки когнитивных нарушений, они начинаются с депрессии. Новизна, она у нас на каждом шагу. Вот, например, вкусовые впечатления. Вместо привычной каши или яичницы придумайте какое-нибудь новое блюдо. И пусть домочадцы угадывают, что за ингредиенты входят в его состав. Надоело читать книги? В чем проблема? Начните их писать. Для начала сочините сказку для внука, а потом уже и до фантастического романа недалеко. Живите, молодейте, каждый миг неповторим. Как можно скорее выбирайтесь из замкнутого круга. Заряжайте мозг энергией молодости, которую он с удовольствием вложит в ваше здоровье. С вами была Ольга Копылова.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где провел совещание с военными. Он призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО, а также заявил, что не сомневается в победе России. С основным докладом о ситуации на фронте выступил глава генштаба Валерий Герасимов. Число погибших после двойного землетрясения в Венесуэле превысило уже 2500 человек. В Турции перевернулся пассажирский автобус. Он съехал с трассы по неизвестным пока причинам. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Глава российского государства Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где провел совещание с военными. Глава государства говорил о полном освобождении Луганской Народной Республики и существенном продвижении на территории Донецкой Народной Республики. Он поблагодарил личный состав вооруженных сил России за мужество и героизм. По его словам, подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, сказал Путин.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики, войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
1: Выполнение задач объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом генштаба, отметил президент Верховный главнокомандующий. Также заявил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. С основным докладом выступил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он рассказал, что российские войска полностью взяли Константиновку. В ДНР освобождение Красного Лимана близится к завершению.
3: Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. Под наш контроль там перешли 4 населенных пункта – Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюб. Ведутся уличные бои под Лимань. Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение – для дальнейшего развития наступления на данном направлении. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Кроме того, в июне, продвигаясь в направлении Славянско-Краматорска, соединение 3-й армии взяли под свой контроль еще 4 населенных пункта.
1: Владимир Путин призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО, а также заявил, что не сомневается в победе России. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил воссоздать военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева и высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Известно, что военное училище имени Фрунзе выделят из состава военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым поблагодарил за поддержку, обсудил двусторонние отношения Москвы и Тегерана, о чем сообщили в офисе Пезешкиана. Зампред Совбеза принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом и отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. Напомню, церемония народного прощания начнется в Тегеране сегодня в 6 утра и продлится до 8 вечера воскресенья. Траурные мероприятия завершатся 9 июля. В этот день состоится погребение Аятоллы в его родном городе Мешхеде. Верховный лидер страны Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься. Число погибших после двойного землетрясения в Венесуэле превысило уже 2500 человек, следует из сводки Министерства по коммуникациям и информации. Более 12500 ранены, около 6500 спасены живыми. Согласно документу, без жилья остаются более 15000 человек. Для временного размещения потерявших жилье открыты 59 временных лагерей. Владимир Путин выразил соболезнования по поводу случившегося в начале июля. МИД России сообщил о направлении в Каракас гуманитарной помощи. Среди пострадавших власти распределили почти 10 тысяч тонн продовольствия, десятки тысяч продуктовых наборов, 500 000 литров питьевой воды. В ликвидации последствий катастрофы участвуют 3300 иностранных спасателей и почти 26 тысяч добровольцев. С момента землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано 890 автошоков. В Турции пассажирский автобус съехал с трассы на автомагистрали Нигде-Анкара. Пострадали 19 человек. Выясняется, есть ли среди них российские туристы. Все пострадавшие доставлены в больницу Аксарая. Но пока не установлены причины, автобус выехал за пределы проезжей части. Обстоятельства ДТП расследуются. Столичный регион ожидает прохладные и дождливые выходные. Виной всему станет приближающийся циклон.
4: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и не жарким.
5: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболиста заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас очень хочет совершить этот трансфер. Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривала и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей. Такая задача стоит перед командой, приводит слова Ивлева «Спортэкспресс». Тем временем «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Дорджелису Нене, сообщает турецкое издание «Хюриет». Российские клубы уже начали переговоры через агента. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Международная шахматная федерация отстранила на 2 года, один из которых условно, 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Причина – нарушение этического кодекса, а конкретно публичные обвинения в адрес чеха Давида Навара и американца Даниэля Народницкого в нечестной

0: Музыка большой страны.
1: Алена Долбик. Я не умею танцевать.
2: Одним из лучших советских дисков можно смело назвать песню «Я не умею танцевать» Виктора Резникова и Юрия Бодрова. Многим она знакома в исполнении Тениса Мяги с его знаменитым эстонским акцентом. Но не менее ярко звучат записи Ларисы Долиной.

0: Музыка большой страны. Радио России. Искусство замечать.
1: Фестиваль в Токио. Я был председателем жюри. Я говорил, если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. Я говорю, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу. В результате этот парень через какое-то время получил Оскара.
0: Архитектор Николай Шумаков в мастерской у режиссера-аниматора Юрия Нарштейна. Программа «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ульяновска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территории полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин собрал совещание с военными после освобождения Константиновки. Президент заявил, что это имеет большое стратегическое значение, открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску. С основным докладом выступил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он доложил о текущей обстановке в зоне спецоперации. Российский МИД призвал международные структуры осудить удар ВСУ по Токмаку. На Смоленской площади назвали эту атаку гнусным военным преступлением. ВТБ в этом году планирует получить прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей, рассказал глава банка Андрей Костин на встрече с президентом. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин собрал совещание с военными после освобождения Константиновки. По словам президента, взятие этого населенного пункта имеет большое стратегическое значение, открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску. По количеству зданий Константиновка сопоставима с таким областным центром, как Сумы, отметил глава государства.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью соединения, важной частью решения общих задач. Соединение воинские части группировки войск «Север» с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирование противника от российских границ. Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к родине, войсковое товарищество и боевое братство. Но я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. И, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить государственную награду.
1: С основным докладом выступил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он доложил о текущей обстановке в зоне спецоперации. По его словам, ВСУ несут значительные потери. И, несмотря на попытки удерживать позиции, контратаковать, вынуждены отступать. А российская армия сохраняет инициативу на всех направлениях. С начала года она заняла 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров.
3: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
1: Владимир Путин отметил, что выполнение задачи объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба. Как отметил верховный главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей также идет планово. Российский МИД призвал международные структуры осудить удар ВСУ по Токмаку на Смоленской площади. Назвали эту атаку гнусным военным преступлением. Все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены и привлечены к ответственности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Еще одно бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз.
1: Пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области окажут всю необходимую поддержку. Это касается и денежных выплат, и медицинской, психологической помощи, заявил вестям губернатор Евгений Балицкий. МЧС и силовики устраняют последствия теракта. В результате удара ВСУ по рынку в Токмаке 5 человек погибли, не менее 18 пострадали. Число погибших после двойного землетрясения в Венесуэле превысило уже 2500 человек, следует из сводки Министерства по коммуникациям и информации. Более 12500 ранены, около 6500 спасены живыми. Согласно документу, без жилья остаются более 15000 граждан для временного размещения. Потерявших жилье открыто 59 временных лагерей. Владимир Путин выразил соболезнования по поводу случившегося. В начале июля МИД России сообщила о направлении в Каракас гуманитарной помощи. Среди пострадавших власти распределили почти 10 тысяч тонн продовольствия, десятки тысяч продуктовых наборов и 500 000 литров питьевой воды. В ликвидации последствий катастрофы участвуют 3300 иностранных спасателей, почти 26 тысяч добровольцев. С момента землетрясения 24 июня в стране зарегистрировали 890 автошоков. ВТБ в этом году планирует получить прибыль в несколько сот миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным.
5: Динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
6: Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600+. Банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. Когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. А Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации МУТКО, против в шорт-листе петербуржцев представитель клуба «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиан Бабадилья, а также Эрик Лира, представляющий «Крус Асуль» и сборную Мексики. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не подтвердил завершение карьеры после вылета своей команды от Португалии на чемпионате мира. «Сейчас не время говорить о моем будущем, вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, контракт Модрича с Миланом истек 30 июня. Четырехкратный победитель супервеломногодневки Тур де Франс Крис Фрум объявил о завершении карьеры. Напомню, в августе прошлого года Фрум на тренировке попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Южно-Сахалинске до плюс 20 градусов, без осадков. В Владивостоке временами пройдут дожди, плюс 17 в Омске, днем плюс 23 градуса, дождь и гроза. В Красноярске без осадков до 30 градусов выше 0. В Архангельске плюс 20.

0: трепет, да, потому что я знал все это исторически, но я не мог представить, что я буду стоять вот в этом зале, в котором творили вот те наши великие русские актеры. Ну, вот так сложилась история у них, да, что они потом оказались уже там, но все равно они внесли большой вклад вот в развитие такой вот русской хореографии, мировой хореографии. Это исторический период удивительный. Ну, он незабываем, он так и останется вечно в истории, как великий период развития и хореографии, и развития танца.
1: Ну, вы сказали, что так все близко и быстро, и так недавно. Я еще раз хочу вас поздравить с юбилеем, Борис Борисович. Здоровья, конечно, вот удивительного огня этого, который у вас есть, вот это такой, наверное, отблеск костров, лагерей Краса, то, что вот когда-то было на сцене, великие балеты, великие роли. Я бы вас попросил еще что-нибудь прочесть из вот таких наблюдений за человеческой природой, да, которые у вас в стихи выливаются.
0: Я еще зачитаю такое стихотворение, которое я написал. «Жизнь привела меня тропою в волшебный райский танцелес, в котором 60 лет я скачу, как зайчик, до небес. Сдаваться я не собираюсь, скакать жизни моей девиз. И если в 90 прыгну, мой это будет вам сюрприз».
1: Потрясающе. Вы сказали «зайчик», а я вспомнил, что Майя Плисецкая сказала: «Ты мой горбунок». Да? Почти как зайчик.
0: Да, да, да. Да,
1: вот, конек, да, горбунок.
0: И, да, это вот жизнь, да, и Майя, да, Михайловна, с которой я станцевал, mm-hmm, Иванушку в коньке-горбунке, которую, mm-hmm, мне предложила Иванушка с ней станцевать. Mm-hmm. Это тоже незабываемый момент моей жизни. Хочу, значит, сказать, что, вы знаете, балет – судьба и жизнь моя. Жить без него не смог бы я. Он моя плоть, он моя кровь, он моя страстная любовь. Самый красивый и понятный из всех земных искусств. Он разговаривает телом и языком глубоких чувств. Поток в нем мыслей бесконечен, любви в нем море и страстей, не счесть его всех лабиринтов и неразгаданных путей. Не знаю, как бы жизнь сложилась, не будь со мной мой друг балет. Неразделимый, неразлучный, мы 60 уже с ним лет. Ведет, несет меня по жизни, как птица в небе с ним лечу. При жизни я и после жизни всегда ведь вместе с ним хочу.
1: Спасибо, великолепно сказано, и тем более ценно, что это действительно из первых уст в нашей, да, программе, которая, да, так и называется, «Настоящая историческая». Вот, да. Огромное вам спасибо. И еще, знаете, вот продолжить нашу беседу. Хотя, конечно, таким стихотворением не грех программу и закончить, но мы продолжим. Да. Потому что я надеюсь, да, что, да, и новые стихи будут, да, и вы будете к нам еще приходить, мы будем вас ждать.
0: С удовольствием. С удовольствием.
1: А мы поговорим о Сергее Прокофьеве, потому что, да, еще один юбилей, третий, да, юбилей, да, этого года, балетные премьеры, которые, да, в афише Большого театра сейчас стоят. Лично вы как будете отмечать и отмечаете год юбилея Сергея Прокофьева? В творческом плане, да.
0: Ну, буду отмечать, конечно, вместе с театром, с теми спектаклями, которые будут. Видите, как здесь никуда не денешься. Мы, как я сказал, уже я с Большим театром не разделим, да? Ну, конечно, нет. Ну, Сергей Прокофьев – это фигура.
1: Ну, вот в вашей жизни балеты, да, Прокофьева, да, вот какую роль играли?
0: Вы знаете, я станцевал «Поручики же» Прокофьева балет, который ставили Александр Лопаури и Ольга Тарасова. Я станцевал там Павла Первого, такой персонаж, и фрейлина моя была замечательная, великая балерина Большого, Раиса Степановна Старичкова. Я еще потанцевал с ней, видите как. И это для меня был безумно интересный спектакль, потому что задачи были очень интересные, понимаете, создать образ Павла, и я работал...
1: Тоже противоречивый, да, образ, такой же, как Курбский.
0: Да,
1: вот вам доставались настолько неоднозначные фигуры.
0: И я чему рад, потому что эти фигуры дают возможность творить, то есть создавать образы, потому что, как правило, положительные образы, они однообразны.
1: Несколько скучноваты, да?
0: Да, нет, они, так сказать, краской одной кладутся, mm-hmm, я бы так сказал, mm-hmm, да? А эти образы, они заставляют и думать, и размышлять, и искать... И пластику, и внутреннее состояние, и грим. И вот я искал со своим гримером, я искал грим Павла Первого, и есть фотографии у меня такие довольно интересные. И вот сейчас, когда я иногда так смотрю, бывает в силу обстоятельств, угу, вдруг вынимаешь, угу, фотографию и видишь, о, ну надо же, да, интересно очень сделаны грим и все. И здесь и манера.

0: Про Павла вот я, так сказать,
1: Ну,
0: искал
1: и какая-то
0: тогда,
1: вот эта тонкая грань, которая отделяла его от безумия. Потому
0: да,
1: что вот,
0: да, да,
1: да, он
0: да.
1: смотрит на себя в зеркало, видит себя, а в глазах не он. Так, если образно.
0: Ну, а я когда пришел, шли балеты «И каменный цветок», и, конечно, и шел балет «Золушка» в постановке Ростислава Захарова, а «Каменный цветок» в постановке Юрия Николаевича Григоровича. И я был занят как артист кардобалета, я был занят вот в этих спектаклях. И тоже у меня вот перед глазами стоит балет «Золушка» в постановке великого тоже хореографа советского периода Ростислава Владимировича Захарова. И, конечно, с блистательными декорациями и костюмами Вильямса. Это великий художник Вильямс. Мы говорим всегда о художниках, конечно, и вспоминаем всегда Сулико Багратовича Версалаза. А это вот целая плеяда. Это Вильямс, Волк, и еще и Дмитриев, и многие-многие другие. Замечательный Рындин. Замечательные такие художники, это такие вершины их творчества. Оно необыкновенно интересное, безумно интересное. И шли эти спектакли. И я помню, конечно, всех исполнителей того периода, и в том же «Каменном цветке», и, конечно, незабываемая Майя Михайловна Плесецкая, которая исполняла «Хозяйку Медной горы», и Света Адырхаева, и многие-многие другие. И Владимир Васильев, и Екатерина Максимова, конечно, Васильев в роли Данила, в «Каменном цветке». Все это на моих глазах было. Это интересно. Конечно, Прокофьев – это тот композитор, который внес определенный вклад именно вот в балетное искусство. Очень много его таких вот балетов. «Стальной скок», еще балеты и «Трапеция». Это были те 20-е годы, когда балетное искусство получало и некоторое другое развитие. И какие-то развивались новые направления и новые течения в балетном искусстве. И вот Прокофьев как раз вот был, так сказать, совместим. Да, с теми поисками, которые вели хореографы того периода. Это был интересный такой исторический период. В истории балета это целая такая яркая страница. И вот когда я сейчас читаю лекции в институте по наследию, по репертуару, я часто об этом говорю и затрагиваю. Потому что эти течения, они интересные, потому что они все время возникают. Параллельно с тем, что остается классика на балетной сцене, да, возникают вот эти вот такие течения, поиски людей, так сказать, в каких-то других направлениях. Это замечательно. Все вместе это двигает искусство вперед, да?
1: Вопрос мой следующий касается уже не столько искусства, сколько вот того, что происходило вокруг ведущих танцовщиков, определенные почитатели. Да, вы проходили через это?
0: Ой, ну, конечно, проходил.
1: Все премьеры, это же были объекты, объекты
0: конечно, проходил,
1: любви.
0: Конечно, проходил. Угу. Конечно, есть определенная группа людей, которая, так сказать, вот поддерживает определенного танцовщика или балерину, да, и симпатизирует.
1: Ну, у вас столько харизмы на этих фотографиях, блондин,
0: да,
1: высокий.
0: Да, да, да.
1: Голубые глаза.
0: И были очень частые явления. Выхожу всегда со служебного подъезда после спектакля. Здесь уже стоят, так сказать, десятки таких,
1: вот
0: да, которые... Да, конечно, вот вышел, знаете, и часто очень бывает так, ты выходишь, и говорят, не вышел там Боря Акимов или там Борис Акимов, да, а Курбский вышел, Крас вышел. То есть они сочетают это с образом.
1: Это вечер спектакля.
0: Да, это, да, прекрасно. Это вечер спектакля, и все, и уже, так сказать, дают программочки, мы всегда подписываем эти программки, да, обязательно фото делается. Это такой своеобразный какой-то мир, который всегда был, есть, и, наверное, и в те годы, о которых мы говорили, включая и те же наши русские сезоны, я уверен, что у тех актеров великих тоже была своя когорта вот таких, да, людей, которые и поддерживали,
1: ну,
0: да.
1: Волшебная сила искусства. Да, здесь, да, зритель, да, живет, да, в таком гофмановском мире сказки, потому что вот Курбский, да, на самом деле это ваше впечатление, это искусство артиста, музыка.
0: Да.
1: И вот это, да, вот удивительное, да, ощущение, когда символический мир сочетается.
0: Так что
1: с
0: эти
1: миром
0: моменты мы всегда переживаем, конечно, всю жизнь. Всю жизнь. И я сейчас, уже будучи как педагог, я выхожу, когда после спектакля мой ученик станцевал, и я выхожу, и вот эта картина, она остается. Я выхожу на улицу, и около служебного входа Большого театра стоит большая толпа, как бы я сказал, да, вот этих любителей балета, да, которые вот, так сказать, ждут выхода вот этих замечательных артистов, у которых надо взять автограф и чуть-чуть пообщаться с ними.
1: Великое искусство Большого театра, великое искусство балета и наш замечательный гость Борис Акимов. Я еще раз поздравляю вас с юбилеем, Борис Борисович.
0: Спасибо.
1: Юбилей Большого театра и люди Большого театра в программе, которая так и называется «Настоящее историческое».
0: Спасибо большое.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Вы слушаете Радио России, и это неплохо, друзья, скажу я вам, Дмитрий Таиров, потому что довольно интересная программа в эфире, и, конечно же, интереснейший эксперт, наша любимая Ольга Ивановна Маховская.
4: Здравствуйте.
3: Приветствуем вас. Кажется, я говорил уже, да, что я Дмитрий Таиров, повторюсь, не постесняюсь, потому что сейчас озвучу тему. Давайте вернемся, может быть, как раз спроецируем то, что раньше называлось книгой жалоб и предложений, на современные варианты вот такого социального ответа, социальные варианты
4: жалоб и просьб. Так, а почему люди жалуются?
3: Да, на современную интерактивность, на современные варианты обратной связи.
4: Ну, вы, конечно, так масштабно поставили вопрос, потому что раньше это была такая затрапезная книга, которая была в разных ателье, кафе, я еще помню.
3: У Чехова встречается.
4: А, даже у Чехова.
3: Да, пристанционная книга «Жалоба по предложению». И там очень тоже интересные замечания.
4: Ну, значит, это такой дневничок обслуживания, где клиенты могли оставлять свои пожелания или свое негодование, выпускать пар. Гудок в основном, да, потому что на дальних станциях там точно никто бы не хотел работать. Работают как могут, спустя рукава. Точно так в Советском Союзе, я помню, конкуренции же не было, поэтому даже если ателье работало плохо, не туда пришивала пуговицы или рукава были один длиннее, другой короче, все равно швея оставалась на месте и пыталась делать свою работу как могла.
3: Но это, наверное, тоже все-таки зависело в немалой мере, это зависело и от руководителя. Хороший руководитель, понятно, что в советское время мы говорим о застое, мы говорим о массовом таком действительно отношении, но, тем не менее, были люди с горящими глазами и хорошим отношением. Я полагаю, что они все-таки гоняли своих сотрудников за то, что у них в щах вместо картошки.
4: Ну, я надеюсь. Во всяком случае, во многих советских фильмах тех времен, когда нас еще с вами не было, эта жалобная книга упоминается.
3: Да, конечно, это классический вариант сатирических всех обзоров и всех журналов «Фитиль» в том числе. Но мы, как раз с этого начав,
4: сегодня,
3: мы пытаемся понять,
4: да.
3: А что нынче, что и
4: без сегодня люди не разучились писать. Связи. Да, и сейчас эта книга, она же электронная стала, и она стала доступной практически всем. Поэтому туда под рекламой какой-то организации, не знаю, той же стоматологии или магазина оптика, или какого-то просто...
3: Травматологии.
4: Или какой-то травматологии, вообще любого учреждения. Люди пишут и начинают их троллить. И сейчас под никами люди начинают писать гадости, иногда просто, чтобы навредить бизнесу.
3: Это очень трудно расшифровать. Это может быть вообще заказная какая-то? Это заказной бизнес?
4: Это может быть заказная вещь.
3: Как положительные отзывы, так и отрицательные, вероятно.
4: Ну, если это реальные люди, то вот этот баланс положительных и отрицательных дает какое-то представление, нужно вам туда идти или нет. Но я хотела бы сказать, что вот появилась такая когорта подростков, которые компенсируются через написание вот таких отрицательных отзывов. Они считают, что могут управлять... влиять на чужие бизнесы, на чужую жизнь, просто написав какое-то письмо. Это очень часто мальчики из семей неполных, у которых такую морализаторскую позицию занимала бабушка или мама. И они воспитаны в таком духе мизантропии, да, вот все вокруг
3: критицизма.
4: Враги. Да, да.
3: Или критиканство. А почему мальчики, а девочки?
4: Ну, у девочек не хватает отваги писать. И эти мальчики же не просто так пишут. И стоит их задеть или не вовремя им чашку кофе, да, тут же пишут.
3: Готов.
4: Да. В моей практике встретился персонаж, который вообще считал это делом своей жизни.
3: Делом чести.
4: Он считал, да, что все должны быть вот, стать вот такими Робин Гудами, все должны выводить, мы молодые, будущие хозяева страны, должны выводить на чистую воду.
3: Но он с открытым забралом вообще выводил-то на воду или так?
4: А нет, он его просто легко вычислить, потому что люди такого плана очень тщеславны, им хочется поделиться, рассказать.
3: Ага. И сам расколется.
4: Это же параллельно тому, что он критикует всех остальных, одновременно он рассказывает о своих собственных достижениях, фактически сообщает о себе личную информацию.
3: Но это опять вариант нарцисса? Или вариант чего? Вариант не сложившейся, не состоявшейся фигуры? Что это такое?
4: Ну, мы можем говорить, что это вариант нарциссизма какого-то, не знаю, злокачественного. Потому что...
3: Злокачественный.
4: Ну, злокачественным нарцисс считается тот, который то, что ему нравится, то, чего он хочет попробовать, с кем он хочет дружить, он именно этих и троллит. Злокачественность в чем состоит? Дергают за косу девочку, которая нравится. Вот самый простой вариант. Да.
3: Вот как.
4: Да, ссорится с мамой, которую любит. Портит репутацию девушки, которая не отвечает взаимностью.
3: Ну так это подлость, следовательно,
4: поведение.
3: Странное робингудство какое-то, понимаете?
4: Значит,
3: транспарантом исправим мир к лучшему, да, направим мир в нужные рельсы.
4: Ну, это такая рационализация такого поведения. Про это трудно говорить, но мы должны про это говорить, потому что атмосфера большого города, она создается и такими людьми. Вот как с ними поступать? Я думаю, что их надо разоблачать. Первый этап разоблачения, когда мы начинаем о них говорить, что есть люди, которые пишут специально плохие и получают от этого удовольствие, какое-то удовлетворение. Не от того, что они учатся, не от того, что у них появляются друзья.
3: Такие анонимы и раньше были. Специалисты по анонимкам, и тоже, кстати сказать, да, вечные персонажи всяких сатирических
4: сюжетов. Были такие бузатеры. Понимаете, раньше это были классический бузатер или сутяга судебный, да, это всегда старики были. Они чувствуют себя обиженными. И заняться нечем. И они чувствуют себя обиженными на жизнь уже. И они хотят
3: поле теперь... перейдено уже.
4: Да.
3: Пройдено.
4: Подводя итоги жизни, они хотят отомстить хоть кому-нибудь. А теперь так ведут себя подростки. Мы их называем мальчики-старики. Потому что вот этой фазы зрелости, карьера, семья и так далее, у них, скорее всего, не будет. Вот теперь вся жизнь их будет проходить в таком режиме. Потому что это такая траектория, которую пока мы ждем от молодых людей, что что-то произойдет, жизнь уходит, и мы видим, как они стареют и так и остаются одни.
3: Хорошо, а если с глазу на глаз, да, вы говорите, разоблачать, мы разоблачаем всего лишь природу происходящего, а вот такого гуся поймать, значит, и в глаза ему сказать, ты понимаешь, что ты мальчик-старик, его это заденет? Твое мировоззрение, оно...
4: Ну, вы знаете, я так никогда... Ты понимаешь, что ты нарцисс? Да, вот сказать нарциссу, это довольно бесполезно, потому что он никакую критику не воспринимает. Здесь
3: нарцисс-то он еще как раз нарцисс, слишком красивый цветок.
4: Еще скажет, что комплимент.
3: Во всех мифах он им воспримет как комплимент, а вот если ему сказать, что ты мальчик-старик, что у тебя мировоззрение сутяги, которому лет 70, да, ну, в любом случае, за гораздо старше, чем ты, и ты уже, понимаете, внутри прогнил уже со своим-то вот таким вот якобы ревизионистским отношением к происходящему. Это заденет его?
4: Я думаю, что это его заденет. Но он, конечно, не покажет. Он может теперь вас как источник, как человека, который знает о нем все.
3: Он найдет, да.
4: То он будет вас преследовать с особой силой.
3: Очередная цель в жизни, я понял, да.
4: Такой выбор, не хочется с ним связываться, да, потому что ничего хорошего не будет.
3: И тем не менее, это.
4: А тем не менее, его надо как-то разоблачать и изолировать.
3: Надо подобных, да.
4: Да? Да. Но это не обязательно рассказывать, кто он, знаете, надо.
3: Его же оружием.
4: Его же оружием надо разоблачать действия, о том, что здесь ложный донос, или автор этого письма известный сутяга. Да, вот мы должны дискредитировать сам источник. Остановить его будет трудно.
3: Я думаю, что, подводя итог нашей беседы, которую так мы и назовем «Мальчики-старики», да, или «Отзывы в современном мире», не верьте анонимкам. Все эти вот анонимы, а хотя и с никами, и с прочими якобы открытыми забралами, сами для себя делайте правильные ли выводы, неправильные ли выводы. Но такое есть, и это обстоятельство, эта ситуация нашего современного существования была затронута в программе «Психология».
4: Вы правы. Тем не менее, почему-то есть любители почитать плохие отзывы.
3: Да, да.
4: Это другая тема, другой персонаж для следующей нашей программы.
3: С нами наша замечательная Ольга Ивановна Маховская. Спасибо большое.
4: А всего доброго.
3: Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Я тоже вам говорю спасибо и до свидания.
2: «Психология». Ура! Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Театр Радио России представляет.
5: Трогай! Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
6: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
6: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
7: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
8: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
9: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
10: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
9: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
10: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
9: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
10: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
11: Внимание, акция!
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
10: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
9: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
10: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
9: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
10: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
9: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
10: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
9: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
10: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
10: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
9: Давайте подведем итог нашей беседы.
10: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
14: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.